0: В разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
1: Вот 2 недели в Перми было все нормально. Не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
0: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливо Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что международные санкции против Беларуси – это время возможностей.
4: Ты мне скажи проблему, которая была сложная и связана была с этими недружественными странами, как мы их называем, Западом, которые ввели против нас санкции, она будет снята в следующем году.
5: Абсолютно будет снята полностью в следующем году. Когда мы с выходом
4: в это для меня очень важно, потому что 1000 раз говорю, что эти санкции, про них запрещается говорить, никаких разговоров. И это время возможностей. Если бы нас не придавили, да это везде так, мы бы это не имели. А если бы имели, то не в нашей жизни. А вот, пожалуйста, результат. Не хотите, не надо, мы сделаем сами. И если мы хвастаемся, что мы умная машиностроительная страна, мы должны это делать, чего бы ни стоило. И потом, сейчас, момент, лишних денег никогда нет и не будет. Но тем не менее, ты же видишь, я напрягаю и национальные банки, и правительство, чтобы мы изыскивали эти деньги. Как это наш вопрос? Но сейчас надо оперативнее и быстрее. Кто побежит быстрее, тот и деньги получит.
5: Совершенно верно.
2: Важный сигнал.
6: Русские вербовщики уже и тут. Белорусы в Польше стали получать сообщения с предложением работы за 35 евро в час. Что важно знать?
7: Здравствуйте. Агентство набирает 30 сотрудников на удаленную работу. Оплата 35 евро в час. Опыт не требуется. График свободный. За отклик на вакансию – бонус 10 евро. Все подробности можно узнать у нашего менеджера в Telegram.
6: Примерно так выглядит новая рассылка, которую начали получать белорусы в Польше. Сообщение маскируют под вакансии известного кадрового агентства, а после перехода для уточнения информации в мессенджеры человека встречает аккаунт якобы женщины-рекрутера, рассказывает эксперт по дезинформации Михаил Марек.
8: Скорее всего, именно таким образом российские спецслужбы ищут и склоняют к сотрудничеству находящихся в Польше иностранцев, готовых выполнять простые задания. От размещения в интернете соответствующих комментариев до актов диверсии.
6: Эксперты напоминают, что летом польские спецслужбы задержали гражданина России, который через соцсети вербовал людей для диверсионной деятельности на территории Польши. В другом деле фигурирует белорус Виталий С.
7: По версии польского следствия, он получил через Telegram задание провести разведку склада в Люблинском воеводстве, снял объект на видео и передал материалы заказчику. Оплату мужчина получил в криптовалюте. Позже его обвинили в подготовке поджога этого склада.
6: То есть начинаться все действительно может с совершенно обычной подработки, предупреждает эксперт по дезинформации.
8: Сначала человеку предлагают хорошие деньги за простое действие, затем появляются просьбы оставить комментарий, сфотографировать объект или проверить конкретный адрес. А когда становится понятно, на кого он фактически работает, отказаться может быть уже значительно сложнее. Работодатель подключает угрозы и шантаж, если человек пытается выйти из преступной схемы.
6: Белорусам в Польше и других странах рекомендуется особенно осторожно относиться к вакансиям с необычно высокой оплатой и отсутствием требований. 35 евро в час за легкую работу без опыта может оказаться неудачной вакансией, а первым шагом в уголовном деле о шпионаже или диверсии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что международные санкции против Беларуси – это время возможностей.
4: Ты мне скажи проблему, которая была сложная и связана была с этими недружественными странами, как мы их называем, Западом, которые ввели против нас санкции, она будет снята в следующем году.
5: Абсолютно будет снята полностью в следующем году. Когда мы с выходом
4: в это для меня очень важно, потому что тысячу раз говорю, что эти санкции, про них запрещается говорить, никаких разговоров. И это время возможностей. Если бы нас не придавили, да это везде так, мы бы это не имели. А если бы имели, то не в нашей жизни. А вот, пожалуйста, результат. Не хотите, не надо, мы сделаем сами. И если мы хвастаемся, что мы умная машиностроительная страна, мы должны это делать, чего бы ни стоило. И потом, сейчас, момент, лишних денег никогда нет и не будет. Но тем не менее, ты же видишь, я напрягаю и национальные банки, и правительство, чтобы мы изыскивали эти деньги. Как это наш вопрос? Но сейчас надо оперативнее и быстрее. Кто побежит быстрее, тот и деньги получит.
5: Совершенно верно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
9: Трэш, я думал, до нас не долетит. Охренеть.
0: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
10: Короче, у нас вон горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
0: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
11: Всем привет. Ну что, воронежцы, подскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
0: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж-Синтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ, а примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300-С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
12: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
0: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
1: Вот 2 недели в Перми было все нормально. Не было никаких очередей. А как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
0: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтьоргсинтез», также снабжающий топливом Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
13: Эк.
2: 2.
13: До.
2: 3.
13: Тин.
2: 4.
13: Чар.
2: 5.
13: Пач.
2: 6.
13: Че.
2: 7.
13: Сат.
2: 8.
13: Ат.
2: 9.
13: Но.
2: 10.
13: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
16: И знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила $1.2 миллиарда.
17: Ого.
16: Да. И это, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
17: Слушай, цифры в 1.2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
16: Но?
17: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны, макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, базовыми деталями?
16: В смысле?
17: Заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
16: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1.2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
17: Ага.
16: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
17: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, решили подзаработать на экспорте.
16: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
17: Покупатели.
16: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», согласись, глупо называть это машиной для стройки.
17: На стройку такое не берут.
16: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
17: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
16: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ – Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
17: Угу.
16: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
17: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
16: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
17: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
16: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
17: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
16: Именно.
17: Это как с производством смартфонов.
16: В смысле?
17: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
16: Да.
17: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
16: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
17: Чем они занимаются?
16: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
17: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
16: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
17: ага,
16: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
17: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
16: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
17: Угу.
16: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
17: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
16: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
17: Можешь пример привести?
16: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
17: Тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
16: Давай.
17: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
16: Так.
17: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
16: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
17: Но сейчас не мирное время.
16: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, монотонных нагрузок.
17: Угу.
16: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
17: Которые выдерживают взрывы?
16: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
17: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
16: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
17: Ну да, тут уже сложно притвориться.
16: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
17: Давай.
16: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, Логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
17: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
16: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть не круглосуточно.
17: И что с ростом?
16: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 26 года рост составил всего 0,1%.
17: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
16: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
17: То есть просто проедаются?
16: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
17: Логично.
16: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
17: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
16: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
17: Как это?
16: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
17: Угу.
16: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
17: Понятно. То есть он не может сказать, знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики, потому что его просто уволят.
16: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
17: Жуткая ситуация.
16: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
17: А работник намертво привязан к предприятию.
16: Да.
17: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
16: Точно.
17: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
16: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
17: Угу.
16: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
17: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
16: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
17: Ого.
16: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
17: И себестоимость производства взлетает до небес.
16: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
17: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
16: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
17: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
16: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
17: Жесть.
16: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
17: Зачем?
16: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
17: А готовое оружие забрать себе?
16: Вот именно.
17: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
16: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
18: Угу.
16: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в три смены на оборонку.
17: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции – ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
16: Да.
17: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
16: Взять их будет просто ниоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
17: лягут на плечи самих работников.
16: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
17: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
16: так,
17: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
16: Ого, а ведь и правда.
17: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
16: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реальный билет в один конец для высокотехнологичного производства.
17: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Помощник президента Надежда Катковец о развитии животноводческих комплексов.
19: Сегодня животноводство наше дальше больше все концентрируется на животноводческих комплексах. Отходим от одиночных ферм, от одиночных каких-то сараев, где нету технологий, где нету людей, где трудно отследить дисциплину и порядок. Все больше и больше поголовье, в том числе и крупнорогатого скота, переходит на молочно-товарные комплексы. А это значит, что там можно очень четко и правильно выстроить технологию с тем, что потом быть уверенным в своих результатах. Вот такая политика, я считаю, очень правильная, ведется в Могилевской области.
14: Важный сигнал.
20: Один за всех и все за одного. Беларусь и Россия два дня в Москве разбирали нюансы договора о гарантиях безопасности. До чего договорились? Ядерная и биологическая безопасность, противодействие санкциям и всесторонняя помощь в борьбе с внешними угрозами, терроризмом и экстремизмом. По сути, на заседании в Москве Беларусь и Россия еще раз обозначили безусловную готовность обоюдной поддержки и содействия в военной сфере. На фоне катастрофической нехватки человеческих ресурсов российской армии эти договоренности вызывают серьезную обеспокоенность. Обострилась и ситуация с вербовкой белорусов, отмечает политический аналитик Ирина Соколова.
18: В последние недели заметно было, что в белорусском сегменте интернета появляется все больше объявлений, предлагающих белорусским гражданам заключить контракт с российской армией и отправиться на войну против Украины. Реклама вот такой вербовки распространяется через Telegram, Viber, другие платформы, которые активно используются в Беларуси, и в том числе в локальных чатах белорусских городов и даже деревень. Там тоже единовременные выплаты, крупные, российское гражданство по упрощенной процедуре и разные социальные льготы. Обещают даже урегулировать проблемы с законом.
20: По мнению Соколовой, в поисках предлогов для мобилизации, в том числе и в Беларуси, эксперты не исключают возможность провокаций. Напомню, пресс-секретарь Дмитрий Песков открыто заявил, что территория Литвы будет под прицелом российского ядерного оружия. А в некоторых российских госсми появилась информация о том, что следующее СВО ждет Литву. Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также высказал опасения по поводу готовящихся угроз со стороны России. Цитирую. «Мы получаем информацию из многих источников о том, что россияне готовят нечто масштабное. Путину нужен предлог для мобилизации, поэтому они могут провести операцию под чужим флагом, чтобы сказать россиянам, на нас напали, поэтому мы должны мобилизоваться». Также после встречи с министром иностранных дел Беларуси Сикорский заявил, что белорусы очень обеспокоены возможностью втягивания в войну. Политический обозреватель Александр Фридман подтверждает, что складывается действительно опасная ситуация.
21: Война в Украине продолжается. Как известно, эту войну может остановить именно тот, кто эту войну начал, а именно Россия. Останавливать эту войну Россия не желает никоим образом. То есть они бросают все новые и новые ресурсы в эту войну. Они убеждены, что смогут добиться позитивных для себя результатов, если им удастся ослабить европейскую поддержку. Но чтобы ослабить европейскую поддержку, надо повышать риск для европейцев как раз-таки в этой войне, чтобы в Европе все больше задумывались о том, что это означает эта война, что означает втягивание в эту войну для Европы. Поэтому и идет, собственно говоря, перенос действий в рамках диверсии, саботажа, дронов, чего угодно на европейскую территорию.
20: Фридман также отмечает, что Россия не оставляет мысли продавить сухопутный коридор из Беларуси в Калининградский анклав через Литву. А в этом случае, уверен эксперт, мобилизации белорусских граждан не избежать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр финансов Владислав Татаринович о приоритетах ведомства на следующий год.
22: Традиционно в пакете наших основных прогнозных документов на 2027 год два наших ключевых закона по вопросам бюджетно-финансовой и налоговой политики. Это корректировки в налоговый кодекс, ну и сам непосредственно проект закона о республиканском бюджете. Я хочу отметить, наверное, в принципе, самый важный момент с точки зрения того, что формируя вот эти два, разрабатывая два проекта закона, мы исходили из оценки ситуации, которая у нас складывается по исполнению республиканского бюджета на 2026 год. Мы, в принципе, активно работаем, мы и финансовые органы на местах, с тем, чтобы все-таки обеспечить стабильное исполнение бюджета как республиканского, так и местных бюджетов. А это, естественно, основа для стабильного финансирования расходов, которые у нас в первую очередь носят социальный характер. Приоритеты, понятно, на следующий год не меняются. Это социальная сфера, это расходы на оплату труда. Естественно, это вопросы поддержки нашей экономики, вот, которая продолжает все-таки адаптироваться к непростым внешним условиям. Поэтому с точки зрения формирования проекта бюджета мы исходим из оценки текущего года. Вот мы планируем, что в среднем доходы на следующий год, как и расходы у нас, прирастут порядка на 6%. Мы сохраним основные доходные источники, как в текущем году, среди которых будет налог на добавленную стоимость. Ну, среди расходов, я вам назвал, приоритеты у нас не меняются.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
6: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
7: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
6: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
7: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
6: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
7: Ой, все началось.
6: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
7: Ты что, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
6: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем, 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25. Это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато, море продуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
4: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин вместе, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой? Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
6: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
4: Но это же бред. Атмосфера и меню — это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
6: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты.

0: на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
1: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
2: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
3: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
2: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
3: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
2: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
3: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
2: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
3: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей. Он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
2: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
3: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
2: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50

0: на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило – кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
1: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
0: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
1: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
0: Окей. И?
1: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
0: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
1: Вот, именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
0: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение, можно топор вешать.
1: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность. А для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
0: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
1: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
0: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
1: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
0: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о наращивании объемов заготовки леса.
4: Мужики, надо торопиться, надо делать быстрее. Такого периода, сложного, тяжелого, но в то же время выгодного для нас, больше в истории Беларуси в обозримом будущем не будет. Поэтому надо торопиться, ни в коем случае не расслабляться. Почему? Потому что вы быстрее займете рынки, которые сегодня освобождаются. А в Беларуси нам надо однозначно усиливать заготовку леса. Санкции там вроде бы как-то снимают, движение это есть. Надо заготавливать лес. Я, как говорил, южнее Киева леса нет. И вот мои переговоры с азиатскими странами, Оман приводим пример, сразу ставит вопрос. А вот мебель, лес там и прочая бумага. Нам надо быстрее идти. Ты за это тоже по государству несешь ответственность. Они тут будут, знаешь, договорились, мы завтра, послезавтра. Ну, я знаю, как это бывает.
2: Важный сигнал.
5: Русские вербовщики уже и тут. Белорусы в Польше стали получать сообщения с предложением работы за 35 евро в час. Что важно знать?
6: Здравствуйте. Агентство набирает 30 сотрудников на удаленную работу. Оплата 35 евро в час. Опыт не требуется. График свободный. За отклик на вакансию – бонус 10 евро. Все подробности можно узнать у нашего менеджера в Telegram.
5: Примерно так выглядит новая рассылка, которую начали получать белорусы в Польше. Сообщение маскируют под вакансии известного кадрового агентства, а после перехода для уточнения информации в мессенджеры человека встречает аккаунт якобы женщины-рекрутера, рассказывает эксперт по дезинформации Михал Марек.
7: Скорее всего, именно таким образом российские спецслужбы ищут и склоняют к сотрудничеству находящихся в Польше иностранцев, готовых выполнять простые задания от размещения в интернете соответствующих комментариев до актов диверсии.
5: Эксперты напоминают, что летом польские спецслужбы задержали гражданина России, который через соцсети вербовал людей для диверсионной деятельности на территории Польши. В другом деле фигурирует белорус Виталий С.
6: По версии польского следствия, он получил через Telegram задание провести разведку склада в Люблинском воеводстве, снял объект на видео и передал материалы заказчику. Оплату мужчина получил в криптовалюте. Позже его обвинили в подготовке поджога этого склада.
5: То есть начинаться все действительно может с совершенно обычной подработки, предупреждает эксперт по дезинформации.
7: Сначала человеку предлагают хорошие деньги за простое действие, затем появляются просьбы оставить комментарий, сфотографировать объект или проверить конкретный адрес. А когда становится понятно, на кого он фактически работает, отказаться может быть уже значительно сложнее. Работодатель подключает угрозы и шантаж, если человек пытается выйти из преступной схемы.
5: Белорусам в Польше и других странах рекомендуется особенно осторожно относиться к вакансиям с необычно высокой оплатой и отсутствием требований. 35 евро в час за легкую работу без опыта может оказаться неудачной вакансией, а первым шагом в уголовном деле о шпионаже или диверсии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое. Уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
9: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о наращивании объемов заготовки леса.
4: Мужики, надо торопиться, надо делать быстрее. Такого периода, сложного, тяжелого, но в то же время выгодного для нас, больше в истории Беларуси в обозримом будущем не будет. Поэтому надо торопиться, ни в коем случае не расслабляться. Почему? Потому что вы быстрее займете рынки, которые сегодня освобождаются. А в Беларуси нам надо однозначно усиливать заготовку леса. Санкции там вроде бы как-то снимают, движение это есть. Надо заготавливать лес. Я, как говорил, южнее Киева леса нет. И вот мои переговоры с азиатскими странами, Оман приводим пример, сразу ставит вопрос. А вот мебель, лес там и прочая бумага. Нам надо быстрее идти. Ты за это тоже по государству несешь ответственность. Конечно, они тут будут, знаешь, договорились, мы завтра, послезавтра. Но я знаю, как это бывает.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
10: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
11: Пир.
10: Вторник.
11: Мангаль.
10: Среда.
11: Будх.
10: Четверг.
11: Джумерат.
10: Пятница.
11: Джума.
10: Суббота.
11: Хафта.
10: Воскресенье.
11: Итвар.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
5: Минск ходит по тонкому льду. Литва вручила Беларуси ноту протеста. Суть претензий известна.
12: В ночь на 22 сентября с белорусской территории были запущены воздушные шары с контрабандой. Инцидент создал прямую угрозу гражданской авиации. Литве пришлось временно ограничивать полеты пассажирских рейсов. Вильнюс расценивает участившиеся запуски как систематические гибридные действия, угрожающие национальной безопасности.
5: МИД Литвы требует жестко пресечь контрабанду и обеспечить немедленный контроль границы.
12: В случае повторения инцидентов мы обещаем принять дополнительные меры.
5: Об аналогичных случаях контрабанды с территории Беларуси регулярно заявляет не только Литва, но и Польша с Латвией, рассказывает юрист Юлия Боброва.
13: Мало того, что контрабанда, так из-за них периодически останавливают работу аэропорты. Именно они стали причиной, по которой местному правительству пришлось на месяц закрыть границу с нашей страной. Думаю, все это помнят. Там же люди живут на границе. Они рассказывают, что когда заборов не было, то контрабандисты просто пешком ходили туда-сюда. Потом появились эти шары и дроны. Скорее всего, на этом как-то зарабатывают и сами пограничники, так как долго проблема даже не поддавалась огласке. Но когда уже они начали до Вильнюса билетать, то об этом заговорили на самом высоком уровне.
5: А вот Александр Лукашенко в контрабанде проблем не видит. По его мнению, она всегда существовала. По его словам, соседние страны специально нагнетают и политизируют проблему дронов и метеозондов.
4: И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают. Если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
5: Эксперты говорят, что на самом деле масштабы преступлений колоссальные. Контрабанда идет не только дронами и воздушными шарами, но и грузовиками, по железной дороге, а также через зеленую границу. Если Минск не перекроет этот канал, расплачиваться за контрабандистов в итоге снова будут обычные белорусы. Очередями на границе, закрытыми маршрутами и еще более сложными поездками в Евросоюз. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
14: Минским горисполкомом принято решение включения отопления в столице для потребителей первой категории. К ним относятся социальные объекты, детские сады и школы, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, гостиницы и библиотеки. В РУП «Минскэнерго» рассказали, что в течение всего межотопительного периода специалисты провели масштабную работу по подготовке к отопительному сезону. Плановые ремонты тепловых сетей и оборудования – проведены гидравлические испытания. Филиал «Минские тепловые сети» приступил к корректировке теплогидравлических режимов на теплоисточниках для обеспечения подачи тепла потребителям. Учебно-тренировочные занятия по ликвидации условной аварии прошли на магистральном нефтепроводе «Унеча-Мозырь». Согласно сценарию, произошла разгерметизация нефтепровода, обнаружено нефтяное пятно на водной поверхности в районе подводного перехода магистрального нефтепровода. В процессе противоаварийных учений отработаны механизмы взаимодействия работников предприятия по предотвращению распространения, сбору и вывозу условно откачанной нефти с водной поверхности. Участие в учебно-тренировочных занятиях приняли представители Генеральной прокуратуры, Госпромнадзора, руководители и специалисты «Гомель Транснефть Дружба». 6-летний ребенок чуть не утонул на берегу Солигорского водохранилища. Все произошло вечером возле детского пляжа. Девочка играла с подругой, споткнулась и упала в чашу фонтана. Она не смогла самостоятельно выбраться и начала уходить под воду. Крики о помощи услышал матрос-спасатель местной станции. Подбежав к фонтану, он увидел над водой только голову ребенка и вытащил его на сушу. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radio.news.
2: Из первых уст.
3: Главный советник управления военной безопасности Дмитрий Ковалев о проверке боевой готовности артиллеристов.
15: Бригадой продолжается выполнение мероприятий по приведению себя в готовность к боевому применению в рамках задачи, поставленной главой государства. На сегодняшний день, уже второй день, проходит слаживание расчетов. И сегодня расчеты впервые, многие присутствующие здесь впервые, призванные из запаса, будут выполнять огневую задачу стрельбой прямой наводкой по неподвижной цели. Это основная базовая задача, с которой начинают подготовку все артиллеристы. Она позволяет, в первую очередь, конечно, ознакомиться им с боевой мощью той системы, на которой они находятся, но и приготовиться к выполнению более важных задач, которые перед ними будут стоять.
16: Важный сигнал.
5: Снова дроны над головами белорусов. После затишья спутники снова зафиксировали залеты российских БПЛА на территорию Беларуси. Как вести себя, если увидели дрон?
12: Менее чем за сутки минимум 3 российских беспилотника находились в воздушном пространстве Беларуси. Один из беспилотников 24 сентября вылетел из района Чернобыльской зоны на Гомельщине и курсом в сторону народичей Житомирской области. Позже этот беспилотник фиксировался в районе Лоева. Еще один беспилотник находился на территории Беларуси у границы с Черниговской областью.
5: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. Причем сентябрь вообще стал рекордным по числу таких эпизодов. Только 12 и 13 сентября над Гомельской областью пролетело как минимум 10 российских беспилотников, а 21 сентября еще 7. Что делать обычному человеку, если он увидел или услышав беспилотник, объясняет специалист по гражданской безопасности Александр Воронцов.
17: Первое правило – не стоять у окна и не выходить на балкон, посмотреть или снять видео. Лучше спуститься в укрытие. Если его рядом нет, использовать правило двух стен. Между человеком и улицей должны находиться как минимум две капитальные стены. На улице нужно держаться подальше от административных, военных и крупных инфраструктурных объектов. А если дрон или его обломки упали, ни в коем случае не подходить, не трогать и не пытаться что-то разобрать.
5: Белорусы в комментариях пишут, что с бомбоубежищами в стране беда, мол, полной открытой карты укрытий вообще нет. Еще несколько лет назад государственное телевидение объясняло это вопросами безопасности и обещало, что при чрезвычайной ситуации людям сообщат адрес ближайшего укрытия. Дроны уже летают над головой, особенно у жителей приграничья, но информации о рабочих укрытиях нет. Там, где есть соответствующие таблички, висит замок, говорит гомельчанин Сергей, который решил проверить ближайшее к его дому укрытие.
18: Вот замок висит. Ну и что вы с этим замком сделаете, когда вы ночью прибежите сюда?
19: Если кто-то думает, ну это сейчас непонятно, а потом, когда возникнет ситуация, будет что-то понятно, да ни черта подобного. Я лично обращался в управление гражданской защиты, администрации муниципального образования. Они мне не смогли дать на элементарные вопросы пояснения.
5: Только за первые месяцы этого года после проверок укрытий выдали 66 предписаний об устранении нарушений. 11 должностных лиц привлекли к административной ответственности. Одна часть убежищ запущена, другая давно используется совсем не по первоначальному назначению, рассказывает историк Алексей Сахник, который изучал состояние белорусских убежищ.
20: И что касается системы так называемой гражданской обороны, то есть инфраструктуры, которая в советское время строилась там в расчете на катастрофическую войну, она полностью пришла в упадок, фактически разрушена, ее никак не привели в порядок. Но никаких приспособленных бомбоубежищ, оборудованных там источником там, водой, припасами, электричеством, системами очистки воздуха, защиты от радиации, ничего там не осталось.
5: В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Специалисты рекомендуют заранее понять, где находится ближайший подвал, подземный переход или другое подходящее укрытие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин о наращивании экспорта машиностроительной продукции.
21: Мы рассмотрим такой более узкий вопрос. Вопрос наращивания экспорта нашей машиностроительной продукции – а именно развитие сети мультибрендовых центров, прежде всего в Российской Федерации. Поэтому в ходе заседания мы должны ответить на целый ряд вопросов. И самое главное – цель. Цель – это, еще раз хочу повторить, наращивание экспорта нашей продукции. Чтобы не получилось так, что мы построим центры, а с продажами будет все не совсем хорошо. Поэтому я хотел бы от докладчика услышать, как мы это все увязываем, насколько создание мультибрендовых центров нам поможет нарастить наш экспорт, какой механизм здесь, это мы реализация самостоятельно нашими предприятиями, или это с помощью наших партнеров в Российской Федерации. Хотел бы от директорского корпуса, который здесь присутствует, услышать ваше мнение. Чтобы сегодня, самое главное, все те задачи, которые сегодня будут обозначены и принято решение на заседании Президиума Совета Министров, они принесли прежде всего пользу нашим предприятиям.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк» подкаст о том, что скрывается за официальными заявлениями. Сегодня говорим о цифровизации белорусской медицины. А почему электронные больничные снова откладываются, кто за это заплатит и что на самом деле происходит за фасадом красивых отчетов. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно. И знаешь, если посмотреть на официальные отчеты, то так называемая централизованная информационная система здравоохранения, ну ЦИС, она вроде как уже введена в промышленную эксплуатацию, но при этом полноценный запуск электронных больничных по всей Беларуси снова перенесли.
1: Да, опять сдвинули.
0: Именно. И теперь в качестве такого ориентира звучит 27-й год, то есть возникает совершенно очевидный парадокс.
1: Слушай, но сам термин «промышленная эксплуатация» в IT-сфере, он же имеет вполне конкретное значение.
0: Какое именно?
1: Ну, он подразумевает, что программный продукт не просто там написан и где-то лежит. Он развернут, он работает под полной нагрузкой и выполняет все заявленные функции. Причем в реальных условиях, а не в тепличных.
0: Угу.
1: И перенос запуска электронных больничных сразу на несколько лет вперед – это прямо противоречит самому определению. То есть за этим красивым термином скрывается, ну, по сути, просто оболочка.
0: Которая технически вроде как существует на серверах.
1: Да, существует, но она абсолютно не способна выдержать реальный поток данных в масштабах страны.
0: Да, но официальные лица при этом заявляют, что электронные больничные уже выдаются, запущен пилотный проект, и система действительно работает, просто пока для одной конкретной категории пациентов.
1: Для беременных женщин, верно.
0: Да, для беременных. И с точки зрения поэтапного внедрения такой сложной архитектуры, это выглядит как вполне логичный шаг. Ну, система тестируется на живых пользователях, чтобы отловить баги перед массовым запуском. Разве нет?
1: Погоди, погоди. Если цель – реально проверить медицинскую систему на прочность, логика диктует совершенно иной подход.
0: А как надо было?
1: Ну, для нормального стресс-теста берут условную среднестатистическую поликлинику и прогоняют через нее абсолютно весь поток пациентов.
0: А, то есть вообще всех?
1: Конечно. От сезонных ОРВИ до экстренных травм. А выбор беременных женщин – это, ну, это никакой не стресс. Тест. Это создание максимально безопасной песочницы.
0: Почему именно песочница? Если посмотреть на голую математику процесса, в стране каждый год регистрируется порядка 90-100 тысяч беременных женщин.
1: Ага.
0: В то же время больничные листы по обычным заболеваниям, ну там простудам, травмам, они исчисляются миллионами.
1: Вот именно.
0: Разница в нагрузке на центральную базу данных просто колоссальная.
1: И знаешь, дело тут даже не только в количестве. Суть в специфике самого процесса,
0: В смысле?
1: Оформление документов по беременности, оно ведь очень сильно растянуто во времени. Женщина заранее знает свой статус, врачи планово назначают приемы.
0: Угу.
1: То есть в этом сценарии полностью отсутствует фактор внезапности. Нет острой срочности. База данных получает такой, знаешь, предсказуемый, очень равномерно распределенный поток запросов.
0: А, я поняла. В отличие от условного утра понедельника в ноябре, когда сотни тысяч людей одновременно просыпаются с температурой и идут к терапевту.
1: 100%.
0: Если в этот момент миллионы запросов полетят в центральную систему, вся эта архитектура просто не выдержит.
1: Централизованная архитектура в данном случае – это как пытаться пропустить поток с 10-полосного скоростного шоссе через одну единственную будку оплаты.
0: Да, пробка будет эпичная.
1: Именно. И не имеет значения, насколько быстро автомобили едут по трассе. Пропускная способность ограничивается скоростью работы этой единственной будки. Все данные со всей Беларуси должны обрабатываться единым узлом.
0: Слушай, ну а структурно у централизованной системы есть же железное обоснование. Данные хранятся в едином защищенном хранилище. Исключается дублирование медицинских карт.
1: Ну, в теории, да.
0: Пациент может прийти в любую клинику, и врач мгновенно получит доступ к его истории болезни. По идее, это решает давнюю проблему потерянных бумажных карточек и вот этих разрозненных локальных баз, которые поликлиники ввели годами.
1: Это обоснование отлично работает, но исключительно в вакууме. В условиях идеальной инфраструктуры.
0: Которой нет.
1: Конечно, нет. Единая точка хранения означает единую точку отказа. Безупречная работа такой системы требует бесперебойного высокоскоростного канала связи между каждым рабочим местом врача и центральным сервером.
0: И если оптоволокно, там мощные маршрутизаторы есть в крупных столичных медицинских центрах, то техническая реальность региональной медицины выглядит совершенно иначе.
1: Абсолютно.
0: На рабочем столе врача зачастую стоит техника 15-летней давности.
1: Да там музейные экспонаты стоят.
0: Серьезно. Эти компьютеры работают на устаревших операционных системах, которые вообще давно не получают никаких обновлений безопасности.
1: И подключаются они к сети по каналам связи, где скорость измеряется килобитами. Килобитами.
0: Кошмар.
1: Запрос к центральному серверу, который в норме должен обрабатываться за миллисекунды, в таких условиях растягивается на долгие секунды, а иногда и минуты.
0: То есть требовать мгновенной синхронизации данных с серверами фонда соцзащиты на таком оборудовании – это просто игнорировать законы физики.
1: Буквально. И это мы еще не говорим про электричество.
0: А что с электричеством? Постоянное подключение же требует стабильного питания.
1: Вот именно. Во многих районных поликлиниках банально отсутствуют мощные источники бесперебойного питания. У псов просто нет.
0: И если свет моргнет на пару секунд,
1: то системный блок просто перезагружается. Врач теряет все несохраненные данные и потом вынужден ждать минут 10-15, пока этот старый компьютер снова загрузит Windows и заново подключится к базе.
0: Да. И любой такой инфраструктурный сбой приводит к полному параличию медицинского приема.
1: Полному. Если сервер перестает отвечать, ну из-за перегрузки, или провайдер отвалился, или DDoS-атака какая-нибудь, врач физически лишается возможности работать. Интерфейс блокируется.
0: То есть невозможно не только выписать электронный рецепт или закрыть больничный.
1: Даже историю болезни не посмотришь. Потому что локальных копий на компьютере врача просто не остается.
0: Слушай, а возвращаясь к аргументу о безопасности единого хранилища. Концентрация медицинских данных всего населения страны в одном месте кратно повышает ставки в случае киберинцидентов.
1: Еще как повышает. Речь ведь идет не о номерах телефонов, как в службах доставки.
0: Да, это сенситивно. Информация, диагнозы, результаты онкологических обследований, психиатрия.
1: И учитывая регулярные утечки данных лояльности крупных ритейлеров в стране, защита этой медицинской базы вызывает очень серьезные вопросы.
0: И ведь угрозы исходят не только от внешних хакерских атак. Архитектура системы подразумевает, что доступ получают тысячи сотрудников по всей стране.
1: От главных врачей до обычных работников регистратуры.
0: Да, и чем шире круг авторизованных пользователей, тем выше статистическая вероятность утечки через банальный человеческий фактор, ну или скомпрометированные пароли.
1: Слушай, но даже если мы отбросим риски безопасности и вот эти инфраструктурные провалы, остается главный фактор – человеческий ресурс.
0: Ты про время на прием?
1: Да, время на прием одного пациента у терапевта жестко регламентировано. Норматив составляет порядка 12-15 минут.
0: И за этот короткий промежуток врач должен успеть собрать анамнез, провести физический осмотр, поставить диагноз и назначить лечение.
1: А внедрение сырого электронного интерфейса напрямую съедает это время. Врач больше не пишет диагноз от руки. Он должен работать со справочниками.
0: Ну да, взять тот же процесс ввода кода заболевания по МКБ-10. Это же международная классификация болезней. Там огромное многоуровневое дерево.
1: И навигация по этому дереву требует постоянного пинга с сервером. Врач кликает на нужный класс заболеваний, сервер думает, обрабатывает запрос.
0: Потом появляется выпадающий список подклассов.
1: Врач выбирает нужный, снова серверный запрос. На то, чтобы просто прокликать все эти чекбоксы и утвердить диагноз, уходят реальные минуты.
0: Если интерфейс забирает 5 минут из 15 выделенных на прием, на осмотр живого человека остается критически мало времени.
1: О чем речь? Медицинский прием трансформируется в сеанс ввода данных. И не забывая про кадровый голод в белорусской медицине.
0: Да, специалистов остро не хватает.
1: Оставшиеся врачи работают с дикими переработками, обслуживают участки уволившихся коллег. И в этих условиях административная система создает для них ловушку двойной бухгалтерии.
0: Это когда нужно и в компьютере писать, и на бумаге.
1: Именно. Период перехода на безбумажный оборот неизбежно растягивается. А контролирующие органы, та же прокуратура, при проверках традиционно требуют физические карты.
0: С синими печатями и подписями.
1: Да. И получается, что врач выполняет двойную работу. Сначала он борется с этим зависающим интерфейсом, внося данные в ЦИС, а затем дублирует ту же самую информацию шариковой ручкой.
0: Пишет в бумажную карточку для отчета перед проверяющими инстанциями. Получается, цифровизация, которая должна была облегчить труд, по факту превращает медицину в конвейер.
1: И удваивает бюрократическую нагрузку на измотанный персонал.
0: И вот тут, знаешь, когда система дает сбой под этой нагрузкой, последствия бьют по конечным пользователям, по пациентам.
1: Больнее всего бьют.
0: Да, потому что электронный больничный – это не просто констатация факта, что человек болеет. Это строгий финансовый документ. Он служит основанием для начисления выплат фондом соцзащиты населения.
1: Да, ФСЗН, да. В аналоговой модели процесс был максимально прозрачным. И, ну, физически осязаемым.
0: Да, пациент получал на руки бумажный бланк с печатями поликлиники.
1: Этот документ отдавался в бухгалтерию работодателя, и уже на его основании начислялись деньги. Цепочка состояла всего из трех звеньев – врач, пациент, работодатель.
0: А новая цифровая архитектура полностью исключает пациента из этого процесса передачи документа. Вводится такой очень сложный алгоритм синхронизации баз данных.
1: Давай по шагам.
0: Давай. Сначала врач подписывает электронный больничный цифровой подписью.
1: Угу.
0: Пакет данных уходит на серверы Минздрава. Он должен синхронизироваться с серверами ФСЗН.
1: А дальше система ФСЗН обязана сопоставить личный номер пациента с реестром работодателей. Если валидация проходит, формируется цифровое уведомление, которое падает в личный кабинет работодателя.
0: И бухгалтер должен увидеть это уведомление, обработать его и начислить деньги. Проблема кроется в количестве точек отказа этой цепи.
1: Их слишком много.
0: Что произойдет, если в реестре ФСЗН указан устаревший код компании? Или если сервер Минздрава временно потерял связь с сервером ФСЗН просто из-за обновления сертификатов?
1: Пакет данных с больничным листом тупо зависает между ведомствами.
0: Бухгалтерия компании не видит документа в системе, следовательно, не имеет юридических оснований для выплаты. Наступает день выдачи зарплаты, и человек не получает пособия.
1: И самое критичное здесь – это изменение бремени доказательства. Цифровая система вообще не обладает функцией проактивного поиска собственных ошибок.
0: То есть в случае пропажи данных пациенту никто не позвонит с извинениями?
1: Конечно, нет. Человек должен самостоятельно выяснять, на каком вообще этапе произошел сбой.
0: Ему приходится дозваниваться в регистратуру поликлиники, чтобы проверить, правильно ли врач ввел данные.
1: Потом идти в отдел кадров своей компании.
0: А иногда и лично обращаться в региональное отделение фонда соцзащиты. По сути, пациент сам становится интерфейсом между неработающими базами данных.
1: И при этом предполагается, что пациент должен отслеживать статус своего больничного через личный кабинет на специальном портале.
0: Угу. И здесь вскрывается огромная проблема цифрового неравенства, которая, ну, полностью игнорируется.
1: Концепция личного кабинета требует определенного уровня цифровой грамотности, но и технического оснащения тоже, да? Нужно зайти на портал, ввести идентификационный номер, пройти двухфакторную аутентификацию, получить смс-код, успеть его ввести.
0: Для молодого специалиста это рутинное действие на 30 секунд.
1: А теперь представь пенсионера из региона, у которого в руках старый кнопочный телефон, без интернета и зрение слабое.
0: Для него этот цифровой барьер становится непреодолимым. Требование проверять статусы выплат через сложные интерфейсы – это невидимая, но очень жесткая стена.
1: Стена между пожилым человеком и его законными социальными гарантиями.
0: Но знаешь, бизнес тоже сталкивается с новыми рисками в этой ситуации.
1: Бухгалтера малых предприятий?
0: Именно. У них зачастую нет в штате IT-специалистов. И они вынуждены работать в таком гибридном режиме. Одновременно обрабатывать бумажные больничные от тех клиник, которые еще не перешли на цифру, и мониторить электронные кабинеты.
1: Это головная боль, да?
0: Но главный риск лежит в плоскости верификации данных. Бумажный бланк строгой отчетности имел визуальные степени защиты.
1: Водяные знаки, микрошрифты, мокрые печати. Опытный кадровик мог распознать грубую подделку.
0: А в случае с электронным больничным работодатель видит лишь строчку в интерфейсе программы.
1: И все?
0: Если какой-то злоумышленник получит доступ к учетке врача и внесет в базу фиктивный больничный, для бухгалтера он будет выглядеть абсолютно легитимным.
1: Бухгалтерия начислит и выплатит деньги на основе этих данных. А если потом в ходе аудита со стороны ФСЗН выяснится, что документ сгенерирован незаконно
0: или просто содержал неверный код диагноза,
1: то система потребует возврата средств, и ответственность за эту выплату ляжет на работодателя.
0: То есть государственные ведомства фактически перекладывают финансовые риски за уязвимости своего софта на плечи бизнеса.
1: Да, анализ всех этих факторов показывает концептуальную ошибку в самом подходе к цифровизации.
0: Если рассмотреть успешные модели внедрения электронного здравоохранения на мировом уровне, например, в Эстонии или Финляндии, там видна строгая последовательность.
1: Сначала решаются базовые инфраструктурные задачи.
0: Да, строятся защищенные центры обработки данных, проводится широкополосный интернет в каждое медучреждение. Параллельно идет массовое обновление железа.
1: Врачи получают нормальные компьютеры.
0: Проводятся долгие месяцы обучения персонала. И только когда этот физический фундамент полностью готов, поверх него разворачивается софт.
1: А в белорусской практике наблюдается абсолютно обратный алгоритм. Разработка программной оболочки ставится во главу угла.
0: Задается громкая дата для отчетов.
1: Да, софт выкатывается на неподготовленную инфраструктуру, интерфейсы начинают конфликтовать со старым железом, сервера не справляются.
0: Запуск неизбежно сдвигается, как мы и видим, с переносом на 27-й год.
1: Это попытка запустить тяжеловесный современный софт на архитектуре из начала нулевых. И такая модель порождает ключевую системную проблему.
0: Какую?
1: Тотальное размытие ответственности. В старой аналоговой парадигме зона ответственности была четкой. Врач ставил свою личную подпись и печать. Ошибка. Понятно, кто допустил и кто должен исправлять.
0: А в новой цифровой экосистеме найти крайнего практически невозможно. Если персональные данные пациента оказываются в открытом доступе, кто несет ответственность?
1: Да никто. Разработчик платформы, министерство как заказчик, главврач, провайдер.
0: Аналогичная и с потерей финансовой информации. В СЗН заявляют, что пакет данных не поступил. Минздрав показывает, что отправка была. Разработчик ссылается на тайм-аут базы.
1: И внутри этой бюрократической петли пациент остается без ответов и без денег. А система работает так, будто никакого сбоя вообще нет.
0: То есть истинная цифровая реформа – это когда врач экономит время, а пациент получает удобство. То, что происходит сейчас, это имитация прогресса, требующая долгих лет и огромных вложений, на которые банально нет денег.
1: И вот тут возникает финальная мысль, над которой стоит подумать. Не приведет ли такая слепая гонка за отчетами к тому, что поликлиники превратятся просто в центры по производству цифровых логов?
0: Где лечение самого человека станет просто побочным продуктом и далеко не главным.
1: В такой системе правильность введенного кода в базу становится важнее здоровья пациента. Это фундаментальный сдвиг, который заслуживает внимания.
0: Согласна. На этом наше обсуждение сегодня завершено. Анализируйте факты и делайте выводы. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
6: Новости союзного государства. Маски сброшены. Сразу после выборов стало известно о резком росте утильсбора и новом повышении налогов. Песков от ответа ушел. Утильсбор со следующего года вырастет на 10-20% в зависимости от типа техники. В Минпромторге отметили, что такое повышение должно поддержать производство автомобилей в России. При этом автодилеры предупреждают о возможном снижении спроса. Глава Ассоциации российские автомобильные дилеры Алексей Подщеколдин ранее заявил, что из-за повышения утильсбора авторынок может ждать провал. Согласен с такой оценкой и экономист Игорь Липсиц.
7: Ну, по факту мы уже знаем, что история с этим утильсбором довольно паршивая. Это, ну, практически такая налоговая истерика. Нужно хоть где-то, хоть как-то, хоть сколько-нибудь добыть денег, лишь бы сегодня заткнуть дыру в бюджете. Да, утильсбор поднимут под предлогом того, что это поддержит отечественное автомобилестроение. Спрашивается, помогло прежде? Ответ – нет, не помогло. Но просто происходит другое. Люди перестают покупать автомобили вообще. Закрывается практически каждый второй автосалон в России. Но нет продаж. Автомобили стали настолько дорогими, что очень многие, в общем, уже поняли, что никогда новую машину не купят.
6: И это не единственное повышение, которое задумал Минфин. Например, решили поднять налог с пассивного дохода граждан. Это проценты по вкладам, дивиденды и наследство. Раньше приходилось платить 13-15%. Сейчас хотят поднять этот налог до 22%. Также введут НДС для покупок в зарубежных онлайн-магазинах. Причем сразу по максимальной ставке 22%. Хотя раньше обсуждалось, что она будет расти поэтапно. Но и это не все. За каждую посылку из-за рубежа стоимостью до 200 евро придется дополнительно заплатить таможенную пошлину в 100 рублей. И все это ложится на плечи граждан, говорит экономист Николай Корженевский.
8: Так или иначе, все эти налоги оплатят граждане. Просто что-то достанут, ну, совершенно уж напрямую из кармана. Что-то перейдет в цены и просто упадет покупательная способность. Был такой мультик «Ледниковый период», он, по-моему. Там была такая белка в начале, которая все время пыталась спасти орех. И вот там был один эпизод, ледник прорывает, она, значит, одной рукой затыкает первую дырку, потом прорывает еще в одном месте, а другой рукой, там, орех в зубы, ногами. Ну и, конечно, потом белку, безусловно, смывает. Вот правительство занимается вот этим вот затыканием дырок сейчас, потому что прорывает все больше и все шире. Это такой попытка изыскать деньги, чтобы вся эта конструкция не рухнула под натиском военных расходов.
6: Примечательно, что до выборов в Госдуму и министр финансов Антон Силуанов, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверяли, что повышение налогов в ближайшее время ждать не стоит. Причем Песков говорил это всего 15 дней назад. Сегодня журналисты спросили его, как он это прокомментирует.
22: Никак. Нужно обращаться в правительство, в Министерство финансов и, соответственно, им и комментировать.
6: Из-за того, что правительство даже не пытается подсластить горькую пилюлю, недовольство граждан растет, говорит политолог Илья Баклушин.
23: Вот с такой скоростью на российское население падают разные новые приключения. Там интернет, бензин, налоги, все что угодно. Впереди вот буквально через неделю ЖКХ. Посмотрим. Я уверяю вас, что мы увидим миллион тиктоков с платежками, которые придут населению. В конце года будет давно анонсированный, уже всеми забытый, пересчет налога на недвижимость. Там еще будет всего много интересного. Частота этого так велика, что раздражение в большой социальной группе достигло очень существенных высот.
6: Также в Софеде говорят, что надо повысить налог для самозанятых курьеров и водителей с 4-6% до 13%. А в Минтрансе и Минпромторге обсуждают новый сбор с авиапассажиров до 2000 рублей за международный билет.
16: Радиосигнал. Подробно о важном.
9: Учим пакистанский вместе.
10: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
11: Гяра.
10: 12.
11: Бара.
10: 13.
11: Тера.
10: 14.
11: Чодаха.
10: 15.
11: Пандраха.
10: 16.
11: Солаха.
10: 17.
11: Сатраха.
10: 18.
11: Атара.
10: 19.
11: Унис.
10: 20.
11: Бис.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Важный сигнал.
4: Беспробудная яма. Суд ЕС снова отказал снимать санкции с МАЗа и БелАЗа. Как за эти годы изменилась жизнь этих заводов? Ставка не сыграла. Управляющая компания холдингов МАЗ и БелАЗ в очередной раз пытались через суд обжаловать введенные против них санкции Европейского Союза. Для предприятий снятие ограничений – это, пожалуй, единственный выход – выйти из затянувшегося кризиса. Но ЕС продолжает твердо стоять на своем. Делится подробности экономист Валерий Седых.
13: По результатам рассмотрения исковых заявлений, суд признал обоснованными действующие европейские санкции и в отношении МАЗа, и в отношении БелАЗа. Отмечу, флагманы белорусской промышленности пытались оспорить продление действия санкций, утверждая в частности, что Совет Европейского Союза допустил ошибку в оценке их деятельности, чем нарушил право собственности и свободу предпринимательства. Однако суд оба иска отклонил, а также обязал предприятия оплатить судебные издержки.
4: Почему суд встал на сторону ЕС? Как отмечает экономист, несмотря на сегодняшнее крайне тяжелое положение МАЗа и БелАЗа, они все еще остаются крупнейшими государственными автопроизводителями Беларуси, а значит, являются источниками дохода для обеспечения так называемого белорусского режима.
13: Напомню, Европейский Союз ввел первые санкции против Беларуси из-за массовых репрессий внутри страны, массовые задержания мирных демонстрантов, а также из-за давления на независимые средства массовой информации, гражданское общество и оппозицию. Суд не нашел оснований, чтобы сделать вывод, что сегодня ситуация в Беларуси по всем вышеперечисленным пунктам нормализовалась. Кроме того, МАЗ и БелАЗ активно присутствуют на российских торговых площадках. И тут можно было бы поспорить, мол, а куда белорусским предприятиям продавать, если все под санкциями? Но оба холдинга не просто сотрудничают с Россией, они продолжают обеспечивать российский ВПК. Российский ВПК критически зависит от поставок металлов и минералов. Карьерные самосвалы БелАЗ обслуживают крупнейшие российские горнодобывающие комбинаты, которые поставляют сырье для производства ракет и снарядов. В свою очередь МАЗ обеспечивает поставки военных грузовиков для нужд российской армии.
4: Некогда успешная на мировых торговых площадках МАЗ и БелАЗ сегодня находится на грани катастрофы и полностью зависит от дотаций белорусского госбюджета и кредитной поддержки, отмечает экономист. Международные санкции, разрыв кооперационных связей, переориентация на рынок России как единственного партнера, невозможность обновления производства из-за ограничений доступа к западным технологиям и качественным европейским комплектующим и коррупционные скандалы. Из этого затянувшегося кризиса выхода сегодня нет, резюмирует эксперт. Напомню, оба предприятия уже долгое время страдают от большой долговой нагрузки и регулярно просят об отсрочках по кредитам, а также терпят миллиардные убытки, что не раз обсуждалось в правительстве. К слову, МАЗ в прошлые годы официально признавался одним из самых убыточных предприятий Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
4: Куда уже меньше. В августе на 40 рублей снизилась средняя зарплата. Что на нее можно купить? Пошла на спад. Свежие данные Белстата. Средняя зарплата по стране в августе снизилась без малого на 40 рублей, а в Минске на целых 84. Между тем, по данным статистического комитета, августовская средняя ЗП по республике составила 3136 рублей до уплаты подоходного налога, а в столице – выше 4000. Собрали несколько мнений от белорусов из разных регионов об их уровне дохода. «Налоги растут, цены растут, зарплата стоит, по телевизору врут», – пишет минчанка Иоланта.
15: В мусорку все государственные новостные паблики и телеканалы. Расскажите, минчане, кто видит зарплату в 4000? Может, я к вам на работу перейду? 1000-1500 – реальная зарплата у большинства белорусов. И так уже сколько лет подряд.
12: Я учитель математики в Минском лицее. У меня 10 класс на классном руководстве. Переработки. Мой зарплатный потолок – 2300. И это Минск, детка. А что говорить про тот же вечно обделенный Могилев или Витебск? Хотя жить в Минске, не имея собственного жилья, и при этом имея 2 детей и зарабатывая 2000 – это тоже квест на выживание.
17: Отмечу, по данным Белстата, средняя зарплата в августе до вычета налогов в сфере образования составила 2061 рубль, в здравоохранении – 2500. Цены уже почти сравнялись с европейскими, а местами и выше. И это при том, что зарплата в Европе в 2-3 раза больше белорусской. Делится дальнобойщик Николай.
18: Я посчитал, сколько потратил за полгода в Беларуси, пока переоформлял с женой необходимые документы для выезда на работу в Европу. Я работаю дальнобойщиком, жена в гостиничном бизнесе. Вместе

0: Кроме пары шоколадок жене и от 2 до 3 пачек чипсов мне, ничего лишнего мы не покупали, алкоголь не употребляем. Вот и посчитайте, где такие деньги заработать в Беларуси и как жить с такими ценами и местными зарплатами. И это мы еще не платим за аренду жилья.
1: Средняя зарплата быть может, но явно не в Беларуси, делится мнением жительница Гродно Катерина.
2: Надо сходить в бухгалтерию и сказать, что мне недоплатили 2000, если верить, что средняя зарплата 3000. Наверное, практически каждый белорус мечтает хоть раз увидеть такие цифры в своем расчетном листе. Да и если даже была бы зарплата реальная 3000, то хорошо жить на нее уже не получится. Но может только если ты молод, не обременен семьей, кредитами и живешь у родителей в квартире, не особо вкладываясь в домашний быт и закупку продуктов. В остальном цены на все растут и растут. Живем по акциям и распродажам. А моей сестре в Витебской области вообще надо работать 3 месяца, чтобы получить такую зарплату. И вот еще что. Откуда эти данные? Кто их вообще составляет? И самое интересное, что они доходят до президента, и он верит этим цифрам.
1: Устраивает ли вас ваша зарплата и сколько лично вам нужно денег для комфортной жизни без излишеств? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, что международные санкции против Беларуси – это время возможностей.
5: Ты мне скажи, проблему, которая была сложная и связана была с этими недружественными странами, как мы их называем, Западом, которые ввели против нас санкции, она будет снята в следующем году.
6: Абсолютно будет снята полностью в следующем году. Когда мы с выходом
5: в это для меня очень важно, потому что 1000 раз говорю, что эти санкции, про них запрещается говорить, никаких разговоров. И это время возможности. Если бы нас не придавили, да это везде так, мы бы это не имели. А если бы имели, то не в нашей жизни. А вот, пожалуйста, результат. Не хотите, не надо, мы сделаем сами. И если мы хвастаемся, что мы умная машиностроительная страна, мы должны это делать, чего бы ни стоило. И потом, сейчас, маме, лишних денег никогда это не будет. Но тем не менее, ты же видишь, я напрягаю и национальные банки, и правительство, чтобы мы изыскивали эти деньги. Как это наш вопрос? Но сейчас надо оперативнее и быстрее. Кто побежит быстрее, тот и деньги получит.
6: Совершенно верно.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Понаехавших станет больше. Беларусь и Россия упрощают разрешение на проживание для граждан друг друга. Помните, как пелась песня у Державина «Брат ты мне или не брат?» Беларусь и Россия расширяют и укрепляют сотрудничество в рамках союзного государства. Об этом стало известно по итогам заседания Совета руководителей миграционных органов стран СНГ. В частности, было упрощено соглашение об обеспечении равных прав белорусов и россиян на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях РБ и РФ. Об изменениях подробнее рассказывает экономист Андрей Скуратов.
7: Теперь на территории другой страны-участницы союзного государства можно находиться без ограничения срока. Получить ВНЖ тоже будет проще. Для этого достаточно всего лишь паспорта, подтверждающего гражданство РБ или РФ. Для белорусов при получении ВНЖ в России отменили квотирование, то есть ограничение на производство, импорт и экспорт товаров, рабочие места или предоставление услуг. Кроме того, срок рассмотрения документов для получения разрешения на ПМЖ сокращается с 3 до 2 месяцев. Также белорусам для нахождения в России, транзита, въезда и выезда достаточно иметь биометрику или идентификационные карты.
1: По всей видимости, услышаны и жалобы россиян о том, что для въезда с ребенком в Беларусь

0: Беларусь нужно слишком много бумажек. Согласно изменениям, из перечня необходимых документов убрали свидетельство о рождении для детей младше 14 лет. На фоне двустороннего упрощения правил на перемещение и проживание соцсети разделились на две части. Граждане РФ радуются, что поездки за бензином и в гастротуры в Беларусь станут еще легче и доступнее. Белорусы же обеспокоены тем, удастся ли сохранить независимость белорусского государства. Экономист Куропатов советует готовиться к серьезным экономическим и социальным последствиям.
1: Стремительный рост числа россиян в Беларуси – наиболее заметная тенденция в 2025-2026 годах. В сравнении с 2020-2022 годами, когда присутствие россиян в нашей стране базировалось только на политическом и военном факторах, то сегодня эта тенденция притока граждан РФ переросла в масштабное бытовое явление. То есть сегодня Беларусь переживает настоящий всплеск бытовой и экономической релокации. Россияне, которым закрыты дороги в Европу, бегут в Беларусь от ограничений, запретов, топливного кризиса и мобилизации у себя на родине. Плохо во всем этом не только то, что большинство приезжающих к нам граждан РФ не уважают белорусскую культуру, независимость, язык, традиции и законы, но и то, что они ожидают, будто будут сидеть здесь на всем готовом, то есть, по сути, не планируют работать и развиваться. Очень важно здесь понимать, что россияне не решили, что Беларусь такая прекрасная и стабильная страна, где хочется жить, работать, строить будущее. Они вынуждены бегут из России в единственном возможном направлении. То есть они не планируют участвовать в развитии белорусского общества, а просто хотят отсидеться.
0: По мнению эксперта, упрощение законодательства для россиян в Беларуси, в частности по части въезда, выезда и проживания, на фоне закрытых границ с Европой, с высокой долей вероятности приведет к окончательному демографическому и экономическому поглощению Беларуси Россией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр финансов Владислав Татаринович о приоритетах ведомства на следующий год.
4: Традиционно в пакете наших основных прогнозных документов на 2027 год два наших ключевых закона по вопросам бюджетно-финансовой и налоговой политики. Это корректировки в налоговый кодекс, ну и сам непосредственно проект закона о республиканском бюджете. Я хочу отметить, наверное, в принципе, самый важный момент с точки зрения того, что формируя вот эти два, разрабатывая два проекта закона, мы исходили из оценки ситуации, которая у нас складывается по исполнению республиканского бюджета на 2026 год. Мы, в принципе, активно работаем, мы и финансовые органы на местах, с тем, чтобы все-таки обеспечить стабильное исполнение бюджета как республиканского, так и местных бюджетов. А это, естественно, основа для стабильного финансирования расходов, которые у нас в первую очередь носят социальный характер. Приоритеты, понятно, на следующий год не меняются. Это социальная сфера, это расходы на оплату труда. Естественно, это вопросы поддержки нашей экономики, вот, которая продолжает все-таки адаптироваться к непростым внешним условиям. Поэтому с точки зрения формирования проекта бюджета мы исходим из оценки текущего года. Вот, мы планируем, что в среднем доходы на следующий год, как и расходы у нас, прирастут порядка на 6%. Мы сохраним основные доходные источники, как в текущем году, среди которых будет налог на добавленную стоимость. Ну, среди расходов, я вам назвал, приоритеты у нас не меняются.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Обратный отсчет до мобилизации. В свежей статье РИА Новости Литве прямо пригрозили еще одной короткой СВО. Что это значит для простых россиян? Госагентство опубликовало колонку под заголовком «Россию ждет еще одна СВО». Она будет очень короткой. Автор статьи Александр Носович. В материале он пригрозил странам Балтии ракетным ударом. Совпадение или нет, однако колонка появилась через несколько дней после того, как парламент Литвы отменил конституционный запрет на размещение в стране ядерного оружия. Угрозы атаковать европейские страны, члены НАТО, ракетами в России звучат не впервые. Однако в первый раз такая угроза появилась на сайте в государственном агентстве. Именно это и настораживает, говорят военные аналитики. Ведь если высшее командование действительно рассматривает такую возможность мобилизации, точно не избежать. И одними срочниками тут точно не обойтись, отмечают эксперты.
6: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей.
5: Подобных обращений сейчас тьма, говорят военные адвокаты. Они отмечают запросы от родственников, приходят из разных уголков России. Вот недавний случай, о котором рассказала сестра срочника Вероника.
7: Моему младшему брату 19 лет. Его призвали на срочную службу. На сборном пункте предложили подписать документ, объяснив, что это не контракт, это всего лишь рапорт, который якобы поможет ему пройти срочную службу на Сахалине, рядом с домом. При этом говорили примерно следующее. У тебя родители пенсионеры, тебе лучше остаться рядом с семьей. Это не контракт, это гарантия остаться на Сахалине. Просто после года срочной службы нужно будет еще один год поработать. С зарплатой, будешь домой хотеть, бла-бла-бла. В общем, поверив этим словам, он поставил подпись. При этом он подписал только один лист в единственном экземпляре. Но уже на следующий день понял, что, вероятно, могла речь идти о контракте.
5: Практика принуждения срочников подписать контракт тянется еще с Курской операции, говорит адвокат Артем Клыга.
8: То есть они посмотрели, что там после боевых действий в Курской области, даже когда они там закончились, можно на самом деле использовать срочную военную службу как источник для пополнения солдат. Только делать это хитрее. Не в статусе срочника отправлять, да, человека в зону боевых действий, чтобы там не начались возмущения, мол, вы срочников используете там в войне, а переводить их на контракт. А вот как переводить? Ну, хитрыми способами Минобороны, в том числе, которые включают психологическое и физическое насилие. Стали это применять. В 25-м году сначала стеснялись, к концу года уже не стеснялись. В 26-м году, по-моему, всем уже плевать, и мы получаем эти обращения регулярно о разных способах. В основном это, конечно, обман.
5: Несмотря на то, что власти официально отрицают проведение второй волны мобилизации, военкоры и командиры на фронте, наоборот, говорят о ее необходимости. По их данным, линия фронта сильно растянута, и людей для удержания даже завоеванных позиций не хватает. Что говорить об анонсированном на конец осени наступлении в Донбассе.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Один за всех и все за одного. Беларусь и Россия два дня в Москве разбирали нюансы договора о гарантиях безопасности. До чего договорились? Ядерная и биологическая безопасность, противодействие санкциям и всесторонняя помощь в борьбе с внешними угрозами, терроризмом и экстремизмом. По сути, на заседании в Москве Беларусь и Россия еще раз обозначили безусловную готовность обоюдной поддержки и содействия в военной сфере. На фоне катастрофической нехватки человеческих ресурсов российской армии эти договоренности вызывают серьезную беспокоенность. Обострилась и ситуация с вербовкой белорусов, отмечает политический аналитик Ирина Соколова.
9: В последние недели заметно было, что в белорусском сегменте интернета появляется все больше объявлений, предлагающих белорусским гражданам заключить контракт с российской армией и отправиться на войну против Украины. Реклама вот такой вербовки распространяется через Telegram, Viber, другие платформы, которые активно используются в Беларуси, и в том числе в локальных чатах белорусских городов и даже деревень. Там тоже единовременные выплаты, крупные, российское гражданство по упрощенной процедуре и разные социальные льготы. Обещаю даже урегулировать проблемы с законом.
0: По мнению Соколовой, в поисках предлогов для мобилизации, в том числе и в Беларуси, эксперты не исключают возможность провокаций. Напомню, пресс-секретарь Дмитрий Песков открыто заявил, что территория Литвы будет под прицелом российского ядерного оружия. А в некоторых российских госсми появилась информация о том, что следующее СВО ждет Литву. Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также высказал опасения по поводу готовящихся угроз со стороны России. Цитирую. «Мы получаем информацию из многих источников о том, что россияне готовят нечто масштабное. Путину нужен предлог для мобилизации, поэтому они могут провести операцию под чужим флагом, чтобы сказать россиянам, на нас напали, поэтому мы должны мобилизоваться». Также после встречи с министром иностранных дел Беларуси Сикорский заявил, что белорусы очень обеспокоены возможностью втягивания в войну. Политический обозреватель Александр Фридман подтверждает, что складывается действительно опасная ситуация.
10: Война в Украине продолжается. Как известно, эту войну может остановить именно тот, кто эту войну начал, а именно Россия. Останавливать эту войну Россия не желает никоим образом. То есть они бросают все новые и новые ресурсы в эту войну. Они убеждены, что смогут добиться позитивных для себя результатов, если им удастся ослабить европейскую поддержку. Но чтобы ослабить европейскую поддержку, надо повышать риск для европейцев как раз-таки в этой войне, чтобы в Европе все больше задумывались о том, что это означает эта война, что означает втягивание в эту войну для Европы. Поэтому и идет, собственно говоря, перенос действий в рамках диверсии, саботажа, дронов, чего угодно на европейскую территорию.
0: Фридман также отмечает, что Россия не оставляет мысли продавить сухопутный коридор из Беларуси в Калининградский анклав через Литву. А в этом случае, уверен эксперт, мобилизации белорусских граждан не избежать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
11: Груз 200. Студентка из Краснодара рассказала, что из 52 знакомых на СВО выжили только 4. Дарье всего 20, и горе стало неизменной частью ее жизни. Девушка говорит, что устала от похорон, а они устраиваются регулярно, ведь много родственников ушло на СВО и там и погибло.
12: В общем, много знакомых. Где-то 52 человека забрали. 48 погибло. Груз 200 пришли. 4 человека в живых остались. Братья, дяди были. Больше всего братьев было. У меня очень много братьев. Двоюродных и крестного моего забрали, и сестры крестного забрали. Маминого брата забрали, папиных братьев позабирали. И оттуда никто живым еще не вернулся.
11: Спецоперация забрала у Дарьи и самых близких – брата и мужа. Пара поженилась совсем недавно, не успев прожить и года вместе. Супруга забрали прямо из военкомата на фронт, хотя он пришел туда просто для сверки данных.
12: У меня муж там, супруг погиб там. А у него выбора не было. Пришла повестка явиться в военкомат. Он явился. И его под руки, и в машину. Сразу же с военкомата забрали. Где-то месяца 3 прошло. Мне звонят и говорят, что один муж ваш, шлите на опознание.
11: По словам Дарьи, в ее городе, Краснодаре, идет скрытая мобилизация. Мужчин вынуждают подписывать контракт. Приходят повестки для сверки данных, как и ее мужу. Однако из военкомата уже никто не возвращается. Недавно такая повестка пришла отцу девушки, и она всячески отговаривает его от явки в военкомат.
12: Я за своего папу сейчас переживаю очень сильно на данный момент. Папе 52. повестка пришла явиться в военкомат. И я боюсь его отпускать туда. Это папа. Я не знаю, что я буду делать без него. Сейчас будут вламываться в дома, вытаскивать, наглую, с работы будут собирать. Сейчас это будет вообще... Я даже боюсь папу на улицу выпустить в данный момент.
11: Брат Дарьи, Даниил Закоптелов, служил в 70-м гвардейском мотострелковом полку. 22-летний парень был отправлен на СВО против собственной воли. По словам девушки, он попал в отделение полиции, где его сильно избили. Затем его передали в военкомат, где заставили подписать контракт. Сейчас Даниил не выходит на связь уже около полугода. В части говорят, он пропал без вести. Семья надеется, что парень жив и находится в плену.
12: У меня брата забрали так. Он говорил, что избивали. Он не хотел ехать, он сопротивлялся, его битами начали. И так его и забрали. А оттуда его забрали на СВО. Потому что людей нехватка идет. Идут невинные люди, погибают. Они начали войну, а люди, нормальные люди, начинают гибнуть из-за этого. Вот едешь на кладбище, там просто все забито молодыми пацанами, СВОшниками.
11: И подобная ситуация не только в Краснодаре. Аллеи героев стремительными темпами разрастаются по всей стране. Показательная история произошла в Курской области. Там, в Ушаковской школе поселка Камыши, открыли мемориал 10 выпускникам школы. Все они погибли на СВО. При этом население поселка, по данным последней переписи, составляет всего 1370 человек.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Снова дроны над головами белорусов. После затишья спутники снова зафиксировали залеты российских БПЛА на территорию Беларуси. Как вести себя, если увидели дрон?
14: Менее чем за сутки минимум 3 российских беспилотника находились в воздушном пространстве Беларуси. Один из беспилотников 24 сентября вылетел из района Чернобыльской зоны на Гомельщине и курсом в сторону Народичей Житомирской области. Позже этот беспилотник фиксировался в районе Лоева. Еще один беспилотник находился на территории Беларуси у границы с Черниговской областью.
13: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. Причем сентябрь вообще стал рекордным по числу таких эпизодов. Только 12 и 13 сентября над Гомельской областью пролетело как минимум 10 российских беспилотников, а 21 сентября еще 7. Что делать обычному человеку, если он увидел или услышав беспилотник, объясняет специалист по гражданской безопасности Александр Воронцов.
15: Первое правило – не стоять у окна и не выходить на балкон, посмотреть или снять видео. Лучше спуститься в укрытие. Если его рядом нет, использовать правило двух стен. Между человеком и улицей должны находиться как минимум две капитальные стены. На улице нужно держаться подальше от административных, военных и крупных инфраструктурных объектов. А если дрон или его обломки упали, ни в коем случае не подходить, не трогать и не пытаться что-то разобрать.
13: Белорусы в комментариях пишут, что с бомбоубежищами в стране беда, мол, полной открытой карты укрытий вообще нет. Еще несколько лет назад государственное телевидение объясняло это вопросами безопасности и обещало, что при чрезвычайной ситуации людям сообщат адрес ближайшего укрытия. Дроны уже летают над головой, особенно у жителей приграничья, но информации о рабочих укрытиях нет. Там, где есть соответствующие таблички, висит замок, говорит гомельчанин Сергей, который решил проверить ближайшее к его дому укрытие.
16: Ну, замок висит. Ну и что вы с этим замком сделаете, когда вы ночью прибежите сюда?
17: Если кто-то думает, ну это сейчас непонятно, а потом, когда возникнет ситуация, будет что-то понятно. Да ни черта подобного. Я лично обращался в управление гражданской защиты администрации муниципального образования. Они мне не смогли дать на элементарные вопросы пояснения.
13: Только за первые месяцы этого года после проверок укрытий выдали 66 предписаний об устранении нарушений. 11 должностных лиц привлекли к административной ответственности. Одна часть убежищ запущена, другая давно используется совсем не по первоначальному назначению, рассказывает историк Алексей Сахник, который изучал состояние белорусских убежищ.
18: И что касается системы так называемой гражданской обороны, то есть инфраструктуры, которая в советское время строилась там в расчете на катастрофическую войну, она полностью пришла в упадок, фактически разрушена, ее никак не привели в порядок. Но никаких приспособленных бомбоубежищ, оборудованных там источником там, водой, припасами, электричеством, системами очистки воздуха, защиты от радиации, ничего там не осталось.
13: В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Специалисты рекомендуют заранее понять, где находится ближайший подвал, подземный переход или другое подходящее укрытие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о строительстве спецтехники для заготовки леса.
19: Я на ощущение говорил о том, что наше ощущение, что мы не все вырубаем в лесу то, что нужно вовремя вырубать. И недавно мне доложили, что да, действительно так. Мы спелый лес не вовремя заготавливаем. Ну, лес же возделывается для того, чтобы иметь доску, рейку и прочее. Совершенно для того, чтобы человек мог использовать. Не все вырубается. В лесу без вас работать мы не сможем.
20: Мы это понимаем.
19: Уже топором и пилой «Дружба-2», или как она называется, да, это, да. Уже никто не работает. И не надо. У нас и людей нет таких, чтобы работать таким образом в лесу. Поэтому без ваших этих харвестеров, форвестеров, форвардеров, да. Мы ничего там сделать не можем. Ну, а опять же, чисто интуитивно в свое время я почувствовал, что нам надо, как машиностроительной стране, поработать над качеством.
20: Это так.
19: И вот у вас я тоже вижу эта проблема. Кстати, решение принималось в твою министерскую должность.
20: Совершенно верно.
19: Поэтому... Но я очень рассчитываю, что ты толкнешь Амкадор не вниз, а вверх.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Школьников готовят в солдаты в результаты обучения старшеклассников. Минпросвещение планирует добавить пункт о готовности защищать государственный суверенитет. Соответствующий проект поправок Минпросвещение внесло в программу среднего общего образования. Решимость защищать суверенитет планируют включить в личностные результаты изучения русского языка, литературы, химии и географии. Так будут оценивать школьников 10-11 классов. Мол, проявляешь решимость защищать суверенитет, значит, знаешь предмет хорошо. То есть детей прямым текстом со школьной скамьи агитирует идти в армию, говорит бывший учитель математики Екатерина Попова.
21: Школа и политика, они несовместимы. Оставьте детей в покое. Они задумались о том, кого хотят получить? Они хотят получить солдатиков. Да, таких вот оловянных солдатиков поставили там, да. Ну, кто-то, одни из солдатиков пойдут на войну, другие солдатики будут им патроны делать, третьи солдатики будут там, ну, что-то еще делать, да, там, по программному обеспечению для вот этого всего. Но они как бы все должны вот безропотно это все делать. Мне кажется, что это работа на в долгую. Это как бы они приготовились вперед лет на 5-10, готовить себе оболваненных детей.
11: Причем агитируют не только старшеклассников. Недавно в Бурятии на спортивном празднике для детей «Кросс нации» развернули мобилизационный пункт. При этом военный со сцены призывал учеников 5-8 классов идти воевать. Дочь депутата Госдумы от КПРФ Вячеслава Мархаева Саяна говорит, была в шоке от услышанного.
1: После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети. Я вышла буквально со слезами, потому что для чего мы их растим, для чего мы их учим добру, любви, любви к миру, спорту.
11: По словам женщины, она не смогла больше находиться на мероприятии, ведь сама воспитывает 11-летнего сына и не хочет, чтобы его агитировали идти воевать. Сейчас в образовательной системе наметилась очень опасная тенденция. Вместо знаний дети получают установку «готовиться умереть за родину», считает социолог Егор Беспалый.
20: Сейчас образование две функции, по большому счету. Это пропаганда и начальная военная подготовка. Вот в эту сторону сейчас сдвигаются учебные планы, в эту сторону сдвигается тактика педагогической работы с детьми на всех уровнях, от детского сада до там, школы и дальше университета. Мы видим рост присутствия оружия, опять же, на всех уровнях, включая детский сад. Мы видим прославление войны, такие элементы культа смерти.
11: Показателен в этом смысле учебник для средних школ «Военная история России» под редакцией помощника президента Владимира Мединского, который был выдан в прошлом году. Последняя глава учебника завершается словами: «Наши граждане должны знать, что российский воин – это самая надежная гарантия мира в России. Подумай, возможно, он – это ты». Вот так со страниц учебника истории школьников в открытую готовят идти воевать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о строительстве спецтехники для заготовки леса.
19: Я на ощущение говорил о том, что наше ощущение, что мы не все вырубаем в лесу то, что нужно вовремя вырубать. И недавно мне доложили, что да, действительно так. Мы спелый лес не вовремя заготавливаем. Ну, лес же возделывается для того, чтобы иметь доску, рейку и прочее. Совершенно для того, чтобы человек мог использовать. Не все вырубается. В лесу без вас работать мы не сможем.
22: Мы это понимаем.
19: Уже топором и пилой «Дружба-2», или как она называется, это, уже никто не работает. И не надо. У нас и людей нет таких, чтобы работать таким образом в лесу. Поэтому без ваших этих харвестеров, форвардеров, мы ничего там сделать не можем. Ну, а опять же, чисто интуитивно в свое время я почувствовал, что нам надо, как машиностроительной стране, поработать над качеством.
22: Это так.
19: И вот у вас я тоже вижу эта проблема. Кстати, решение принималось в твою министерскую должность.
22: Совершенно верно.
19: Поэтому, ну, я очень рассчитываю, что ты толкнешь Амкадор не вниз, а вверх.
23: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
24: Мосаме сарма.
23: Лето.
24: Мосаме гарма.
23: Весна.
24: Бахар.
23: Осень.
24: Хизан.
23: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
6: Да, тема прям горячая.
4: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
6: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
4: Ага, но бумаги.
6: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
4: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
6: Угу.
4: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов. Продал по рублю.
6: Логично, выручка 100 рублей.
4: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
6: Так, ну получается 126 рублей.
4: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
6: А яблок-то физически стало меньше?
4: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
6: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
4: Да-да-да. В акпритум доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
6: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
4: Ходят, да.
6: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
4: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
6: Ого, приличный объем.
4: А сейчас?
6: 22-24 тысячи штук.
4: Падение на треть?
6: 100%. Падение физического объема.
4: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
6: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
4: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
6: В смысле некуда?
4: Ого. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
6: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
4: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
6: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
4: Калий.
6: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
4: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
6: В ту же Бразилию, Китай.
4: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
6: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
4: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
6: Литовский порт, да.
4: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
6: А сейчас этот маршрут отрезан?
4: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
6: Это же тысячи километров!
4: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
6: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
4: Работают. Но это работа ради работы.
6: В каком смысле?
4: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
6: То есть Рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
4: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
6: Затопят?
4: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
6: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
4: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
6: Ловушку?
4: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
6: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
4: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
6: Диктует цены.
4: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
6: И просят скидки?
4: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
6: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
4: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
6: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
4: А в нефтянке все еще жестче.
6: С нефтепродуктами тоже скидки.
4: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
6: А сейчас?
4: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
6: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
4: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
6: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
4: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
6: И сколько страна на этом теряет?
4: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
6: В год?
4: В месяц.
6: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
4: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
6: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
4: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
6: Ну почему сразу деградации?
4: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
6: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
4: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
6: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
4: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
6: То есть просто собирают из чужих деталей?
4: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
6: А в чем риск-то?
4: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
6: Так.
4: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
6: Угу.
4: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
6: Но дешевле?
4: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
6: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
4: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
6: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
4: Ага.
6: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
4: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
6: Ого!
4: Экономика тупо живет в долг.
6: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
4: Да, 14,4 миллиарда долларов.
6: Ну вот, огромная подушка безопасности?
4: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
6: И отлично. Золото – самый надежный актив.
4: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
6: Но золото можно продать на бирже?
4: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
6: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
4: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
6: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
4: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
6: Обалдеть.
4: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
6: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
4: Абсолютно.
6: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
4: Это статистический мираж.
6: В смысле?
4: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
6: А какая реальная безработица?
4: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
6: Это как?
4: Человек не уволен, но…
6: Но?
4: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
6: Ага, и платят меньше.
4: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
6: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
4: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
6: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
4: Например?
6: Ну, сложная химия.
4: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
6: Инженеры.
4: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
6: И куда они?
4: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
6: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
4: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
6: Да уж.
4: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
6: Цены растут.
4: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
6: Угу.
4: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
6: А внутри страны дефицит.
4: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
6: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
4: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на 4-дневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
7: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Минск ходит по тонкому льду. Литва вручила Беларуси ноту протеста. Суть претензий известна.
14: В ночь на 22 сентября с белорусской территории были запущены воздушные шары с контрабандой. Инцидент создал прямую угрозу гражданской авиации. Литве пришлось временно ограничивать полеты пассажирских рейсов. Вильнюс расценивает участившиеся запуски как систематические гибридные действия, угрожающие национальной безопасности.
13: МИД Литвы требует жестко пресечь контрабанду и обеспечить немедленный контроль границы.
14: В случае повторения инцидентов мы обещаем принять дополнительные меры.
13: Об аналогичных случаях контрабанды с территории Беларуси регулярно заявляет не только Литва, но и Польша с Латвией, рассказывает юрист Юлия Боброва.
0: Мало того, что контрабанда, так из-за них периодически останавливают работу аэропорты. Именно они стали причиной, по которой местному правительству пришлось на месяц закрыть границу с нашей страной. Думаю, все это помнят. Там же люди живут на границе. Они рассказывают, что когда заборов не было, то контрабандисты просто пешком ходили туда-сюда. Потом появились эти шары и дроны. Скорее всего, на этом как-то зарабатывают и сами пограничники, так как долго проблема даже не поддавалась огласке. Но когда уже они начали до Вильнюса долетать, то об этом заговорили на самом высоком уровне.
13: А вот Александр Лукашенко в контрабанде проблем не видит. По его мнению, она всегда существовала. По его словам, соседние страны специально нагнетают и политизируют проблему дронов и метеозондов.
19: И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают, если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
13: Эксперты говорят, что на самом деле масштабы преступлений колоссальные. Контрабанда идет не только дронами и воздушными шарами, но и грузовиками, по железной дороге, а также через зеленую границу. Если Минск не перекроет этот канал, расплачиваться за контрабандистов в итоге снова будут обычные белорусы. Очередями на границе, закрытыми маршрутами и еще более сложными поездками в Евросоюз. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
13: Эре бульбы конец. Почему в Беларуси сокращаются урожай и экспорт картофеля?
19: Смотрите, чтобы вы не потеряли картофель. Организуйте работу в сельхозпредприятиях так, чтобы не было ни одного замечания. Сегодня нельзя шутить. Пошутили с картошкой в прошлом году, получили от населения по ушам. И оправдываемся от президента до председателя исполкома. Оправдываемся, что картофель в России был дороже в 3 раза, его вывезли. Ну так надо было произвести столько, чтобы на внутреннем рынке хватало картофеля и можно было продать.
13: Эти прошлогодние слова Александра Лукашенко стали пророческими. По данным Белстата, за последние 30 лет урожай картофеля в Беларуси сократился почти в 3 раза – с 7 миллионов тонн в 1994 году до 3 в 2026. Причина – государственное регулирование цен, которое привело к дисбалансу на рынке, объясняет аграрный экономист Андрей Левкович.
8: История-то давняя, она связана еще с 2023 годом, когда было перепроизводство картофеля. Цены упали настолько, что на следующий год его было посеяно меньше. Урожай, ну не на четверть, на 20% его было меньше собрано. В принципе, этого было вполне достаточно для того, чтобы обеспечить и хранилища, и магазины. Но да, действительно, связано это было с тем, что при зафиксированных низких ценах внутри страны и чуть ли не до 8 раз, так сказать, более дорогом картофеле в России его просто стало выгодно вывозить. При этом, конечно же, в общем, грубо говоря, хороший картофель был вывезен.
13: В итоге хороший отборный картофель пошел на экспорт в Россию, а в белорусских магазинах ничего и не осталось, напоминает эксперт.
8: После этого Лукашенко заявил, что, оказывается, картофель припрятывали в этих самых розничных магазинах специально для того, чтобы создать видимость его дефицита, с тем, чтобы обвинить Лукашенко. Значит, картофель моментально появился. Он появился, но при этом, на самом деле, он появился не белорусский, а азербайджанский, казахстанский, какой угодно.
13: После этого Александр Лукашенко посоветовал всем недовольным сажать картошку самостоятельно, как это делает он.
9: Они думали, что картошка растет в интернете. Оказалось, не в интернете картошка растет. Она растет в поле. У нас ноют, начиная от деревни до районного центра и городов. Люди, которые имеют свои дачи. Вы чего вы ноете? Чего вы воете? Ну, у нас хватает семян. Ну, так вы две борозенки для себя, чтобы два мешка картошки. Высаживаете на этом клочке земли или же в деревнях? В деревне же не обрабатывают участки. Николай Николаевич, вы на своей даче посадили?
10: Ежегодно сажу.
9: Есть картошка? Вот у него есть картошка без проблем. Высокого уровня чиновник. А обычному человеку, у которых детки маленькие, мне картошка не надо. Я ее найду, полтора мешка. Но у меня два участка. Хотите посмотреть, пожалуйста, хоть сейчас.
13: По словам экспертов, среднестатистический белорус еще как-то выкрутится. Найдет картошку в магазине, купит импортную или посадит те самые две бороздки на даче. А вот с экспортом так не получится. Картофельный кризис уже привел к тому, что Беларусь впервые в истории выпала

0: радиосигнал. Военная правда.
1: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
2: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
1: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
3: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
1: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
4: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет, нас отправляют просто по открытке.
1: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин о социально-экономическом развитии в 2027 году.
6: Исходим из того, что прогноз социально-экономического развития должен быть нацелен на выполнение задач пятилетней программы и формировать условия для дальнейшего роста благосостояния населения. В представленных прогнозных документах определены важнейшие целевые параметры развития. Показатели весьма напряженные, учитывая сохраняющиеся внешние ограничения и ухудшение оценок по росту экономики нашего основного партнера Российской Федерации. На этой основе осуществлена разработка проекта бюджета и целевых показателей денежно-кредитной политики. Для правительства и Национального банка в качестве задач определены рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиции в основной капитал, экспорта товаров и услуг, ограничение уровня инфляции. То есть перечень показателей сохраняется таким же, как и в этом году. На чем бы хотелось еще остановиться, это прежде всего показатели эффективности нашей работы, это инвестиции, показатели экспорта товаров и услуг. То есть мы должны понимать, что за каждым нашим действием должна стоять эффективность. Хотелось бы обратить внимание на сферу услуг, потому что, на наш взгляд, это та сфера, где мы сегодня можем прибавить.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Беспробудная яма. Суд ЕС снова отказал снимать санкции с МАЗа и БелАЗа. Как за эти годы изменилась жизнь этих заводов? Ставка не сыграла. Управляющая компания холдингов МАЗ и БелАЗ в

0: очередной раз пытались через суд обжаловать введенные против них санкции Европейского Союза. Для предприятий снятие ограничений – это, пожалуй, единственный выход – выйти из затянувшегося кризиса. Но ЕС продолжает твердо стоять на своем, делится подробности экономист Валерий Седых.
1: По результатам рассмотрения исковых заявлений, суд признал обоснованными действующие европейские санкции и в отношении МАЗа, и в отношении БелАЗа. Отмечу, флагманы белорусской промышленности пытались оспорить продление действия санкций, утверждая в частности, что Совет Европейского Союза допустил ошибку в оценке их деятельности, чем нарушил право собственности и свободу предпринимательства. Однако суд оба иска отклонил, а также обязал предприятия оплатить судебные издержки.
0: Почему суд встал на сторону ЕС? Как отмечает экономист, несмотря на сегодняшнее крайне тяжелое положение МАЗа и БелАЗа, они все еще остаются крупнейшими государственными автопроизводителями Беларуси, а значит, являются источниками дохода для обеспечения так называемого белорусского режима.
1: Напомню, Европейский Союз ввел первые санкции против Беларуси из-за массовых репрессий внутри страны, массовые задержания мирных демонстрантов, а также из-за давления на независимые средства массовой информации, гражданское общество и оппозицию. Суд не нашел оснований, чтобы сделать вывод, что сегодня ситуация в Беларуси по всем вышеперечисленным пунктам нормализовалась. Кроме того, МАЗ и БелАЗ активно присутствуют на российских торговых площадках. И тут можно было бы поспорить, мол, а куда белорусским предприятиям продавать, если все под санкциями? Но оба холдинга не просто сотрудничают с Россией, они продолжают обеспечивать российский ВПК. Российский ВПК критически зависит от поставок металлов и минералов. Карьерные самосвалы БелАЗ обслуживают крупнейшие российские горнодобывающие комбинаты, которые поставляют сырье для производства ракет и снарядов. В свою очередь МАЗ обеспечивает поставки военных грузовиков для нужд российской армии.
0: Некогда успешная на мировых торговых площадках МАЗ и БелАЗ сегодня находится на грани катастрофы и полностью зависит от дотаций белорусского госбюджета и кредитной поддержки, отмечает экономист. Международные санкции, разрыв кооперационных связей, переориентация на рынок России как единственного партнера, невозможность обновления производства из-за ограничений доступа к западным технологиям и качественным европейским комплектующим и коррупционные скандалы. Из этого затянувшегося кризиса выхода сегодня нет, резюмирует эксперт. Напомню, оба предприятия уже долгое время страдают от большой долговой нагрузки и регулярно просят об отсрочках по кредитам, а также терпят миллиардные убытки, что не раз обсуждалось в правительстве. К слову, МАЗ в прошлые годы официально признавался одним из самых убыточных предприятий Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о проверке боеготовности противовоздушной обороны Беларуси.
4: И на очереди военно-воздушные силы, войска противовоздушной обороны. Один из знаковых и важных видов вооруженных сил приведения сегодня современных военных конфликтов. И не только приведения военных конфликтов, но и при защите территории страны в мирное время. Военно-воздушные силы ПВО в мирное время выполняют задачи по боевому дежурству, по охране воздушных границ не только нашей страны, но и внешнего периметра союзного государства нашей страны. Поэтому они должны быть всегда в боеготовом состоянии, готовы выполнить внезапно возникающие задачи, прикрыть критически важные объекты, ну и много других задач, которые стоят перед ними даже в мирное время.
2: Новости регионов на радиосигнал.
0: Комитет госконтроля Брестской области проверил объекты торговли и общественного питания Пружанского района. Были выявлены нарушения правил торговли и санитарных норм, в том числе просроченные товары. Продукция с истекшими сроками годности продавалась в трех торговых объектах. Обнаружили просроченные мясные полуфабрикаты, хлебобулочные и кондитерские изделия. Например, в одном из магазинов были торты, сроки годности у которых истекли 4 дня назад. Просрочка по отдельным продовольственным товарам составила 70 суток. Также в продаже находились товары без документов, подтверждающих их качество и безопасность. На беляши, пиццу, чебуреки не предоставили качественные документы. По результатам контроля более 15 килограммов продукции изъяли из обращения. По требованию КГК собственники торговых объектов приняли меры по наведению порядка. В Минской области подросток в шутку заминировал объекты инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело. В чат-бот МВД «Мы всегда рядом» пришли сообщения о минировании больницы в Солигорске и школы в Слуцке. За отмену подрыва заявитель потребовал выкуп. Милиционеры отреагировали незамедлительно и вскоре вышли на 14-летнего жителя Слуцка. Оказалось, что школьник надеялся на анонимность. Для своего розыгрыша он использовал купленный аккаунт в Telegram. О проделке юноша рассказал другу, радуясь своей находчивости. Теперь он предстанет перед законом. На полигоне в Брестской области прошел тактический сбор с руководителями и заместителями командиров соединений воинских частей ВВС и войск ПВО, отвечающими за боевую подготовку. Военнослужащим продемонстрировали новые мишенные комплексы, имитирующие беспилотные летательные аппараты, работу авиации и мобильных огневых групп. Отмечу, такие группы созданы как в штатном составе, так и в отдельных воинских частях и подразделениях Беларуси. Сейчас на полигоне проводится подготовка специалистов, которые в дальнейшем будут выполнять задачи по противодействию БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но еще больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
0: Понаехавших станет больше. Беларусь и Россия упрощают разрешение на проживание для граждан друг друга. Помните, как пелась песня у Державина «Брат ты мне или не брат?» Беларусь и Россия расширяют и укрепляют сотрудничество в рамках союзного государства. Об этом стало известно по итогам заседания Совета руководителей миграционных органов стран СНГ. В частности, было упрощено соглашение об обеспечении равных прав белорусов и россиян на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях РБ и РФ. Об изменениях подробнее рассказывает экономист Андрей Скоропатов.
5: Теперь на территории другой страны-участницы союзного государства можно находиться без ограничения срока. Получить ВНЖ тоже будет проще. Для этого достаточно всего лишь паспорта, подтверждающего гражданство РБ или РФ. Для белорусов при получении ВНЖ в России отменили квотирование, то есть ограничение на производство, импорт и экспорт товаров, рабочие места или предоставление услуг. Кроме того, срок рассмотрения документов для получения разрешения на ПМЖ сокращается с 3 до 2 месяцев. Также белорусам для нахождения в России, транзита, въезда и выезда достаточно иметь биометрику или идентификационные карты.
0: По всей видимости, услышаны и жалобы россиян о том, что для въезда с ребенком в Беларусь нужно слишком много бумажек. Согласно изменениям, из перечня необходимых документов убрали свидетельство о рождении для детей младше 14 лет. На фоне двустороннего упрощения правил на перемещение и проживание соцсети разделились на две части. Граждане РФ радуются, что поездки за бензином и в гастротуры в Беларусь станут еще легче и доступнее. Белорусы же обеспокоены тем, удастся ли сохранить независимость белорусского государства. Экономист Куропатов советует готовиться к серьезным экономическим и социальным последствиям.
5: Стремительный рост числа россиян в Беларуси – наиболее заметная тенденция в 2025-2026 годах. В сравнении с 2020-2022 годами, когда присутствие россиян в нашей стране базировалось только на политическом и военном факторах, то сегодня эта тенденция притока граждан РФ переросла в масштабное бытовое явление. То есть сегодня Беларусь переживает настоящий всплеск бытовой и экономической релокации. Россияне, которым закрыты дороги в Европу, бегут в Беларусь от ограничений, запретов, топливного кризиса и мобилизации у себя на родине. Плохо во всем этом не только то, что большинство приезжающих к нам граждан РФ не уважают белорусскую культуру, независимость, язык, традиции и законы, но и то, что они ожидают, будто будут сидеть здесь на всем готовом, то есть, по сути, не планируют работать и развиваться. Очень важно здесь понимать, что россияне не решили, что Беларусь такая прекрасная и стабильная страна, где хочется жить, работать, строить будущее. Они вынуждены бегут из России в единственном возможном направлении. То есть они не планируют участвовать в развитии белорусского общества, а просто хотят отсидеться.
0: По мнению эксперта, упрощение законодательства для россиян в Беларуси, в частности по части въезда, выезда и проживания, на фоне закрытых границ с Европой, с высокой долей вероятности приведет к окончательному демографическому и экономическому поглощению Беларуси Россией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
7: Трэш, я думал, до нас долетит. Охренеть.
6: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
8: Короче, у нас вон... Горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
6: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
9: Всем привет. Ну что, Воронеж, подскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
6: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж Синтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ, а примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300, С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
10: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
6: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
11: Вот 2 недели в Перми было все нормально. Не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
6: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливо Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ.
2: Радиосигнал. По Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что международные санкции против Беларуси – это время возможностей.
12: Ты мне скажи, проблему, которая была сложная и связана была с этими недружественными странами, как мы их называем, Западом, которые ввели против нас санкции, она будет снята в следующем году.
13: Абсолютно будет снята полностью в следующем году. Когда мы с выходом
12: в это для меня очень важно, потому что тысячу раз говорю, что эти санкции, про них запрещается говорить, никаких разговоров. И это время возможностей. Если бы нас не придавили, да это везде так, мы бы это не имели. А если бы имели, то не в нашей жизни. А вот, пожалуйста, результат. Не хотите, не надо, мы сделаем сами. И если мы хвастаемся, что мы умная машиностроительная страна, мы должны это делать, чего бы ни стоило. И потом, сейчас, момент, лишних денег никогда нет и не будет. Но тем не менее, ты же видишь, я напрягаю и национальные банки, и правительство, чтобы мы изыскивали эти деньги. Как это наш вопрос? Но сейчас надо оперативнее и быстрее. Кто побежит быстрее, тот и деньги получит.
13: Совершенно верно.
2: Важный сигнал.
14: Русские вербовщики уже и тут. Белорусы в Польше стали получать сообщения с предложением работы за 35 евро в час. Что важно знать?
15: Здравствуйте. Агентство набирает 30 сотрудников на удаленную работу. Оплата 35 евро в час. Опыт не требуется. График свободный. За отклик на вакансию – бонус 10 евро. Все подробности можно узнать у нашего менеджера в Telegram.
14: Примерно так выглядит новая рассылка, которую начали получать белорусы в Польше. Сообщение маскируют под вакансии известного кадрового агентства, а после перехода для уточнения информации в мессенджеры человека встречает аккаунт якобы женщины-рекрутера, рассказывает эксперт по дезинформации Михаил Марек.
16: Скорее всего, именно таким образом российские спецслужбы ищут и склоняют к сотрудничеству находящихся в Польше иностранцев, готовых выполнять простые задания. От размещения в интернете соответствующих комментариев до актов диверсии.
14: Эксперты напоминают, что летом польские спецслужбы задержали гражданина России, который через соцсети вербовал людей для диверсионной деятельности на территории Польши. В другом деле фигурирует белорус Виталий С.
15: По версии польского следствия, он получил через Telegram задание провести разведку склада в Люблинском воеводстве, снял объект на видео и передал материалы заказчику. Оплату мужчина получил в криптовалюте. Позже его обвинили в подготовке поджога этого склада.
14: То есть начинаться все действительно может с совершенно обычной подработки, предупреждает эксперт по дезинформации.
16: Сначала человеку предлагают хорошие деньги за простое действие, затем появляются просьбы оставить комментарий, сфотографировать объект или проверить конкретный адрес. А когда становится понятно, на кого он фактически работает, отказаться может быть уже значительно сложнее. Работодатель подключает угрозы и шантаж, если человек пытается выйти из преступной схемы.
14: Белорусам в Польше и других странах рекомендуется особенно осторожно относиться к вакансиям с необычно высокой оплатой и отсутствием требований. 35 евро в час за легкую работу без опыта может оказаться неудачной вакансией, а первым шагом в уголовном деле о шпионаже или диверсии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что международные санкции против Беларуси – это время возможностей.
12: Ты мне скажи, проблему, которая была сложная и связана была с этими недружественными странами, как мы их называем, Западом, которые ввели против нас санкции, она будет снята в следующем году.
13: Абсолютно будет снята полностью в следующем году. Когда мы с выходом вовремя?
12: Это для меня очень важно, потому что тысячу раз говорю, что эти санкции, про них запрещается говорить, никаких разговоров. И это время возможности. Если бы нас не придавили, да это везде так, мы бы это не имели. А если бы имели, то не в нашей жизни. А вот, пожалуйста, результат. Не хотите, не надо, мы сделаем сами. И если мы хвастаемся, что мы умная машиностроительная страна, мы должны это делать, чего бы ни стоило. И потом, сейчас, момент, лишних денег никогда нет и не будет. Но тем не менее, ты же видишь, я напрягаю и национальные банки, и правительство, чтобы мы изыскивали эти деньги. Как это наш вопрос? Но сейчас надо оперативнее и быстрее. Кто побежит быстрее, тот и деньги получит.
13: Совершенно верно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
7: Трэш, я думал, до нас он долетит. Охренеть.
6: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
8: Короче, у нас вон горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
6: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
9: Всем привет. Ну что, Воронеж, подскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
6: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж Синтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300, С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
10: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
6: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
11: Вот 2 недели в Перми было все нормально. Не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
6: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливом Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
17: Пакистанский вместе. научимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
18: Эк.
17: 2.
18: До.
17: 3.
18: Тин.
17: 4.
18: Чар.
17: 5.
18: Пач.
17: 6.
18: Че.
17: 7.
18: Сат.
17: 8.
18: Ат.
17: 9.
18: Но.
17: 10.
18: Дас.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружия, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
20: И знаю, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
21: Ого.
20: Да. И это, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
21: Слушай, цифры в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
20: Но?
21: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны, макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, базовыми деталями?
20: В смысле?
21: Заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
20: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
21: Ага.
20: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
21: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, решили подзаработать на экспорте.
20: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
21: Покупатели.
20: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», согласись, глупо называть это машиной для стройки.
21: На стройку такое не берут.
20: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
21: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
20: Ответ кроется в слове «время». И в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
21: Угу.
20: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
21: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
20: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
21: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
20: десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
21: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
20: Именно.
21: Это как с производством смартфонов.
20: В смысле?
21: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
20: Да.
21: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
20: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
21: Чем они занимаются?
20: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
21: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
20: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта, нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
21: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
20: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
21: Угу.
20: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
21: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
20: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
21: Можешь пример привести?
20: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
21: Тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
20: Давай.
21: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
20: Так.
21: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
20: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
21: Но сейчас не мирное время.
20: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, монотонных нагрузок.
21: Угу.
20: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
21: Которые выдерживают взрывы?
20: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
21: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
20: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
21: Ну да, тут уже сложно притвориться.
20: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
21: Давай.
20: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
21: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
20: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть ли не круглосуточно.
21: И что с ростом?
20: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 26 года рост составил всего 0,1%.
21: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
20: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
21: То есть просто проедаются?
20: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
21: Логично.
20: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
21: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
20: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
21: Как это?
20: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
21: Угу.
20: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
21: Понятно. То есть он не может сказать: «Знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики», потому что его просто уволят.
20: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
21: Жуткая ситуация.
20: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
21: А работник намертво привязан к предприятию.
20: Да.
21: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
20: Точно.
21: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
20: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
21: Угу.
20: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
21: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
20: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
21: Ого.
20: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
21: И себестоимость производства взлетает до небес.
20: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
21: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
20: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
21: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
20: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
21: Жесть.
20: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
21: Зачем?
20: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
21: А готовое оружие забрать себе?
20: Вот именно.
21: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
20: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
21: Угу.
20: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в 3 смены на оборонку.
21: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
20: Да.
21: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
20: Взять их будет просто ниоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
21: лягут на плечи самих работников.
20: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
21: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
20: так,
21: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
20: Ого, а ведь и правда.
21: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
20: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
21: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Помощник президента Надежда Катковец о развитии животноводческих комплексов.
1: Сегодня животноводство наше дальше больше все концентрируется на животноводческих комплексах. Отходим от одиночных ферм, от одиночных каких-то сараев, где нету технологий, где нету людей, где трудно отследить дисциплину и порядок. Все больше и больше поголовье, в том числе и крупнорогатого скота, переходит на молочно-товарные комплексы. А это значит, что там можно очень четко и правильно выстроить технологию с тем, что потом быть уверенным в своих результатах. Вот такая политика, я считаю, очень правильная, ведется в Могилевской области.
2: Важный сигнал.
0: Один за всех и все за одного. Беларусь и Россия два дня в Москве разбирали нюансы договора о гарантиях безопасности. До чего договорились? Ядерная и биологическая безопасность, противодействие санкциям и всесторонняя помощь в борьбе с внешними угрозами, терроризмом и экстремизмом. По сути, на заседании в Москве Беларусь и Россия еще раз обозначили безусловную готовность обоюдной поддержки и содействия в военной сфере. На фоне катастрофической нехватки человеческих ресурсов российской армии эти договоренности вызывают серьезную обеспокоенность. Обострилась и ситуация с вербовкой белорусов, отмечает политический аналитик Ирина Соколова.
4: В последние недели заметно было, что в белорусском сегменте интернета появляется все больше объявлений, предлагающих белорусским гражданам заключить контракт с российской армией и отправиться на войну против Украины. Реклама вот такой вербовки распространяется через Telegram, Viber, другие платформы, которые активно используются в Беларуси, и в том числе в локальных чатах белорусских городов и даже деревень. Там тоже единовременные выплаты, крупные, российское гражданство по упрощенной процедуре и разные социальные льготы. Обещают даже урегулировать проблемы с законом.
0: По мнению Соколовой, в поисках предлогов для мобилизации, в том числе и в Беларуси, эксперты не исключают возможность провокаций. Напомню, пресс-секретарь Дмитрий Песков открыто заявил, что территория Литвы будет под прицелом российского ядерного оружия. А в некоторых российских госсми появилась информация о том, что следующее СВО ждет Литву. Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также высказал опасения по поводу готовящихся угроз со стороны России. Цитирую. «Мы получаем информацию из многих источников о том, что россияне готовят нечто масштабное. Путину нужен предлог для мобилизации, поэтому они могут провести операцию под чужим флагом, чтобы сказать россиянам, на нас напали, поэтому мы должны мобилизоваться». Также после встречи с министром иностранных дел Беларуси Сикорский заявил, что белорусы очень обеспокоены возможностью втягивания в войну. Политический обозреватель Александр Фридман подтверждает, что складывается действительно опасная ситуация.
5: Война в Украине продолжается. Как известно, эту войну может остановить именно тот, кто эту войну начал, а именно Россия. Останавливать эту войну Россия не желает никоим образом. То есть они бросают все новые и новые ресурсы в эту войну. Они убеждены, что смогут добиться позитивных для себя результатов, если им удастся ослабить европейскую поддержку. Но чтобы ослабить европейскую поддержку, надо повышать риск для европейцев как раз-таки в этой войне, чтобы в Европе все больше задумывались о том, что это означает эта война, что означает втягивание в эту войну для Европы. Поэтому и идет, собственно говоря, перенос действий в рамках диверсии, саботажа, дронов, чего угодно на европейскую территорию.
0: Фридман также отмечает, что Россия не оставляет мысли продавить сухопутный коридор из Беларуси в Калининградский анклав через Литву. А в этом случае, уверен эксперт, мобилизации белорусских граждан не избежать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Министр финансов Владислав Татаринович о приоритетах ведомства на следующий год.
16: Традиционно в пакете наших основных прогнозных документов на 2027 год два наших ключевых закона по вопросам бюджетно-финансовой и налоговой политики. Это корректировки в налоговый кодекс, ну и сам непосредственно проект закона о республиканском бюджете. Я хочу отметить, наверное, в принципе, самый важный момент с точки зрения того, что формируя вот эти два, разрабатывая два проекта закона, мы исходили из оценки ситуации, которая у нас складывается по исполнению республиканского бюджета на 2026 год. Мы, в принципе, активно работаем, мы и финансовые органы на местах, с тем, чтобы все-таки обеспечить стабильное исполнение бюджета как республиканского, так и местных бюджетов. А это, естественно, основа для стабильного финансирования расходов, которые у нас в первую очередь носят социальный характер. Приоритеты, понятно, на следующий год не меняются. Это социальная сфера, это расходы на оплату труда. Естественно, это вопросы поддержки нашей экономики, вот, которая продолжает все-таки адаптироваться к непростым внешним условиям. Поэтому с точки зрения формирования проекта бюджета мы исходим из оценки текущего года. Вот, мы планируем, что в среднем доходы на следующий год, как и расходы у нас, прирастут порядка на 6%. Мы сохраним основные доходные источники, как в текущем году, среди которых будет налог на добавленную стоимость. Ну, среди расходов, я вам назвал, приоритеты у нас не меняются.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества».
12: Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
14: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
22: Погнали. И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню. Ты открываешь.
14: Ух, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого. Ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных. Для министров не меньше.
22: Да ладно тебе. Перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
14: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей. В месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
22: Ой, все началось.
14: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
22: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
14: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
22: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
14: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
22: Но это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
14: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня, посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
22: А вот давай, давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти три твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
14: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
22: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще...

0: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
1: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
2: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
1: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
2: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
1: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
2: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
1: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
2: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
1: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
2: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
1: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
3: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
1: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
3: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем.

0: Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
1: Окей. И?
0: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
1: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
0: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
1: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
0: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
1: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
0: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
1: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
0: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
1: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о наращивании объемов заготовки леса.
4: Мужики, надо торопиться, надо делать быстрее. Такого периода, сложного, тяжелого, но в то же время выгодного для нас, больше в истории Беларуси в обозримом будущем не будет. Поэтому надо торопиться, ни в коем случае не расслабляться. Почему? Потому что вы быстрее займете рынки, которые сегодня освобождаются. А в Беларуси нам надо однозначно усиливать заготовку леса. Санкции там вроде бы как-то снимают, движение это есть. Надо заготавливать лес. Я, как говорил, южнее Киева леса нет. И вот мои переговоры с азиатскими странами, Оман приводим пример, сразу ставит вопрос. А вот мебель, лес там и прочая бумага. Нам надо быстрее идти. Ты за это тоже по государству несешь ответственность.
5: Конечно,
4: они тут будут, знаешь, договорились, мы завтра, послезавтра. Но я знаю, как это бывает.
2: Важный сигнал.
6: Русские вербовщики уже и тут. Белорусы в Польше стали получать сообщения с предложением работы за 35 евро в час. Что важно знать?
7: Здравствуйте. Агентство набирает 30 сотрудников на удаленную работу. Оплата 35 евро в час. Опыт не требуется. График свободный. За отклик на вакансию – бонус 10 евро. Все подробности можно узнать у нашего менеджера в Telegram.
6: Примерно так выглядит новая рассылка, которую начали получать белорусы в Польше. Сообщение маскируют под вакансии известного кадрового агентства, а после перехода для уточнения информации в мессенджеры человека встречает аккаунт якобы женщины-рекрутера, рассказывает эксперт по дезинформации Михал Марек.
5: Скорее всего, именно таким образом российские спецслужбы ищут и склоняют к сотрудничеству находящихся в Польше иностранцев, готовых выполнять простые задания. От размещения в интернете соответствующих комментариев до актов диверсии.
6: Эксперты напоминают, что летом польские спецслужбы задержали гражданина России, который через соцсети вербовал людей для диверсионной деятельности на территории Польши. В другом деле фигурирует белорус Виталий С.
8: По версии польского следствия, он получил через Telegram задание провести разведку склада в Люблинском воеводстве, снял объект на видео и передал материалы заказчику. Оплату мужчина получил в криптовалюте. Позже его обвинили в подготовке поджога этого склада.
6: То есть начинаться все действительно может с совершенно обычной подработки, предупреждает эксперт по дезинформации.
5: Сначала человеку предлагают хорошие деньги за простое действие, затем появляются просьбы оставить комментарий, сфотографировать объект или проверить конкретный адрес. А когда становится понятно, на кого он фактически работает, отказаться может быть уже значительно сложнее. Работодатель подключает угрозы и шантаж, если человек пытается выйти из преступной схемы.
6: Белорусам в Польше и других странах рекомендуется особенно осторожно относиться к вакансиям с необычно высокой оплатой и отсутствием требований. 35 евро в час за легкую работу без опыта может оказаться неудачной вакансией, а первым шагом в уголовном деле о шпионаже или диверсии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое. Уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал
10: 666 АМ.
2: Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о наращивании объемов заготовки леса.
4: Мужики, надо торопиться, надо делать быстрее. Такого периода, сложного, тяжелого, но в то же время выгодного для нас, больше в истории Беларуси в обозримом будущем не будет. Поэтому надо торопиться, ни в коем случае не расслабляться. Почему? Потому что вы быстрее займете рынки, которые сегодня освобождаются. А в Беларуси нам надо однозначно усиливать заготовку леса. Санкции там вроде бы как-то снимают, движение это есть. Надо заготавливать лес. Я, как говорил, южнее Киева леса нет. И вот мои переговоры с азиатскими странами, Оман приводим пример, сразу ставит вопрос. А вот мебель, лес там и прочая бумага. Нам надо быстрее идти. Ты за это тоже по государству несешь ответственность. Конечно, они тут будут, знаешь, договорились, мы завтра, послезавтра. Но я знаю, как это бывает.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
11: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
12: Пир.
11: Вторник.
12: Мангаль.
11: Среда.
12: Будх.
11: Четверг.
12: Джумерат.
11: Пятница.
12: Джума.
11: Суббота.
12: Хафта.
11: Воскресенье.
12: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
6: Минск ходит по тонкому льду. Литва вручила Беларуси ноту протеста. Суть претензий известна.
7: В ночь на 22 сентября с белорусской территории были запущены воздушные шары с контрабандой. Инцидент создал прямую угрозу гражданской авиации. Литве пришлось временно ограничивать полеты пассажирских рейсов. Вильнюс расценивает участившиеся запуски как систематические гибридные действия, угрожающие национальной безопасности.
6: МИД Литвы требует жестко пресечь контрабанду и обеспечить немедленный контроль границы.
7: В случае повторения инцидентов мы обещаем принять дополнительные меры.
6: Об аналогичных случаях контрабанды с территории Беларуси регулярно заявляет не только Литва, но и Польша с Латвией, рассказывает юрист Юлия Боброва.
13: Мало того, что контрабанда, так из-за них периодически останавливают работу аэропорты. Именно они стали причиной, по которой местному правительству пришлось на месяц закрыть границу с нашей страной. Думаю, все это помнят. Там же люди живут на границе. Они рассказывают, что когда заборов не было, то контрабандисты просто пешком ходили туда-сюда. Потом появились эти шары и дроны. Скорее всего, на этом как-то зарабатывают и сами пограничники, так как долго проблема даже не поддавалась огласке. Но когда уже они начали до Вильнюса билетать, то об этом заговорили на самом высоком уровне.
6: А вот Александр Лукашенко в контрабанде проблем не видит. По его мнению, она всегда существовала. По его словам, соседние страны специально нагнетают и политизируют проблему дронов и метеозондов.
4: И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают. Если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
6: Эксперты говорят, что на самом деле масштабы преступлений колоссальные. Контрабанда идет не только дронами и воздушными шарами, но и грузовиками, по железной дороге, а также через зеленую границу. Если Минск не перекроет этот канал, расплачиваться за контрабандистов в итоге снова будут обычные белорусы. Очередями на границе, закрытыми маршрутами и еще более сложными поездками в Евросоюз. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
10: Минским горисполкомом принято решение включения отопления в столице для потребителей первой категории. К ним относятся социальные объекты, детские сады и школы, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, гостиницы и библиотеки. В РУП «Минскэнерго» рассказали, что в течение всего межотопительного периода специалисты провели масштабную работу по подготовке к отопительному сезону. Плановые ремонты тепловых сетей и оборудования – проведены гидравлические испытания. Филиал «Минские тепловые сети» приступил к корректировке теплогидравлических режимов на теплоисточниках для обеспечения подачи тепла потребителям. Учебно-тренировочные занятия по ликвидации условной аварии прошли на магистральном нефтепроводе «Унеча-Мозырь». Согласно сценарию, произошла разгерметизация нефтепровода, обнаружено нефтяное пятно на водной поверхности в районе подводного перехода магистрального нефтепровода. В процессе противоаварийных учений отработаны механизмы взаимодействия работников предприятия по предотвращению распространения, сбору и вывозу условно откачанной нефти с водной поверхности. Участие в учебно-тренировочных занятиях приняли представители Генеральной прокуратуры, Госпромнадзора, руководители и специалисты «Гомель-Транснефть-Дружба». 6-летний ребенок чуть не утонул на берегу Солигорского водохранилища. Все произошло вечером возле детского пляжа. Девочка играла с подругой, споткнулась и упала в чашу фонтана. Она не смогла самостоятельно выбраться и начала уходить под воду. Крики о помощи услышал матрос-спасатель местной станции. Подбежав к фонтану, он увидел над водой только голову ребенка и вытащил его на сушу. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radio.news.
2: Из первых уст.
3: Главный советник управления военной безопасности Дмитрий Ковалев о проверке боевой готовности артиллеристов.
14: Бригадой продолжается выполнение мероприятий по приведению себя в готовность к боевому применению в рамках задачи, поставленной главой государства. На сегодняшний день, уже второй день, проходит слаживание расчетов. И сегодня расчеты впервые, многие из присутствующих здесь впервые, призванные из запаса, будут выполнять огневую задачу стрельбой прямой наводкой по неподвижной цели. Это основная базовая задача, с которой начинают подготовку все артиллеристы. Она позволяет, в первую очередь, конечно, ознакомиться им с боевой мощью той системы, на которой они находятся, но и приготовиться к выполнению более важных задач, которые перед ними будут стоять.
2: Важный сигнал.
6: Снова дроны над головами белорусов. После затишья спутники снова зафиксировали залеты российских БПЛА на территорию Беларуси. Как вести себя, если увидели дрон?
7: Менее чем за сутки минимум 3 российских беспилотника находились в воздушном пространстве Беларуси. Один из беспилотников 24 сентября вылетел из района Чернобыльской зоны на Гомельщине и курсом в сторону народичей Житомирской области. Позже этот беспилотник фиксировался в районе Лоева. Еще один беспилотник находился на территории Беларуси у границы с Черниговской областью.
6: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. Причем сентябрь вообще стал рекордным по числу таких эпизодов. Только 12 и 13 сентября над Гомельской областью пролетело как минимум 10 российских беспилотников, а 21 сентября еще 7. Что делать обычному человеку, если он увидел или услышав беспилотник, объясняет специалист по гражданской безопасности Александр Воронцов.
15: Первое правило – не стоять у окна и не выходить на балкон, посмотреть или снять видео. Лучше спуститься в укрытие. Если его рядом нет, использовать правило двух стен. Между человеком и улицей должны находиться как минимум две капитальные стены. На улице нужно держаться подальше от административных, военных и крупных инфраструктурных объектов. А если дрон или его обломки упали, ни в коем случае не подходить, не трогать и не пытаться что-то разобрать.
6: Белорусы в комментариях пишут, что с бомбоубежищами в стране беда, мол, полной открытой карты укрытий вообще нет. Еще несколько лет назад государственное телевидение объясняло это вопросами безопасности и обещало, что при чрезвычайной ситуации людям сообщат адрес ближайшего укрытия. Дроны уже летают над головой, особенно у жителей приграничья, но информации о рабочих укрытиях нет. Там, где есть соответствующие таблички, висит замок, говорит гомельчанин. Анин Сергей, который решил проверить ближайшее к его дому укрытие.
16: Вот замок висит. Ну и что вы с этим замком сделаете, когда вы ночью прибежите сюда? Если кто-то думает, ну это сейчас непонятно, а потом, когда возникнет ситуация, будет что-то понятно. Да ни черта подобного. Я лично обращался в управление гражданской защиты, администрации муниципального образования. Они мне не смогли дать на элементарные вопросы пояснения.
6: Только за первые месяцы этого года после проверок укрытий выдали 66 предписаний об устранении нарушений. 11 должностных лиц привлекли к административной ответственности. Одна часть убежищ запущена, другая давно используется совсем не по первоначальному назначению, рассказывает историк Алексей Сахник, который изучал состояние белорусских убежищ.
17: И что касается системы так называемой гражданской обороны, то есть инфраструктуры, которая в советское время строилась там в расчете на катастрофическую войну, она полностью пришла в упадок, фактически разрушена, ее никак не привели в порядок. Но никаких приспособленных бомбоубежищ, оборудованных там источниками там, водой, припасами, электричеством, системами очистки воздуха, защиты от радиации, ничего там не осталось.
6: В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Специалисты рекомендуют заранее понять, где находится ближайший подвал, подземный переход или другое подходящее укрытие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин о наращивании экспорта машиностроительной продукции.
18: Мы рассмотрим такой более узкий вопрос. Вопрос наращивания экспорта нашей машиностроительной продукции, а именно развитие сети мультибрендовых центров, прежде всего в Российской Федерации. Поэтому в ходе заседания мы должны ответить на целый ряд вопросов. И самое главное – цель. Цель – это, еще раз хочу повторить, наращивание экспорта нашей продукции. Чтобы не получилось так, что мы построим центры, а с продажами будет все не совсем хорошо. Поэтому я хотел бы от докладчика услышать, как мы это все увязываем, насколько создание мультибрендовых центров нам поможет нарастить наш экспорт? Какой механизм здесь? Это мы реализация самостоятельно нашими предприятиями? Или это с помощью наших партнеров в Российской Федерации? Хотел бы от директорского корпуса, который здесь присутствует, услышать ваше мнение. Чтобы сегодня, самое главное, все те задачи, которые сегодня будут обозначены и принято решение на заседании Президиума Совета Министров, они принесли прежде всего пользу нашим предприятиям.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк» подкаст о том, что скрывается за официальными заявлениями. Сегодня говорим о цифровизации белорусской медицины. Почему электронные больничные снова откладываются, кто за это заплатит и что на самом деле происходит за фасадом красивых отчетов. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно. И знаешь, если посмотреть на официальные отчеты, то так называемая централизованная информационная система здравоохранения, ЦИС, она вроде как уже введена в промышленную эксплуатацию, но при этом полноценный запуск электронных больничных по всей Беларуси снова перенесли.
20: Да, опять сдвинули.
19: Именно. И теперь в качестве такого ориентира звучит 27-й год, то есть возникает совершенно очевидный парадокс.
20: Слушай, но сам термин «промышленная эксплуатация» в IT-сфере, он же имеет вполне конкретное значение.
19: Какое именно?
20: Он подразумевает, что программный продукт не просто там написан и где-то лежит. Он развернут, он работает под полной нагрузкой и выполняет все заявленные функции. Причем в реальных условиях, а не в тепличных.
19: Угу.
20: И перенос запуска электронных больничных сразу на несколько лет вперед – это прямо противоречит самому определению. То есть за этим красивым термином скрывается, по сути, просто оболочка.
19: Которая технически вроде как существует на серверах.
20: Да, существует, но она абсолютно не способна выдержать реальный поток данных в масштабах страны.
19: Да, но официальные лица при этом заявляют, что электронные больничные уже выдаются, запущен пилотный проект, и система действительно работает, просто пока для одной конкретной категории пациентов.
20: Для беременных женщин, верно.
19: Да, для беременных. И с точки зрения поэтапного внедрения такой сложной архитектуры, это выглядит как вполне логичный шаг. Система тестируется на живых пользователях, чтобы отловить баги перед массовым запуском. Разве нет?
20: Погоди. Если цель – реально проверить медицинскую систему на прочность, логика диктует совершенно иной подход.
19: А как надо было?
20: Для нормального стресс-теста берут условную среднестатистическую поликлинику и прогоняют через нее абсолютно весь поток пациентов.
19: А, то есть вообще всех?
20: Конечно. От сезонных ОРВИ до экстренных травм. А выбор беременных женщин – это никакой не стресс. Тест. Это создание максимально безопасной песочницы.
19: Почему именно песочница? Если посмотреть на голую математику процесса, в стране каждый год регистрируется порядка 90-100 тысяч беременных женщин.
20: Ага.
19: В то же время больничные листы по обычным заболеваниям, простудам, травмам, они исчисляются миллионами.
20: Вот именно.
19: Разница в нагрузке на центральную базу данных просто колоссальная.
20: И знаешь, дело тут даже не только в количестве. Суть в специфике самого процесса.
19: В смысле?
20: Оформление документов по беременности, оно ведь очень сильно растянуто во времени. Женщина заранее знает свой статус, врачи планово назначают приемы.
19: Угу.
20: То есть в этом сценарии полностью отсутствует фактор внезапности. Нет острой срочности. База данных получает такой, предсказуемый, очень равномерно распределенный поток запросов.
19: А, я поняла. В отличие от условного утра понедельника в ноябре, когда сотни тысяч людей одновременно просыпаются с температурой и идут к терапевтам.
20: 100%.
19: Если в этот момент миллионы запросов полетят в центральную систему, вся эта архитектура просто не выдержит.
20: Централизованная архитектура в данном случае – это как пытаться пропустить поток с 10-полосного скоростного шоссе через одну единственную будку оплаты.
19: Да, пробка будет эпичная.
20: Именно. И не имеет значения, насколько быстрые автомобили едут по трассе. Пропускная способность ограничивается скоростью работы этой единственной будки. Все данные со всей Беларуси должны обрабатываться единым узлом.
19: Слушай, ну а структурно у централизованной системы есть же железное обоснование. Данные хранятся в едином защищенном хранилище. Исключается дублирование медицинских карт.
20: Ну, в теории, да.
19: Пациент может прийти в любую клинику, и врач мгновенно получит доступ к его истории болезни. По идее, это решает давнюю проблему потерянных бумажных карточек и вот этих разрозненных локальных баз, которые поликлиники ввели годами.
20: Это обоснование отлично работает, но исключительно в вакууме, в условиях идеальной инфраструктуры.
19: Которой нет.
20: Конечно, нет. Единая точка хранения означает единую точку отказа. Безупречная работа такой системы требует бесперебойного высокоскоростного канала связи между каждым рабочим местом врача и центральным сервером.
19: И если оптоволокно, там мощные маршрутизаторы есть в крупных столичных медицинских центрах, то техническая реальность региональной медицины выглядит совершенно иначе.
20: Абсолютно.
19: На рабочем столе врача зачастую стоит техника 15-летней давности.
20: Да там музейные экспонаты стоят.
19: Серьезно. Эти компьютеры работают на устаревших операционных системах, которые вообще давно не получают никаких обновлений безопасности.
20: И подключаются они к сети по каналам связи, где скорость измеряется килобитами. Килобитами.
19: Кошмар.
20: Запрос к центральному серверу, который в норме должен обрабатываться за миллисекунды, в таких условиях растягивается на долгие секунды, а иногда и минуты.
19: То есть требовать мгновенной синхронизации данных с серверами Фонда соцзащиты на таком оборудовании – это просто игнорировать законы физики.
20: Буквально. И это мы еще не говорим про электричество.
19: А что с электричеством? Постоянное подключение же требует стабильного питания.
20: Вот именно. Во многих районных поликлиниках банально отсутствуют мощные источники бесперебойного питания. У псов просто нет.
19: И если свет моргнет на пару секунд,
20: то системный блок просто перезагружается. Врач теряет все несохраненные данные и потом вынужден ждать минут 10-15, пока этот старый компьютер снова загрузит Windows и заново подключится к базе.
19: Да. И любой такой инфраструктурный сбой приводит к полному параличию медицинского приема.
20: Полному. Если сервер перестает отвечать, ну из-за перегрузки, или провайдер отвалился, или DDoS-атака какая-нибудь, врач физически лишается возможности работать. Интерфейс блокируется.
19: То есть невозможно не только выписать электронный рецепт или закрыть больничный.
20: Даже историю болезни не посмотришь. Потому что локальных копий на компьютере врача просто не остается.
19: Слушай, а возвращаясь к аргументу о безопасности единого хранилища. Концентрация медицинских данных всего населения страны в одном месте кратно повышает ставки в случае киберинцидентов.
20: Еще как повышает. Речь ведь идет не о номерах телефонов, как в службах доставки.
19: Да, это сенситивно. Информация, диагнозы, результаты онкологических обследований, психиатрия.
20: И учитывая регулярные утечки данных лояльности крупных ритейлеров в стране, защита этой медицинской базы вызывает очень серьезные вопросы.
19: И ведь угрозы исходят не только от внешних хакерских атак. Архитектура системы подразумевает, что доступ получают тысячи сотрудников по всей стране.
20: От главных врачей до обычных работников регистратуры.
19: Да, и чем шире круг авторизованных пользователей, тем выше статистическая вероятность утечки через банальный человеческий фактор, ну или скомпрометированные пароли.
20: Слушай, но даже если мы отбросим риски безопасности и вот эти инфраструктурные провалы, остается главный фактор – человеческий ресурс.
19: Ты про время на прием?
20: Да, время на прием одного пациента у терапевта жестко регламентировано. Норматив составляет порядка 12-15 минут.
19: И за этот короткий промежуток врач должен успеть собрать анамнез, провести физический осмотр, поставить диагноз и назначить лечение.
20: А внедрение сырого электронного интерфейса напрямую съедает это время. Врач больше не пишет диагноз от руки. Он должен работать со справочниками.
19: Ну да, взять тот же процесс ввода кода заболевания по МКБ-10. Это же международная классификация болезней. Там огромное многоуровневое дерево.
20: И навигация по этому дереву требует постоянного пинга с сервером. Врач кликает на нужный класс заболеваний, сервер думает, обрабатывает запрос.
19: Потом появляется выпадающий список подклассов.
20: Врач выбирает нужный, снова серверный запрос. На то, чтобы просто прокликать все эти чекбоксы и утвердить диагноз, уходят реальные минуты.
19: Если интерфейс забирает 5 минут из 15 выделенных на прием, на осмотр живого человека остается критически мало времени.
20: О чем речь? Медицинский прием трансформируется в сеанс ввода данных. И не забывая про кадровый голод в белорусской медицине.
19: Да, специалистов остро не хватает.
20: Оставшиеся врачи работают с дикими переработками, обслуживают участки уволившихся коллег. И в этих условиях административная система создает для них ловушку двойной бухгалтерии.
19: Это когда нужно и в компьютере писать, и на бумаге.
20: Именно. Период перехода на безбумажный оборот неизбежно растягивается. А контролирующие органы, та же прокуратура, при проверках традиционно требуют физические карты.
19: С синими печатями и подписями.
20: Да. И получается, что врач выполняет двойную работу. Сначала он борется с этим зависающим интерфейсом, внося данные в ЦИС, а затем дублирует ту же самую информацию шариковой ручкой.
19: Пишет в бумажную карточку для отчета перед проверяющими инстанциями. Получается, цифровизация, которая должна была облегчить труд, по факту превращает медицину в конвейер.
20: И удваивает бюрократическую нагрузку на измотанный персонал.
19: И вот тут, знаешь, когда система дает сбой под этой нагрузкой, последствия бьют по конечным пользователям, по пациентам.
20: Больнее всего бьют.
19: Да, потому что электронный больничный – это не просто констатация факта, что человек болеет. Это строгий финансовый документ. Он служит основанием для начисления выплат фондом соцзащиты населения.
20: Да. ФСЗН, да. В аналоговой модели процесс был максимально прозрачным. И, ну, физически осязаемым.
19: Да, пациент получал на руки бумажный бланк с печатями поликлиники.
20: Этот документ отдавался в бухгалтерию работодателя, и уже на его основании начислялись деньги. Цепочка состояла всего из трех звеньев – врач, пациент, работодатель.
19: А новая цифровая архитектура полностью исключает пациента из этого процесса передачи документа. Вводится такой очень сложный алгоритм синхронизации баз данных.
20: Давай по шагам.
19: Давай. Сначала врач подписывает электронный больничный цифровой подписью.
20: Угу.
19: Пакет данных уходит на серверы Минздрава. Он должен синхронизироваться с серверами ФСЗН.
20: А дальше система ФСЗН обязана сопоставить личный номер пациента с реестром работодателей. Если валидация проходит, формируется цифровое уведомление, которое падает в личный кабинет работодателя.
19: И бухгалтер должен увидеть это уведомление, обработать его и начислить деньги. Проблема кроется в количестве точек отказа этой цепи.
20: Их слишком много.
19: Что произойдет, если в реестре ФСЗН указан устаревший код компании? Или если сервер Минздрава временно потерял связь с сервером ФСЗН просто из-за обновления сертификатов?
20: Пакет данных с больничным листом тупо зависает между ведомствами.
19: Бухгалтерия компании не видит документа в системе, следовательно, не имеет юридических оснований для выплаты. Наступает день выдачи зарплаты, и человек не получает пособия.
20: И самое критичное здесь – это изменение бремени доказательства. Цифровая система вообще не обладает функцией проактивного поиска собственных ошибок.
19: То есть в случае пропажи данных пациенту никто не позвонит с извинениями?
20: Конечно, нет. Человек должен самостоятельно выяснять, на каком вообще этапе произошел сбой.
19: Ему приходится дозваниваться в регистратуру поликлиники, чтобы проверить, правильно ли врач ввел данные.
20: Потом идти в отдел кадров своей компании.
19: А иногда и лично обращаться в региональное отделение фонда соцзащиты. По сути, пациент сам становится интерфейсом между неработающими базами данных.
20: И при этом предполагается, что пациент должен отслеживать статус своего больничного через личный кабинет на специальном портале.
19: Угу. И здесь вскрывается огромная проблема цифрового неравенства, которая, ну, полностью игнорируется.
20: Концепция личного кабинета требует определенного уровня цифровой грамотности, но и технического оснащения тоже, да? Нужно зайти на портал, ввести идентификационный номер, пройти двухфакторную аутентификацию, получить смс-код, успеть его ввести.
19: Для молодого специалиста это рутинное действие на 30 секунд.
20: А теперь представь пенсионера из региона, у которого в руках старый кнопочный телефон, без интернета и зрение слабое.
19: Для него этот цифровой барьер становится непреодолимым. Требование проверять статусы выплат через сложные интерфейсы – это невидимая, но очень жесткая стена.
20: Стена между пожилым человеком и его законными социальными гарантиями.
19: Но знаешь, бизнес тоже сталкивается с новыми рисками в этой ситуации.
20: Бухгалтера малых предприятий.
19: Именно. У них зачастую нет в штате IT-специалистов. И они вынуждены работать в таком гибридном режиме. Одновременно обрабатывать бумажные больничные от тех клиник, которые еще не перешли на цифру, и мониторить электронные кабинеты.
20: Это головная боль, да?
19: Но главный риск лежит в плоскости верификации данных. Бумажный бланк строгой отчетности имел визуальные степени защиты.
20: Водяные знаки, микрошрифты, мокрые печати. опытный кадровик мог распознать грубую подделку.
19: А в случае с электронным больничным работодатель видит лишь строчку в интерфейсе программы.
20: И все?
19: Если какой-то злоумышленник получит доступ к учетке врача и внесет в базу фиктивный больничный, для бухгалтера он будет выглядеть абсолютно легитимным.
20: Бухгалтерия начислит и выплатит деньги на основе этих данных. А если потом в ходе аудита со стороны ФСЗН выяснится, что документ сгенерирован незаконно
19: или просто содержал неверный код диагноза,
20: то система потребует возврата средств, и ответственность за эту выплату ляжет на работодателя.
19: То есть государственные ведомства фактически перекладывают финансовые риски за уязвимости своего софта на плечи бизнеса.
20: Да, анализ всех этих факторов показывает концептуальную ошибку в самом подходе к цифровизации.
19: Если рассмотреть успешные модели внедрения электронного здравоохранения на мировом уровне, например, в Эстонии или Финляндии, там видна строгая последовательность.
20: Сначала решаются базовые инфраструктурные задачи.
19: Да, строятся защищенные центры обработки данных, проводится широкополосный интернет в каждое медучреждение. Параллельно идет массовое обновление железа.
20: Врачи получают нормальные компьютеры.
19: Проводятся долгие месяцы обучения персонала. И только когда этот физический фундамент полностью готов, поверх него разворачивается софт.
20: А в белорусской практике наблюдается абсолютно обратный алгоритм. Разработка программной оболочки ставится во главу угла.
19: Задается громкая дата для отчетов.
20: Да, софт выкатывается на неподготовленную инфраструктуру, интерфейсы начинают конфликтовать со старым железом, сервера не справляются.
19: Запуск неизбежно сдвигается, как мы и видим, с переносом на 27-й год.
20: Это попытка запустить тяжеловесный современный софт на архитектуре из начала нулевых. И такая модель порождает ключевую системную проблему.
19: Какую?
20: Тотальное размытие ответственности. В старой аналоговой парадигме зона ответственности была четкой. Врач ставил свою личную подпись и печать. Ошибка. Понятно, кто допустил и кто должен исправлять.
19: А в новой цифровой экосистеме найти крайнего практически невозможно. Если персональные данные пациента оказываются в открытом доступе, кто несет ответственность?
20: Да никто. Разработчик платформы, министерство как заказчик, главврач, провайдер.
19: Аналогичная и с потерей финансовой информации. В СЗН заявляют, что пакет данных не поступил. Минздрав показывает, что отправка была. Разработчик ссылается на тайм-аут базы.
20: И внутри этой бюрократической петли пациент остается без ответов и без денег. А система работает так, будто никакого сбоя вообще нет.
19: То есть истинная цифровая реформа – это когда врач экономит время, а пациент получает удобство. То, что происходит сейчас, это имитация прогресса, требующая долгих лет и огромных вложений, на которые банально нет денег.
20: И вот тут возникает финальная мысль, над которой стоит подумать. Не приведет ли такая слепая гонка за отчетами к тому, что поликлиники превратятся просто в центры по производству цифровых логов?
19: Где лечение самого человека станет просто побочным продуктом и далеко не главным.
20: В такой системе правильность введенного кода в базу становится важнее здоровья пациента. Это фундаментальный сдвиг, который заслуживает внимания.
19: Согласна. На этом наше обсуждение сегодня завершено. Анализируйте факты и делайте выводы. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
0: Новости союзного государства. Маски сброшены. Сразу после выборов стало известно о резком росте утильсбора и новом повышении налогов. Песков от ответа ушел. Утильсбор со следующего года вырастет на 10-20% в зависимости от типа техники. В Минпромторге отметили, что такое повышение должно поддержать производство автомобилей в России. При этом автодилеры предупреждают о возможном снижении спроса. Глава Ассоциации российские автомобильные дилеры Алексей Подщеколдин ранее заявил, что из-за повышения утильсбора авторынок может ждать провал. Согласен с такой оценкой и экономист Игорь Липсиц.
21: Ну, по факту мы уже знаем, что история с этим утильсбором довольно паршивая. Это практически такая налоговая истерика. Нужно хоть где-то, хоть как-то, хоть сколько-нибудь добыть денег, лишь бы сегодня заткнуть дыру в бюджете. Да, утилизбор поднимут под предлогом того, что это поддержит отечественное автомобилестроение. Спрашивается, помогло прежде? Ответ – нет, не помогло. Но просто происходит другое. Люди перестают покупать автомобили вообще. Закрывается практически каждый второй автосалон в России. Но нет продаж. Автомобили стали настолько дорогими, что очень многие, в общем, уже поняли, что никогда новую машину не купят.
0: И это не единственное повышение, которое задумал Минфин. Например, решили поднять налог с пассивного дохода граждан. Это проценты по вкладам, дивиденды и наследство. Раньше приходилось платить 13-15%. Сейчас хотят поднять этот налог до 22%. Также введут НДС для покупок в зарубежных онлайн-магазинах. Причем сразу по максимальной ставке 22%. Хотя раньше обсуждалось, что она будет расти поэтапно. Но и это не все. За каждую посылку из-за рубежа стоимостью до 200 евро придется дополнительно заплатить таможенную пошлину в 100 рублей. И все это ложится на плечи граждан, говорит экономист Николай Корженевский.
1: Так или иначе, все эти налоги оплатят граждане. Просто что-то достанут совершенно уж напрямую из кармана. Что-то перейдет в цены и просто упадет покупательная способность. Был такой мультик «Ледниковый период», он, по-моему. Там была такая белка в начале, которая все время пыталась спасти орех. И вот там был один эпизод, ледник прорывает, она, значит, одной рукой затыкает первую дырку, потом прорывает еще в одном месте, она другой рукой, там орех в зубы, ногами. Ну и, конечно, потом белку, безусловно, смывает. Вот правительство занимается вот этим вот затыканием дырок сейчас, потому что прорывает все больше и все шире. Это такой попытка изыскать деньги, чтобы вся эта конструкция не рухнула под натиском военных расходов.
0: Примечательно, что до выборов в Госдуму и министр финансов Антон Силуанов, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверяли, что повышение налогов в ближайшее время ждать не стоит. Причем Песков говорил это всего 15 дней назад. Сегодня журналисты спросили его, как он это прокомментирует.
8: Никак. Нужно обращаться в правительство, в министерство финансов и, соответственно, им и комментировать.
0: Из-за того, что правительство даже не пытается подсластить горькую пилюлю, недовольство граждан растет, говорит политолог Илья Баклушин.
22: Вот с такой скоростью на российское население падают разные новые приключения. Там интернет, бензин, налоги, все что угодно. Впереди вот буквально через неделю ЖКХ посмотрим. Я уверяю вас, что мы увидим миллион тиктоков с платежками, которые придут населению. В конце года будет давно анонсированный, уже всеми забытый, пересчет налога на недвижимость. Там еще будет всего много интересного. Частота этого так велика, что раздражение в большой социальной группе достигло очень существенных высот.
0: Также в Софеде говорят, что надо повысить налог для самозанятых курьеров и водителей с 4-6% до 13%. А в Минтрансе и Минпромторге обсуждают новый сбор с авиапассажиров до 2000 рублей за международный билет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
12: Гяра.
2: 12.
12: Бара.
2: 13.
12: Тера.
2: 14.
12: Чодаха.
2: 15.
12: Пандраха.
2: 16.
12: Солаха.
2: 17.
12: Сатраха.
2: 18.
12: Атара.
2: 19.
12: Унис.
2: 20.
12: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Важный сигнал.
10: Беспробудная яма. Суд ЕС снова отказал снимать санкции с МАЗа и БелАЗа. Как за эти годы изменилась жизнь этих заводов? Ставка не сыграла. Управляющая компания холдингов МАЗ и БелАЗ в очередной раз пытались через суд обжаловать введенные против них санкции Европейского Союза. Для предприятий снятие ограничений – это, пожалуй, единственный выход – выйти из затянувшегося кризиса. Но ЕС продолжает твердо стоять на своем. Делится подробности экономист Валерий Седых.
5: По результатам рассмотрения исковых заявлений суд признал обоснованными действующие европейские санкции и в отношении МАЗа, и в отношении БелАЗа. Отмечу, флагманы белорусской промышленности пытались оспорить продление действия санкций, утверждая в частности, что Совет Европейского Союза допустил ошибку в оценке их деятельности, чем нарушил право собственности и свободу предпринимательства. Однако суд оба иска отклонил, а также обязал предприятия оплатить судебные издержки.
10: Почему суд встал на сторону ЕС? Как отмечает экономист, несмотря на сегодняшнее крайне тяжелое положение МАЗа и БелАЗа, они все еще остаются крупнейшими государственными автопроизводителями Беларуси, а значит, являются источниками дохода для обеспечения так называемого белорусского режима.
5: Напомню, Европейский Союз ввел первые санкции против Беларуси из-за массовых репрессий внутри страны, массовые задержания мирных демонстрантов, а также из-за давления на независимые средства массовой информации, гражданское общество и оппозицию. Суд не нашел оснований, чтобы сделать вывод, что сегодня ситуация в Беларуси по всем вышеперечисленным пунктам нормализовалась. Кроме того, МАЗ и БелАЗ активно присутствуют на российских торговых площадках. И тут можно было бы поспорить, мол, а куда белорусским предприятиям продавать, если все под санкциями? Но оба холдинга не просто сотрудничают с Россией, они продолжают обеспечивать российский ВПК. Российский ВПК критически зависит от поставок металлов и минералов. Карьерные самосвалы БелАЗ обслуживают крупнейшие российские горнодобывающие комбинаты, которые поставляют сырье для производства ракет и снарядов. В свою очередь МАЗ обеспечивает поставки военных грузовиков для нужд российской армии.
10: Некогда успешная на мировых торговых площадках МАЗ и БелАЗ сегодня находится на грани катастрофы и полностью зависит от дотаций белорусского госбюджета и кредитной поддержки, отмечает экономист. Международные санкции, разрыв кооперационных связей, переориентация на рынок России как единственного партнера, невозможность обновления производства из-за ограничений доступа к западным технологиям и качественным европейским комплектующим и коррупционные скандалы. Из этого затянувшегося кризиса выхода сегодня нет, резюмирует эксперт. Напомню, оба предприятия уже долгое время страдают от большой долговой нагрузки и регулярно просят об отсрочках по кредитам, а также терпят миллиардные убытки, что не раз обсуждалось в правительстве. К слову, МАЗ в прошлые годы официально признавался одним из самых убыточных предприятий Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
10: Куда уже меньше. В августе на 40 рублей снизилась средняя зарплата. Что на нее можно купить? Пошла на спад. Свежие данные Белстата. Средняя зарплата по стране в августе снизилась без малого на 40 рублей, а в Минске на целых 84. Между тем, по данным статистического комитета, августовская средняя ЗП по республике составила 3136 рублей до уплаты подоходного налога, а в столице – выше 4000. Собрали несколько мнений от белорусов из разных регионов об их уровне дохода. «Налоги растут, цены растут, зарплата стоит, по телевизору врут», – пишет минчанка Иоланта.
9: В мусорку все государственные новостные паблики и телеканалы. Расскажите, минчане, кто видит зарплату в 4000? Может, я к вам на работу перейду? 1000-1500 – реальная зарплата у большинства белорусов. И так уже сколько лет подряд. Я учитель математики в Минском лицее. У меня 10 класс на классном руководстве – переработки. Мой зарплатный потолок – 2300. И это Минск, детка. А что говорить про тот же вечно обделенный Могилев или Витебск? Хотя жить в Минске, не имея собственного жилья, и при этом имея двух детей и зарабатывая 2000 – это тоже квест на выживание.
10: Отмечу, по данным Белстата, средняя зарплата в августе до вычета налогов в сфере образования составила 2061 рубль, в здравоохранении – 2500. Цены уже почти сравнялись с европейскими, а местами и выше. И это при том, что зарплата в Европе в 2-3 раза больше белорусской. Делится дальнобойщик Николай.
4: Я посчитал, сколько потратил за полгода в Беларуси, пока переоформлял с женой необходимые документы для выезда на работу в Европу. Я работаю дальнобойщиком, жена в гостиничном бизнесе. Вместе собираем деньги на собственное жилье, а пока живем в деревне в Брестской области, родительский дом. Так вот, пока мы на полгода застряли в Беларуси, решая вопросы с документами, мы потратили 16 тысяч евро. Не шиковали и не куражились. Это траты на еду, в рестораны не ходили. Оплата проезда, коммуналка, лекарства, какая-то минимальная одежда и обувь по сезону. 16 тысяч евро. Более того, мы посчитали, что 300 евро – это один поход в магазин в Бресте, чтобы купить продукты и там туалетку и некоторую химию, которых хорошо, если на неделю хватит. Кроме пары шоколадок жене и от 2 до 3 пачек чипсов мне, ничего лишнего мы не покупали. Алкоголь не употребляем. Вот и посчитайте, где такие деньги заработать в Беларуси и как жить с такими ценами и местными зарплатами. И это мы еще не платим за аренду жилья.
10: Средняя зарплата быть может.

0: Живем по акциям и распродажам. А моей сестре в Витебской области вообще надо работать 3 месяца, чтобы получить такую зарплату. И вот еще что. Откуда эти данные? Кто их вообще составляет? И самое интересное, что они доходят до президента, и он верит этим цифрам.
1: Устраивает ли вас ваша зарплата и сколько лично вам нужно денег для комфортной жизни без излишеств? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что международные санкции против Беларуси – это время возможностей.
4: Ты мне скажи, проблему, которая была сложная и связана была с этими недружественными странами, как мы их называем, Западом, которые ввели против нас санкции, она будет снята в следующем году
5: полностью? Абсолютно будет снята полностью в следующем году. Когда мы с выходом
4: в это для меня серии. Очень важно, потому что 1000 раз говорю, что эти санкции, про них запрещается говорить, никаких разговоров. И это время возможностей. Если бы нас не придавили, да это везде так, мы бы это не имели. А если бы имели, то не в нашей жизни. А вот, пожалуйста, результат. Не хотите, не надо, мы сделаем сами. И если мы хвастаемся, что мы умная машиностроительная страна, мы должны это делать, чего бы ни стоило. И потом, сейчас, маме, лишних денег никогда это не будет. Но тем не менее, ты же видишь, я напрягаю национальные банки, правительства, чтобы мы изыскивали эти деньги. Как это наш вопрос? Но сейчас надо оперативнее и быстрее. Кто побежит быстрее, тот и деньги получит.
5: Совершенно верно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Понаехавших станет больше. Беларусь и Россия упрощают разрешение на проживание для граждан друг друга. Помните, как пелась песня у Державина «Брат ты мне или не брат?» Беларусь и Россия расширяют и укрепляют сотрудничество в рамках союзного государства. Об этом стало известно по итогам заседания Совета руководителей миграционных органов стран СНГ. В частности, было упрощено соглашение об обеспечении равных прав белорусов и россиян на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях РБ и РФ. Об изменениях подробнее рассказывает экономист Андрей Скоропатов.
6: Теперь на территории другой страны-участницы союзного государства можно находиться без ограничения срока. Получить ВНЖ тоже будет проще. Для этого достаточно всего лишь паспорта, подтверждающего гражданство РБ или РФ. Для белорусов при получении ВНЖ в России отменили квотирование, то есть ограничение на производство, импорт и экспорт товаров, рабочие места или предоставление услуг. Кроме того, срок рассмотрения документов для получения разрешения на ПМЖ сокращается с 3 до 2 месяцев. Также белорусам для нахождения в России, транзита, въезда и выезда достаточно иметь биометрику или идентификационные карты.
1: По всей видимости, услышаны и жалобы россиян о том, что для въезда с ребенком в Беларусь нужно слишком много бумажек. Согласно изменениям, из перечня необходимых документов убрали свидетельство о рождении для детей младше 14 лет. На фоне двустороннего упрощения правил на перемещение и проживание соцсети разделились на 2 части. Граждане РФ радуются, что поездки за бензином и в гастротуры в Беларусь станут еще легче и доступнее. Белорусы же обеспокоены тем, удастся ли сохранить независимость белорусского государства. Экономист Куропатов советует готовиться к серьезным экономическим и социальным последствиям.
6: Стремительный рост числа россиян в Беларуси – наиболее заметная тенденция в 2025-2026 годах. В сравнении с 2020-2022 годами, когда присутствие россиян в нашей стране базировалось только на политическом и военном факторах, то сегодня эта тенденция притока граждан РФ переросла в масштабное бытовое явление.

0: То есть сегодня Беларусь переживает настоящий всплеск бытовой и экономической релокации. Россияне, которым закрыты дороги в Европу, бегут в Беларусь от ограничений, запретов, топливного кризиса и мобилизации у себя на родине. Плохо во всем этом не только то, что большинство приезжающих к нам граждан РФ не уважают белорусскую культуру, независимость, язык, традиции и законы, но и то, что они ожидают, будто будут сидеть здесь на всем готовом, то есть, по сути, не планируют работать и развиваться. Очень важно здесь понимать, что россияне не решили, что Беларусь такая прекрасная и стабильная страна, где хочется жить, работать, строить будущее. Они вынуждены бегут из России в единственном возможном направлении. То есть они не планируют участвовать в развитии белорусского общества, а просто хотят отсидеться.
1: По мнению эксперта, упрощение законодательства для россиян в Беларуси, в частности по части въезда, выезда и проживания, на фоне закрытых границ с Европой, с высокой долей вероятности приведет к окончательному демографическому и экономическому поглощению Беларуси Россией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр финансов Владислав Татаринович о приоритетах ведомства на следующий год.
4: Традиционно в пакете наших основных прогнозных документов на 2027 год два наших ключевых закона по вопросам бюджетно-финансовой и налоговой политики. Это корректировки в налоговый кодекс, ну и сам непосредственно проект закона о республиканском бюджете. Я хочу отметить, наверное, в принципе, самый важный момент с точки зрения того, что формируя вот эти два, разрабатывая два проекта закона, мы исходили из оценки ситуации, которая у нас складывается по исполнению республиканского бюджета на 2026 год. Мы, в принципе, активно работаем, мы и финансовые органы на местах, с тем, чтобы все-таки обеспечить стабильное исполнение бюджета как республиканского, так и местных бюджетов. А это, естественно, основа для стабильного финансирования расходов, которые у нас в первую очередь носят социальный характер. Приоритеты, понятно, на следующий год не меняются. Это социальная сфера, это расходы на оплату труда. Естественно, это вопросы поддержки нашей экономики, вот, которая продолжает все-таки адаптироваться к непростым внешним условиям. Поэтому с точки зрения формирования проекта бюджета мы исходим из оценки текущего года. Вот, мы планируем, что в среднем доходы на следующий год, как и расходы у нас, прирастут порядка на 6%. Мы сохраним основные доходные источники, как в текущем году, среди которых будет налог на добавленную стоимость. Ну, среди расходов, я вам назвал, приоритеты у нас не меняются.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Обратный отсчет до мобилизации. В свежей статье РИА Новости Литве прямо пригрозили еще одной короткой СВО. Что это значит для простых россиян? Госагентство опубликовало колонку под заголовком «Россию ждет еще одна СВО». Она будет очень короткой. Автор статьи Александр Носович. В материале он пригрозил странам Балтии ракетным ударом. Совпадение или нет, однако колонка появилась через несколько дней после того, как парламент Литвы отменил конституционный запрет на размещение в стране ядерного оружия. Угрозы атаковать европейские страны, члены НАТО, ракетами в России звучат не впервые. Однако в первый раз такая угроза появилась на сайте в государственном агентстве. Именно это и настораживает, говорят военные аналитики. Ведь если высшее командование действительно рассматривает такую возможность мобилизации, точно не избежать. И одними срочниками тут точно не обойтись, отмечают эксперты.
6: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей.
5: Подобных обращений сейчас тьма, говорят военные адвокаты. Они отмечают запросы от родственников, приходят из разных уголков России. Вот недавний случай, о котором рассказала сестра срочника Вероника.
6: Моему младшему брату 19 лет. Его призвали на срочную службу. На сборном пункте предложили подписать документ, объяснив, что это не контракт, это всего лишь рапорт, который якобы поможет ему пройти срочную службу на Сахалине, рядом с домом. При этом говорили примерно следующее. У тебя родители пенсионеры, тебе лучше остаться рядом с семьей. Это не контракт, это гарантия остаться на Сахалине. Просто после года срочной службы нужно будет еще один год поработать. С зарплатой, будешь домой хотеть, бла-бла-бла. В общем, поверив этим словам, он поставил подпись. При этом он подписал только один лист в единственном экземпляре. Но уже на следующий день понял, что, вероятно, могла речь идти о контракте.
5: Практика принуждения срочников подписать контракт тянется еще с Курской операции, говорит адвокат Артем Клыга.
7: То есть они посмотрели, что там после боевых действий в Курской области, даже когда они там закончились, можно на самом деле использовать срочную военную службу как источник для пополнения солдат. Только делать это хитрее. Не в статусе срочника отправлять, да, человека в зону боевых действий, чтобы там не начались возмущения, мол, вы срочников используете там, в войне, а переводить их на контракт. А вот как переводить? Ну, хитрыми способами Минобороны, в том числе, которые включают психологическое и физическое насилие. Стали это применять. В 2025 году сначала стеснялись, к концу года уже не стеснялись. В 2026 году, по-моему, всем уже плевать, и мы получаем эти обращения регулярно о разных способах. В основном это, конечно, обман.
5: Несмотря на то, что власти официально отрицают проведение второй волны мобилизации, военкоры и командиры на фронте, наоборот, говорят о ее необходимости. По их данным, линия фронта сильно растянута, и людей для удержания даже завоеванных позиций не хватает. Что говорить об анонсированном на конец осени наступлении в Донбассе?
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Один за всех и все за одного. Беларусь и Россия два дня в Москве разбирали нюансы договора о гарантиях безопасности. До чего договорились? Ядерная и биологическая безопасность, противодействие санкциям и всесторонняя помощь в борьбе с внешними угрозами, терроризмом и экстремизмом. По сути, на заседании в Москве Беларусь и Россия еще раз обозначили безусловную готовность, обоюдной поддержки и содействия в военной сфере. На фоне катастрофической нехватки человеческих ресурсов российской армии эти договоренности вызывают серьезную обеспокоенность. Обострилась и ситуация с вербовкой белорусов, отмечает политический аналитик Ирина Соколова.
8: В последние недели заметно было, что в белорусском сегменте интернета появляется все больше объявлений, предлагающих белорусским гражданам заключить контракт с российской армией и отправиться на войну против Украины. Реклама вот такой вербовки распространяется через Telegram, Viber, другие платформы, которые активно используются в Беларуси, и в том числе в локальных чатах белорусских городов и даже деревень. Там тоже единовременные выплаты, крупные, российское гражданство по упрощенной процедуре и разные социальные льготы. Обещаю даже урегулировать проблемы с законом.
1: По мнению Соколовой, в поисках предлогов для мобилизации, в том числе и в Беларуси, эксперты не исключают возможность провокаций. Напомню, пресс-секретарь Дмитрий Песков открыто заявил, что территория Литвы будет под прицелом российского ядерного оружия. А в некоторых российских госсми появилась информация о том, что следующее СВО ждет Литву. Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также высказал опасения по поводу готовящихся угроз со стороны России. Цитирую. «Мы получаем информацию из многих источников о том, что россияне готовят нечто масштабное. Путину нужен предлог для мобилизации, поэтому они могут провести операцию под чужим флагом, чтобы сказать россиянам, на нас напали, поэтому мы должны мобилизоваться». Также после встречи с министром иностранных дел Беларуси Сикорский заявил, что белорусы очень обеспокоены возможностью втягивания в войну. Политический обозреватель Александр Фридман подтверждает, что складывается действительно опасная ситуация.
9: Война в Украине продолжается. Как известно, эту войну может остановить именно тот, кто эту войну начал, а именно Россия. останавливать эту войну Россия не желает никоим образом. То есть они бросают все новые и новые ресурсы в эту войну, они убеждены, что смогут добиться позитивных для себя результатов, если им удастся ослабить европейскую поддержку. Но чтобы ослабить европейскую поддержку, надо повышать риск для европейцев как раз-таки в этой войне, чтобы в Европе все больше задумывались о том, что это означает эта война, что означает втягивание в эту войну для Европы. Поэтому и идет, собственно говоря, перенос действий в рамках диверсии, саботажа, дронов, чего угодно на европейскую территорию.
1: Фридман также отмечает, что Россия не оставляет мысли продавить сухопутный коридор из Беларуси в Калининградский анклав через Литву. А в этом случае, уверен эксперт, мобилизации белорусских граждан не избежать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Все груз 200. Студентка из Краснодара рассказала, что из 52 знакомых на СВО выжили только 4. Дарье всего 20, и горе стало неизменной частью ее жизни. Девушка говорит, что устала от похорон, а они устраиваются регулярно, ведь много родственников ушло на СВО и там и погибло.
11: В общем, многих знакомых где-то 52 человека забрали, 48 погибло. Груз 200 пришли. 4 человека в живых остались. Братья, дяди были. Больше всего братьев было. У меня очень много братьев. Двоюродных и крестного моего забрали, сестры крестного забрали, маминого брата забрали, папиных братьев позабирали. И оттуда никто живым еще не вернулся.
10: Спецоперация забрала у Дарьи и самых близких – брата и мужа. Пара поженилась совсем недавно. Не успев прожить и года вместе, супруга забрали прямо из военкомата на фронт, хотя он пришел туда просто для сверки данных.
11: У меня муж там, супруг погиб там. А у него выбора не было. Пришла повестка явиться в военкомат. Он явился. И его под руки, и в машину. Сразу же с военкомата забрали. Где-то месяца 3 прошло. Мне звонят и говорят, то, что на один муж ваш, шлите на опознание.
10: По словам Дарьи, в ее городе, Краснодаре, идет скрытая мобилизация. Мужчин вынуждают подписывать контракт. Приходят повестки для сверки данных, как и ее мужу. Однако из военкомата уже никто не возвращается. Недавно такая повестка пришла отцу девушки, и она всячески отговаривает его от явки в военкомат.
11: Я за своего папу сейчас переживаю очень сильно на данный момент. Папе 52. Повестка пришла явиться в военкомат. И я боюсь его отпускать туда. Это папа. Я не знаю, что я буду делать без него. Сейчас будут вламываться в дома, вытаскивать, наглую, с работы будут собирать. Сейчас это будет вообще... Я даже боюсь папу на улицу выпустить в данный момент.
10: Брат Дарьи, Даниил Закоптелов, служил в 70-м гвардейском мотострелковом полку. 22-летний парень был отправлен на СВО против собственной воли. По словам девушки, он попал в отделение полиции, где его сильно избили. Затем его передали в военкомат, где заставили подписать контракт. Сейчас Даниил не выходит на связь уже около полугода. В части говорят, он пропал без вести. Семья надеется, что парень жив и находится в плену.
11: У меня брата забрали так. Он говорил, что избивали. Он не хотел ехать, он сопротивлялся, его убитыми начали. И так его и забрали. А оттуда его забрали на СВО. Потому что людей не хватает. Идут невинные люди, погибают. Они начали войну, а люди, нормальные люди, начинают гибнуть из-за этого. Вот едешь на кладбище, там просто все забито молодыми пацанами, СВОшниками.
10: И подобная ситуация не только в Краснодаре. Аллеи героев стремительными темпами разрастаются по всей стране. Показательная история произошла в Курской области. Там, в Ушаковской школе поселка Камыши, открыли мемориал 10 выпускникам школы. Все они погибли на СВО. При этом население поселка, по данным последней переписи, составляет всего 1370 человек.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Снова дроны над головами белорусов. После затишья спутники снова зафиксировали залеты российских БПЛА на территорию Беларуси. Как вести себя, если увидели дрон?
13: Менее чем за сутки минимум 3 российских беспилотника находились в воздушном пространстве Беларуси. Один из беспилотников 24 сентября вылетел из района Чернобыльской зоны на Гомельщине и курсом в сторону народичей Житомирской области. Позже этот беспилотник фиксировался в районе Лоева. Еще один беспилотник находился на территории Беларуси у границы с Черниговской областью.
12: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. Причем сентябрь вообще стал рекордным по числу таких эпизодов. Только 12 и 13 сентября над Гомельской областью пролетело как минимум 10 российских беспилотников, а 21 сентября еще 7. Что делать обычному человеку, если он увидел или услышав беспилотник, объясняет специалист по гражданской безопасности Александр Воронцов.
14: Первое правило – не стоять у окна и не выходить на балкон, посмотреть или снять видео. Лучше спуститься в укрытие. Если его рядом нет, использовать правило двух стен. Между человеком и улицей должны находиться как минимум две капитальные стены. На улице нужно держаться подальше от административных, военных и крупных инфраструктурных объектов. А если дрон или его обломки упали, ни в коем случае не подходить, не трогать и не пытаться что-то разобрать.
12: Белорусы в комментариях пишут, что с бомбоубежищами в стране беда. Мол, полной открытой карты укрытий вообще нет. Еще несколько лет назад государственное телевидение объясняло это вопросами безопасности и обещало, что при чрезвычайной ситуации людям сообщат адрес ближайшего укрытия. Дроны уже летают над головой, особенно у жителей приграничья, но информации о рабочих укрытиях нет. Там, где есть соответствующие таблички, висит замок, говорит гомельчанин Сергей, который решил проверить ближайшее к его дому укрытие.
15: Вот замок висит. Ну и что вы с этим замком сделаете, когда вы ночью прибежите сюда?
16: Если кто-то думает, ну это сейчас непонятно, а потом, когда возникнет ситуация, будет что-то понятно, да ни черта подобного. Я лично обращался в управление гражданской защиты администрации муниципального образования. Они мне не смогли дать на элементарные вопросы пояснения.
12: Только за первые месяцы этого года после проверок укрытий выдали 66 предписаний об устранении нарушений. 11 должностных лиц привлекли к административной ответственности. Одна часть убежищ запущена, другая давно используется совсем не по первоначальному назначению, рассказывает историк Алексей Сахник, который изучал состояние белорусских убежищ.
17: И что касается системы так называемой гражданской обороны, то есть инфраструктуры, которая в советское время строилась там в расчете на катастрофическую войну, она полностью пришла в упадок, фактически разрушена, ее никак не привели в порядок. Но никаких приспособленных бомбоубежищ, оборудованных там источником там, водой, припасами, электричеством, системами очистки воздуха, защиты от радиации, ничего там не осталось.
12: В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Специалисты рекомендуют заранее понять, где находится ближайший подвал, подземный переход или другое подходящее укрытие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о строительстве спецтехники для заготовки леса.
18: Я на ощущение говорил о том, что наше ощущение, что мы не все вырубаем в лесу то, что нужно вовремя вырубать. И недавно мне доложили, что да, действительно так. Мы спелый лес не вовремя заготавливаем. Ну, лес же возделывается для того, чтобы иметь доску, рейку и прочее. Совершенно для того, чтобы человек мог использовать. Не все вырубается. В лесу без вас работать мы не сможем.
19: Мы это понимаем.
18: Уже топором и пилой «Дружба-2», или как она называется, это, уже никто не работает. И не надо. У нас и людей нет таких, чтобы работать таким образом в лесу. Поэтому без ваших этих харвестеров, форвардеров, мы ничего там сделать не можем. Ну, а опять же, чисто интуитивно в свое время я почувствовал, что нам надо, как машиностроительной стране, поработать над качеством.
19: Это так.
18: И вот у вас я тоже вижу эта проблема. Кстати, решение принималось в твою министерскую должность.
19: Совершенно верно.
18: Поэтому... Но я очень рассчитываю, что ты толкнешь Амкадор не вниз, а вверх.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Школьников готовят в солдаты в результаты обучения старшеклассников. Минпросвещение планирует добавить пункт о готовности защищать государственный суверенитет. Соответствующий проект поправок Минпросвещение внесло в программу среднего общего образования. Решимость защищать суверенитет планируют включить в личностные результаты изучения русского языка, литературы, химии и географии. Так будут оценивать школьников 10-11 классов. Мол, проявляешь решимость защищать суверенитет, значит, знаешь предмет хорошо. То есть детей прямым текстом со школьной скамьи агитирует идти в армию, говорит бывший учитель математики Екатерина Попова.
20: Школа и политика, они несовместимы. Оставьте детей в покое. Они задумались о том, кого хотят получить? Они хотят получить солдатиков. Да, таких вот оловянных солдатиков поставили там, да. Ну, кто-то, одни из солдатиков пойдут на войну, другие солдатики будут им патроны делать, третьи солдатики будут там, ну, что-то еще делать, да, там, программное обеспечение для вот этого всего. Но они как бы все должны вот безропотно это все делать. Мне кажется, что это работа на в долгую. Это как бы они приготовились вперед лет на 5-10, готовить себе оболваненных детей.
2: Причем агитируют не только старшеклассников. Недавно в Бурятии на спортивном празднике для детей «Кросс нации» развернули мобилизационный пункт. При этом военный со сцены призывал учеников 5-8 классов идти воевать. Дочь депутата Госдумы от КПРФ Вячеслава Мархаева Саяна говорит, была в шоке от услышанного.
21: После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети. Я вышла буквально со слезами, потому что для чего мы их растим? Для чего мы их учим добру, любви, любви к миру, спорту?
2: По словам женщины, она не смогла больше находиться на мероприятии, ведь сама воспитывает 11-летнего сына и не хочет, чтобы его агитировали идти воевать. Сейчас в образовательной системе наметилась очень опасная тенденция. Вместо знаний дети получают установку «готовиться умереть за родину», считает социолог Егор Беспалый.
22: Сейчас в образовании две функции, по большому счету. Это пропаганда и начальная военная подготовка. Вот в эту сторону сейчас сдвигаются учебные планы, в эту сторону сдвигается тактика педагогической работы с детьми на всех уровнях, от детского сада до там, школы и дальше университета. Мы видим рост присутствия оружия, опять же, на всех уровнях, включая детский сад. Мы видим прославление войны, такие элементы культа смерти.
2: Показателен в этом смысле учебник для средних школ «Военная история России» под редакцией помощника президента Владимира Мединского, который был выдан в прошлом году. Последняя глава учебника завершается словами: «Наши граждане должны знать, что российский воин – это самая надежная гарантия мира в России. Подумай, возможно, он – это ты». Вот так со страниц учебника истории школьников в открытую готовят идти воевать.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о строительстве спецтехники для заготовки леса.
18: Я на ощущение говорил о том, что наше ощущение, что мы не все вырубаем в лесу то, что нужно вовремя вырубать. И недавно мне доложили, что да, действительно так. Мы спелый лес не вовремя заготавливаем. Ну, лес же возделывается для того, чтобы иметь доску, рейку и прочее. Совершенно для того, чтобы человек мог использовать. Не все вырубается. В лесу без вас работать мы не сможем.
4: Мы это понимаем.
18: Уже топором и пилой «Дружба-2», или как она называется, это, уже никто не работает. И не надо. У нас и людей нет таких, чтобы работать таким образом в лесу. Поэтому без ваших этих харвестеров, форвардеров, мы ничего там сделать не можем. Ну, а опять же, чисто интуитивно в свое время я почувствовал, что нам надо, как машиностроительной стране, поработать над качеством.
4: Это так.
18: И вот у вас я тоже вижу эта проблема. Кстати, решение принималось в твою министерскую должность.
4: Совершенно верно.
18: Поэтому, ну, я очень рассчитываю, что ты толкнешь Амкадор не вниз, а вверх.
19: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
23: Мосаме сарма.
19: Лето.
23: Мосаме гарма.
19: Весна.
23: Бахар.
19: Осень.
23: Хизан.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
24: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
25: Да, тема прям горячая.
24: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят: экспорт вырос на 23%.
25: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
24: Ага, но бумаги.
25: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
24: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
25: Угу.
24: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
25: Логично, выручка 100 рублей.
24: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
25: Так, ну получается 126 рублей.
24: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
25: а яблок-то физически стало меньше.
24: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
25: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
24: Да-да-да. В открытом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
25: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
24: Ходят, да.
25: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
24: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
25: Ого, приличный объем.
24: А сейчас?
25: 22-24 тысячи штук.
24: Падение на треть.
25: 100%. Падение физического объема.
24: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
25: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
24: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
25: В смысле некуда?
24: Ого. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
25: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
24: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
25: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
24: Калий.
25: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
24: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
25: В ту же Бразилию, Китай.
24: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
25: Минус 30%. Но почему? Спрос на рынке бешеный.
24: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
25: Литовский порт, да.
24: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
25: А сейчас этот маршрут отрезан?
24: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
25: Это же тысячи километров!
24: 2,5 тысячи вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
25: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
24: Работают. Но это работа ради работы.
25: В каком смысле?
24: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
25: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
24: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
25: Затопят?
24: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
25: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
24: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
25: Ловушку?
24: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
25: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
24: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
25: Диктует цены.
24: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
25: И просят скидки?
24: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
25: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
24: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
25: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
24: А в нефтянке рынке все еще жестче.
25: С нефтепродуктами тоже скидки.
24: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
25: А сейчас?
24: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
25: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
24: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
25: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
24: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
25: И сколько страна на этом теряет?
24: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
25: В год?
24: В месяц.
25: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
24: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
25: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
24: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
25: Ну почему сразу деградации?
24: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
25: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
24: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
25: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
24: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
25: То есть просто собирают из чужих деталей?
24: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
25: А в чем риск-то?
24: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
25: Так.
24: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
25: Угу.
24: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАВ. С теми же самыми деталями.
25: Но дешевле?
24: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
25: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
24: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
25: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
24: Ага.
25: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
24: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
25: Ого!
24: Экономика тупо живет в долг.
25: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
24: Да, 14,4 миллиарда долларов.
25: Ну вот, огромная подушка безопасности?
24: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
25: И отлично. Золото – самый надежный актив.
24: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
25: Но золото можно продать на бирже?
24: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
25: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
24: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
25: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
24: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
25: Обалдеть.
24: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
25: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
24: Абсолютно.
25: Слушай, ну макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
24: Это статистический мираж.
25: В смысле?
24: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
25: А какая реальная безработица?
24: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
25: Это как?
24: Человек не уволен, но…
25: Но?
24: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на четырехдневку.
25: Ага, и платят меньше.
24: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
25: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
24: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
25: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
24: Например?
25: Ну, сложная химия.
24: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут...
25: Инженеры.
24: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
25: И куда они?
24: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
25: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
24: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
25: Да уж.
24: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
25: Цены растут.
24: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
25: Угу.
24: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
25: А внутри страны дефицит.
24: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
25: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
24: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжение и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Минск ходит по тонкому льду. Литва вручила Беларуси ноту протеста. Суть претензий известна.
13: В ночь на 22 сентября с белорусской территории были запущены воздушные шары с контрабандой. Инцидент создал прямую угрозу гражданской авиации. Литве пришлось временно ограничивать полеты пассажирских рейсов. Вильнюс расценивает участившиеся запуски как систематические гибридные действия, угрожающие национальной безопасности.
12: МИД Литвы требует жестко пресечь контрабанду и обеспечить немедленный контроль границы.
13: В случае повторения инцидентов мы обещаем принять дополнительные меры.
12: Об аналогичных случаях контрабанды с территории Беларуси регулярно заявляет не только Литва, но и Польша с Латвией, рассказывает юрист Юлия Боброва.
6: Мало того, что контрабанда, так из-за них периодически останавливают работу аэропорты. Именно они стали причиной, по которой местному правительству пришлось на месяц закрыть границу с нашей страной. Думаю, все это помнят.
7: Там же люди живут на границе. Они рассказывают, что когда заборов не было, то контрабандисты просто пешком ходили туда-сюда. Потом появились эти шары и дроны. Скорее всего, на этом как-то зарабатывают и сами пограничники, так как долго проблема даже не поддавалась огласке. Но когда уже они начали до Вильнюса долетать, то об этом заговорили на самом высоком уровне.
12: А вот Александр Лукашенко в контрабанде проблем не видит. По его мнению, она всегда существовала. По его словам, соседние страны специально нагнетают и политизируют проблему дронов и метеозондов.
18: И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают, если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
12: Эксперты говорят, что на самом деле масштабы преступлений колоссальные. Контрабанда идет не только дронами и воздушными шарами, но и грузовиками, по железной дороге, а также через зеленую границу. Если Минск не перекроет этот канал, расплачиваться за контрабандистов в итоге снова будут обычные белорусы. Очередями на границе, закрытыми маршрутами и еще более сложными поездками в Евросоюз. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
12: Эре бульбы конец. Почему в Беларуси сокращаются урожай и экспорт картофеля?
18: Смотрите, чтобы вы не потеряли картофель. Организуйте работу в сельхозпредприятиях так, чтобы не было ни одного замечания. Сегодня нельзя шутить. Пошутили с картошкой в прошлом году, получили от населения по ушам. И оправдываемся от президента до председателя исполкома. Оправдываемся, что картофель в России был дороже в 3 раза, его вывезли. Ну так надо было произвести столько, чтобы на внутреннем рынке хватало картофеля и можно было продать.
12: Эти прошлогодние слова Александра Лукашенко стали пророческими. По данным Белстата, за последние 30 лет урожай картофеля в Беларуси сократился почти в 3 раза. С 7 миллионов тонн в 1994 году до 3 в 2026. Причина – государственное регулирование цен, которое привело к дисбалансу на рынке, объясняет аграрный экономист Андрей Левкович.
8: История-то давняя, она связана еще с 2023 годом, когда было перепроизводство картофеля. Цены упали настолько, что на следующий год его было посеяно меньше. Урожай, ну не на четверть, на 20% его было меньше собрано. В принципе, этого было вполне достаточно для того, чтобы обеспечить и хранилище, и магазины. Но да, действительно, связано это было с тем, что при зафиксированных низких ценах внутри страны и чуть ли не до 8 раз, так сказать, более дорогом картофеле в России его просто стало выгодно вывозить. При этом, конечно же, в общем, грубо говоря, хороший картофель был вывезен.
12: В итоге хороший отборный картофель пошел на экспорт в Россию, а в белорусских магазинах ничего и не осталось, напоминает эксперт.
8: После этого Лукашенко заявил, что, оказывается, картофель припрятывали в этих самых розничных магазинах специально для того, чтобы создать видимость его дефицита, с тем, чтобы обвинить Лукашенко. Значит, картофель моментально появился. Он появился, но при этом, на самом деле, он появился не белорусский, а азербайджанский, казахстанский, какой угодно.
12: После этого Александр Лукашенко посоветовал всем недовольным сажать картошку самостоятельно, как это делает он.
18: Они думали, что картошка растет в интернете. Оказалось, не в интернете картошка растет. Она растет в поле. У нас ноют, начиная от деревни до районного центра и городов. Люди, которые имеют свои дачи. Вы чего ноете? Чего вы воете? Но у нас хватает семян. Ну так вы 2 борозенки для себя, чтобы 2 мешка картошки, высаживаете на этом клочке земли или же в деревнях. В деревне же не обрабатывают участки. Николай Николаевич, вы на своей даче посадили?
9: Ежегодно сажу.
18: Есть картошка? Вот у него есть картошка без проблем. Высокого уровня чиновник. А обычному человеку, у которых детки маленькие, мне картошка не надо. Я ее найду, 1,5 мешка. Но у меня 2 участка. Хотите посмотреть, пожалуйста, хоть сейчас.
12: По словам экспертов, среднестатистический белорус еще как-то выкрутится. Найдет картошку в магазине, купит импортную или посадит те самые 2 бороздки на даче. А вот с экспортом так не получится. Картофельный кризис уже привел к тому, что Беларусь впервые в истории выпала из топ-20 мировых лидеров и экспортеров продукта. И для экономики, которая и без того страдает на фоне санкций, потеря позиции по главному символу страны бьет особенно больно, говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19

0: Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
1: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
2: Он кондитер. Он тяжелее поварёшки ничего в руках не держал.
1: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
3: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
1: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
5: Глава правительства Александр Турчин о социально-экономическом развитии в 2027 году.
6: Исходим из того, что прогноз социально-экономического развития должен быть нацелен на выполнение задач пятилетней программы и формировать условия для дальнейшего роста благосостояния населения. В представленных прогнозных документах определены важнейшие целевые параметры развития. Показатели весьма напряженные, учитывая сохраняющиеся внешние ограничения и ухудшение оценок по росту экономики нашего основного партнера Российской Федерации. На этой основе осуществлена разработка проекта бюджета и целевых показателей денежно-кредитной политики. Для правительства и Национального банка в качестве задач определены рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиции в основной капитал, экспорта товаров и услуг, ограничение уровня инфляции. То есть перечень показателей сохраняется таким же, как и в этом году. На чем бы хотелось еще остановиться, это прежде всего показатели эффективности нашей работы, это инвестиции, показатели экспорта товаров и услуг. То есть мы должны понимать, что за каждым нашим действием должна стоять эффективность. Хотелось бы обратить внимание на сферу услуг, потому что, на наш взгляд, это та сфера, где мы сегодня можем прибавить.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Беспробудная яма. Суд ЕС снова отказал снимать санкции с МАЗа и БелАЗа. Как за эти годы изменилась жизнь этих заводов? Ставка не сыграла. Управляющая компания холдингов МАЗ и БелАЗ в очередной раз пытались через суд обжаловать введенные против них санкции Европейского Союза. Для предприятий снятие ограничений – это, пожалуй, единственный выход – выйти из затянувшегося кризиса. Но ЕС продолжает твердо стоять на своем. Делится подробности экономист Валерий Седых.
8: По результатам рассмотрения исковых заявлений, суд признал обоснованными действующие европейские санкции и в отношении МАЗа, и в отношении БелАЗа. Отмечу. Флагманы белорусской промышленности пытались оспорить продление действия санкций, утверждая в частности, что Совет Европейского Союза допустил ошибку в оценке их деятельности, чем нарушил право собственности и свободу предпринимательства. Однако суд оба иска отклонил, а также обязал предприятия оплатить судебные издержки.
7: Почему суд встал?

0: на сторону ЕС. Как отмечает экономист, несмотря на сегодняшнее крайне тяжелое положение МАЗа и БелАЗа, они все еще остаются крупнейшими государственными автопроизводителями Беларуси, а значит, являются источниками дохода для обеспечения так называемого белорусского режима.
1: Напомню, Европейский Союз ввел первые санкции против Беларуси из-за массовых репрессий внутри страны, массовые задержания мирных демонстрантов, а также из-за давления на независимые средства массовой информации, гражданское общество и оппозицию. Суд не нашел оснований, чтобы сделать вывод, что сегодня ситуация в Беларуси по всем вышеперечисленным пунктам нормализовалась. Кроме того, МАЗ и БелАЗ активно присутствуют на российских торговых площадках. И тут можно было бы поспорить, мол, а куда белорусским предприятиям продавать, если все под санкциями? Но оба холдинга не просто сотрудничают с Россией, они продолжают обеспечивать российский ВПК. Российский ВПК критически зависит от поставок металлов и минералов, карьерные самосвалы БелАЗ обслуживают крупнейшие российские горнодобывающие комбинаты, которые поставляют сырье для производства ракет и снарядов. В свою очередь МАЗ обеспечивает поставки военных грузовиков для нужд российской армии.
0: Некогда успешная на мировых торговых площадках МАЗ и БелАЗ сегодня находится на грани катастрофы и полностью зависит от дотаций белорусского госбюджета и кредитной поддержки, отмечает экономист. Международные санкции, разрыв кооперационных связей, переориентация на рынок России как единственного партнера, невозможность обновления производства из-за ограничений доступа к западным технологиям и качественным европейским комплектующим и коррупционные скандалы. Из этого затянувшегося кризиса выхода сегодня нет, резюмирует эксперт. Напомню, оба предприятия уже долгое время страдают от большой долговой нагрузки и регулярно просят об отсрочках по кредитам, а также терпят миллиардные убытки, что не раз обсуждалось в правительстве. К слову, МАЗ в прошлые годы официально признавался одним из самых убыточных предприятий Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о проверке боеготовности противовоздушной обороны Беларуси.
4: И на очереди военно-воздушные силы войска противовоздушной обороны. Один из знаковых и важных видов вооруженных сил при ведении сегодня современных военных конфликтов. И не только при ведении военных конфликтов, но и при защите территории страны в мирное время. Военно-воздушные силы ПВО в мирное время выполняют задачи по боевому дежурству, по охране воздушных границ не только нашей страны, но и внешнего периметра союзного государства нашей страны. Поэтому они должны быть всегда в боеготовом состоянии, готовы выполнить внезапно возникающие задачи, прикрыть критически важные объекты, ну и много других задач, которые стоят перед ними даже в мирное время.
2: Новости регионов на радиосигнал.
0: Комитет госконтроля Брестской области проверил объекты торговли и общественного питания Пружанского района. Были выявлены нарушения правил торговли и санитарных норм, в том числе просроченные товары. Продукция с истекшими сроками годности продавалась в трех торговых объектах. Обнаружили просроченные мясные полуфабрикаты, хлебобулочные и кондитерские изделия. Например, в одном из магазинов были торты, сроки годности у которых истекли 4 дня назад. Просрочка по отдельным продовольственным товарам составила 70 суток. Также в продаже находились товары без документов, подтверждающих их качество и безопасность. На беляши, пиццу, чебуреки не предоставили качественные документы. По результатам контроля более 15 килограммов продукции изъяли из обращения. По требованию КГК собственники торговых объектов приняли меры по наведению порядка. В Минской области подросток в шутку заминировал объекты инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело. В чат-бот МВД «Мы всегда рядом» пришли сообщения о минировании больницы в Солигорске и школы в Слуцке. За отмену подрыва заявитель потребовал выкуп. Милиционеры отреагировали незамедлительно и вскоре вышли на 14-летнего жителя Слуцка. Оказалось, что школьник надеялся на анонимность. Для своего розыгрыша он использовал купленный аккаунт в Telegram. О проделке юноша рассказал другу, радуясь своей находчивости. Теперь он предстанет перед законом. На полигоне в Брестской области прошел тактический сбор с руководителями и заместителями командиров соединений воинских частей ВВС и войск ПВО, отвечающими за боевую подготовку. Военнослужащим продемонстрировали новые мишенные комплексы, имитирующие беспилотные летательные аппараты, работу авиации и мобильных огневых групп. Отмечу, такие группы созданы как в штатном составе, так и в отдельных воинских частях и подразделениях Беларуси. Сейчас на полигоне проводится подготовка специалистов, которые в дальнейшем будут выполнять задачи по противодействию БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но еще больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
0: Понаехавших станет больше. Беларусь и Россия упрощают разрешение на проживание для граждан друг друга. Помните, как пелась песня у Державина «Брат ты мне или не брат?» Беларусь и Россия расширяют и укрепляют сотрудничество в рамках союзного государства. Об этом стало известно по итогам заседания Совета руководителей миграционных органов стран СНГ. В частности, было упрощено соглашение об обеспечении равных прав белорусов и россиян на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях РБ и РФ. Об изменениях подробнее рассказывает экономист Андрей Куропатов.
5: Теперь на территории другой страны-участницы союзного государства можно находиться без ограничения срока. Получить ВНЖ тоже будет проще. Для этого достаточно всего лишь паспорта, подтверждающего гражданство РБ или РФ. Для белорусов при получении ВНЖ в России отменили квотирование, то есть ограничение на производство, импорт и экспорт товаров, рабочие места или предоставление услуг. Кроме того, срок рассмотрения документов для получения разрешения на ПМЖ сокращается с 3 до 2 месяцев. Также белорусам для нахождения в России, транзита, въезда и выезда достаточно иметь биометрику или идентификационные карты.
0: По всей видимости, услышаны и жалобы россиян о том, что для въезда с ребенком в Беларусь нужно слишком много бумажек. Согласно изменениям, из перечня необходимых документов убрали свидетельство о рождении для детей младше 14 лет. На фоне двустороннего упрощения правил на перемещение и проживание соцсети разделились на две части. Граждане РФ радуются, что поездки за бензином и в гастротуры в Беларусь станут еще легче и доступнее. Белорусы же обеспокоены тем, удастся ли сохранить независимость белорусского государства. Экономист Куропатов советует готовиться к серьезным экономическим и социальным последствиям.
5: Стремительный рост числа россиян в Беларуси – наиболее заметная тенденция в 2025-2026 годах. В сравнении с 2020-2022 годами, когда присутствие россиян в нашей стране базировалось только на политическом и военном факторах, то сегодня эта тенденция притока граждан РФ переросла в масштабное бытовое явление. То есть сегодня Беларусь переживает настоящий всплеск бытовой и экономической релокации. Россияне, которым закрыты дороги в Европу, бегут в Беларусь от ограничений, запретов, топливного кризиса и мобилизации у себя на родине. Плохо во всем этом не только то, что большинство приезжающих к нам граждан РФ не уважают белорусскую культуру, независимость, язык, традиции и законы, но и то, что они ожидают, будто будут сидеть здесь на всем готовом, то есть, по сути, не планируют работать и развиваться. Очень важно здесь понимать, что россияне не решили, что Беларусь такая прекрасная и стабильная страна, где хочется жить, работать, строить будущее. Они вынуждены бегут из России в единственном возможном направлении. То есть они не планируют участвовать в развитии белорусского общества, а просто хотят отсидеться.
0: По мнению эксперта, упрощение законодательства для россиян в Беларуси, в частности по части въезда, выезда и проживания, на фоне закрытых границ с Европой, с высокой долей вероятности приведет к окончательному демографическому и экономическому поглощению Беларуси Россией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
7: Трэш, я думал, до нас долетит. Охренеть.
6: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
8: Короче, у нас вон горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
6: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил и губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
9: Всем привет. Ну что, Воронеж, расскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
6: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж-Синтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300-С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
10: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
6: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
11: Вот 2 недели в Перми было все нормально. Не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
6: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливом Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что международные санкции против Беларуси – это время возможностей.
12: Ты мне скажи, проблему, которая была сложная и связана была с этими недружественными странами, как мы их называем, Западом, которые ввели против нас санкции, она будет снята в следующем году
13: полностью? Абсолютно будет снята полностью в следующем году.
12: Ну,
13: вот когда это, мы с выходом в ООН.
12: Это для меня очень важно, потому что тысячу раз говорю, что эти санкции, про них запрещается говорить, никаких разговоров. И это время возможностей. Если бы нас не придавили, да это везде так, мы бы это не имели. А если бы имели, то не в нашей жизни. А вот, пожалуйста, результат. Не хотите, не надо, мы сделаем сами. И если мы хвастаемся, что мы умная машиностроительная страна, мы должны это делать, чего бы ни стоило. И потом, сейчас момент. Лишних денег никогда это не будет. Но тем не менее, ты же видишь, я напрягаю национальные банки, правительства, чтобы мы изыскивали эти деньги. Как это наш вопрос? Но сейчас надо оперативнее и быстрее. Кто побежит быстрее, тот и деньги получит.
13: Совершенно верно.
2: Важный сигнал.
6: Русские вербовщики уже и тут. Белорусы в Польше стали получать сообщения с предложением работы за 35 евро в час. Что важно знать?
14: Здравствуйте. Агентство набирает 30 сотрудников на удаленную работу. Оплата 35 евро в час. Опыт не требуется. График свободный. За отклик на вакансию – бонус 10 евро. Все подробности можно узнать у нашего менеджера в Telegram.
6: Примерно так выглядит новая рассылка, которую начали получать белорусы в Польше. Сообщение маскируют под вакансии известного кадрового агентства, а после перехода для уточнения информации в мессенджеры человека встречает аккаунт якобы женщины-рекрутера, рассказывает эксперт по дезинформации Михал Марек.
15: Скорее всего, именно таким образом российские спецслужбы ищут и склоняют к сотрудничеству находящихся в Польше иностранцев, готовых выполнять простые задания от размещения в интернете соответствующих комментариев до актов диверсии.
6: Эксперты напоминают, что летом польские спецслужбы задержали гражданина России, который через соцсети вербовал людей для диверсионной деятельности на территории Польши. В другом деле фигурирует белорус Виталий С.
14: По версии польского следствия, он получил через Telegram задание провести разведку склада в Люблинском воеводстве, снял объект на видео и передал материалы заказчику. Оплату мужчина получил в криптовалюте. Позже его обвинили в подготовке поджога этого склада.
6: То есть начинаться все действительно может с совершенно обычной подработки, предупреждает эксперт по дезинформации.
15: Сначала человеку предлагают хорошие деньги за простое действие, затем появляются просьбы оставить комментарий, сфотографировать объект или проверить конкретный адрес. А когда становится понятно, на кого он фактически работает, отказаться может быть уже значительно сложнее. Работодатель подключает угрозы и шантаж, если человек пытается выйти из преступной схемы.
6: Белорусам в Польше и других странах рекомендуется особенно осторожно относиться к вакансиям с необычно высокой оплатой и отсутствием требований. 35 евро в час за легкую работу без опыта может оказаться неудачной вакансией, а первым шагом в уголовном деле о шпионаже или диверсии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что международные санкции против Беларуси – это время возможностей.
12: Ты мне скажи, проблему, которая была сложная и связана была с этими недружественными странами, как мы их называем, Западом, которые ввели против нас санкции, она будет снята в следующем году.
13: Абсолютно будет снята полностью в следующем году. Ну, вот когда это, мы с выходом в ООН.
12: Это для меня очень важно, потому что тысячу раз говорю, что эти санкции, про них запрещается говорить, никаких разговоров. И это время возможностей. Если бы нас не придавили, да это везде так, мы бы это не имели. А если бы имели, то не в нашей жизни. А вот, пожалуйста, результат. Не хотите, не надо, мы сделаем сами. И если мы хвастаемся, что мы умная машиностроительная страна, мы должны это делать, чего бы не стоило. И потом, сейчас момент. Лишних денег никогда нет и не будет. Но тем не менее, ты же видишь, я напрягаю и национальные банки, и правительство, чтобы мы изыскивали эти деньги. Как это наш вопрос? Но сейчас надо оперативнее и быстрее. Кто побежит быстрее, тот и деньги получит.
13: Совершенно верно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
7: Трэш, я думал, до нас долетит. Охренеть.
6: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
8: Короче, у нас вон горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
6: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
9: Всем привет. Ну что, Воронеж, да подскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
6: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж-Синтез-Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300-С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
10: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
6: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
9: Вот 2 недели в Перми было все нормально. Не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
6: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливо в Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
16: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
17: Эк.
16: 2.
17: До.
16: 3.
17: Тин.
16: 4.
17: Чар.
16: 5.
17: Пач.
16: 6.
17: Че.
16: 7.
17: Сат.
16: 8.
17: Ат.
16: 9.
17: Но.
16: 10.
17: Дас.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
19: И знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
20: Ого.
19: Да. И это, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
20: Слушай, цифры в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
19: Но!
20: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, базовыми деталями?
19: В смысле?
20: Заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
19: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
20: Ага.
19: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенно-пром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
20: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, решили подзаработать на экспорте.
19: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
20: Покупатели.
19: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», согласись, глупо называть это машиной для стройки.
20: На стройку такое не берут.
19: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
20: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
19: Ответ кроется в слове «время». И в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-М», зенитных систем С-400.
20: Угу.
19: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
20: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
19: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
20: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
19: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
20: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
19: Именно.
20: Это как с производством смартфонов.
19: В смысле?
20: Смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
19: Да.
20: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
19: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
20: Чем они занимаются?
19: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс». А заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
20: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
19: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
20: ага,
19: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
20: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
19: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
20: Угу.
19: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
20: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
19: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
20: Можешь пример привести?
19: Ну вот, например, есть фирма Break Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
20: Ну, тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
19: Давай.
20: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
19: Так.
20: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
19: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
20: Но сейчас не мирное время.
19: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, ну, монотонных нагрузок.
20: Угу.
19: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
20: Которые выдерживают взрывы?
19: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
20: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
19: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
20: Ну да, тут уже сложно притвориться.
19: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
20: Давай.
19: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
20: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
19: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть не круглосуточно.
20: И что с ростом?
19: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 26 года рост составил всего 0,1%.
20: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
19: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
20: То есть просто проедаются?
19: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
20: Логично.
19: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
20: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
19: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
20: Как это?
19: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
20: Угу.
19: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
20: Понятно. То есть он не может сказать, знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики, потому что его просто уволят.
19: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
20: Жуткая ситуация.
19: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
20: А работник намертво привязан к предприятию.
19: Да.
20: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
19: Точно.
20: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
19: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
20: Угу.
19: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
20: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
19: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
20: Ого.
19: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
20: И себестоимость производства взлетает до небес.
19: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
20: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
19: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
20: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
19: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
20: Жесть.
19: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
20: Зачем?
19: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
20: А готовое оружие забрать себе?
19: Вот именно.
20: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется. Работают белорусские директора. Но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
19: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
20: Угу.
19: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в 3 смены на оборонку.
20: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
19: Да.
20: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
19: Взять их будет просто неоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
20: лягут на плечи самих работников.
19: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
20: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
19: так,
20: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента. Они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
19: Ого, а ведь и правда.
20: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
19: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
20: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Помощник президента Надежда Капковец о развитии животноводческих комплексов.
1: Сегодня животноводство наше дальше больше все концентрируется на животноводческих комплексах. Отходим от одиночных ферм, от одиночных каких-то сараев, где нету технологий, где нету людей, где трудно отследить дисциплину и порядок. Все больше и больше поголовье, в том числе и крупнорогатого скота, переходит на молочно-товарные комплексы. А это значит, что там можно очень четко и правильно выстроить технологию с тем, чтобы потом быть уверенным в своих результатах. Вот такая политика, я считаю, очень правильная, ведется в Могилевской области.
2: Важный сигнал.
0: Один за всех и все за одного. Беларусь и Россия два дня в Москве разбирали нюансы договора о гарантиях безопасности. До чего договорились? Ядерная и биологическая безопасность, противодействие санкциям и всесторонняя помощь в борьбе с внешними угрозами, терроризмом и экстремизмом. По сути, на заседании в Москве Беларусь и Россия еще раз обозначили безусловную готовность обоюдной поддержки и содействия военной сфере. На фоне катастрофической нехватки человеческих ресурсов российской армии эти договоренности вызывают серьезную обеспокоенность. Обострилась и ситуация с вербовкой белорусов, отмечает политический аналитик Ирина Соколова.
21: В последние недели заметно было, что в белорусском сегменте интернета появляется все больше объявлений, предлагающих белорусским гражданам заключить контракт с российской армией, отправиться на войну против Украины. Реклама вот такой вербовки распространяется через Telegram, Viber, другие платформы, которые активно используются в Беларуси, и в том числе в локальных чатах белорусских городов и даже деревень. Там тоже единовременные выплаты, крупные, российское гражданство по упрощенной процедуре и разные социальные льготы. Обещаю даже урегулировать проблемы с законом.
0: По мнению Соколовой, в поисках предлогов для мобилизации, в том числе и в Беларуси, эксперты не исключают возможность провокаций. Напомню, пресс-секретарь Дмитрий Песков открыто заявил, что территория Литвы будет под прицелом российского ядерного оружия. А в некоторых российских госсми появилась информация о том, что следующее СВО ждет Литву. Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также высказал опасения по поводу готовящихся угроз со стороны России. Цитирую. Мы получаем информацию из многих источников о том, что россияне готовят нечто масштабное. Путину нужен предлог для мобилизации, поэтому они могут провести операцию под чужим флагом, чтобы сказать россиянам: «На нас напали, поэтому мы должны мобилизоваться». Также после встречи с министром иностранных дел Беларуси Сикорский заявил, что белорусы очень обеспокоены возможностью втягивания в войну. Политический обозреватель Александр Фридман подтверждает, что складывается действительно опасная ситуация.
4: Война в Украине продолжается. Как известно, эту войну может остановить именно тот, кто эту войну начал, а именно Россия. Останавливать эту войну Россия не желает никоим образом. То есть они бросают все новые и новые ресурсы в эту войну. Они убеждены, что смогут добиться позитивных для себя результатов, если им удастся ослабить европейскую поддержку. Но чтобы ослабить европейскую поддержку, надо повышать риск для европейцев как раз-таки в этой войне, чтобы в Европе все больше задумывались о том, что это означает эта война, что означает втягивание в эту войну для Европы. Поэтому и идет, собственно говоря, перенос действий в рамках диверсии, саботажа, дронов, чего угодно на европейскую территорию.
0: Фридман также отмечает, что Россия не оставляет мысли продавить сухопутный коридор из Беларуси в Калининградский анклав через Литву. А в этом случае, уверен эксперт, мобилизации белорусских граждан не избежать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Министр финансов Владислав Татаринович о приоритетах ведомства на следующий год.
5: Традиционно в пакете наших основных прогнозных документов на 2027 год два наших ключевых закона по вопросам бюджетно-финансовой и налоговой политики. Это корректировки в налоговый кодекс, ну и сам непосредственно проект закона о республиканском бюджете. Я хочу отметить, наверное, в принципе, самый важный момент с точки зрения того, что формируя вот эти два, разрабатывая два проекта закона, мы исходили из оценки ситуации, которая у нас складывается по исполнению республиканского бюджета на 2026 год. Мы, в принципе, активно работаем, мы и финансовые органы на местах, с тем, чтобы все-таки обеспечить стабильное исполнение бюджета как республиканского, так и местных бюджетов. А это, естественно, основа для стабильного финансирования расходов, которые у нас в первую очередь носят социальный характер. Приоритеты, понятно, на следующий год не меняются. Это социальная сфера, это расходы на оплату труда. Естественно, это вопросы поддержки нашей экономики, вот, которая продолжает все-таки адаптироваться к непростым внешним условиям. Поэтому с точки зрения формирования проекта бюджета мы исходим из оценки текущего года. Вот, мы планируем, что в среднем доходы на следующий год, как и расходы, у нас прирастут порядка на 6%. Мы сохраним основные доходные источники, как в текущем году, среди которых будет налог на добавленную стоимость. Ну, среди расходов, я вам назвал, приоритеты у нас не меняются.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества».
11: обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
14: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
22: Погнали. И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
14: Ух, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
22: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
14: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
23: Ой, все началось.
14: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
23: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
14: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
22: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
14: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
22: Но это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило.
23: Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
14: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
23: А вот давай, давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
14: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
23: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
14: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил.

0: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
1: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
0: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
1: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
0: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
1: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
0: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
1: Спасал кошелек. Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
0: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
1: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
2: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
1: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
2: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
1: Окей. И?
2: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
1: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завит.

0: А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет, или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
1: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
0: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
1: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
0: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
1: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
0: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
1: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
0: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о наращивании объемов заготовки леса.
4: Мужики, надо торопиться, надо делать быстрее. Такого периода, сложного, тяжелого, но в то же время выгодного для нас, больше в истории Беларуси в обозримом будущем не будет. Поэтому надо торопиться, ни в коем случае не расслабляться. Почему? Потому что вы быстрее займете рынки, которые сегодня освобождаются. А в Беларуси нам надо однозначно усиливать заготовку леса. Санкции там вроде бы как-то снимают, движение это есть. Надо заготавливать лес. Я, как говорил, южнее Киева леса нет. И вот мои переговоры с азиатскими странами, Оман приводим пример, сразу ставит вопрос. А вот мебель, лес там и прочая бумага. Нам надо быстрее идти. Ты за это тоже по-государственному несешь ответственность. Они тут будут, значит, договорились мы завтра, послезавтра. Но я знаю, как это бывает.
2: Важный сигнал.
5: Русские вербовщики уже и тут. Белорусы в Польше стали получать сообщения с предложением работы за 35 евро в час. Что важно знать?
6: Здравствуйте. Агентство набирает 30 сотрудников на удаленную работу. Оплата 35 евро в час. Опыт не требуется. График свободный. За отклик на вакансию – бонус 10 евро. Все подробности можно узнать у нашего менеджера в Telegram.
5: Примерно так выглядит новая рассылка, которую начали получать белорусы в Польше. Сообщение маскируют под вакансии известного кадрового агентства, а после перехода для уточнения информации в мессенджеры человека встречает аккаунт якобы женщины-рекрутера, рассказывает эксперт по дезинформации Михал Марек.
7: Скорее всего, именно таким образом российские спецслужбы ищут и склоняют к сотрудничеству находящихся в Польше иностранцев, готовых выполнять простые задания от размещения в интернете соответствующих комментариев до актов диверсии.
5: Эксперты напоминают, что летом польские спецслужбы задержали гражданина России, который через соцсети вербовал людей для диверсионной деятельности на территории Польши. В другом деле фигурирует белорус Виталий С.
6: По версии польского следствия, он получил через Telegram задание провести разведку склада в Люблинском воеводстве, снял объект на видео и передал материалы заказчику. Оплату мужчина получил в криптовалюте. Позже его обвинили в подготовке поджога этого склада.
5: То есть начинаться все действительно может с совершенно обычной подработки, предупреждает эксперт по дезинформации.
7: Сначала человеку предлагают хорошие деньги за простое действие, затем появляются просьбы оставить комментарий, сфотографировать объект или проверить конкретный адрес. А когда становится понятно, на кого он фактически работает, отказаться может быть уже значительно сложнее. Работодатель подключает угрозы и шантаж, если человек пытается выйти из преступной схемы.
5: Белорусам в Польше и других странах рекомендуется особенно осторожно относиться к вакансиям с необычно высокой оплатой и отсутствием требований. 35 евро в час за легкую работу без опыта может оказаться неудачной вакансией, а первым шагом в уголовном деле о шпионаже или диверсии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
8: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о наращивании объемов заготовки леса.
4: Мужики, надо торопиться, надо делать быстрее. Такого периода, сложного, тяжелого, но в то же время выгодного для нас, больше в истории Беларуси в обозримом будущем не будет. Поэтому надо торопиться, ни в коем случае не расслабляться. Почему? Потому что вы быстрее займете рынки, которые сегодня освобождаются. А в Беларуси нам надо однозначно усиливать заготовку леса. Санкции там вроде бы как-то снимают, движение это есть. Надо заготавливать лес. Я, как говорил, южнее Киева леса нет. И вот мои переговоры с азиатскими странами, Оман, приводим пример, сразу ставит вопрос. А вот мебель, лес там и прочая бумага. Нам надо быстрее идти. Ты за это тоже по государственному несешь ответственность. Они тут будут, знаешь, договорились мы завтра, послезавтра. Но я знаю, как это бывает.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
9: Пир.
2: Вторник.
9: Мангал.
2: Среда.
9: Будх.
2: Четверг.
9: Джумерат.
2: Пятница.
9: Джума.
2: Суббота.
9: Хафта.
2: Воскресенье.
9: Итвар.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Важный сигнал.
5: Минск ходит по тонкому льду. Литва вручила Беларуси ноту протеста. Суть претензий известна.
6: В ночь на 22 сентября с белорусской территории были запущены воздушные шары с контрабандой. Инцидент создал прямую угрозу гражданской авиации. Литве пришлось временно ограничивать полеты пассажирских рейсов. Вильнюс расценивает участившиеся запуски как систематические гибридные действия, угрожающие национальной безопасности.
5: МИД Литвы требует жестко пресечь контрабанду и обеспечить немедленный контроль границы.
6: В случае повторения инцидентов мы обещаем принять дополнительные меры.
5: Об аналогичных случаях контрабанды с территории Беларуси регулярно заявляет не только Литва, но и Польша с Латвией, рассказывает юрист Юлия Боброва.
11: Мало того, что контрабанда, так из-за них периодически останавливают работу аэропорты. Именно они стали причиной, по которой местному правительству пришлось на месяц закрыть границу с нашей страной. Думаю, все это помнят. Там же люди живут на границе. Они рассказывают, что когда заборов не было, то контрабандисты просто пешком ходили туда-сюда. Потом появились эти шары и дроны. Скорее всего, на этом как-то зарабатывают и сами пограничники, так как долго проблема даже не поддавалась огласке. Но когда уже они начали до Вильнюса долетать, то об этом заговорили на самом высоком уровне.
5: А вот Александр Лукашенко в контрабанде проблем не видит. По его мнению, она всегда существовала. По его словам, соседние страны специально нагнетают и политизируют проблему дронов и метеозондов.
4: И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают. Если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
5: Эксперты говорят, что на самом деле масштабы преступлений колоссальные. Контрабанда идет не только дронами и воздушными шарами, но и грузовиками, по железной дороге, а также через зеленую границу. Если Минск не перекроет этот канал, расплачиваться за контрабандистов в итоге снова будут обычные белорусы. Очередями на границе, закрытыми маршрутами и еще более сложными поездками в Евросоюз. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества».
12: обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На Радиосигнал.
13: Минским горисполкомом принято решение включения отопления в столице для потребителей первой категории. К ним относятся социальные объекты, детские сады и школы, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, гостиницы и библиотеки. В РУП «Минскэнерго» рассказали, что в течение всего межотопительного периода специалисты провели масштабную работу по подготовке к отопительному сезону. Плановые ремонты тепловых сетей и оборудования проведены. Введены гидравлические испытания. Филиал «Минские тепловые сети» приступил к корректировке теплогидравлических режимов на теплоисточниках для обеспечения подачи тепла потребителям. Учебно-тренировочные занятия по ликвидации условной аварии прошли на магистральном нефтепроводе «Унеча-Мозырь». Согласно сценарию, произошла разгерметизация нефтепровода, обнаружено нефтяное пятно на водной поверхности в районе подводного перехода магистрального нефтепровода. В процессе противоаварийных учений отработаны механизмы взаимодействия работников предприятия по предотвращению распространения, сбору и вывозу условно откачанной нефти с водной поверхности. Участие в учебно-тренировочных занятиях приняли представители Генеральной прокуратуры, Госпромнадзора, руководители и специалисты «Гомель-Транснефть-Дружба». 6-летний ребенок чуть не утонул на берегу Солигорского водохранилища. Все произошло вечером возле детского пляжа. Девочка играла с подругой, споткнулась и упала в чашу фонтана. Она не смогла самостоятельно выбраться и начала уходить под воду. Крики о помощи услышал матрос-спасатель местной станции. Подбежав к фонтану, он увидел над водой только голову ребенка и вытащил его на сушу. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radio.news.
10: Из первых уст.
3: Главный советник управления военной безопасности Дмитрий Ковалев о проверке боевой готовности артиллеристов.
14: Бригадой продолжается выполнение мероприятий по приведению себя в готовность к боевому применению в рамках задачи, поставленной главой государства. На сегодняшний день, уже второй день, проходит слаживание расчетов. И сегодня расчеты впервые, многие присутствующие здесь впервые, призваны из запаса, будут выполнять огневую задачу стрельбой прямой наводкой по неподвижной цели. Это основная базовая задача, с которой начинают подготовку все артиллеристы. Она позволяет, в первую очередь, конечно, ознакомиться им с боевой мощью той системы, на которой они находятся, но и приготовиться к выполнению более важных задач, которые перед ними будут стоять.
10: Важный сигнал.
5: Снова дроны над головами белорусов. После затишья спутники снова зафиксировали залеты российских БПЛА на территорию Беларуси. Как вести себя, если увидели дрон?
15: Менее чем за сутки минимум 3 российских беспилотника находились в воздушном пространстве Беларуси. Один из беспилотников 24 сентября вылетел из района Чернобыльской зоны на Гомельщине и курсом в сторону народичей Житомирской области. Позже этот беспилотник фиксировался в районе Лоева. Еще один беспилотник находился на территории Беларуси у границы с Черниговской областью.
5: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. Причем сентябрь вообще стал рекордным по числу таких эпизодов. Только 12 и 13 сентября над Гомельской областью пролетело как минимум 10 российских беспилотников, а 21 сентября еще 7. Что делать обычному человеку, если он увидел или услышав беспилотник, объясняет специалист по гражданской безопасности Александр Воронцов.
16: Первое правило – не стоять у окна и не выходить на балкон, посмотреть или снять видео. Лучше спуститься в укрытие. Если его рядом нет, использовать правило двух стен. Между человеком и улицей должны находиться как минимум две капитальные стены. На улице нужно держаться подальше от административных, военных и крупных инфраструктурных объектов. А если дрон или его обломки упали, ни в коем случае не подходить, не трогать и не пытаться что-то разобрать.
5: Белорусы в комментариях пишут, что с бомбоубежищами в стране беда, мол, полной открытой карты укрытий вообще нет. Еще несколько лет назад государственное телевидение объясняло это вопросами безопасности и обещало, что при чрезвычайной ситуации людям сообщат адрес ближайшего укрытия. Дроны уже летают над головой, особенно у жителей приграничья, но информации о рабочих укрытиях нет. Там, где есть соответствующие таблички, висит замок, говорит гомельчанин Сергей, который решил проверить ближайшее к его дому укрытие.
17: Ну, вот замок висит. Ну и что вы с этим замком сделаете, когда вы ночью прибежите сюда?
18: Если кто-то думает, ну это сейчас непонятно, а потом, когда возникнет ситуация, будет что-то понятно, да ни черта подобного. Я лично обращался в управление гражданской защиты администрации муниципального образования. Они мне не смогли дать на элементарные вопросы пояснения.
5: Только за первые месяцы этого года после проверок укрытий выдали 66 предписаний об устранении нарушений. 11 должностных лиц привлекли к административной ответственности. Одна часть убежищ запущена, другая давно используется совсем не по первоначальному назначению, рассказывает историк Алексей Сахник, который изучал состояние белорусских убежищ.
19: И что касается системы так называемой гражданской обороны, то есть инфраструктуры, которая в советское время строилась там в расчете на катастрофическую войну, она полностью пришла в упадок, фактически разрушена, ее никак не привели в порядок. Но никаких приспособленных бомбоубежищ, оборудованных там источником там, водой, припасами, электричеством, системами очистки воздуха, защиты от радиации, ничего там не осталось.
5: В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Специалисты рекомендуют заранее понять, где находится ближайший подвал, подземный переход или другое подходящее укрытие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин о наращивании экспорта машиностроительной продукции.
20: Мы рассмотрим такой более узкий вопрос. Вопрос наращивания экспорта нашей машиностроительной продукции, а именно развитие сети мультибрендовых центров, прежде всего в Российской Федерации. Поэтому в ходе заседания мы должны ответить на целый ряд вопросов. И самое главное – цель. Цель – это, еще раз хочу повторить, наращивание экспорта нашей продукции. Чтобы не получилось так, что мы построим центры, а с продажами будет все не совсем хорошо. Поэтому я хотел бы от докладчика услышать, как мы это все увязываем, насколько создание мультибрендовых центров нам поможет нарастить наш экспорт, какой механизм здесь, это мы реализация самостоятельно нашими предприятиями или это с помощью наших партнеров в Российской Федерации. Хотел бы от директорского корпуса, который здесь присутствует, услышать ваше мнение. Чтобы сегодня, самое главное, все те задачи, которые сегодня будут обозначены и принято решение на заседании Президиума Совета Министров, они принесли прежде всего пользу нашим предприятиям.
10: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк» подкаст о том, что скрывается за официальными заявлениями. Сегодня говорим о цифровизации белорусской медицины. Почему электронные больничные снова откладываются, кто за это заплатит и что на самом деле происходит за фасадом красивых отчетов. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно. И знаешь, если посмотреть на официальные отчеты, то так называемая централизованная информационная система здравоохранения, ну ЦИС, она вроде как уже введена в промышленную эксплуатацию, но при этом полноценный запуск электронных больничных по всей Беларуси снова перенесли.
22: Да, опять сдвинули.
21: Именно. И теперь в качестве такого ориентира звучит 27-й год, то есть возникает совершенно очевидный парадокс.
22: Слушай, но сам термин «промышленная эксплуатация» в IT-сфере, он же имеет вполне конкретное значение.
21: Какое именно?
22: Ну, он подразумевает, что программный продукт не просто там написан и где-то лежит. Он развернут, он работает под полной нагрузкой и выполняет все заявленные функции. Причем в реальных условиях, а не в тепличных.
21: Угу.
22: И перенос запуска электронных больничных сразу на несколько лет вперед – это прямо противоречит самому определению. То есть за этим красивым термином скрывается, ну, по сути, просто оболочка.
21: Которая технически вроде как существует на серверах.
22: Да, существует, но она абсолютно не способна выдержать реальный поток данных в масштабах страны.
21: Да, но официальные лица при этом заявляют, что электронные больничные уже выдаются, запущен пилотный проект, и система действительно работает, просто пока для одной конкретной категории пациентов.
22: Для беременных женщин, верно.
21: Да, для беременных. И с точки зрения поэтапного внедрения такой сложной архитектуры, это выглядит как вполне логичный шаг. Ну, система тестируется на живых пользователях, чтобы отловить баги перед массовым запуском. Разве нет?
22: Погоди. Если цель – реально проверить медицинскую систему на прочность, логика диктует совершенно иной подход.
21: А как надо было?
22: Ну, для нормального стресс-теста берут условную среднестатистическую поликлинику и прогоняют через нее абсолютно весь поток пациентов.
21: А, то есть вообще всех?
22: Конечно. От сезонных ОРВИ до экстренных травм. А выбор беременных женщин – это, ну, это никакой не стресс. Тест. Это создание максимально безопасной песочницы.
21: Почему именно песочницы? Если посмотреть на голую математику процесса, в стране каждый год регистрируется порядка 90-100 тысяч беременных женщин.
22: Ага.
21: В то же время больничные листы по обычным заболеваниям, ну там простудам, травмам, они исчисляются миллионами.
22: Вот именно.
21: Разница в нагрузке на центральную базу данных просто колоссальная.
22: И знаешь, дело тут даже не только в количестве. Суть в специфике самого процесса.
21: В смысле?
22: Оформление документов по беременности, оно ведь очень сильно растянуто во времени. Женщина заранее знает свой статус, врачи планово назначают приемы.
21: Угу.
22: То есть в этом сценарии полностью отсутствует фактор внезапности. Нет острой срочности. База данных получает такой, знаешь, предсказуемый, очень равномерно распределенный поток запросов.
21: А, я поняла. В отличие от условного утра понедельника в ноябре, когда сотни тысяч людей одновременно просыпаются с температурой и идут к терапевтам.
22: 100%.
21: Если в этот момент миллионы запросов полетят в центральную систему, вся эта архитектура просто не выдержит.
22: Централизованная архитектура в данном случае – это как пытаться пропустить поток с 10-полосного скоростного шоссе через одну единственную будку оплаты.
21: Да, пробка будет эпичная.
22: Именно. И не имеет значения, насколько быстро автомобили едут по трассе. Пропускная способность ограничивается скоростью работы этой единственной будки. Все данные со всей Беларуси должны обрабатываться единым узлом.
21: Слушай, ну а структурно у централизованной системы есть же железное обоснование. Данные хранятся в едином защищенном хранилище. Исключается дублирование медицинских карт.
22: Ну, в теории, да.
21: Пациент может прийти в любую клинику, и врач мгновенно получит доступ к его истории болезни. По идее, это решает давнюю проблему потерянных бумажных карточек и вот этих разрозненных локальных баз, которые поликлиники ввели годами.
22: Это обоснование отлично работает, но исключительно в вакууме, в условиях идеальной инфраструктуры.
21: которой нет?
22: Конечно, нет. Единая точка хранения означает единую точку отказа. Безупречная работа такой системы требует бесперебойного высокоскоростного канала связи между каждым рабочим местом врача и центральным сервером.
21: И если оптоволокно, там, мощные маршрутизаторы есть в крупных столичных медицинских центрах, то техническая реальность региональной медицины выглядит совершенно иначе.
22: Абсолютно.
21: На рабочем столе врача зачастую стоит техника 15-летней давности.
22: Да там музейные экспонаты стоят.
21: Серьезно. Эти компьютеры работают на устаревших операционных системах, которые вообще давно не получают никаких обновлений безопасности.
22: И подключаются они к сети по каналам связи, где скорость измеряется килобитами. Килобитами.
21: Кошмар.
22: Запрос к центральному серверу, который в норме должен обрабатываться за миллисекунды, в таких условиях растягивается на долгие секунды, а иногда и минуты.
21: То есть требовать мгновенной синхронизации данных с серверами фонда соцзащиты на таком оборудовании – это просто игнорировать законы физики.
22: Буквально. И это мы еще не говорим про электричество.
21: А что с электричеством? Постоянное подключение же требует стабильного питания.
22: Вот именно. Во многих районных поликлиниках банально отсутствуют мощные источники бесперебойного питания. У ПСОВ просто нет.
21: И если свет моргнет на пару секунд,
22: то системный блок просто перезагружается. Врач теряет все несохраненные данные и потом вынужден ждать минут 10-15, пока этот старый компьютер снова загрузит Windows и заново подключится к базе.
21: Да. И любой такой инфраструктурный сбой приводит к полному параличию медицинского приема.
22: Полному. Если сервер перестает отвечать, ну, из-за перегрузки, или провайдер отвалился, или DDoS-атака какая-нибудь, врач физически лишает возможности работать. Интерфейс блокируется.
21: То есть невозможно не только выписать электронный рецепт или закрыть больничный.
22: Даже историю болезни не посмотришь. Потому что локальных копий на компьютере врача просто не остается.
21: Слушай, а возвращаясь к аргументу о безопасности единого хранилища, концентрация медицинских данных всего населения страны в одном месте кратно повышает ставки в случае киберинцидентов.
22: Еще как повышает. Речь ведь идет не о номерах телефонов, как в службах доставки.
21: Да, это сенситивно. Информация, диагнозы, результаты онкологических обследований, психиатрия.
22: И учитывая регулярные утечки данных лояльности крупных ритейлеров в стране, защита этой медицинской базы вызывает очень серьезные вопросы.
21: И ведь угрозы исходят не только от внешних хакерских атак. Архитектура системы подразумевает, что доступ получают тысячи сотрудников по всей стране.
22: От главных врачей до обычных работников регистратуры.
21: Да, и чем шире круг авторизованных пользователей, тем выше статистическая вероятность утечки через банальный человеческий фактор, ну или скомпрометированные пароли.
22: Слушай, но даже если мы отбросим риски безопасности и вот эти инфраструктурные провалы, остается главный фактор – человеческий ресурс.
21: Ты про время на прием?
22: Да, время на прием одного пациента у терапевта жестко регламентировано. Норматив составляет порядка 12-15 минут.
21: И за этот короткий промежуток врач должен успеть собрать анамнез, провести физический осмотр, поставить диагноз и назначить лечение.
22: А внедрение сырого электронного интерфейса напрямую съедает это время. Врач больше не пишет диагноз от руки. Он должен работать со справочниками.
21: Ну да, взять тот же процесс ввода кода заболевания по МКБ-10. Это же международная классификация болезней. Там огромное многоуровневое дерево.
22: И навигация по этому дереву требует постоянного пинга с сервером. Врач кликает на нужный класс заболеваний, сервер думает, обрабатывает запрос.
21: Потом появляется выпадающий список подклассов.
22: Врач выбирает нужный, снова серверный запрос. На то, чтобы просто прокликать все эти чекбоксы и утвердить диагноз, уходят реальные минуты.
21: Если интерфейс забирает 5 минут из 15 выделенных на прием, на осмотр живого человека остается критически мало времени.
22: О чем речь? Медицинский прием трансформируется в сеанс ввода данных. И не забывая про кадровый голод в белорусской медицине.
21: Да, специалистов остро не хватает.
22: Оставшиеся врачи работают с дикими переработками, обслуживают участки уволившихся коллег. И в этих условиях административная система создает для них ловушку двойной бухгалтерии.
21: Это когда нужно и в компьютере писать, и на бумаге.
22: Именно. Период перехода на безбумажный оборот неизбежно растягивается. А контролирующие органы, та же прокуратура, при проверках традиционно требуют физические карты.
21: С синими печатями и подписями.
22: Да. И получается, что врач выполняет двойную работу. Сначала он борется с этим зависающим интерфейсом, внося данные в ЦИС, а затем дублирует ту же самую информацию шариковой ручкой.
21: пишет в бумажную карточку для отчета перед проверяющими инстанциями. Получается, цифровизация, которая должна была облегчить труд, по факту превращает медицину в конвейер.
22: И удваивает бюрократическую нагрузку на измотанный персонал.
21: И вот тут, знаешь, когда система дает сбой под этой нагрузкой, последствия бьют по конечным пользователям, по пациентам.
22: Больнее всего бьют.
21: Да, потому что электронный больничный – это не просто констатация факта, что человек болеет. Это строгий финансовый документ. Он служит основанием для начисления выплат фондом соцзащиты населения.
22: Да, ФСЗН, да. В аналоговой модели процесс был максимально прозрачным. И, ну, физически осязаемым.
21: Да, пациент получал на руки бумажный бланк с печатями поликлиники.
22: Этот документ отдавался в бухгалтерию работодателя, и уже на его основании начислялись деньги. Цепочка состояла всего из трех звеньев – врач, пациент, работодатель.
21: А новая цифровая архитектура полностью исключает пациента из этого процесса передачи документа. Вводится такой очень сложный алгоритм синхронизации баз данных.
22: Давай по шагам.
21: Давай. Сначала врач подписывает электронный больничный цифровой подписью.
22: Угу.
21: Пакет данных уходит на серверы Минздрава. Он должен синхронизироваться с серверами ФСЗН.
22: А дальше система ФСЗН обязана сопоставить личный номер пациента с реестром работодателей. Если валидация проходит, формируется цифровое уведомление, которое падает в личный кабинет работодателя.
21: И бухгалтер должен увидеть это уведомление, обработать его и начислить деньги. Проблема кроется в количестве точек отказа этой цепи.
22: Их слишком много.
21: Что произойдет, если в реестре ФСЗН указан устаревший код компании? Или если сервер Минздрава временно потерял связь с сервером ФСЗН просто из-за обновления сертификатов?
22: Пакет данных с больничным листом тупо зависает между ведомствами.
21: Бухгалтерия компании не видит документа в системе, следовательно, не имеет юридических оснований для выплаты. Наступает день выдачи зарплаты, и человек не получает пособия.
22: И самое критичное здесь – это изменение бремени доказательства. Цифровая система вообще не обладает функцией проактивного поиска собственных ошибок.
21: То есть в случае пропажи данных пациенту никто не позвонит с извинениями?
22: Конечно, нет. Человек должен самостоятельно выяснять, на каком вообще этапе произошел сбой.
21: Ему приходится дозваниваться в регистратуру поликлиники, чтобы проверить, правильно ли врач ввел данные.
22: Потом идти в отдел кадров своей компании.
21: А иногда и лично обращаться в региональное отделение фонда соцзащиты. По сути, пациент сам становится интерфейсом между неработающими базами данных.
22: И при этом предполагается, что пациент должен отслеживать статус своего больничного через личный кабинет на специальном портале.
21: Угу. И здесь вскрывается огромная проблема цифрового неравенства, которая, ну, полностью игнорируется.
22: Концепция личного кабинета требует определенного уровня цифровой грамотности, но и технического оснащения тоже, да? Нужно зайти на портал, ввести идентификационный номер, пройти двухфакторную аутентификацию, получить СМС-код, успеть его ввести.
21: Для молодого специалиста это рутинное действие на 30 секунд.
22: А теперь представь пенсионера из региона, у которого в руках старый кнопочный телефон, без интернета и зрение слабое.
21: Для него этот цифровой барьер становится непреодолимым. Требование проверять статусы выплат через сложные интерфейсы – это невидимая, но очень жесткая стена.
22: Стена между пожилым человеком и его законными социальными гарантиями.
21: Но знаешь, бизнес тоже сталкивается с новыми рисками в этой ситуации.
22: Бухгалтера малых предприятий.
21: Именно. У них зачастую нет в штате IT-специалистов. И они вынуждены работать в таком гибридном режиме. Одновременно обрабатывать бумажные больничные от тех клиник, которые еще не перешли на цифру, и мониторить электронные кабинеты.
22: Это головная боль, да?
21: Но главный риск лежит в плоскости верификации данных. Бумажный бланк строгой отчетности имел визуальные степени защиты.
22: Водяные знаки, микрошрифты, мокрые печати. Опытный кадровик мог распознать грубую подделку.
21: А в случае с электронным больничным работодатель видит лишь строчку в интерфейсе программы.
22: И все?
21: Если какой-то злоумышленник получит доступ к учетке врача и внесет в базу фиктивный больничный, для бухгалтера он будет выглядеть абсолютно легитимным.
22: Бухгалтерия начислит и выплатит деньги на основе этих данных. А если потом в ходе аудита со стороны ФСЗН выяснится, что документ сгенерирован незаконно
21: или просто содержал неверный код диагноза,
22: то система потребует возврата средств, и ответственность за эту выплату ляжет на работодателя.
21: То есть государственные ведомства фактически перекладывают финансовые риски за уязвимости своего софта на плечи бизнеса.
22: Да, анализ всех этих факторов показывает концептуальную ошибку в самом подходе к цифровизации.
21: Если рассмотреть успешные модели внедрения электронного здравоохранения на мировом уровне, например, в Эстонии или Финляндии, там видна строгая последовательность.
22: Сначала решаются базовые инфраструктурные задачи.
21: Да, строятся защищенные центры обработки данных, проводится широкополосный интернет в каждое медучреждение. Параллельно идет массовое обновление железа.
22: Врачи получают нормальные компьютеры.
21: Проводятся долгие месяцы обучения персонала. И только когда этот физический фундамент полностью готов, поверх него разворачивается софт.
22: А в белорусской практике наблюдается абсолютно обратный алгоритм. Разработка программной оболочки ставится во главу угла.
21: Задается громкая дата для отчетов.
22: Да, софт выкатывается на неподготовленную инфраструктуру, интерфейсы начинают конфликтовать со старым железом, сервера не справляются.
21: Запуск неизбежно сдвигается, как мы и видим, с переносом на 27-й год.
22: Это попытка запустить тяжеловесный современный софт на архитектуре из начала нулевых. И такая модель порождает ключевую системную проблему.
21: Какую?
22: Тотальное размытие ответственности. В старой аналоговой парадигме зона ответственности была четкой. Врач ставил свою личную подпись и печать. Ошибка. Понятно, кто допустил и кто должен исправлять.
21: А в новой цифровой экосистеме найти крайнего практически невозможно. Если персональные данные пациента оказываются в открытом доступе, кто несет ответственность?
22: Да никто. Разработчик платформы, министерство как заказчик, главврач, провайдер.
21: Аналогичная и с потерей финансовой информации. В СЗН заявляют, что пакет данных не поступил. Минздрав показывает, что отправка была. Разработчик ссылается на тайм-аут базы.
22: И внутри этой бюрократической петли пациент остается без ответов и без денег. А система работает так, будто никакого сбоя вообще нет.
21: То есть истинная цифровая реформа – это когда врач экономит время, а пациент получает удобства. То, что происходит сейчас, это имитация прогресса, требующая долгих лет и огромных вложений, на которые банально нет денег.
22: И вот тут возникает финальная мысль, над которой стоит подумать. Не приведет ли такая слепая гонка за отчетами к тому, что поликлиники превратятся просто в центры по производству цифровых логов?
21: Где лечение самого человека станет просто побочным продуктом и далеко не главным.
22: В такой системе правильность введенного кода в базу становится важнее здоровья пациента. Это фундаментальный сдвиг, который заслуживает внимания.
21: Согласна. На этом наше обсуждение сегодня завершено. Анализируйте факты и делайте выводы. Всем пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
7: Новости союзного государства. Маски сброшены. Сразу после выборов стало известно о резком росте утильсбора и новом повышении налогов. Песков от ответа ушел. Утильсбор со следующего года вырастет на 10-20% в зависимости от типа техники. В Минпромторге отметили, что такое повышение должно поддержать производство автомобилей в России. При этом автодилеры предупреждают о возможном снижении спроса. Глава Ассоциации российские автомобильные дилеры Алексей Подщеколдин ранее заявил, что из-за повышения утильсбора авторынок может ждать провал. Согласен с такой оценкой и экономист Игорь Липсиц.
8: Ну, по факту мы уже знаем, что история с этим утильсбором довольно паршивая. Это, ну, практически такая налоговая истерика. Нужно хоть где-то, хоть как-то, хоть сколько-нибудь добыть денег, лишь бы сегодня заткнуть дыру в бюджете. Да, утильсбор поднимут под предлогом того, что это поддержит отечественное автомобилестроение. Спрашивается, помогло прежде? Ответ – нет, не помогло. Но просто происходит другое. Люди перестают покупать автомобили вообще. Закрывается практически каждый второй автосалон в России. Но нет продаж. Автомобили стали настолько дорогими, что очень многие, в общем, уже поняли, что никогда новую машину не купят.
7: И это не единственное повышение, которое задумал Минфин. Например, решили поднять налог с пассивного дохода граждан. Это проценты по вкладам, дивиденды и наследства. Раньше приходилось платить 13-15%. Сейчас хотят поднять этот налог до 22%. Также введут НДС для покупок в зарубежных онлайн-магазинах. Причем сразу по максимальной ставке 22%. Хотя раньше обсуждалось, что она будет расти поэтапно. Но и это не все. За каждую посылку из-за рубежа стоимостью до 200 евро придется дополнительно заплатить таможенную пошлину в 100 рублей. И все это ложится на плечи граждан, говорит экономист Николай Корженевский.
6: Так или иначе, все эти налоги оплатят граждане. Просто что-то достанут совершенно уж напрямую из кармана. Что-то перейдет в цены и просто упадет покупательная способность. Был такой мультик «Ледниковый период», он, по-моему. Там была такая белка в начале, которая все время пыталась спасти орех. И вот там был один эпизод, ледник прорывает, она, значит, одной рукой затыкает первую дырку, потом прорывает еще в одном месте, она другой рукой, там орех в зубы, ногами. Ну и, конечно, потом белку, безусловно, смывает. Вот правительство занимается вот этим вот затыканием дырок сейчас, потому что прорывает все больше и все шире. Это такой попытка изыскать деньги, чтобы вся эта конструкция не рухнула под натиском военных расходов.
7: Примечательно, что до выборов в Госдуму и министр финансов Антон Силуанов, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверяли, что повышения налогов в ближайшее время ждать не стоит. Причем Песков говорил это всего 15 дней назад. Сегодня журналисты спросили его, как он это прокомментирует.
9: Никак. Нужно обращаться в правительство, в министерство финансов и, соответственно, им комментировать.
7: Из-за того, что правительство даже не пытается подсластить горькую пилюлю, недовольство граждан растет, говорит политолог Илья Баклушин.
11: Вот с такой скоростью на российское население падают разные новые приключения. Там интернет, бензин, налоги, все что угодно. Впереди вот буквально через неделю ЖКХ. Посмотрим. Я уверяю вас, что мы увидим миллион тиктоков с платежками, которые придут населению. В конце года будет давно анонсированный, уже всеми забытый, пересчет налога на недвижимость. Там еще будет всего много интересного. Частота этого так велика, что раздражение в большой социальной группе достигло очень существенных высот.
7: Также в Софеде говорят, что надо повысить налог для самозанятых курьеров и водителей с 4-6% до 13%. А в Минтрансе и Минпромторге обсуждают новый сбор с авиапассажиров до 2000 рублей за международный билет.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
24: Гяра.
23: 12.
24: Бара.
23: 13.
24: Тера.
23: 14.
24: Чодаха.
23: 15.
24: Пандраха.
23: 16.
24: Солаха.
23: 17.
24: Сатраха.
23: 18.
24: Атара.
23: 19.
24: Унис.
23: 20.
24: Бис.
23: Учим пакистанский. Авось пригодится.
25: Важный сигнал.
26: Беспробудная яма. Суд ЕС снова отказал снимать санкции с МАЗа и БелАЗа. Как за эти годы изменилась жизнь этих заводов? Ставка не сыграла. Управляющая компания холдингов МАЗ и БелАЗ в очередной раз пытались через суд обжаловать введенные против них санкции Европейского Союза. Для предприятий снятие ограничений – это, пожалуй, единственный выход – выйти из затянувшегося кризиса. Но ЕС продолжает твердо стоять на своем, делится подробности экономист Валерий Седых.
27: По результатам рассмотрения исковых заявлений – суд признал обоснованными действующие европейские санкции и в отношении МАЗа, и в отношении БелАЗа. Отмечу, флагманы белорусской промышленности пытались оспорить продление действия санкций, утверждая в частности, что Совет Европейского Союза допустил ошибку в оценке их деятельности, чем нарушил право собственности и свободу предпринимательства. Однако суд оба иска отклонил, а также обязал предприятия оплатить судебные издержки.
26: Почему суд встал на сторону ЕС? Как отмечает экономист, несмотря на сегодняшнее крайне тяжелое положение МАЗа и БелАЗа, они все еще остаются крупнейшими государственными автопроизводителями Беларуси, а значит, являются источниками дохода для обеспечения так называемого белорусского режима.
27: Напомню, Европейский Союз ввел первые санкции против Беларуси из-за массовых репрессий внутри страны, массовые задержания мирных демонстрантов, а также из-за давления на независимые средства массовой информации, гражданское общество и оппозицию. Суд не нашел оснований, чтобы сделать вывод, что сегодня ситуация в Беларуси по всем вышеперечисленным пунктам нормализовалась. Кроме того, МАЗ и БелАЗ активно присутствуют на российских торговых площадках. И тут можно было бы поспорить, мол, а куда белорусским предприятиям продавать, если все под санкциями? Но оба холдинга не просто сотрудничают с Россией, они продолжают обеспечивать российский ВПК. Российский ВПК критически зависит от поставок металлов и минералов, карьерные самосвалы БелАЗ обслуживают крупнейшие российские горнодобывающие комбинаты, которые поставляют сырье для производства ракет и снарядов. В свою очередь МАЗ обеспечивает поставки военных грузовиков для нужд российской армии.
26: Некогда успешная на мировых торговых площадках МАЗ и БелАЗ сегодня находится на грани катастрофы и полностью зависит от дотаций белорусского госбюджета и кредитной поддержки, отмечает экономист. Международные санкции, разрыв кооперационных связей, переориентация на рынок России как единственного партнера, невозможность обновления производства из-за ограничений доступа к западным технологиям и качественным европейским комплектующим и коррупционные скандалы. Из этого затянувшегося кризиса выхода сегодня нет, резюмирует эксперт. Напомню, оба предприятия уже долгое время страдают от большой долговой нагрузки и регулярно просят об отсрочках по кредитам, а также терпят миллиардные убытки, что не раз обсуждалось в правительстве. К слову, МАЗ в прошлые годы официально признавался одним из самых убыточных предприятий Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
25: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
26: Куда уже меньше. В августе на 40 рублей снизилась средняя зарплата. Что на нее можно купить? Пошла на спад. Свежие данные Белстата. Средняя зарплата по стране в августе снизилась без малого на 40 рублей, а в Минске на целых 84. Между тем, по данным статистического комитета, августовская средняя ЗП по республике составила 3136 рублей до уплаты подоходного налога, а в столице – выше 4000. Собрали несколько мнений от белорусов из разных регионов об их уровне дохода. «Налоги растут, цены растут, зарплата стоит, по телевизору врут», – пишет минчанка Иоланта.
2: В мусорку все государственные новостные паблики и телеканалы. Расскажите, минчане, кто видит зарплату в 4000? Может, я к вам на работу перейду? 1000-1500 – реальная зарплата у большинства белорусов. И так уже сколько лет подряд. Я учитель математики в Минском лицее. У меня 10 класс на классном руководстве. Переработки. Мой зарплатный потолок – 2300. И это Минск, детка. А что говорить про тот же вечно обделенный Могилев или Витебск? Хотя жить в Минске, не имея собственного жилья, и при этом имея двух детей и зарабатывая 2000 – это тоже квест на выживание.
26: Отмечу, по данным Белстата, средняя зарплата в августе до вычета налогов в сфере образования составила 2061 рубль, в здравоохранении – 2500. Цены уже почти сравнялись с европейскими, а местами и выше. И это при том, что зарплата в Европе в 2-3 раза больше белорусской, делится дальнобойщик Николай.
4: Я посчитал, сколько потратил за полгода в Беларуси, пока переоформлял с женой необходимые документы для выезда на работу в Европу. Я работаю дальнобойщиком, жена в гостиничном бизнесе. Вместе собираем деньги на собственное жилье, а пока живем в деревне в Брестской области, родительский дом. Так вот, пока мы на полгода застряли в Беларуси, решая вопросы с документами, мы потратили 16 тысяч евро. Не шиковали и не куражились. Это траты на еду, в рестораны не ходили. Оплата проезда, коммуналка, лекарства, какая-то минимальная одежда и обувь по сезону. 16 тысяч евро. Более того, мы посчитали, что 300 евро – это один поход в магазин в Бресте, чтобы купить продукты, и там туалетку, и некоторую химию, которых хорошо, если на неделю хватит. Кроме пары шоколадок жене и от 2 до 3 пачек чипсов мне, ничего лишнего мы не покупали, алкоголь не употребляем. Вот и посчитайте, где такие деньги заработать в Беларуси, и как жить с такими ценами и местными зарплатами. И это мы еще не платим за аренду жилья.
26: Средняя зарплата быть может, но явно не в Беларуси, делится мнением жительница Гродно Катерина.
12: Надо сходить в бухгалтерию и сказать, что мне недоплатили. Недоплатили 2000, если верить, что средняя зарплата 3000. Наверное, практически каждый белорус мечтает хоть раз увидеть такие цифры в своем расчетном листе. Да и если даже была бы зарплата реальная 3000, то хорошо жить на нее уже не получится. Но может только если ты молод, не обременен семьей, кредитами и живешь у родителей в квартире, не особо вкладываясь в домашний быт и закупку продуктов. В остальном цены на все растут и растут. Живем по акциям и распродажам. А моей сестре в Витебской области вообще надо работать 3 месяца, чтобы получить такую зарплату. И вот еще что. Откуда эти данные? Кто их вообще составляет? И самое интересное, что они доходят.

0: Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о том, что международные санкции против Беларуси – это время возможностей.
2: Ты мне скажи, проблему, которая была сложная и связана была с этими недружественными странами, как мы их называем, Западом, которые ввели против нас санкции, она будет снята в следующем году
3: полностью? Абсолютно будет снята полностью в следующем году. Когда мы с выходом
2: в это для меня очень важно, потому что тысячу раз говорю, что эти санкции, про них запрещается говорить, никаких разговоров. И это время возможностей. Если бы нас не придавили, да это везде так, мы бы это не имели. А если бы имели, то не в нашей жизни. А вот, пожалуйста, результат. Не хотите, не надо, мы сделаем сами. И если мы хвастаемся, что мы умная машиностроительная страна, мы должны это делать, чего бы ни стоило. И потом, сейчас, маме, лишних денег никогда это не будет. Но тем не менее, ты же видишь, я напрягаю национальные банки, правительства, чтобы мы изыскивали эти деньги. Как это наш вопрос? Но сейчас надо оперативнее и быстрее. Кто побежит быстрее, тот и деньги получит.
3: Совершенно верно.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Понаехавших станет больше. Беларусь и Россия упрощают разрешение на проживание для граждан друг друга. Помните, как пелась песня у Державина «Брат ты мне или не брат?» Беларусь и Россия расширяют и укрепляют сотрудничество в рамках союзного государства. Об этом стало известно по итогам заседания Совета руководителей миграционных органов стран СНГ. В частности, было упрощено соглашение об обеспечении равных прав белорусов и россиян на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях РБ и РФ. Об изменениях подробнее рассказывает экономист Андрей Скоропатов.
5: Теперь на территории другой страны-участницы союзного государства можно находиться без ограничения срока. Получить ВНЖ тоже будет проще. Для этого достаточно всего лишь паспорта, подтверждающего гражданство РБ или РФ. Для белорусов при получении ВНЖ в России отменили квотирование, то есть ограничение на производство, импорт и экспорт товаров, рабочие места или предоставление услуг. Кроме того, срок рассмотрения документов для получения разрешения на ПМЖ сокращается с 3 до 2 месяцев. Также белорусам для нахождения в России, транзита, въезда и выезда достаточно иметь биометрику или идентификационные карты.
4: По всей видимости, услышаны и жалобы россиян о том, что для въезда с ребенком в Беларусь нужно слишком много бумажек. Согласно изменениям, из перечня необходимых документов убрали свидетельство о рождении для детей младше 14 лет. На фоне двустороннего упрощения правил на перемещение и проживание соцсети разделились на две части. Граждане РФ радуются, что поездки за бензином и в гастротуры в Беларусь станут еще легче и доступнее. Белорусы же обеспокоены тем, удастся ли сохранить независимость белорусского государства. Экономист Скоропатов советует готовиться к серьезным экономическим и социальным последствиям.
5: Стремительный рост числа россиян в Беларуси – наиболее заметная тенденция в 2025-2026 годах. В сравнении с 2020-2022 годами, когда присутствие россиян в нашей стране базировалось только на политическом и военном факторах, то сегодня эта тенденция притока граждан РФ переросла в масштабное бытовое явление. То есть сегодня Беларусь переживает настоящий всплеск бытовой и экономической релокации. Россияне, которым закрыты дороги в Европу, бегут в Беларусь от ограничений, запретов, топливного кризиса и мобилизации у себя на родине. Плохо во всем этом не только то, что большинство приезжающих к нам граждан РФ не уважают белорусскую культуру, независимость, язык, традиции и законы, но и то, что они ожидают, будто будут сидеть здесь на всем готовом, то есть, по сути, не планируют работать и развиваться. Очень важно здесь понимать, что россияне не решили, что Беларусь такая прекрасная и стабильная страна, где хочется жить, работать, строить будущее. Они вынуждены бегут из России в единственном возможном направлении. То есть они не планируют участвовать в развитии белорусского общества, а просто хотят отсидеться.
4: По мнению эксперта, упрощение законодательства для россиян в

0: Беларуси, в частности, по части въезда, выезда и проживания. На фоне закрытых границ с Европой с высокой долей вероятности приведет к окончательному демографическому и экономическому поглощению Беларуси Россией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Министр финансов Владислав Татаринович о приоритетах ведомства на следующий год.
3: Традиционно в пакете наших основных прогнозных документов на 2027 год два наших ключевых закона по вопросам бюджетно-финансовой и налоговой политики. Это корректировки в налоговый кодекс, ну и сам непосредственно проект закона о республиканском бюджете. Я хочу отметить, наверное, в принципе, самый важный момент с точки зрения того, что формируя вот эти два, разрабатывая два проекта закона, мы исходили из оценки ситуации, которая у нас складывается по исполнению республиканского бюджета на 2026 год. Мы, в принципе, активно работаем, мы и финансовые органы на местах, с тем, чтобы все-таки обеспечить стабильное исполнение бюджета как республиканского, так и местных бюджетов. А это, естественно, основа для стабильного финансирования расходов, которые у нас в первую очередь носят социальный характер. Приоритеты, понятно, на следующий год не меняются. Это социальная сфера, это расходы на оплату труда. Естественно, это вопросы поддержки нашей экономики, вот, которая продолжает все-таки адаптироваться к непростым внешним условиям. Поэтому с точки зрения формирования проекта бюджета мы исходим из оценки текущего года. Вот, мы планируем, что в среднем доходы на следующий год, как и расходы, у нас прирастут порядка на 6%. Мы сохраним основные доходные источники, как в текущем году, среди которых будет налог на добавленную стоимость. Ну, среди расходов, я вам назвал, приоритеты у нас не меняются.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Обратный отсчет до мобилизации. В свежей статье РИА Новости Литве прямо пригрозили еще одной короткой СВО. Что это значит для простых россиян? Госагентство опубликовало колонку под заголовком «Россию ждет еще одна СВО». Она будет очень короткой. Автор статьи Александр Мосович. В материале он пригрозил странам Балтии ракетным ударом. Совпадение или нет, однако колонка появилась через несколько дней после того, как парламент Литвы отменил конституционный запрет на размещение в стране ядерного оружия. Угрозы атаковать европейские страны, члены НАТО, ракетами в России звучат не впервые. Однако в первый раз такая угроза появилась на сайте в государственном агентстве. Именно это и настораживает, говорят военные аналитики. Ведь если высшее командование действительно рассматривает такую возможность мобилизации, точно не избежать. И одними срочниками тут точно не обойтись, отмечают эксперты.
5: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей.
4: Подобных обращений сейчас тьма, говорят военные адвокаты. Они отмечают запросы от родственников, приходят из разных уголков России. Вот недавний случай, о котором рассказала сестра срочника Вероника.
6: Моему младшему брату 19 лет. Его призвали на срочную службу. На сборном пункте предложили подписать документ, объяснив, что это не контракт, это всего лишь рапорт, который якобы поможет ему пройти срочную службу на Сахалине, рядом с домом. При этом говорили примерно следующее. У тебя родители пенсионеры, тебе лучше остаться рядом с семьей. Это не контракт, это гарантия остаться на Сахалине. Просто после года срочной службы нужно будет еще один год поработать. Зарплатой, будешь домой хотеть, бла-бла-бла. В общем, поверив этим словам, он поставил подпись. подпись. При этом он подписал только один лист в единственном экземпляре. Но уже на следующий день понял, что, вероятно, могла речь идти о контракте.
4: Практика принуждения срочников подписать контракт тянется еще с Курской операции, говорит адвокат Артем Клыга.
7: То есть они посмотрели, что там после боевых действий в Курской области, даже когда они там закончились, можно на самом деле использовать срочную военную службу как источник для пополнения солдат. Только делать это хитрее. Не в статусе срочника отправлять, да, человека в зону боевых действий, чтобы там не начались возмущения, мол, вы срочников используете там в войне, а переводить их на контракт. А вот как переводить? Ну, хитрыми способами Минобороны, в том числе, которые включают психологическое и физическое насилие. Стали это применять. В 25-м году сначала стеснялись, к концу года уже не стеснялись. В 26-м году, по-моему, всем уже плевать, и мы получаем эти обращения регулярно о разных способах. В основном это, конечно, обман.
4: Несмотря на то, что власти официально отрицают проведение второй волны мобилизации, военкоры и командиры на фронте, наоборот, говорят о ее необходимости. По их данным, линия фронта сильно растянута, и людей для удержания даже завоеванных позиций не хватает. Что говорить об анонсированном на конец осени наступлении в Донбассе?
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Один за всех и все за одного. Беларусь и Россия два дня в Москве разбирали нюансы договора о гарантиях безопасности. До чего договорились? Ядерная и биологическая безопасность, противодействие санкциям и всесторонняя помощь в борьбе с внешними угрозами, терроризмом и экстремизмом. По сути, на заседании в Москве Беларусь и Россия еще раз обозначили безусловную готовность обоюдной поддержки и содействия в военной сфере. На фоне катастрофической нехватки человеческих ресурсов российской армии эти договоренности вызывают серьезную обеспокоенность. Обострилась и ситуация с вербовкой белорусов, отмечает политический аналитик Ирина Соколова.
8: В последние недели заметно было, что в белорусском сегменте интернета появляется все больше объявлений, предлагающих белорусским гражданам заключить контракт с российской армией и отправиться на войну против Украины. Реклама вот такой вербовки распространяется через Telegram, Viber, другие платформы, которые активно используются в Беларуси, и в том числе в локальных чатах белорусских городов и даже деревень. Там тоже единовременные выплаты, крупные, российское гражданство по упрощенной процедуре и разные социальные льготы. Обещаю даже урегулировать проблемы с законом.
0: По мнению Соколовой, в поисках предлогов для мобилизации, в том числе и в Беларуси, эксперты не исключают возможность провокаций. Напомню, пресс-секретарь Дмитрий Песков открыто заявил, что территория Литвы будет под прицелом российского ядерного оружия. А в некоторых российских госсми появилась информация о том, что следующее СВО ждет Литву. Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также высказал опасения по поводу готовящихся угроз со стороны России. Цитирую. «Мы получаем информацию из многих источников о том, что россияне готовят нечто масштабное. Путину нужен предлог для мобилизации, поэтому они могут провести операцию под чужим флагом, чтобы сказать россиянам, на нас напали, поэтому мы должны мобилизоваться». Также после встречи с министром иностранных дел Беларуси Сикорский заявил, что белорусы очень обеспокоены возможностью втягивания в войну. Политический обозреватель Александр Фридман подтверждает, что складывается действительно опасная ситуация.
9: Война в Украине продолжается. Как известно, эту войну может остановить именно тот, кто эту войну начал, а именно Россия. Останавливать эту войну Россия не желает никоим образом. То есть они бросают все новые и новые ресурсы в эту войну. Они убеждены, что смогут добиться позитивных для себя результатов, если им удастся ослабить европейскую поддержку. Но чтобы ослабить европейскую поддержку, надо повышать риск для европейцев как раз-таки в этой войне, чтобы в Европе все больше задумывались о том, что это означает эта война, что означает втягивание в эту войну для Европы. Поэтому идет, собственно говоря, перенос действий в рамках диверсии, саботажа, дронов, чего угодно на европейскую территорию.
0: Фридман также отмечает, что Россия не оставляет мысли продавить сухопутный коридор из Беларуси в Калининградский анклав через Литву. А в этом случае, уверен эксперт, мобилизации белорусских граждан не избежать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Все груз 200. Студентка из Краснодара рассказала, что из 52 знакомых на СВО выжили только 4. Дарье всего 20, и горе стало неизменной частью ее жизни. Девушка говорит, что устала от похорон, а они устраиваются регулярно, ведь много родственников ушло на СВО и там и погибло.
11: В общем, у многих знакомых где-то 52 человека забрали, 48 погибло. Груз 200 пришли. 4 человека в живых остались. Братья, дяди были. Больше всего братьев было. У меня очень много братьев. Двоюродных и крестного моего забрали, сестры крестного забрали, маминого брата забрали, папиных братьев позабирали. И оттуда никто живым еще не вернулся.
10: Спецоперация забрала у Дарьи и самых близких – брата и мужа. Пара поженилась совсем недавно. Не успев прожить и года вместе, супруга забрали прямо из военкомата на фронт, хотя он пришел туда просто для сверки данных.
11: У меня муж там, супруг погиб там. А у него выбора не было. Пришла повестка явиться в военкомат. Он явился. И его под руки, и в машину. Сразу же с военкомата забрали. Где-то месяца 3 прошло. Мне звонят и говорят, то, что один муж ваш, шлите на опознание.
10: По словам Дарьи, в ее городе Краснодаре идет скрытая мобилизация. Мужчин вынуждают подписывать контракт. Приходят повестки для сверки данных, как и ее мужу. Однако из военкомата уже никто не возвращается. Недавно такая повестка пришла отцу девушки, и она всячески отговаривает его от явки в военкомат.
11: Я за своего папу сейчас переживаю очень сильно на данный момент. Папе 52. Повестка пришла явиться в военкомат. И я боюсь его отпускать туда. Это папа. Я не знаю, что я буду делать без него. Сейчас будут вламываться в дома, вытаскивать, наглую, с работы будут собирать. Сейчас это будет вообще... Я даже боюсь папу на улицу выпустить в данный момент.
10: Брат Дарьи Даниил Закоптелов служил в 70-м гвардейском мотострелковом полку. 22-летний парень был отправлен на СВО против собственной воли. По словам девушки, он попал в отделение полиции, где его сильно избили. Затем его передали в военкомат, где заставили подписать контракт. Сейчас Даниил не выходит на связь уже около полугода. В части говорят, он пропал без вести. Семья надеется, что парень жив и находится в плену.
11: У меня брата забрали так. Он говорил, что избивали. Он не хотел ехать, он сопротивлялся, его битыми начали. И так его и забрали. А оттуда его забрали на СВО. Потому что людей не хватает. Идут невинные люди, погибают. Они начали войну, а люди, нормальные люди, начинают гибнуть из-за этого. Вот едешь на кладбище, там просто все забито молодыми пацанами, СВОшниками.
10: И подобная ситуация не только в Краснодаре. Аллеи героев стремительными темпами разрастаются по всей стране. Показательная история произошла в Курской области. Там, в Ушаковской школе поселка Камыши, открыли мемориал 10 выпускникам школы. Все они погибли на СВО. При этом население поселка, по данным последней переписи, составляет всего 1370 человек.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
12: Снова дроны над головами белорусов. После затишья спутники снова зафиксировали залеты российских БПЛА на территорию Беларуси. Как вести себя, если увидели дрон?
13: Менее чем за сутки минимум 3 российских беспилотника находились в воздушном пространстве Беларуси. Один из беспилотников 24 сентября вылетел из района Чернобыльской зоны на Гомельщине и курсом в сторону народичей Житомирской области. Позже этот беспилотник фиксировался в районе Лоева. Еще один беспилотник находился на территории Беларуси у границы с Черниговской областью.
12: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. Причем сентябрь вообще стал рекордным по числу таких эпизодов. Только 12 и 13 сентября над Гомельской областью пролетело как минимум 10 российских беспилотников, а 21 сентября еще 7. Что делать обычному человеку, если он увидел или услышав беспилотник, объясняет специалист по гражданской безопасности Александр Воронцов.
14: Первое правило – не стоять у окна и не выходить на балкон, посмотреть или снять видео. Лучше спуститься в укрытие. Если его рядом нет, использовать правило двух стен. Между человеком и улицей должны находиться как минимум две капитальные стены. На улице нужно держаться подальше от административных, военных и крупных инфраструктурных объектов. А если дрон или его обломки упали, ни в коем случае не подходить, не трогать и не пытаться что-то разобрать.
12: Белорусы в комментариях пишут, что с бомбоубежищами в стране беда, мол, полной открытой карты укрытий вообще нет. Еще несколько лет назад государственное телевидение объясняло это вопросами безопасности и обещало, что при чрезвычайной ситуации людям сообщат адрес ближайшего укрытия. Дроны уже летают над головой, особенно у жителей приграничья, но информации о рабочих укрытиях нет. Там, где есть соответствующие таблички, висит замок, говорит гомельчанин Сергей, который решил проверить ближайшее к его дому укрытие.
15: Ну, замок висит. Ну и что вы с этим замком сделаете, когда вы ночью прибежите сюда?
16: Если кто-то думает, ну это сейчас непонятно, а потом, когда возникнет ситуация, будет что-то понятно. Да ни черта подобного. Я лично обращался в управление гражданской защиты, администрации муниципального образования. Они мне не смогли дать на элементарные вопросы пояснения.
12: Только за первые месяцы этого года после проверок укрытий выдали 66 предписаний об устранении нарушений. 11 должностных лиц привлекли к административной ответственности. Одна часть убежищ запущена, другая давно используется совсем не по первоначальному назначению, рассказывает историк Алексей Сахник, который изучал состояние белорусских убежищ.
17: И что касается системы так называемой гражданской обороны, то есть инфраструктуры, которая в советское время строилась там в расчете на катастрофическую войну, она полностью пришла в упадок, фактически разрушена, ее никак не привели в порядок. Но никаких приспособленных бомбоубежищ, оборудованных там источниками там, водой, припасами, электричеством, системами очистки воздуха, защиты от радиации, ничего там не осталось.
12: В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Специалисты рекомендуют заранее понять, где находится ближайший подвал, подземный переход или другое подходящее укрытие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о строительстве спецтехники для заготовки леса.
18: Я на ощущение говорил о том, что наше ощущение, что мы не все вырубаем в лесу то, что нужно вовремя вырубать. И недавно мне доложили, что да, действительно так. Мы спелый лес не вовремя заготавливаем. Ну, лес же возделывается для того, чтобы иметь доску, рейку и прочее. Совершенно для того, чтобы человек мог использовать. Не все вырубается. В лесу без вас работать мы не сможем.
19: Мы это понимаем.
18: Уже топором и пилой «Дружба-2», или как она называется, это, уже никто не работает. И не надо. У нас и людей нет таких, чтобы работать таким образом в лесу. Поэтому без ваших этих харвестеров, форвестеру, форвардеру. Мы ничего там сделать не можем. Ну, а опять же, чисто интуитивно в свое время я почувствовал, что нам надо, как машиностроительной стране, поработать над качеством.
19: Это так.
18: И вот у вас я тоже вижу эта проблема. Кстати, решение принималось в твою министерскую должность.
19: Совершенно верно.
18: Поэтому, ну, я очень рассчитываю, что
19: ты
18: толкнешь Амкадор не вниз, а вверх.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Школьников готовят в солдаты в результаты обучения старшеклассников. Минпросвещение планирует добавить пункт о готовности защищать государственный суверенитет. Соответствующий проект поправок Минпросвещение внесло в программу среднего общего образования. Решимость защищать суверенитет планируют включить в личностные результаты изучения русского языка, литературы, химии и географии. Так будут оценивать школьников 10-11 классов. Мол, проявляешь решимость защищать суверенитет, значит, знаешь предмет хорошо. То есть детей прямым текстом со школьной скамьи агитирует идти в армию, говорит бывший учитель математики Екатерина Попова.
20: Школа и политика, они несовместимы. Оставьте детей в покое. Они задумались о том, кого хотят получить? Они хотят получить солдатиков. Да, таких вот оловянных солдатиков поставили там, да. Ну, кто-то, одни из солдатиков пойдут на войну, другие солдатики будут им патроны делать, третьи солдатики будут там, ну, что-то еще делать, да, там, программное обеспечение для вот этого всего. Но они как бы все должны вот безропотно это все делать. Мне кажется, что это работа на в долгую. Это как бы они приготовились вперед лет на 5-10, готовить себе оболваненных детей.
1: Причем агитируют не только старшеклассников. Недавно в Бурятии на спортивном празднике для детей «Кросс нации» развернули мобилизационный пункт. При этом военный со сцены призывал учеников 5-8 классов идти воевать. Дочь депутата Госдумы от КПРФ Вячеслава Мархаева Саяна говорит, была в шоке от услышанного.
21: После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети. Я вышла буквально со слезами, потому что для чего мы их растим? Для чего мы их учим добру, любви, любви к миру, спорту?
1: По словам женщины, она не смогла больше находиться на мероприятии, ведь сама воспитывает 11-летнего сына и не хочет, чтобы его агитировали идти воевать. Сейчас в образовательной системе наметилась очень опасная тенденция. Вместо знаний дети получают установку «готовиться умереть за родину», считает социолог Егор Беспалый.
22: Сейчас в образовании две функции, по большому счету. Это пропаганда и начальная военная подготовка. Вот в эту сторону сейчас сдвигаются учебные планы, в эту сторону сдвигается тактика педагогической работы с детьми на всех уровнях, от детского сада до там, школы и дальше университета. Мы видим рост присутствия оружия, опять же, на всех уровнях, включая детский сад. Мы видим прославление войны, такие элементы культа смерти.
1: Показателен в этом смысле учебник для средних школ «Военная история России» под редакцией помощника президента Владимира Мединского, который был выдан в прошлом году. Последняя глава учебника завершается словами «Наши граждане должны знать, что российский воин – это самая надежная гарантия мира в России. Подумай, возможно, он – это ты». Вот так со страниц учебника истории школьников в открытую готовят идти воевать. Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о строительстве спецтехники для заготовки леса.
18: Я на ощущение говорил о том, что на ощущение, что мы не все вырубаем в лесу то, что нужно вовремя вырубать. И недавно мне доложили, что да, действительно так. Мы спелый лес не вовремя заготавливаем. Ну, лес же возделывается для того, чтобы иметь доску, рейку и прочее. Совершенно. Для того, чтобы человек мог использовать. Не все вырубается. В лесу без вас работать мы не сможем.
3: Мы это понимаем.
18: Уже топором и пилой «Дружба-2», или как она называется, да, это, да. Уже никто не работает. И не надо. У нас и людей нет таких, чтобы работать таким образом в лесу. Поэтому без ваших этих харвестеров, форвестеров, форвардеров, да. Мы ничего там сделать не можем. Ну, а опять же, чисто интуитивно в свое время я почувствовал, что нам надо, как машиностроительной стране, поработать над качеством.
3: Это так.
18: И вот у вас я тоже вижу эта проблема. Кстати, решение принималось в твою министерскую должность.
3: Совершенно верно.
18: Поэтому... Но я очень рассчитываю, что ты толкнешь Амкадор не вниз, а вверх.
5: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
6: Мосаме сарма.
5: Лето.
6: Мосаме гарма.
5: Весна.
6: Бахар.
5: Осень.
6: Хизан.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
24: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
25: Да, тема прям горячая.
24: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
25: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
24: Ага, на бумаге.
25: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
24: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
25: Угу.
24: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов. Продал по рублю.
25: Логично, выручка 100 рублей.
24: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
25: Так, ну получается 126 рублей.
24: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
25: А яблок-то физически стало меньше?
24: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
25: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
24: Да-да-да. В открытом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
25: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
24: Ходят, да.
25: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
24: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
25: Ого, приличный объем.
24: А сейчас?
25: 22-24 тысячи штук.
24: Падение на треть.
25: 100%. Падение физического объема.
24: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
25: Дороже, да. В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
24: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
25: В смысле некуда?
24: О. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
25: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
24: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
25: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
24: Калий.
25: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
24: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
25: В ту же Бразилию, Китай.
24: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26 года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
25: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
0: География.
24: Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
25: Литовский порт, да.
24: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
25: А сейчас этот маршрут отрезан?
24: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
25: Это же тысячи километров!
24: 2,5 тысячи вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
25: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
24: Работают. Но это работа ради работы.
25: В каком смысле?
24: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
25: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать в холостую?
24: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
25: Затопят?
24: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
25: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
24: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
25: Ловушку?
24: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
25: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
24: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
25: Диктует цены.
24: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
25: И просят скидки?
24: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
25: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
24: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
25: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
24: А в нефтянке все еще жестче.
25: С нефтепродуктами тоже скидки.
24: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
25: А сейчас?
24: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
25: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
24: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
25: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
24: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
25: И сколько страна на этом теряет?
24: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
25: В год?
24: В месяц.
25: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
24: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
25: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
24: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
25: Ну почему сразу деградации?
24: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
25: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
24: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
25: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
24: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
25: То есть просто собирают из чужих деталей?
24: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
25: А в чем риск-то?
24: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
25: Так.
24: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
25: Угу.
24: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
25: Но дешевле?
24: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
25: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
24: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
25: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
24: Ага.
25: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
24: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
25: Ого!
24: Экономика тупо живет в долг.
25: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
24: Да, 14,4 миллиарда долларов.
25: Ну вот, огромная подушка безопасности?
24: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
25: И отлично. Золото – самый надежный актив.
24: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
25: Но золото можно продать на бирже?
24: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
25: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
24: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
25: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
24: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
25: Обалдеть.
24: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
25: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
24: Абсолютно.
25: Слушай, ну макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
24: Это статистический мираж.
25: В смысле?
24: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
25: А какая реальная безработица?
24: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
25: Это как?
24: Человек не уволен, но…
25: Но?
24: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
25: Ага, и платят меньше.
24: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
25: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
24: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
25: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
24: Например?
25: Ну, сложная химия.
24: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут...
25: Инженеры.
24: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
25: И куда они?
24: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
25: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
24: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
25: Да уж.
24: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
25: Цены растут.
24: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
25: Угу.
24: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
25: А внутри страны дефицит.
24: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
25: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
24: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
4: Радиосигнал 666 АМ.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Минск ходит по тонкому льду. Литва вручила Беларуси ноту протеста. Суть претензий известна.
13: В ночь на 22 сентября с белорусской территории были запущены воздушные шары с контрабандой. Инцидент создал прямую угрозу гражданской авиации. Литве пришлось временно ограничивать полеты пассажирских рейсов. Вильнюс расценивает участившиеся запуски как систематические гибридные действия, угрожающие национальной безопасности.
12: МИД Литвы требует жестко пресечь контрабанду и обеспечить немедленный контроль границы.
13: В случае повторения инцидентов мы обещаем принять дополнительные меры.
12: Об аналогичных случаях контрабанды с территории Беларуси регулярно заявляет не только Литва, но и Польша с Латвией, рассказывает юрист Юлия Боброва.
8: Мало того, что контрабанда, так из-за них периодически останавливают работу аэропорты. Именно они стали причиной, по которой местному правительству пришлось на месяц закрыть границу с нашей страной. Думаю, все это помнят.
9: Там же люди живут на границе. Они рассказывают, что когда заборов не было, то контрабандисты просто пешком ходили туда-сюда. Потом появились эти шары и дроны. Скорее всего, на этом как-то зарабатывают и сами пограничники, так как долго проблема даже не поддавалась огласке. Но когда уже они начали до Вильнюса билетать, то об этом заговорили на самом высоком уровне.
12: А вот Александр Лукашенко в контрабанде проблем не видит. По его мнению, она всегда существовала. По его словам, соседние страны специально нагнетают и политизируют проблему дронов и метеозондов.
18: И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают, если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
12: Эксперты говорят, что на самом деле масштабы преступлений колоссальные. Контрабанда идет не только дронами и воздушными шарами, но и грузовиками, по железной дороге, а также через зеленую границу. Если Минск не перекроет этот канал, расплачиваться за контрабандистов в итоге снова будут обычные белорусы. Очередями на границе, закрытыми маршрутами и еще более сложными поездками в Евросоюз. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
7: Радиосигнал 666 АМ.
23: Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
12: Эре бульбы конец. Почему в Беларуси сокращаются урожай и экспорт картофеля?
18: Смотрите, чтобы вы не потеряли картофель. Организуйте работу в сельхозпредприятиях так, чтобы не было ни одного замечания. Сегодня нельзя шутить. Пошутили с картошкой в прошлом году, получили от населения по ушам. И оправдываемся от президента до председателя исполкома. Оправдываемся, что картофель в России был дороже в 3 раза, его вывезли. Ну так надо было произвести столько, чтобы на внутреннем рынке хватало картофеля и можно было продать.
12: Эти прошлогодние слова Александра Лукашенко стали пророческими. По данным Белстата, за последние 30 лет урожай картофеля в Беларуси сократился почти в 3 раза. С 7 миллионов тонн в 1994 году до 3 в 2026. Причина – государственное регулирование цен, которое привело к дисбалансу на рынке, объясняет аграрный экономист Андрей Левкович.
10: История-то давняя, она связана еще с 2023 годом, когда было перепроизводство картофеля. Цены упали настолько, что на следующий год его было посеяно меньше. Урожай, ну не на четверть, на 20% его было меньше собрано. В принципе, этого было вполне достаточно для того, чтобы обеспечить и хранилище, и магазины. Но да, действительно, связано это было с тем, что при, значит, зафиксированных низких ценах внутри страны, и чуть ли не до 8 раз, так сказать, более дорогом картофеля в России его просто стало выгодно бы возить. При этом, конечно же, в общем, грубо говоря, хороший картофель был вывезен.
12: В итоге хороший отборный картофель пошел на экспорт в Россию, а в белорусских магазинах ничего и не осталось, напоминает эксперт.
10: После этого Лукашенко заявил, что, оказывается, картофель припрятывали в этих самых розничных магазинах специально для того, чтобы создать видимость его дефицита, с тем, чтобы обвинить Лукашенко. Значит, картофель моментально появился. Он появился, но при этом на самом деле он появился не белорусский, а азербайджанский, казахстанский, какой угодно.
12: После этого Александр Лукашенко посоветовал всем недовольным сажать картошку самостоятельно, как это делает он.
18: Они думали, что картошка растет в интернете. Оказалось, не в интернете картошка растет. Она растет в поле. У нас ноют, начиная от деревни до районного центра и городов. Люди, которые имеют свои дачи. Вы чего ноете? Чего вы воете? Ну, у нас хватает семян. Ну, так вы 2 борозенки для себя, чтобы 2 мешка картошки. Высаживаете на этом клочке земли или же в деревнях? В деревне же не обрабатывают участки. Николай Николаевич, вы на своей даче посадили?
11: Ежегодно сажу.
18: Есть картошка? Конечно. Вот у него есть картошка без проблем. Высокого уровня чиновник. А обычному человеку, у которых детки маленькие, мне картошка не надо. Я ее найду, 1,5 мешка. Но у меня 2 участка. Хотите посмотреть, пожалуйста, хоть сейчас.
12: По словам экспертов, среднестатистический белорус еще как-то выкрутится. Найдет картошку в магазине, купит импортную или посадит те самые 2 бороздки на даче. А вот с экспортом так не получится. Картофельный кризис уже привел к тому, что Беларусь впервые в истории выпала из топ-20 мировых лидеров и экспортеров продукта. И для экономики, которая и без того страдает на фоне санкций, потеря позиции по главному символу страны бьет особенно больно. Говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
15: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
14: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару

0: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
1: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин о социально-экономическом развитии в 2027 году.
4: Исходим из того, что прогноз социально-экономического развития должен быть нацелен на выполнение задач пятилетней программы и формировать условия для дальнейшего роста благосостояния населения. В представленных прогнозных документах определены важнейшие целевые параметры развития. Показатели весьма напряженные, учитывая сохраняющиеся внешние ограничения и ухудшение оценок по росту экономики нашего основного партнера Российской Федерации. На этой основе осуществлена разработка проекта бюджета и целевых показателей денежно-кредитной политики. Для правительства и Национального банка в качестве задач определены рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиции в основной капитал, экспорта товаров и услуг, ограничение уровня инфляции. То есть перечень показателей сохраняется таким же, как и в этом году. На чем бы хотелось еще остановиться, это прежде всего показатели эффективности нашей работы, это инвестиции, показатели экспорта товаров и услуг. То есть мы должны понимать, что за каждым нашим действием должна стоять эффективность. Хотелось бы обратить внимание на сферу услуг, потому что, на наш взгляд, это та сфера, где мы сегодня можем прибавить.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Беспробудная яма. Суд ЕС снова отказал снимать санкции с МАЗа и БелАЗа. Как за эти годы изменилась жизнь этих заводов? Ставка не сыграла. Управляющая компания холдингов МАЗ и БелАЗ в очередной раз пытались через суд обжаловать введенные против них санкции Европейского Союза. Для предприятий снятие ограничений – это, пожалуй, единственный выход – выйти из затянувшегося кризиса. Но ЕС продолжает твердо стоять на своем. Делится подробности экономист Валерий Седых.
6: По результатам рассмотрения исковых заявлений, суд признал обоснованными действующие европейские санкции и в отношении МАЗа, и в отношении БелАЗа. Отмечу, флагманы белорусской промышленности пытались оспорить продление действия санкций, утверждая в частности, что Совет Европейского Союза допустил ошибку в оценке их деятельности, чем нарушил право собственности и свободу предпринимательства. Однако суд оба иска отклонил, а также обязал предприятия оплатить судебные издержки.
5: Почему суд встал на сторону ЕС? Как отмечает экономист, несмотря на сегодняшнее крайне тяжелое положение МАЗа и БелАЗа, они все еще остаются крупнейшими государственными автопроизводителями Беларуси, а значит, являются источниками дохода для обеспечения так называемого белорусского режима.
6: Напомню, Европейский Союз ввел первые санкции против Беларуси из-за массовых репрессий внутри страны, массовые задержания мирных демонстрантов, а также из-за давления на независимые средства массовой информации, гражданское общество и оппозицию. Суд не нашел оснований, чтобы сделать вывод, что сегодня ситуация в Беларуси по всем вышеперечисленным пунктам нормализовалась. Кроме того, МАЗ и БелАЗ активно присутствуют на российских торговых площадках. И тут можно было бы поспорить, мол, а куда белорусским предприятиям продавать, если все под

0: санкциями. Но оба холдинга не просто сотрудничают с Россией, они продолжают обеспечивать российский ВПК. Российский ВПК критически зависит от поставок металлов и минералов. Карьерные самосвалы «БелАЗ» обслуживают крупнейшие российские горнодобывающие комбинаты, которые поставляют сырье для производства ракет и снарядов. В свою очередь «МАЗ» обеспечивает поставки военных грузовиков для нужд российской армии.
1: Некогда успешная на мировых торговых площадках «МАЗ» и «БелАЗ» сегодня находится на грани катастрофы и полностью зависит от дотаций белорусского госбюджета и кредитной поддержки, отмечает экономист. Международные санкции, разрыв кооперационных связей, переориентация на рынок России как единственного партнера, невозможность обновления производства из-за ограничений доступа к западным технологиям и качественным европейским комплектующим и коррупционные скандалы. Из этого затянувшегося кризиса выхода сегодня нет, резюмирует эксперт. Напомню, оба предприятия уже долгое время страдают от большой долговой нагрузки и регулярно просят об отсрочках по кредитам, а также терпят миллиардные убытки, что не раз обсуждалось в правительстве. К слову, МАЗ в прошлые годы официально признавался одним из самых убыточных предприятий Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о проверке боеготовности противовоздушной обороны Беларуси.
4: Я на очереди военно-воздушные силы, войска противовоздушной обороны. Один из знаковых и важных видов вооруженных сил при ведении сегодня современных военных конфликтов, и не только при ведении военных конфликтов, но и при защите территории страны в мирное время. Военно-воздушные силы ПВО в мирное время выполняют задачи по боевому дежурству, по охране воздушных границ не только нашей страны, но и внешнего периметра союзного государства нашей страны. Поэтому они должны быть всегда в боеготовом состоянии, готовы выполнить внезапно возникающие задачи, прикрыть критически важные объекты, ну и много других задач, которые стоят перед ними даже в мирное время.
2: Новости регионов на радиосигнал.
1: Комитет госконтроля Брестской области проверил объекты торговли и общественного питания Пружанского района. Были выявлены нарушения правил торговли и санитарных норм, в том числе просроченные товары. Продукция с истекшими сроками годности продавалась в трех торговых объектах. Обнаружили просроченные мясные полуфабрикаты, хлебобулочные и кондитерские изделия. Например, в одном из магазинов были торты, сроки годности у которых истекли 4 дня назад. Просрочка по отдельным продовольственным товарам составила 70 суток. Также в продаже находились товары без документов, подтверждающих их качество и безопасность. На беляши, пиццу, чебуреки не предоставили качественные документы. По результатам контроля более 15 килограммов продукции изъяли из обращения. По требованию КГК собственники торговых объектов приняли меры по наведению порядка. В Минской области подросток в шутку заминировал объекты инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело. В чат-бот МВД «Мы всегда рядом» пришли сообщения о минировании больницы в Солигорске и школы в Слуцке. За отмену подрыва заявитель потребовал выкуп. Милиционеры отреагировали незамедлительно и вскоре вышли на 14-летнего жителя Слуцка. Оказалось, что школьник надеялся на анонимность. Для своего розыгрыша он использовал купленный аккаунт в Telegram. О проделке юноша рассказал другу, радуясь своей находчивости. Теперь он предстанет перед законом. На полигоне в Брестской области прошел тактический сбор с руководителями и заместителями командиров соединений воинских частей ВВС и войск ПВО, отвечающими за боевую подготовку. Военнослужащим продемонстрировали новые мишенные комплексы, имитирующие беспилотные летательные аппараты, работу авиации и мобильных огневых групп. Отмечу, такие группы созданы как в штатном составе, так и в отдельных воинских частях и подразделениях Беларуси. Сейчас на полигоне проводится подготовка специалистов, которые в дальнейшем будут выполнять задачи по противодействию БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но еще больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Понаехавших станет больше. Беларусь и Россия упрощают разрешение на проживание для граждан друг друга. Помните, как пелась песня у Державина «Брат ты мне или не брат?» Беларусь и Россия расширяют и укрепляют сотрудничество в рамках союзного государства. Об этом стало известно по итогам заседания Совета руководителей миграционных органов стран СНГ. В частности, было упрощено соглашение об обеспечении равных прав белорусов и россиян на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях РБ и РФ. Об изменениях подробнее рассказывает экономист Андрей Скоропатов.
5: Теперь на территории другой страны-участницы союзного государства можно находиться без ограничения срока. Получить ВНЖ тоже будет проще. Для этого достаточно всего лишь паспорта, подтверждающего гражданство РБ или РФ. Для белорусов при получении ВНЖ в России отменили квотирование, то есть ограничение на производство, импорт и экспорт товаров, рабочие места или предоставление услуг. Кроме того, срок рассмотрения документов для получения разрешения на ПМЖ сокращается с 3 до 2 месяцев. Также белорусам для нахождения в России, транзита, въезда и выезда достаточно иметь биометрику или идентификационные карты.
1: По всей видимости, услышаны и жалобы россиян о том, что для въезда с ребенком в Беларусь нужно слишком много бумажек. Согласно изменениям, из перечня необходимых документов убрали свидетельство о рождении для детей младше 14 лет. На фоне двустороннего упрощения правил на перемещение и проживание соцсети разделились на две части. Граждане РФ радуются, что поездки за бензином и в гастротуры в Беларусь станут еще легче и доступнее. Белорусы же обеспокоены тем, удастся ли сохранить независимость белорусского государства. Экономист Скоропатов советует готовиться к серьезным экономическим и социальным последствиям.
5: Стремительный рост числа россиян в Беларуси – наиболее заметная тенденция в 2025-2026 годах. В сравнении с 2020-2022 годами, когда присутствие россиян в нашей стране базировалось только на политическом и военном факторах, то сегодня эта тенденция притока граждан РФ переросла в масштабное бытовое явление. То есть сегодня Беларусь переживает настоящий всплеск бытовой и экономической релокации. Россияне, которым закрыты дороги в Европу, бегут в Беларусь от ограничений, запретов, топливного кризиса и мобилизации у себя на родине. Плохо во всем этом не только то, что большинство приезжающих к нам граждан РФ не уважают белорусскую культуру, независимость, язык, традиции и законы, но и то, что они ожидают, будто будут сидеть здесь на всем готовом, то есть, по сути, не планируют работать и развиваться. Очень важно здесь понимать, что россияне не решили, что Беларусь такая прекрасная и стабильная страна, где хочется жить, работать, строить будущее. Они вынуждены бегут из России в единственном возможном направлении. То есть они не планируют участвовать в развитии белорусского общества, а просто хотят отсидеться.
1: По мнению эксперта, упрощение законодательства для россиян в Беларуси, в частности по части въезда, выезда и проживания, на фоне закрытых границ с Европой, с высокой долей вероятности приведет к окончательному демографическому и экономическому поглощению Беларуси Россией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
7: Я думал, до нас долетит. Охренеть.
6: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
8: Короче, у нас вон горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
6: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
9: Всем привет. Ну что, Воронеж, расскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
6: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж Синтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300, С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
10: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
6: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
11: Вот 2 недели в Перми было все нормально, не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
6: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливом Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что международные санкции против Беларуси – это время возможностей.
12: Ты мне скажи проблему, которая была сложная и связана была с этими недружественными странами, как мы их называем, Западом, которые ввели против нас санкции, она будет снята в следующем году
13: полностью. Абсолютно будет снята полностью в следующем году.
12: Ну,
13: когда мы с выходом
12: в это для меня очень важно, потому что 1000 раз говорю, что эти санкции, про них запрещается говорить, никаких разговоров. И это время возможностей. Если бы нас не придавили, да это везде так, мы бы это не имели. А если бы имели, то не в нашей жизни. А вот, пожалуйста, результат. Не хотите, не надо, мы сделаем сами. И если мы хвастаемся, что мы умная машиностроительная страна, мы должны это делать, чего бы ни стоило. И потом, сейчас, момент, лишних денег никогда это не будет. Но тем не менее, ты же видишь, я напрягаю и национальные банки, и правительство, чтобы мы изыскивали эти деньги. Как это наш вопрос? Но сейчас надо оперативнее и быстрее. Кто побежит быстрее, тот и деньги получит.
13: Совершенно верно.
2: Важный сигнал.
14: Белорусские вербовщики уже и тут. Белорусы в Польше стали получать сообщения с предложением работы за 35 евро в час. Что важно знать?
15: Здравствуйте. Агентство набирает 30 сотрудников на удаленную работу. Оплата 35 евро в час. Опыт не требуется. График свободный. За отклик на вакансию – бонус 10 евро. Все подробности можно узнать у нашего менеджера в Telegram.
14: Примерно так выглядит новая рассылка, которую начали получать белорусы в Польше. Сообщение маскируют под вакансии известного кадрового агентства, а после перехода для уточнения информации в мессенджеры человека встречает аккаунт якобы женщины-рекрутера, рассказывает эксперт по дезинформации Михал Марек.
16: Скорее всего, именно таким образом российские спецслужбы ищут и склоняют к сотрудничеству находящихся в Польше иностранцев, готовых выполнять простые задания от размещения в интернете соответствующих комментариев до актов диверсии.
14: Эксперты напоминают, что летом польские спецслужбы задержали гражданина России, который через соцсети вербовал людей для диверсионной деятельности на территории Польши. В другом деле фигурирует белорус Виталий С.
15: По версии польского следствия, он получил через Telegram задание провести разведку склада в Люблинском воеводстве, снял объект на видео и передал материалы заказчику. Оплату мужчина получил в криптовалюте. Позже его обвинили в подготовке поджога этого склада.
14: То есть начинаться все действительно может с совершенно обычной подработки, предупреждает эксперт по дезинформации.
16: Сначала человеку предлагают хорошие деньги за простое действие, затем появляются просьбы оставить комментарий, сфотографировать объект или проверить конкретный адрес. А когда становится понятно, на кого он фактически работает, отказаться может быть уже значительно сложнее. Работодатель подключает угрозы и шантаж, если человек пытается выйти из преступной схемы.
14: Белорусам в Польше и других странах рекомендуется особенно осторожно относиться к вакансиям с необычно высокой оплатой и отсутствием требований. 35 евро в час за легкую работу без опыта может оказаться неудачной вакансией, а первым шагом в уголовном деле о шпионаже или диверсии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что международные санкции против Беларуси – это время возможностей.
12: Ты мне скажи, проблему, которая была сложная и связана была с этими недружественными странами, как мы их называем, Западом, которые ввели против нас санкции, она будет снята в следующем году.
13: Абсолютно будет снята полностью в следующем году.
12: Ну, вот
13: когда мы с выходом в
12: ООН. Это для меня очень важно, потому что тысячу раз говорю, что эти санкции, про них запрещается говорить, никаких разговоров. И это время возможностей. Если бы нас не придавили, да это везде так, мы бы это не имели. А если бы имели, то не в нашей жизни. А вот, пожалуйста, результат. Не хотите, не надо, мы сделаем сами. И если мы хвастаемся, что мы умная машиностроительная страна, мы должны это делать, чего бы ни стоило. И потом, сейчас момент. Лишних денег никогда это не будет. Но тем не менее, ты же видишь, я напрягаю национальные банки, правительства, чтобы мы изыскивали эти деньги. Как это наш вопрос? Но сейчас надо оперативнее и быстрее. Кто побежит быстрее, тот и деньги получит.
13: Совершенно верно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дронами нашей ночью. Новошахтинский работу остановил.
7: Трэш, это он до нас долетит. Охренеть.
6: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
8: Короче, у нас вон горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
6: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил и губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
9: Всем привет. Ну что, Воронеж, да подскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
6: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронежсинтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300, С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
10: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
6: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
11: Вот 2 недели в Перми было все нормально. Не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
6: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливо Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
17: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
18: Эк.
17: 2.
18: До.
17: 3.
18: Тин.
17: 4.
18: Чар.
17: 5.
18: Пач.
17: 6.
18: Че.
17: 7.
18: Сат.
17: 8.
18: Ат.
17: 9.
18: Но.
17: 10.
18: Дас.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
20: И знаешь, знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
21: Ого.
20: Да. И это, ну, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
21: Слушай, ну, цифра в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
20: Но...
21: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Ну, макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, ну, базовыми деталями?
20: В смысле?
21: Ну, заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
20: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
21: Ага.
20: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
21: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, ну, решили подзаработать на экспорте.
20: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
21: Покупатели.
20: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», ну, согласись, глупо называть это машиной для стройки.
21: Ну да, на стройку такое не берут.
20: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
21: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
20: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-М», зенитных систем С-400.
21: Угу.
20: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
21: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, ну, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
20: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
21: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
20: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
21: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
20: Именно.
21: Это, слушай, это как с производством смартфонов.
20: В смысле?
21: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
20: Да.
21: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
20: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
21: Чем они занимаются?
20: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс». А заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
21: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
20: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
21: ага,
20: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
21: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
20: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
21: Угу.
20: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
21: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
20: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
21: Можешь пример привести?
20: Ну вот, например, есть фирма Break Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
21: Ну, тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
20: Давай.
21: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
20: Так.
21: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
20: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
21: Но сейчас не мирное время.
20: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, ну, монотонных нагрузок.
21: Угу.
20: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
21: Которые выдерживают взрывы?
20: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
21: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
20: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
21: Ну да, тут уже сложно притвориться.
20: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
21: Давай.
20: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
21: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
20: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть не круглосуточно.
21: И что с ростом?
20: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 26 года рост составил всего 0,1%.
21: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
20: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
21: То есть просто проедаются?
20: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
21: Логично.
20: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
21: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
20: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
21: Как это?
20: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
21: Угу.
20: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
21: Понятно. То есть он не может сказать, знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики. потому что его просто уволят.
20: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
21: Жуткая ситуация.
20: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
21: А работник намертво привязан к предприятию.
20: Да.
21: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
20: Точно.
21: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
20: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
21: Угу.
20: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
21: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
20: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
21: Ого.
20: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
21: И себестоимость производства взлетает до небес.
20: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
21: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
20: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
21: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
20: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
21: Жесть.
20: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
21: Зачем?
20: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
21: А готовое оружие забрать себе?
20: Вот именно.
21: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется. Работают белорусские директора. Но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
20: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
21: Угу.
20: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в 3 смены на оборонку.
21: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
20: Да.
21: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
20: Взять их будет просто ниоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
21: лягут на плечи самих работников.
20: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
21: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
20: так,
21: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
20: Ого, а ведь и правда.
21: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
20: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
21: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Помощник президента Надежда Катковец о развитии животноводческих комплексов.
0: Сегодня животноводство наше дальше больше все концентрируется на животноводческих комплексах. Отходим от одиночных ферм, от одиночных каких-то сараев, где нету технологий, где нету людей, где трудно отследить дисциплину и порядок. Все больше и больше поголовье, в том числе и крупнорогатого скота, переходит на молочно-товарные комплексы. А это значит, что там можно очень четко и правильно выстроить технологию с тем, что потом быть уверенным в своих результатах. Вот такая политика, я считаю, очень правильная, ведется в Могилевской области.
2: Важный сигнал.
1: Один за всех и все за одного. Беларусь и Россия два дня в Москве разбирали нюансы договора о гарантиях безопасности. До чего договорились? Ядерная и биологическая безопасность, противодействие санкциям и всесторонняя помощь в борьбе с внешними угрозами, терроризмом и экстремизмом. По сути, на заседании в Москве Беларусь и Россия еще раз обозначили безусловную готовность обоюдной поддержки и содействия военной сфере. На фоне катастрофической нехватки человеческих ресурсов российской армии эти договоренности вызывают серьезную обеспокоенность. Обострилась и ситуация с вербовкой белорусов, отмечает политический аналитик Ирина Соколова.
4: В последние недели заметно было, что в белорусском сегменте интернета появляется все больше объявлений, предлагающих белорусским гражданам заключить контракт с российской армией, отправиться на войну против Украины. Реклама вот такой вербовки распространяется через Telegram, Viber, другие платформы, которые активно используются в Беларуси, и в том числе в локальных чатах белорусских городов и даже деревень. Там тоже единовременные выплаты, крупные, российское гражданство по упрощенной процедуре и разные социальные льготы. Обещаю даже урегулировать проблемы с законом.
1: По мнению Соколовой, в поисках предлогов для мобилизации, в том числе и в Беларуси, эксперты не исключают возможность провокаций. Напомню, пресс-секретарь Дмитрий Песков открыто заявил, что территория Литвы будет под прицелом российского ядерного оружия. А в некоторых российских госсми появилась информация о том, что следующее СВО ждет Литву. Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также высказал опасения по поводу готовящихся угроз со стороны России. Цитирую. «Мы получаем информацию из многих источников о том, что россияне готовят нечто масштабное. Путину нужен предлог для мобилизации, поэтому они могут провести операцию под чужим флагом, чтобы сказать россиянам, на нас напали, поэтому мы должны мобилизоваться». Также после встречи с министром иностранных дел Беларуси Сикорский заявил, что белорусы очень обеспокоены возможностью втягивания в войну. Политический обозреватель Александр Фридман подтверждает, что складывается действительно опасная ситуация.
22: Война в Украине продолжается. Как известно, эту войну может остановить именно тот, кто эту войну начал, а именно Россия. Останавливать эту войну Россия не желает никоим образом. То есть они бросаются новые и новые ресурсы в эту войну. Они убеждены, что смогут добиться позитивных для себя результатов, если им удастся ослабить европейскую поддержку. Но чтобы ослабить европейскую поддержку, надо повышать риск для европейцев как раз-таки в этой войне, чтобы в Европе все больше задумывались о том, что это означает эта война, что означает втягивание в эту войну для Европы. Поэтому и идет, собственно говоря, перенос действий в рамках диверсии, саботажа, дронов, чего угодно, на европейскую территорию.
1: Фридман также отмечает, что Россия не оставляет мысли продавить сухопутный коридор из Беларуси в Калининградский анклав через Литву. А в этом случае, уверен эксперт, мобилизации белорусских граждан не избежать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр финансов Владислав Татаринович о приоритетах ведомства на следующий год.
5: Традиционно в пакете наших основных прогнозных документов на 2027 год два наших ключевых закона по вопросам бюджетно-финансовой и налоговой политики. Это корректировки в налоговый кодекс, ну и сам непосредственно проект закона о республиканском бюджете. Я хочу отметить, наверное, в принципе, самый важный момент с точки зрения того, что формируя вот эти два, разрабатывая два проекта закона, мы исходили из оценки ситуации, которая у нас складывается по исполнению республиканского бюджета на 2026 год. Мы, в принципе, активно работаем, мы и финансовые органы на местах, с тем, чтобы все-таки обеспечить стабильное исполнение бюджета как республиканского, так и местных бюджетов. А это, естественно, основа для стабильного финансирования расходов, которые у нас в первую очередь носят социальный характер. Приоритеты, понятно, на следующий год не меняются. Это социальная сфера, это расходы на оплату труда. Естественно, это вопросы поддержки нашей экономики, вот, которая продолжает все-таки адаптироваться к непростым внешним условиям. Поэтому с точки зрения формирования проекта бюджета мы исходим из оценки текущего года. Вот, мы планируем, что в среднем доходы на следующий год, как и расходы, у нас прирастут порядка на 6%. Мы сохраним основные доходные источники, как в текущем году, среди которых будет налог на добавленную стоимость. Ну, среди расходов, я вам назвал, приоритеты у нас не меняются.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
14: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся».
12: Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
14: Погнали. И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
12: Ух, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
14: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Но красота же. Заказывай, не стесняйся.
12: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
16: Ой, все началось.
12: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
16: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
12: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
14: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
12: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
14: Но это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
12: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
14: А вот давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
12: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
14: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр.
16: Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
12: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
16: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
12: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты.

0: Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
1: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
0: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жиларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
1: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
0: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
1: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
0: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
1: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
2: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
1: Некоторые да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
2: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
1: Окей. И?
2: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
1: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
2: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
1: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
2: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка для мужчины на щедрость, на адекватность, на

0: уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
1: Согласна на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
0: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
1: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
0: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
1: На, сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о наращивании объемов заготовки леса.
4: Мужики, надо торопиться, надо делать быстрее. Такого периода, сложного, тяжелого, но в то же время выгодного для нас, больше в истории Беларуси в обозримом будущем не будет. Поэтому надо торопиться, ни в коем случае не расслабляться. Почему? Потому что вы быстрее займете рынки, которые сегодня освобождаются. А в Беларуси нам надо однозначно усиливать заготовку леса. Санкции там вроде бы как-то снимают, движение это есть. Надо заготавливать лес. Я, как говорил, южнее Киева леса нет. И вот мои переговоры с азиатскими странами, Оман приводим пример, сразу ставит вопрос. А вот мебель, лес там и прочая бумага. Нам надо быстрее идти. Ты за это тоже по государству несешь ответственность. Они
5: ответственность.
4: Тут будут, знаешь, договорились, я мы завтра, послезавтра. Но я знаю, как это бывает.
2: Важный сигнал.
6: Русские вербовщики уже и тут. Белорусы в Польше стали получать сообщения с предложением работы за 35 евро в час. Что важно знать?
7: Здравствуйте. Агентство набирает 30 сотрудников на удаленную работу. Оплата 35 евро в час. Опыт не требуется. График свободный. За отклик на вакансию – бонус 10 евро. Все подробности можно узнать у нашего менеджера в Telegram.
6: Примерно так выглядит новая рассылка, которую начали получать белорусы в Польше. Сообщение маскируют под вакансии известного кадрового агентства, а после перехода для уточнения информации в мессенджеры человека встречает аккаунт якобы женщины-рекрутера, рассказывает эксперт по дезинформации Михал Марек.
8: Скорее всего, именно таким образом российские спецслужбы ищут и склоняют к сотрудничеству находящихся в Польше иностранцев, готовых выполнять простые задания. От размещения в интернете соответствующих комментариев до актов диверсии.
6: Эксперты напоминают, что летом польские спецслужбы задержали гражданина России, который через соцсети вербовал людей для диверсионной деятельности на территории Польши. В другом деле фигурирует белорус Виталий С.
7: По версии польского следствия, он получил через Telegram задание провести разведку склада в Люблинском воеводстве, снял объект на видео и передал материалы заказчику. Оплату мужчина получил в криптовалюте. Позже его обвинили в подготовке поджога этого склада.
6: То есть начинаться все действительно может с совершенно обычной подработки, предупреждает эксперт по дезинформации.
8: Сначала человеку предлагают хорошие деньги за простое действие, затем появляются просьбы оставить комментарий, сфотографировать объект или проверить конкретный адрес. А когда становится понятно, на кого он фактически работает, отказаться может быть уже значительно сложнее. Работодатель подключает угрозы и шантаж, если человек пытается выйти из преступной схемы.
6: Белорусам в Польше и других странах рекомендуется особенно осторожно относиться к вакансиям с необычно высокой оплатой и отсутствием требований. 35 евро в час за легкую работу без опыта может оказаться неудачной вакансией, а первым шагом в уголовном деле о шпионаже или диверсии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое. Уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о наращивании объемов заготовки леса.
4: Мужики, надо торопиться, надо делать быстрее. Такого периода, сложного, тяжелого, но в то же время выгодного для нас, больше в истории Беларуси в обозримом будущем не будет. Поэтому надо торопиться, ни в коем случае не расслабляться. Почему? Потому что вы быстрее займете рынки, которые сегодня освобождаются. А в Беларуси нам надо однозначно усиливать заготовку леса. Санкции там вроде бы как-то снимают, движение это есть. Надо заготавливать лес. Я, как говорил, южнее Киева леса нет. И вот мои переговоры с азиатскими странами, Оман приводим пример, сразу ставит вопрос. А вот мебель, лес там и прочая бумага. Нам надо быстрее идти. Ты за это тоже по государству несешь ответственность. Конечно, они тут будут, знаешь, договорились мы завтра, послезавтра. Но я знаю, как это бывает.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
9: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
10: Пир.
9: Вторник.
10: Мангаль.
9: Среда.
10: Будх.
9: Четверг.
10: Джумерат.
9: Пятница.
10: Джума.
9: Суббота.
10: Хафта.
9: Воскресенье.
10: Итвар.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
6: Минск ходит по тонкому льду. Литва вручила Беларуси ноту протеста. Суть претензий известна.
7: В ночь на 22 сентября с белорусской территории были запущены воздушные шары с контрабандой. Инцидент создал прямую угрозу гражданской авиации. Литве пришлось временно ограничивать полеты пассажирских рейсов. Вильнюс расценивает участившиеся запуски как систематические гибридные действия, угрожающие национальной безопасности.
6: МИД Литвы требует жестко пресечь контрабанду и обеспечить немедленный контроль границы.
7: В случае повторения инцидентов мы обещаем принять дополнительные меры.
6: Об аналогичных случаях контрабанды с территории Беларуси регулярно заявляет не только Литва, но и Польша с Латвией, рассказывает юрист Юлия Боброва.
11: Мало того, что контрабанда, так из-за них периодически останавливают работу аэропорты. Именно они стали причиной, по которой местному правительству пришлось на месяц закрыть границу с нашей страной. Думаю, все это помнят.
12: Там же люди живут на границе. Они рассказывают, что когда заборов не было, то контрабандисты просто пешком ходили туда-сюда. Потом появились эти шары и дроны. Скорее всего, на этом как-то зарабатывают и сами пограничники, так как долго проблема даже не поддавалась огласке. Но когда уже они начали до Вильнюса долетать, то об этом заговорили на самом высоком уровне.
6: А вот Александр Лукашенко в контрабанде проблем не видит. По его мнению, она всегда существовала. По его словам, соседние страны специально нагнетают и политизируют проблему дронов и метеозондов.
13: И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают, если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
6: Эксперты говорят, что на самом деле масштабы преступлений колоссальные. Контрабанда идет не только дронами и воздушными шарами, но и грузовиками, по железной дороге, а также через зеленую границу. Если Минск не перекроет этот канал, расплачиваться за контрабандистов в итоге снова будут обычные белорусы. Очередями на границе, закрытыми маршрутами и еще более сложными поездками в Евросоюз. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
10: Минским горисполкомом принято решение включения отопления в столице для потребителей первой категории. К ним относятся социальные объекты, детские сады и школы, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, гостиницы и библиотеки. В РУП «Минскэнерго» рассказали, что в течение всего межотопительного периода специалисты провели масштабную работу по подготовке к отопительному сезону. Плановые ремонты тепловых сетей и оборудования – проведены гидравлические испытания. Филиал «Минские тепловые сети» приступил к корректировке теплогидравлических режимов на теплоисточниках для обеспечения подачи тепла потребителям. Учебно-тренировочные занятия по ликвидации условной аварии прошли на магистральном нефтепроводе «Унеча-Мозырь». Согласно сценарию, произошла разгерметизация нефтепровода, обнаружено нефтяное пятно на водной поверхности в районе подводного перехода магистрального нефтепровода. В процессе противоаварийных учений отработаны механизмы взаимодействия работников предприятия по предотвращению распространения, сбору и вывозу условно откачанной нефти с водной поверхности. Участие в учебно-тренировочных занятиях приняли представители Генеральной прокуратуры, Госпромнадзора, руководители и специалисты «Гомель-Транснефть-Дружба». 6-летний ребенок чуть не утонул на берегу Солигорского водохранилища. Все произошло вечером возле детского пляжа. Девочка играла с подругой, споткнулась и упала в чашу фонтана. Она не смогла самостоятельно выбраться и начала уходить под воду. Крики о помощи услышал матрос-спасатель местной станции. Подбежав к фонтану, он увидел над водой только голову ребенка и вытащил его на сушу. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radio.news.
2: Из первых уст.
3: Главный советник управления военной безопасности Дмитрий Ковалев о проверке боевой готовности артиллеристов.
14: Бригадой продолжается выполнение мероприятий по приведению себя в готовность к боевому применению в рамках задачи, поставленной главой государства. На сегодняшний день, уже второй день, проходит слаживание расчетов. И сегодня расчеты впервые, многие из присутствующих здесь впервые, призванные из запаса, будут выполнять огневую задачу стрельбой прямой наводкой по неподвижной цели. Это основная базовая задача, с которой начинают подготовку все артиллеристы. Она позволяет, в первую очередь, конечно, ознакомиться им с боевой мощью той системы, на которой они находятся, но и приготовиться к выполнению более важных задач, которые перед ними будут стоять.
2: Важный сигнал.
6: Снова дроны над головами белорусов. После затишья спутники снова зафиксировали залеты российских БПЛА на территорию Беларуси. Как вести себя, если увидели дрон?
15: Менее чем за сутки минимум 3 российских беспилотника находились в воздушном пространстве Беларуси. Один из беспилотников 24 сентября вылетел из района Чернобыльской зоны на Гомельщине и курсом в сторону народичей Житомирской области. Позже этот беспилотник фиксировался в районе Лоева. Еще один беспилотник находился на территории Беларуси у границы с Черниговской областью.
6: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. Причем сентябрь вообще стал рекордным по числу таких эпизодов. Только 12 и 13 сентября над Гомельской областью пролетело как минимум 10 российских беспилотников, а 21 сентября еще 7. Что делать обычному человеку, если он увидел или услышав беспилотник, объясняет специалист по гражданской безопасности Александр Воронцов.
16: Первое правило – не стоять у окна и не выходить на балкон, посмотреть или снять видео. Лучше спуститься в укрытие. Если его рядом нет, использовать правило двух стен. Между человеком и улицей должны находиться как минимум две капитальные стены. На улице нужно держаться подальше от административных, военных и крупных инфраструктурных объектов. А если дрон или его обломки упали, ни в коем случае не подходить, не трогать и не пытаться что-то разобрать.
6: Белорусы в комментариях пишут, что с бомбоубежищами в стране беда, мол, полной открытой карты укрытий вообще нет. Еще несколько лет назад государственное телевидение объясняло это вопросами безопасности и обещало, что при чрезвычайной ситуации людям сообщат адрес ближайшего укрытия. Дроны уже летают над головой, особенно у жителей приграничья, но информации о рабочих укрытиях нет. Там, где есть соответствующие таблички, висит замок, говорит гомельчанин. Анин Сергей, который решил проверить ближайшее к его дому укрытие.
17: Вот замок висит. Ну и что вы с этим замком сделаете, когда вы ночью прибежите сюда?
18: Если кто-то думает, ну это сейчас непонятно, а потом, когда возникнет ситуация, будет что-то понятно, да ни черта подобного. Я лично обращался в управление гражданской защиты, администрации муниципального образования. Они мне не смогли дать на элементарные вопросы пояснения.
6: Только за первые месяцы этого года после проверок укрытий выдали 66 предписаний об устранении нарушений. 11 должностных лиц привлекли к административной ответственности. Одна часть убежищ запущена, другая давно используется совсем не по первоначальному назначению, рассказывает историк Алексей Сахник, который изучал состояние белорусских убежищ.
19: И что касается системы так называемой гражданской обороны, то есть инфраструктуры, которая в советское время строилась там в расчете на катастрофическую войну, она полностью пришла в упадок, фактически разрушена, ее никак не привели в порядок. Но никаких приспособленных бомбоубежищ, оборудованных там источниками там, водой, припасами, электричеством, системами очистки воздуха, защиты от радиации, ничего там не осталось.
6: В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Специалисты рекомендуют заранее понять, где находится ближайший подвал, подземный переход или другое подходящее укрытие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Глава правительства Александр Турчин о наращивании экспорта машиностроительной продукции.
20: Мы рассмотрим такой более узкий вопрос. Вопрос наращивания экспорта нашей машиностроительной продукции, а именно развитие сети мультибрендовых центров, прежде всего в Российской Федерации. Поэтому в ходе заседания мы должны ответить на целый ряд вопросов. И самое главное – цель. Цель – это, еще раз хочу повторить, наращивание экспорта нашей продукции. Чтобы не получилось так, что мы построим центры, а с продажами будет все не совсем хорошо. Поэтому я хотел бы от докладчика услышать, как мы это все увязываем, насколько создание мультибрендовых центров нам поможет нарастить наш экспорт, какой механизм здесь, это мы реализация самостоятельно нашими предприятиями или это с помощью наших партнеров в Российской Федерации. Хотел бы от директорского корпуса, который здесь присутствует, услышать ваше мнение, чтобы сегодня самое главное, все те задачи, которые сегодня будут обозначены и принято решение на заседании Президиума Совета Министров, они принесли прежде всего пользу нашим предприятиям.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк» подкаст о том, что скрывается за официальными заявлениями. Сегодня говорим о цифровизации белорусской медицины. Почему электронные больничные снова откладываются, кто за это заплатит и что на самом деле происходит за фасадом красивых отчетов. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно. И знаешь, если посмотреть на официальные отчеты, то так называемая централизованная информационная система здравоохранения, ну ЦИС, она вроде как уже введена в промышленную эксплуатацию, но при этом полноценный запуск электронных больничных по всей Беларуси снова перенесли.
21: Да, опять сдвинули.
0: Именно. И теперь в качестве такого ориентира звучит 27-й год, то есть возникает совершенно очевидный парадокс.
21: Слушай, но сам термин «промышленная эксплуатация» в IT-сфере, он же имеет вполне конкретное значение.
0: Какое именно?
21: Ну, он подразумевает, что программный продукт не просто там написан и где-то лежит. Он развернут, он работает под полной нагрузкой и выполняет все заявленные функции. Причем в реальных условиях, а не в тепличных.
0: Угу.
21: И перенос запуска электронных больничных сразу на несколько лет вперед – это прямо противоречит самому определению. То есть за этим красивым термином скрывается, ну, по сути, просто оболочка.
0: Которая технически вроде как существует на серверах.
21: Да, существует, но она абсолютно не способна выдержать реальный поток данных в масштабах страны.
0: Да, но официальные лица при этом заявляют, что электронные больничные уже выдаются, запущен пилотный проект, и система действительно работает, просто пока для одной конкретной категории пациентов.
21: Для беременных женщин, верно.
0: Да, для беременных. И с точки зрения поэтапного внедрения такой сложной архитектуры, это выглядит как вполне логичный шаг. Ну, система тестируется на живых пользователях, чтобы отловить баги перед массовым запуском. Разве нет?
21: Погоди, погоди. Если цель – реально проверить медицинскую систему на прочность, логика диктует совершенно иной подход.
0: А как надо было?
21: Ну, для нормального стресс-теста берут условную среднестатистическую поликлинику и прогоняют через нее абсолютно весь поток пациентов.
0: А, то есть вообще всех?
21: Конечно. От сезонных ОРВИ до экстренных травм. А выбор беременных женщин – это, ну, это никакой не стресс. Тест. Это создание максимально безопасной песочницы.
0: Почему именно песочницы? Если посмотреть на голую математику процесса, в стране каждый год регистрируется порядка 90-100 тысяч беременных женщин.
21: Ага.
0: В то же время больничные листы по обычным заболеваниям, ну там простудам, травмам, они исчисляются миллионами.
21: Вот именно.
0: Разница в нагрузке на центральную базу данных просто колоссальная.
21: И знаешь, дело тут даже не только в количестве. Суть в специфике самого процесса.
0: В смысле?
21: Оформление документов по беременности, оно ведь очень сильно растянуто во времени. Женщина заранее знает свой статус, врачи планово назначают приемы.
0: Угу.
21: То есть в этом сценарии полностью отсутствует фактор внезапности. Нет острой срочности. База данных получает такой, знаешь, предсказуемый, очень равномерно распределенный поток запросов.
0: А, я поняла. В отличие от условного утра понедельника в ноябре, когда сотни тысяч людей одновременно просыпаются с температурой и идут к терапевтам.
21: 100%.
0: Если в этот момент миллионы запросов полетят в центральную систему, вся эта архитектура просто не выдержит.
21: Централизованная архитектура в данном случае – это как пытаться пропустить поток с 10-полосного скоростного шоссе через одну единственную будку оплаты.
0: Да, пробка будет эпичная.
21: Именно. И не имеет значения, насколько быстро автомобили едут по трассе. Пропускная способность ограничивается скоростью работы этой единственной будки. Все данные со всей Беларуси должны обрабатываться единым узлом.
0: Слушай, ну а структурно у централизованной системы есть же железное обоснование. Данные хранятся в едином защищенном хранилище. Исключается дублирование медицинских карт.
21: Ну, в теории, да.
0: Пациент может прийти в любую клинику, и врач мгновенно получит доступ к его истории болезни. По идее, это решает давнюю проблему потерянных бумажных карточек и вот этих разрозненных локальных баз, которые поликлиники ввели годами.
21: Это обоснование отлично работает, но исключительно в вакууме. В условиях идеальной инфраструктуры.
0: Которой нет.
21: Конечно, нет. Единая точка хранения означает единую точку отказа. Безупречная работа такой системы требует бесперебойного высокоскоростного канала связи между каждым рабочим местом врача и центральным сервером.
0: И если оптоволокно, там мощные маршрутизаторы есть в крупных столичных медицинских центрах, то техническая реальность региональной медицины выглядит совершенно иначе.
21: Абсолютно.
0: На рабочем столе столе врача зачастую стоит техника 15-летней давности.
21: Да там музейные экспонаты стоят.
0: Серьезно. Эти компьютеры работают на устаревших операционных системах, которые вообще давно не получают никаких обновлений безопасности.
21: И подключаются они к сети по каналам связи, где скорость измеряется килобитами. Килобитами.
0: Кошмар.
21: Запрос к центральному серверу, который в норме должен обрабатываться за миллисекунды, в таких условиях растягивается на долгие секунды, а иногда и минуты.
0: То есть требовать мгновенной синхронизации данных с серверами Фонда соцзащиты на таком оборудовании – это просто игнорировать законы физики.
21: Буквально. И это мы еще не говорим про электричество.
0: А что с электричеством? Постоянное подключение же требует стабильного питания.
21: Вот именно. Во многих районных поликлиниках банально отсутствуют мощные источники бесперебойного питания. У ПСОВ просто нет.
0: И если свет моргнет на пару секунд,
21: то системный блок просто перезагружается. Врач теряет все несохраненные данные и потом вынужден ждать минут 10-15, пока этот старый компьютер снова загрузит Windows и заново подключится к базе.
0: Да. И любой такой инфраструктурный сбой приводит к полному параличию медицинского приема.
21: Полному. Если сервер перестает отвечать, ну, из-за перегрузки, или провайдер отвалился, или DDoS-атака какая-нибудь, врач физически лишается возможности работать. Интерфейс блокируется.
0: То есть невозможно не только выписать электронный рецепт или закрыть больничный.
21: Даже историю болезни не посмотришь. Потому что локальных копий на компьютере врача просто не остается.
0: Слушай, а возвращаясь к аргументу о безопасности единого хранилища. Концентрация медицинских данных всего населения страны в одном месте кратно повышает ставки в случае киберинцидентов.
21: Еще как повышает. Речь ведь идет не о номерах телефонов, как в службах доставки.
0: Да, это сенситивно. Информация, диагнозы, результаты онкологических обследований, психиатрия.
21: И учитывая регулярные утечки данных лояльности крупных ритейлеров в стране, защита этой медицинской базы вызывает очень серьезные вопросы.
0: И ведь угрозы исходят не только от внешних хакерских атак. Архитектура системы подразумевает, что доступ получают тысячи сотрудников по всей стране.
21: От главных врачей до обычных работников регистратуры.
0: Да, и чем шире круг авторизованных пользователей, тем выше статистическая вероятность утечки через банальный человеческий фактор, ну или скомпрометированные пароли.
21: Слушай, но даже если мы отбросим риски безопасности и вот эти инфраструктурные провалы, остается главный фактор – человеческий ресурс.
0: Ты про время на прием?
21: Да, время на прием одного пациента у терапевта жестко регламентировано. Норматив составляет порядка 12-15 минут.
0: И за этот короткий промежуток врач должен успеть собрать анамнез, провести физический осмотр, поставить диагноз и назначить лечение.
21: А внедрение сырого электронного интерфейса напрямую съедает это время. Врач больше не пишет диагноз от руки. Он должен работать со справочниками.
0: Ну да, взять тот же процесс ввода кода заболевания по МКБ-10. Это же международная классификация болезней. Там огромное многоуровневое дерево.
21: И навигация по этому дереву требует постоянного пинга с сервером. Врач кликает на нужный класс заболеваний, сервер думает, обрабатывает запрос.
0: Потом появляется выпадающий список подклассов.
21: Врач выбирает нужный, снова серверный запрос. На то, чтобы просто прокликать все эти чекбоксы и утвердить диагноз, уходят реальные минуты.
0: Если интерфейс забирает 5 минут из 15 выделенных на прием, на осмотр живого человека остается критически мало времени.
21: О чем речь? Медицинский прием трансформируется в сеанс ввода данных. И не забывая про кадровый голод в белорусской медицине.
0: Да, специалистов остро не хватает.
21: Оставшиеся врачи работают с дикими переработками, обслуживают участки уволившихся коллег. И в этих условиях административная система создает для них ловушку двойной бухгалтерии.
0: Это когда нужно и в компьютере писать, и на бумаге.
21: Именно. Период перехода на безбумажный оборот неизбежно растягивается. А контролирующие органы, та же прокуратура, при проверках традиционно требуют физические карты.
0: С синими печатями и подписями.
21: Да. И получается, что врач выполняет двойную работу. Сначала он борется с этим зависающим интерфейсом, внося данные в ЦИС, а затем дублирует ту же самую информацию шариковой ручкой.
0: Пишет в бумажную карточку для отчета перед проверяющими инстанциями. Получается, цифровизация, которая должна была облегчить труд, по факту превращает медицину в конвейер.
21: И удваивает бюрократическую нагрузку на измотанный персонал.
0: И вот тут, знаешь, когда система дает сбой под этой нагрузкой, последствия бьют по конечным пользователям, по пациентам.
21: Больнее всего бьют.
0: Да, потому что электронный больничный – это не просто констатация факта, что человек болеет. Это строгий финансовый документ. Он служит основанием для начисления выплат фондом соцзащиты населения.
21: Да. ФСЗН, да. В аналоговой модели процесс был максимально прозрачным. И, ну, физически осязаемым.
0: Да, пациент получал на руки бумажный бланк с печатями поликлиники.
21: Этот документ отдавался в бухгалтерию работодателя, и уже на его основании начислялись деньги. Цепочка состояла всего из трех звеньев – врач, пациент, работодатель.
0: А новая цифровая архитектура полностью исключает пациента из этого процесса передачи документа. Вводится такой очень сложный алгоритм синхронизации баз данных.
21: Давай по шагам.
0: Давай. Сначала врач подписывает электронный больничный цифровой подписью.
21: Угу.
0: Пакет данных уходит на серверы Минздрава. Он должен синхронизироваться с серверами ФСЗН.
21: А дальше система ФСЗН обязана сопоставить личный номер пациента с реестром работодателей. Если валидация проходит, формируется цифровое уведомление, которое падает в личный кабинет работодателя.
0: И бухгалтер должен увидеть это уведомление, обработать его и начислить деньги. Проблема кроется в количестве точек отказа этой цепи.
21: Их слишком много.
0: Что произойдет, если в реестре ФСЗН указан устаревший код компании? Или если сервер Минздрава временно потерял связь с сервером ФСЗН просто из-за обновления сертификатов?
21: Пакет данных с больничным листом тупо зависает между ведомствами.
0: Бухгалтерия компании не видит документа в системе, следовательно, не имеет юридических оснований для выплаты. Наступает день выдачи зарплаты, и человек не получает пособия.
21: И самое критичное здесь – это изменение бремени доказательства. Цифровая система вообще не обладает функцией проактивного поиска собственных ошибок.
0: То есть в случае пропажи данных пациенту никто не позвонит с извинениями?
21: Конечно, нет. Человек должен самостоятельно выяснять, на каком вообще этапе произошел сбой.
0: Ему приходится дозваниваться в регистратуру поликлиники, чтобы проверить, правильно ли врач ввел данные.
21: Потом идти в отдел кадров своей компании.
0: А иногда и лично обращаться в региональное отделение фонда соцзащиты. По сути, пациент сам становится интерфейсом между неработающими базами данных.
21: И при этом предполагается, что пациент должен отслеживать статус своего больничного через личный кабинет на специальном портале.
0: Угу. И здесь вскрывается огромная проблема цифрового неравенства, которая, ну, полностью игнорируется.
21: Концепция личного кабинета требует определенного уровня цифровой грамотности, но и технического оснащения тоже, да? Нужно зайти на портал, ввести идентификационный номер, пройти двухфакторную аутентификацию, получить смс-код, успеть его ввести.
0: Для молодого специалиста это рутинное действие на 30 секунд.
21: А теперь представь пенсионера из региона, у которого в руках старый кнопочный телефон, без интернета и зрение слабое.
0: Для него этот цифровой барьер становится непреодолимым. Требование проверять статусы выплат через сложные интерфейсы – это невидимая, но очень жесткая стена.
21: Стена между пожилым человеком и его законными социальными гарантиями.
0: Но знаешь, бизнес тоже сталкивается с новыми рисками в этой ситуации.
21: Бухгалтера малых предприятий.
0: Именно. У них зачастую нет в штате IT-специалистов. И они вынуждены работать в таком гибридном режиме. Одновременно обрабатывать бумажные больничные от тех клиник, которые еще не перешли на цифру, и мониторить электронные кабинеты.
21: Это головная боль, да?
0: Но главный риск лежит в плоскости верификации данных. Бумажный бланк строгой отчетности имел визуальные степени защиты.
21: Водяные знаки, микрошрифты, мокрые печати. Опытный кадровик мог распознать грубую подделку.
0: А в случае с электронным больничным работодатель видит лишь строчку в интерфейсе программы.
21: И все?
0: Если какой-то злоумышленник получит доступ к учетке врача и внесет в базу фиктивный больничный, для бухгалтера он будет выглядеть абсолютно легитимным.
21: Бухгалтерия начислит и выплатит деньги на основе этих данных. А если потом в ходе аудита со стороны ФСЗН выяснится, что документ сгенерирован незаконно
0: или просто содержал неверный код диагноза,
21: то система потребует возврата средств, и ответственность за эту выплату ляжет на работодателя.
0: То есть государственные ведомства фактически перекладывают финансовые риски за уязвимости своего софта на плечи бизнеса.
21: Да, анализ всех этих факторов показывает концептуальную ошибку в самом подходе к цифровизации.
0: Если рассмотреть успешные модели внедрения электронного здравоохранения на мировом уровне, например, в Эстонии или Финляндии, там видна строгая последовательность.
21: Сначала решаются базовые инфраструктурные задачи.
0: Да, строятся защищенные центры обработки данных, проводится широкополосный интернет в каждое медучреждение. Параллельно идет массовое обновление железа.
21: Врачи получают нормальные компьютеры.
0: Проводятся долгие месяцы обучения персонала. И только когда этот физический фундамент полностью готов, поверх него разворачивается софт.
21: А в белорусской практике наблюдается абсолютно обратный алгоритм. Разработка программной оболочки ставится во главу угла.
0: Задается громкая дата для отчетов.
21: Да, софт выкатывается на неподготовленную инфраструктуру, интерфейсы начинают конфликтовать со старым железом, сервера не справляются.
0: Запуск неизбежно сдвигается, как мы и видим, с переносом на 27-й год.
21: Это попытка запустить тяжеловесный современный софт на архитектуре из начала нулевых. И такая модель порождает ключевую системную проблему.
0: Какую?
21: Тотальное размытие ответственности. В старой аналоговой парадигме зона ответственности была четкой. Врач ставил свою личную подпись и печать. Ошибка. Понятно, кто допустил и кто должен исправлять.
0: А в новой цифровой экосистеме найти крайнего практически невозможно. Если персональные данные пациента оказываются в открытом доступе, кто несет ответственность?
21: Да никто. Разработчик платформы, министерство как заказчик, главврач, провайдер.
0: Аналогичная и с потерей финансовой информации. В СЗН заявляют, что пакет данных не поступил. Минздрав показывает, что отправка была. Разработчик ссылается на тайм-аут базы.
21: И внутри этой бюрократической петли пациент остается без ответов и без денег. А система работает так, будто никакого сбоя вообще нет.
0: То есть истинная цифровая реформа – это когда врач экономит время, а пациент получает удобство. То, что происходит сейчас, это имитация прогресса, требующая долгих лет и огромных вложений, на которые банально нет денег.
21: И вот тут возникает финальная мысль, над которой стоит подумать. Не приведет ли такая слепая гонка за отчетами к тому, что поликлиники превратятся просто в центры по производству цифровых логов?
0: Где лечение самого человека станет просто побочным продуктом и далеко не главным.
21: В такой системе правильность введенного кода в базу становится важнее здоровья пациента. Это фундаментальный сдвиг, который заслуживает внимания.
0: Согласна. На этом наше обсуждение сегодня завершено. Анализируйте факты и делайте выводы. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
1: Новости союзного государства. Маски сброшены. Сразу после выборов стало известно о резком росте утильсбора и новом повышении налогов. Песков от ответа ушел. Утильсбор со следующего года вырастет на 10-20% в зависимости от типа техники. В Минпромторге отметили, что такое повышение должно поддержать производство автомобилей в России. При этом автодилеры предупреждают о возможном снижении спроса. Глава Ассоциации российские автомобильные дилеры Алексей Подщеколдин ранее заявил, что из-за повышения утильсбора авторынок может ждать провал. Согласен с такой оценкой и экономист Игорь Липсиц.
8: Ну, по факту мы уже знаем, что история с этим утильсбором довольно паршивая. Это, ну, практически такая налоговая истерика. Нужно хоть где-то, хоть как-то, хоть сколько-нибудь добыть денег, лишь бы сегодня заткнуть дыру в бюджете. Да, утильсбор поднимут под предлогом того, что это поддержит отечественное автомобилестроение. Спрашивается, помогло прежде? Ответ – нет, не помогло. Но просто происходит другое. Люди перестают покупать автомобили вообще. Закрывается практически каждый второй автосалон в России. Но нет продаж. Автомобили стали настолько дорогими, что очень многие, в общем, уже поняли, что никогда новую машину не купят.
1: И это не единственное повышение, которое задумал Минфин. Например, решили поднять налог с пассивного дохода граждан. Это проценты по вкладам, дивиденды и наследства. Раньше приходилось платить 13-15%. Сейчас хотят поднять этот налог до 22%. Также введут НДС для покупок в зарубежных онлайн-магазинах. Причем сразу по максимальной ставке 22%. Хотя раньше обсуждалось, что она будет расти поэтапно. Но и это не все. За каждую посылку из-за рубежа стоимостью до 200 евро придется дополнительно заплатить таможенную пошлину в 100 рублей. И все это ложится на плечи граждан, говорит экономист Николай Корженевский.
22: Так или иначе, все эти налоги оплатят граждане. Просто что-то достанут, ну, совершенно уж напрямую из кармана. Что-то перейдет в цены и просто упадет покупательная способность. Был такой мультик «Ледниковый период», он, по-моему. Там была такая белка в начале, которая все время пыталась спасти орех. И вот там был один эпизод, ледник прорывает, она, значит, одной рукой затыкает первую дырку, потом прорывает еще в одном месте, а другой рукой, там, орех в зубы, ногами. Ну и, конечно, потом белку, безусловно, смывает. Вот правительство занимается вот этим вот затыканием дырок сейчас, потому что прорывает все больше и все шире. Это такой попытка изыскать деньги, чтобы вся эта конструкция не рухнула под натиском военных расходов.
1: Примечательно, что до выборов в Госдуму и министр финансов Антон Силуанов, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверяли, что повышение налогов в ближайшее время ждать не стоит. Причем Песков говорил это всего 15 дней назад. Сегодня журналисты спросили его, как он это прокомментирует.
4: Никак. Нужно обращаться в правительство, в Министерство финансов и, соответственно, им и комментировать.
1: Из-за того, что правительство даже не пытается подсластить горькую пилюлю, недовольство граждан растет, говорит политолог Илья Баклушин.
5: Вот с такой скоростью на российское население падают разные новые приключения. Там интернет, бензин, налоги, все что угодно. Впереди вот буквально через неделю ЖКХ посмотрим. Я уверяю вас, что мы увидим миллион тиктоков с платежками, которые придут населению. В конце года будет давно анонсированный, уже всеми забытый, пересчет налога на недвижимость. Там еще будет всего много интересного. Частота этого так велика, что раздражение в большой социальной группе достигло очень существенных высот.
1: Также в Софеде говорят, что надо повысить налог для самозанятых курьеров и водителей с 4-6% до 13%. А в Минтрансе и Минпромторге обсуждают новый сбор с авиапассажиров до 2000 рублей за международный билет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
9: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
23: Гяра.
9: 12.
23: Бара.
9: 13.
23: Тера.
9: 14.
23: Чодаха.
9: 15.
23: Пандраха.
9: 16.
23: Солаха.
9: 17.
23: Сатраха.
9: 18.
23: Атара.
9: 19.
23: Унис.
9: 20.
23: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
10: Беспробудная яма. Суд ЕС снова отказал снимать санкции с МАЗа и БелАЗа. Как за эти годы изменилась жизнь этих заводов? Ставка не сыграла. Управляющая компания холдингов МАЗ и БелАЗ в очередной раз пытались через суд обжаловать введенные против них санкции Европейского Союза. Для предприятий снятие ограничений – это, пожалуй, единственный выход – выйти из затянувшегося кризиса. Но ЕС продолжает твердо стоять на своем. Делится подробности экономист Валерий Седых.
24: По результатам рассмотрения исковых заявлений суд признал обоснованными действующие европейские санкции и в отношении МАЗа, и в отношении БелАЗа. Отмечу, флагманы белорусской промышленности пытались оспорить продление действия санкций, утверждая в частности, что Совет Европейского Союза допустил ошибку в оценке их деятельности, чем нарушил право собственности и свободу предпринимательства. Однако суд оба иска отклонил, а также обязал предприятия оплатить судебные издержки.
10: Почему суд встал на сторону ЕС? Как отмечает экономист, несмотря на сегодняшнее крайне тяжелое положение МАЗа и БелАЗа, они все еще остаются крупнейшими государственными автопроизводителями Беларуси, а значит, являются источниками дохода для обеспечения так называемого белорусского режима.
24: Напомню, Европейский Союз ввел первые санкции против Беларуси из-за массовых репрессий внутри страны, массовые задержания мирных демонстрантов, а также из-за давления на независимые средства массовой информации, гражданское общество и оппозицию. Суд не нашел оснований, чтобы сделать вывод, что сегодня ситуация в Беларуси по всем вышеперечисленным пунктам нормализовалась. Кроме того, МАЗ и БелАЗ активно присутствуют на российских торговых площадках. И тут можно было бы поспорить, мол, а куда белорусским предприятиям продавать, если все под санкциями? Но оба холдинга не просто сотрудничают с Россией, они продолжают обеспечивать российский ВПК. Российский ВПК критически зависит от поставок металлов и минералов. Карьерные самосвалы «БелАЗ» обслуживают крупнейшие российские горнодобывающие комбинаты, которые поставляют сырье для производства ракет и снарядов. В свою очередь «МАЗ» обеспечивает поставки военных грузовиков для нужд российской армии.
10: Некогда успешная на мировых торговых площадках «МАЗ» и «БелАЗ» сегодня находится на грани катастрофы и полностью зависит от дотаций белорусского госбюджета и кредитной поддержки, отмечает экономист. Международные санкции, разрыв кооперационных связей, переориентация на рынок России как единственного партнера, невозможность обновления производства из-за ограничений доступа к западным технологиям и качественным европейским комплектующим и коррупционные скандалы. Из этого затянувшегося кризиса выхода сегодня нет, резюмирует эксперт. Напомню, оба предприятия уже долгое время страдают от большой долговой нагрузки и регулярно просят об отсрочках по кредитам, а также терпят миллиардные убытки, что не раз обсуждалось в правительстве. К слову, МАЗ в прошлые годы официально признавался одним из самых убыточных предприятий Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
10: Куда уже меньше. В августе на 40 рублей снизилась средняя зарплата. Что на нее можно купить? Пошла на спад. Свежие данные Белстата. Средняя зарплата по стране в августе снизилась без малого на 40 рублей, а в Минске на целых 84. Между тем, по данным статистического комитета, августовская средняя ЗП по республике составила 3136 рублей до уплаты подоходного налога, а в столице – выше 4000. Собрали несколько мнений от белорусов из разных регионов об их уровне дохода. «Налоги растут, цены растут, зарплата стоит, по телевизору врут», – пишет минчанка Иоланта.
7: В мусорку все государственные новостные паблики и телеканалы. Расскажите, минчане, кто видит зарплату в 4000? Может, я к вам на работу перейду? 1000-1500 – реальная зарплата у большинства белорусов. И так уже сколько лет подряд. Я учитель математики в Минском лицее. У меня 10 класс на классном руководстве – переработки. Мой зарплатный потолок – 2300. И это Минск, детка. А что говорить про тот же вечно обделенный Могилев или Витебск? Хотя жить в Минске, не имея собственного жилья, и при этом имея двух детей и зарабатывая 2000 – это тоже квест на выживание.
10: Отмечу, по данным Белстата, средняя зарплата в августе до вычета налогов в сфере образования составила 2061 рубль, в здравоохранении – 2500. Цены уже почти сравнялись с европейскими, а местами и выше. И это при том, что зарплата в Европе в 2-3 раза больше белорусской, делится дальнобойщик Николай.
11: Я посчитал, сколько потратил за полгода в Беларуси, пока переоформлял с женой необходимые документы для выезда на работу в Европу. Я работаю дальнобойщиком, жена в гостиничном бизнесе. Вместе собираем деньги на собственное жилье, а пока живем в деревне в Брестской области, родительский дом. Так вот, пока мы на полгода застряли в Беларуси, решая вопросы с документами, мы потратили 16 тысяч евро. Не шиковали и не куражились. Это траты на еду, в рестораны не ходили, оплата проезда, коммуналка, лекарства, какая-то минимальная одежда и обувь по сезону. 16 тысяч евро. Более того, мы посчитали, что 300 евро – это один поход в магазин в Бресте, чтобы купить продукты и там туалетку и некоторую химию, которых хорошо, если на неделю хватит. Кроме пары шоколадок жене и от 2 до 3 пачек чипсов мне, ничего лишнего мы не покупали, алкоголь не употребляем. Вот и посчитайте, где такие деньги заработать в Беларуси и как жить с такими ценами и местными зарплатами. И это мы еще не платим за аренду жилья.
10: Средняя зарплата быть может, но явно не в Беларуси, делится мнением жительница Гродно Катерина.
12: Надо сходить в бухгалтерию и сказать, что мне недоплатили 2000, если верить, что средняя зарплата 3000. Наверное, практически каждый белорус мечтает хоть раз увидеть такие цифры в своем расчетном листе. Да и если даже была бы зарплата реальная 3000, то хорошо жить на нее уже не получится. Но может только если ты молод, не обременен семьей, кредитами и живешь у родителей в квартире, не особо вкладываясь в домашний быт и закупку продуктов. В остальном цены на все растут и растут. Живем по акциям и распродажам. А моей сестре в Витебской области вообще надо работать 3 месяца, чтобы получить такую зарплату. И вот еще что. Откуда эти данные? Кто их вообще составляет? И самое интересное, что они доходят до президента, и он верит этим цифрам.
10: Устраивает ли вас ваша зарплата и сколько лично вам нужно денег для комфортной жизни без излишеств? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, что международные санкции против Беларуси – это время возможностей.

0: имели. А если бы имели, то не в нашей жизни. А вот, пожалуйста, результат. Не хотите, не надо, мы сделаем сами. И если мы хвастаемся, что мы умная машиностроительная страна, мы должны это делать, чего бы ни стоило. И потом, сейчас, момент, лишних денег никогда это не будет. Но тем не менее, ты же видишь, я напрягаю национальные банки, правительства, чтобы мы изыскивали эти деньги. Как это наш вопрос? Но сейчас надо оперативнее и быстрее. Кто побежит быстрее, тот и деньги получит.
1: Совершенно верно.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Понаехавших станет больше. Беларусь и Россия упрощают разрешение на проживание для граждан друг друга. Помните, как пелась песня у Державина «Брат ты мне или не брат?» Беларусь и Россия расширяют и укрепляют сотрудничество в рамках союзного государства. Об этом стало известно по итогам заседания Совета руководителей миграционных органов стран СНГ. В частности, было упрощено соглашение об обеспечении равных прав белорусов и россиян на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях РБ и РФ. Об изменениях подробнее рассказывает экономист Андрей Скоропатов.
4: Теперь на территории другой страны-участницы союзного государства можно находиться без ограничения срока. Получить ВНЖ тоже будет проще. Для этого достаточно всего лишь паспорта, подтверждающего гражданство РБ или РФ. Для белорусов при получении ВНЖ в России отменили квотирование, то есть ограничение на производство, импорт и экспорт товаров, рабочие места или предоставление услуг. Кроме того, срок рассмотрения документов для получения разрешения на ПМЖ сокращается с 3 до 2 месяцев. Также белорусам для нахождения в России, транзита, въезда и выезда достаточно иметь биометрику или идентификационные карты.
3: По всей видимости, услышаны и жалобы россиян о том, что для въезда с ребенком в Беларусь нужно слишком много бумажек. Согласно изменениям, из перечня необходимых документов убрали свидетельство о рождении для детей младше 14 лет. На фоне двустороннего упрощения правил на перемещение и проживание соцсети разделились на две части. Граждане РФ радуются, что поездки за бензином и в гастротуры в Беларусь станут еще легче и доступнее. Белорусы же обеспокоены тем, удастся ли сохранить независимость белорусского государства. Экономист Куропатов советует готовиться к серьезным экономическим и социальным последствиям.
4: Стремительный рост числа россиян в Беларуси – наиболее заметная тенденция в 2025-2026 годах. В сравнении с 2020-2022 годами, когда присутствие россиян в нашей стране базировалось только на политическом и военном факторах, то сегодня эта тенденция притока граждан РФ переросла в масштабное бытовое явление. То есть сегодня Беларусь переживает настоящий всплеск бытовой и экономической релокации. Россияне, которым закрыты дороги в Европу, бегут в Беларусь от ограничений, запретов, топливного кризиса и мобилизации у себя на родине. Плохо во всем этом не только то, что большинство приезжающих к нам граждан РФ не уважают белорусскую культуру, независимость, язык, традиции и законы, но и то, что они ожидают, будто будут сидеть здесь на всем готовом, то есть, по сути, не планируют работать и развиваться. Очень важно здесь понимать, что россияне не решили, что Беларусь такая прекрасная и стабильная страна, где хочется жить, работать, строить будущее. Они вынуждены бегут из России в единственном возможном направлении. То есть они не планируют участвовать в развитии белорусского общества, а просто хотят отсидеться.
3: По мнению эксперта, упрощение законодательства для россиян в Беларуси, в частности по части въезда, выезда и проживания, на фоне закрытых границ с Европой, с высокой долей вероятности приведет к окончательному демографическому и экономическому поглощению Беларуси Россией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Министр финансов Владислав Татаринович о приоритетах ведомства на следующий год.
6: Традиционно в

0: пакете наших основных прогнозных документов на 2027 год два наших ключевых закона по вопросам бюджетно-финансовой и налоговой политики. Это корректировки в налоговый кодекс, ну и сам непосредственно проект закона о республиканском бюджете. Я хочу отметить, наверное, в принципе, самый важный момент с точки зрения того, что формируя вот эти два, разрабатывая два проекта закона, мы исходили из оценки ситуации, которая у нас складывается по исполнению республиканского бюджета на 2026 год. Мы, в принципе, активно работаем, мы и финансовые органы на местах, с тем, чтобы все-таки обеспечить стабильное исполнение бюджета как республиканского, так и местных бюджетов. А это, естественно, основа для стабильного финансирования расходов, которые у нас в первую очередь носят социальный характер. Приоритеты, понятно, на следующий год не меняются. Это социальная сфера, это расходы на оплату труда. Естественно, это вопросы поддержки нашей экономики, вот, которая продолжает все-таки адаптироваться к непростым внешним условиям. Поэтому с точки зрения формирования проекта бюджета мы исходим из оценки текущего года. Вот, мы планируем, что в среднем доходы на следующий год, как и расходы у нас, прирастут порядка на 6%. Мы сохраним основные доходные источники, как в текущем году, среди которых будет налог на добавленную стоимость. Ну, среди расходов, я вам назвал, приоритеты у нас не меняются.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Обратный отчет до мобилизации. В свежей статье РИА Новости Литве прямо пригрозили еще одной короткой СВО. Что это значит для простых россиян? Госагентство опубликовало колонку под заголовком «Россию ждет еще одна СВО». Она будет очень короткой. Автор статьи Александр Носович. В материале он пригрозил странам Балтии ракетным ударом. Совпадение или нет, однако колонка появилась через несколько дней после того, как парламент Литвы отменил конституционный запрет на размещение в стране ядерного оружия. Угрозы атаковать европейские страны, члены НАТО, ракетами в России звучат не впервые. Однако в первый раз такая угроза появилась на сайте в государственном агентстве. Именно это и настораживает, говорят военные аналитики. Ведь если высшее командование действительно рассматривает такую возможность мобилизации, точно не избежать. И одними срочниками тут точно не обойтись, отмечают эксперты.
3: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей.
2: Подобных обращений сейчас тьма, говорят военные адвокаты. Они отмечают запросы от родственников, приходят из разных уголков России. Вот недавний случай, о котором рассказала сестра срочника Вероника.
4: Моему младшему брату 19 лет. Его призвали на срочную службу. На сборном пункте предложили подписать документ, объяснив, что это не контракт, это всего лишь рапорт, который якобы поможет ему пройти срочную службу на Сахалине, рядом с домом. При этом говорили примерно следующее. У тебя родители пенсионеры, тебе лучше остаться рядом с семьей. Это не контракт, это гарантия остаться на Сахалине. Просто после года срочной службы нужно будет еще один год поработать. С зарплатой, будешь домой хотеть, бла-бла-бла. В общем, поверив этим словам, он поставил подпись. При этом он подписал только один лист в единственном экземпляре. Но уже на следующий день понял, что, вероятно, могла речь идти о контракте.
2: Практика принуждения срочников подписать контракт тянется еще с Курской операции, говорит адвокат Артем Клыга.
5: То есть они посмотрели, что там после боевых действий в Курской области, даже когда они там закончились, можно на самом деле использовать срочную военную службу как источник для пополнения солдат. Только делать это хитрее. Не в статусе срочника отправлять, да, человека в зону боевых действий, чтобы там не начались возмущения, мол, вы срочников используете там в войне, а переводить их на контракт. А вот как переводить? Ну, хитрыми способами Минобороны, в том числе, которые включают психологическое и физическое насилие. Стали это применять. говорить. В 25-м году сначала стеснялись, к концу года уже не стеснялись. В 26-м году, по-моему, всем уже плевать, и мы получаем эти обращения регулярно о разных способах. В основном это, конечно, обман.
2: Несмотря на то, что власти официально отрицают проведение второй волны мобилизации, военкоры и командиры на фронте, наоборот, говорят о ее необходимости. По их данным, линия фронта сильно растянута, и людей для удержания даже завоеванных позиций не хватает. Что говорить об анонсированном на конец осени наступлении в Донбассе?
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Один за всех и все за одного. Беларусь и Россия два дня в Москве разбирали нюансы договора о гарантиях безопасности. До чего договорились? Ядерная и биологическая безопасность, противодействие санкциям и всесторонняя помощь в борьбе с внешними угрозами, терроризмом и экстремизмом. По сути, на заседании в Москве Беларусь и Россия еще раз обозначили безусловную готовность, обоюдной поддержки и содействия в военной сфере. На фоне катастрофической нехватки человеческих ресурсов российской армии эти договоренности вызывают серьезную обеспокоенность. Обострилась и ситуация с вербовкой белорусов, отмечает политический аналитик Ирина Соколова.
7: В последние недели заметно было, что в белорусском сегменте интернета появляется все больше объявлений, предлагающих белорусским гражданам заключить контракт с российской армией и отправиться на войну против Украины. Реклама вот такой вербовки распространяется через Telegram, Viber, другие платформы, которые активно используются в Беларуси, и в том числе в локальных чатах белорусских городов и даже деревень. Там тоже единовременные выплаты, крупные, российское гражданство по упрощенной процедуре и разные социальные льготы. Обещаю даже урегулировать проблемы с законом.
6: По мнению Соколовой, в поисках предлогов для мобилизации, в том числе и в Беларуси, эксперты не исключают возможность провокаций. Напомню, пресс-секретарь Дмитрий Песков открыто заявил, что территория Литвы будет под прицелом российского ядерного оружия. А в некоторых российских госсми появилась информация о том, что следующее СВО ждет Литву. Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также высказал опасения по поводу готовящихся угроз со стороны России. Цитирую. «Мы получаем информацию из многих источников о том, что россияне готовят нечто масштабное. Путину нужен предлог для мобилизации, поэтому они могут провести операцию под чужим флагом, чтобы сказать россиянам, на нас напали, поэтому мы должны мобилизоваться». Также после встречи с министром иностранных дел Беларуси Сикорский заявил, что белорусы очень обеспокоены возможностью втягивания в войну. Политический обозреватель Александр Фридман подтверждает, что складывается действительно опасная ситуация.
8: Война в Украине продолжается. Как известно, эту войну может остановить именно тот, кто эту войну начал, а именно Россия. Останавливать эту войну Россия не желает никоим образом. То есть они бросают все новые и новые ресурсы в эту войну. Они убеждены, что смогут добиться позитивных для себя результатов, если им удастся ослабить европейскую поддержку. Но чтобы ослабить европейскую поддержку, надо повышать риск для европейцев как раз-таки в этой войне, чтобы в Европе все больше задумывались о том, что это означает эта война, что означает втягивание в эту войну для Европы. Поэтому и идет, собственно говоря, перенос действий в рамках диверсии, саботажа, дронов, чего угодно на европейскую территорию.
6: Фридман также отмечает, что Россия не оставляет мысли продавить сухопутный коридор из Беларуси в Калининградский анклав через Литву. А в этом случае, уверен эксперт, мобилизации белорусских граждан не избежать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Все
9: «Груз-200». Студентка из Краснодара рассказала, что из 52 знакомых на СВО выжили только 4. Дарье всего 20, и горе стало неизменной частью ее жизни. Девушка говорит, что устала от похорон, а они устраиваются регулярно, ведь много родственников ушло на СВО и там и погибло.
10: В общем, у многих знакомых где-то 52 человека забрали. 48 погибло. Груз 200 пришли. 4 человека в живых остались. Братья, дяди были. Больше всего братьев было. У меня очень много братьев. Двоюродных и крестного моего забрали, сестры крестного забрали, маминого брата забрали, папиных братьев позабирали. И оттуда никто живым еще не вернулся.
9: Спецоперация забрала у Дарьи и самых близких – брата и мужа. Пара поженилась совсем недавно. Не успев прожить и года вместе, супруга забрали прямо из военкомата на фронт, хотя он пришел туда просто для сверки данных.
10: У меня муж там, супруг погиб там. А у него выбора не было. Пришла повестка явиться в военкомат. Он явился. И его под руки, и в машину. Сразу же с военкомата забрали. Где-то месяца 3 прошло. Мне звонят и говорят, то, что один муж ваш, шлите на опознание.
9: По словам Дарьи, в ее городе, Краснодаре, идет скрытая мобилизация. Мужчин вынуждают подписывать контракт. Приходят повестки для сверки данных, как и ее мужу. Однако из военкомата уже никто не возвращается. Недавно такая повестка пришла отцу девушки, и она всячески отговаривает его от явки в военкомат.
10: Я за своего папу сейчас переживаю очень сильно на данный момент. Папе 52. Повестка пошла явиться в военкомат. И я боюсь его отпускать туда. Это папа. Я не знаю, что я буду делать без него. Сейчас будут вламываться в дома, вытаскивать, наглую, с работы будут собирать. Сейчас это будет вообще... Я даже боюсь папу на улицу выпустить в данный момент.
9: Брат Дарьи, Даниил Закоптелов, служил в 70-м гвардейском мотострелковом полку. 22-летний парень был отправлен на СВО против собственной воли. По словам девушки, он попал в отделение полиции, где его сильно избили. Затем его передали в военкомат, где заставили подписать контракт. Сейчас Даниил не выходит на связь уже около полугода. В части говорят, он пропал без вести. Семья надеется, что парень жив и находится в плену.
10: У меня брата забрали так. Он говорил, что избивали. Он не хотел ехать, он сопротивлялся, его убитыми начали. И так его и забрали. А оттуда его забрали на СВО. Потому что людей не хватает. Идут невинные люди, погибают. Они начали войну, а люди, нормальные люди, начинают гибнуть из-за этого. Вот едешь на кладбище, там просто все забито молодыми пацанами, СВОшниками.
9: И подобная ситуация не только в Краснодаре. Аллеи героев стремительными темпами разрастаются по всей стране. Показательная история произошла в Курской области. Там, в Ушаковской школе поселка Камыши, открыли мемориал 10 выпускникам школы. Все они погибли на СВО. При этом население поселка, по данным последней переписи, составляет всего 1370 человек.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Снова дроны над головами белорусов. После затишья спутники снова зафиксировали залеты российских БПЛА на территорию Беларуси. Как вести себя, если увидели дрон?
12: Менее чем за сутки минимум 3 российских беспилотника находились в воздушном пространстве Беларуси. Один из беспилотников 24 сентября вылетел из района Чернобыльской зоны на Гомельщине и курсом в сторону народичей Житомирской области. Позже этот беспилотник фиксировался в районе Лоева. Еще один беспилотник находился на территории Беларуси у границы с Черниговской областью.
11: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. Причем сентябрь вообще стал рекордным по числу таких эпизодов. Только 12 и 13 сентября над Гомельской областью пролетело как минимум 10 российских беспилотников, а 21 сентября еще 7. Что делать обычному человеку, если он увидел или услышав беспилотник, объясняет специалист по гражданской безопасности Александр Воронцов.
13: Первое правило – не стоять у окна и не выходить на балкон, посмотреть или снять видео. Лучше спуститься в укрытие. Если его рядом нет, использовать правило двух стен. Между человеком и улицей должны находиться как минимум две капитальные стены. На улице нужно держаться подальше от административных, военных и крупных инфраструктурных объектов. А если дрон или его обломки упали, ни в коем случае не подходить, не трогать и не пытаться что-то разобрать.
11: Белорусы в комментариях пишут, что с бомбоубежищами в стране беда, мол, полной открытой карты укрытий вообще нет. Еще несколько лет назад государственное телевидение объясняло это вопросами безопасности и обещало, что при чрезвычайной ситуации людям сообщат адрес ближайшего укрытия. Дроны уже летают над головой, особенно у жителей приграничья, но информации о рабочих укрытиях нет. Там, где есть соответствующие таблички, висит замок, говорит гомельчанин Сергей, который решил проверить ближайшее к его дому укрытие.
14: Вот замок висит. Ну и что вы с этим замком сделаете, когда вы ночью прибежите сюда?
15: Если кто-то думает, ну это сейчас непонятно, а потом, когда возникнет ситуация, будет что-то понятное, да ни черта подобного. Я лично обращался в управление гражданской защиты администрации муниципального образования. Они мне не смогли дать на элементарные вопросы пояснения.
11: Только за первые месяцы этого года после проверок укрытий выдали 66 предписаний об устранении нарушений. 11 должностных лиц привлекли к административной ответственности. Одна часть убежищ запущена, другая давно используется совсем не по первоначальному назначению, рассказывает историк Алексей Сахник, который изучал состояние белорусских убежищ.
16: И что касается системы так называемой гражданской обороны, то есть инфраструктуры, которая в советское время строилась там в расчете на катастрофическую войну, она полностью пришла в упадок, фактически разрушена, ее никак не привели в порядок. Но никаких приспособленных бомбоубежищ, оборудованных там источниками там, водой, припасами, электричеством, системами очистки воздуха, защиты от радиации, ничего там не осталось.
11: В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Специалисты рекомендуют заранее понять, где находится ближайший подвал, подземный переход или другое подходящее укрытие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о строительстве спецтехники для заготовки леса.
18: Я на ощущение говорил о том, что наше ощущение, что мы не все вырубаем в лесу то, что нужно вовремя вырубать. И недавно мне доложили, что да, действительно так. Мы спелый лес не вовремя заготавливаем. Ну, лес же возделывается для того, чтобы иметь доску, рейку и прочее. Совершенно для того, чтобы человек мог использовать. Не все вырубается. В лесу без вас работать мы не сможем.
19: Мы это понимаем.
18: Уже топором и пилой «Дружба-2», или как она называется, да, это, да. Уже никто не работает. И не надо. У нас и людей нет таких, чтобы работать таким образом в лесу. Поэтому без ваших этих харвестеров, форвестеров, форвардеров, да. Мы ничего там сделать не можем. Ну, а опять же, чисто интуитивно в свое время я почувствовал, что нам надо, как машиностроительной стране, поработать над качеством.
19: Это так.
18: И вот у вас я тоже вижу эта проблема. Кстати, решение принималось в твою министерскую должность.
19: Совершенно верно.
18: Поэтому... Но я очень рассчитываю, что
19: да, Александр,
18: ты толкнешь Амкадор не вниз, а вверх.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Школьников готовят в солдаты. В результаты обучения старшеклассников Минпросвещение планирует добавить пункт о готовности защищать государственный суверенитет. Соответствующий проект поправок Минпросвещение внесло в программу среднего общего образования. Решимость защищать суверенитет планируют включить в личностные результаты изучения русского языка, литературы, химии и географии. Так будут оценивать школьников 10-11 классов. Мол, проявляешь решимость защищать суверенитет, значит, знаешь предмет хорошо. То есть детей прямым текстом со школьной скамьи агитирует идти в армию, говорит бывший учитель математики Екатерина Попова.
20: Школа и политика, они несовместимы. Оставьте детей в покое. Они задумались о том, кого хотят получить? Они хотят получить солдатиков. Да, таких вот оловянных солдатиков поставили там, да. Ну, кто-то, одни из солдатиков пойдут на войну, другие солдатики будут им патроны делать, третьи солдатики будут там, ну, что-то еще делать, да, там, программное обеспечение для вот этого всего. Но они как бы все должны вот безропотно это все делать. Мне кажется, что это работа на в долгую. Это как бы они приготовились вперед лет на 5-10, готовить себе оболваненных детей.
1: Причем агитируют не только старшеклассников. Недавно в Бурятии на спортивном празднике для детей «Кросс нации» развернули мобилизационный пункт. При этом военный со сцены призывал учеников 5-8 классов идти воевать. Дочь депутата Госдумы от КПРФ Вячеслава Мархаева Саяна говорит, была в шоке от услышанного.
21: После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники. Дети. Я вышла буквально со слезами, потому что для чего мы их растим? Для чего мы их учим добру, любви, любви к миру, спорту?
1: По словам женщины, она не смогла больше находиться на мероприятии, ведь сама воспитывает 11-летнего сына и не хочет, чтобы его агитировали идти воевать. Сейчас в образовательной системе наметилась очень опасная тенденция. Вместо знаний дети получают установку «готовиться умереть за родину», считает социолог Егор Беспалый.
22: Сейчас в образовании две функции, по большому счету. Это пропаганда и начальная военная подготовка. Вот в эту сторону сейчас сдвигаются учебные планы, в эту сторону сдвигается тактика педагогической работы с детьми на всех уровнях, от детского сада до там, школы и дальше университета. Мы видим рост присутствия оружия, опять же, на всех уровнях, включая детский сад. Мы видим прославление войны, такие элементы культа смерти.
1: Показателен в этом смысле учебник для средних школ «Военная история России» под редакцией помощника президента Владимира Мединского, который был выдан в прошлом году. Последняя глава учебника завершается словами «Наши граждане должны знать, что российский воин – это самая надежная гарантия мира в России. Подумай, возможно, он – это ты». Вот так со страниц учебника истории школьников в открытую готовят идти воевать.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
17: Президент Александр Лукашенко о строительстве спецтехники для заготовки леса.
18: Я на ощущение говорил о том, что наше ощущение, что мы не все вырубаем в лесу то, что нужно вовремя вырубать. И недавно мне доложили, что да, действительно так. Мы спелый лес не вовремя заготавливаем. Ну, лес же возделывается для того, чтобы иметь доску, рейку и прочее. Совершенно для того, чтобы человек мог использовать. Не все вырубается. В лесу без вас работать мы не сможем.
19: Мы это понимаем.
18: Уже топором и пилой «Дружба-2», или как она называется, это, уже никто не работает. И не надо. У нас и людей нет таких, чтобы работать таким образом в лесу. Поэтому без ваших этих харвестеров, форвестеров, форвардеров, мы ничего там сделать не можем. Ну, а опять же, чисто интуитивно в свое время я почувствовал, что нам надо, как машиностроительной стране, поработать над качеством.
19: Это так.
18: И вот у вас я тоже вижу эта проблема. Кстати, решение принималось в твою министерскую должность.
19: Совершенно верно.
18: Поэтому, ну, я очень рассчитываю, что ты толкнешь Амкадор не вниз, а вверх.
0: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
3: Мосаме сарма.
0: Лето.
3: Мосаме гарма.
0: Весна.
3: Бахар.
0: Осень.
3: Хизан.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
5: Да, тема прям горячая.
4: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
5: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
4: Ага, на бумаге.
5: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
4: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
5: Угу.
4: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов. Продал по рублю.
5: Логично, выручка 100 рублей.
4: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
5: Так, ну получается 126 рублей.
4: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
5: А яблок-то физически стало меньше?
4: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
5: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
4: Да-да-да. В открытом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
5: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
4: Ходят, да.
5: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
4: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
5: Ого, приличный объем.
4: А сейчас?
5: 22-24 тысячи штук.
4: Падение на треть?
5: 100%. Падение физического объема.
4: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
5: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
4: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
5: В смысле некуда?
4: Ого. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
5: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
4: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
5: Слушай, Но окей, тракторы — это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
4: Калий.
5: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
4: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
5: В ту же Бразилию, Китай.
4: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
5: Минус 30%. Но почему? Спрос на рынке бешеный.
2: География.
4: Все упирается в география. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
5: Литовский порт, да.
4: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
5: А сейчас этот маршрут отрезан?
4: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
5: Это же тысячи километров!
4: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
5: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
4: Работают. Но это работа ради работы.
5: В каком смысле?
4: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
5: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
4: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
5: Затопят?
4: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
5: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
4: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
5: Ловушку?
4: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
5: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
4: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
5: Диктует цены.
4: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
5: И просят скидки?
4: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
5: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
4: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
5: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
4: А в нефтянке все еще жестче.
5: С нефтепродуктами тоже скидки.
4: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
5: А сейчас?
4: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
5: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
4: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
5: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
4: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
5: И сколько страна на этом теряет?
4: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
5: В год?
4: В месяц.
5: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
4: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
5: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
4: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
5: Ну почему сразу деградации?
4: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
5: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
4: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. ставит двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
5: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
4: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
5: То есть просто собирают из чужих деталей?
4: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
5: А в чем риск-то?
4: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
5: Так.
4: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
5: Угу.
4: А может купить оригинальный китайский грузовик «Шакман» или «ФАВ» с теми же самыми деталями.
5: Но дешевле?
4: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
5: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
4: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
5: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
4: Ага.
5: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
4: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
5: Ого!
4: Экономика тупо живет в долг.
5: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
4: Да, 14,4 миллиарда долларов.
5: Ну вот, огромная подушка безопасности?
4: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
5: И отлично. Золото – самый надежный актив.
4: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
5: Но золото можно продать на бирже?
4: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
5: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
4: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
5: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
4: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
5: Обалдеть.
4: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
5: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
4: Абсолютно.
5: Слушай, ну макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
4: Это статистический мираж.
5: В смысле?
4: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
5: А какая реальная безработица?
4: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
5: Это как?
4: Человек не уволен, но...
5: Но?
4: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
5: Ага, и платят меньше.
4: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
5: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
4: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
5: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
4: Например?
5: Ну, сложная химия.
4: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут...
5: Инженеры.
4: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
5: И куда они?
4: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
5: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
4: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
5: Да уж.
4: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
5: Цены растут.
4: Да, я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
5: Угу.
4: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
5: А внутри страны дефицит.
4: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
5: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
4: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся, специалисты уезжают, заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на четырехдневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
6: Радиосигнал 666 АМ.
23: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Минск ходит по тонкому льду. Литва вручила Беларуси ноту протеста. Суть претензий известна.
7: В ночь на 22 сентября с белорусской территории были запущены воздушные шары с контрабандой. Инцидент создал прямую угрозу гражданской авиации. Литве пришлось временно ограничивать полеты пассажирских рейсов. Вильнюс расценивает участившиеся запуски как систематические гибридные действия, угрожающие национальной безопасности.
11: МИД Литвы требует жестко пресечь контрабанду и обеспечить немедленный контроль границы.
7: В случае повторения инцидентов мы обещаем принять дополнительные меры.
11: Об аналогичных случаях контрабанды с территории Беларуси регулярно заявляет не только Литва, но и Польша с Латвией, рассказывает юрист Юлия Боброва.
20: Мало того, что контрабанда, так из-за них периодически останавливают работу аэропорты. Именно они стали причиной, по которой местному правительству пришлось на месяц закрыть границу с нашей страной. Думаю, все это помнят.
8: Там же люди живут на границе. Они рассказывают, что когда заборов не было, то контрабандисты просто пешком ходили туда-сюда. Потом появились эти шары и дроны. Скорее всего, на этом как-то зарабатывают и сами пограничники, так как долго проблема даже не поддавалась огласке. Но когда уже они начали до Вильнюса долетать, то об этом заговорили на самом высоком уровне.
11: А вот Александр Лукашенко в контрабанде проблем не видит. По его мнению, она всегда существовала. По его словам, соседние страны специально нагнетают и политизируют проблему дронов и метеозондов.
18: И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают, если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
11: Эксперты говорят, что на самом деле масштабы преступлений колоссальные. Контрабанда идет не только дронами и воздушными шарами, но и грузовиками, по железной дороге, а также через зеленую границу. Если Минск не перекроет этот канал, расплачиваться за контрабандистов в итоге снова будут обычные белорусы. Очередями на границе, закрытыми маршрутами и еще более сложными поездками в Евросоюз. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
11: Эре бульбы конец. Почему в Беларуси сокращаются урожай и экспорт картофеля?
18: Смотрите, чтобы вы не потеряли картофель. Организуйте работу в сельхозпредприятиях так, чтобы не было ни одного замечания. Сегодня нельзя шутить. Пошутили с картошкой в прошлом году, получили от населения по ушам. И оправдываемся от президента до председателя исполкома. Оправдываемся, что картофель в России был дороже в 3 раза, его вывезли.
9: Ну так надо было произвести столько, чтобы на внутреннем рынке хватало картофеля и можно было продать.
11: Эти прошлогодние слова Александра Лукашенко стали пророческими. По данным Белстата, за последние 30 лет урожай картофеля в Беларуси сократился почти в три раза – с 7 миллионов тонн в 1994 году до 3 в 2026. Причина – государственное регулирование цен, которое привело к дисбалансу на рынке, объясняет аграрный экономист Андрей Левкович.
10: История-то давняя, она связана еще с 2023 годом, когда было перепроизводство картофеля. Цены упали настолько, что на следующий год его было посеяно меньше. Урожай, ну не на четверть, на 20% его было меньше собрано. В принципе, этого было вполне достаточно для того, чтобы обеспечить и хранилище, и магазины. Но да, действительно, связано это было с тем, что при зафиксированных низких ценах внутри страны и чуть ли не до 8 раз, так сказать, более дорогом картофеле в России его просто стало выгодно вывозить. При этом, конечно же, в общем, грубо говоря, хороший картофель был вывезен.
11: В итоге хороший отборный картофель пошел на экспорт в Россию, а в белорусских магазинах ничего и не осталось, напоминает эксперт.
10: После этого Лукашенко заявил, что, оказывается, картофель припрятывали в этих самых розничных магазинах специально для того, чтобы создать видимость его дефицита, с тем, чтобы обвинить Лукашенко. Значит, картофель моментально появился. Он появился, но при этом на самом деле он появился не белорусский, а азербайджанский, казахстанский, какой угодно.
11: После этого Александр Лукашенко посоветовал всем недовольным сажать картошку самостоятельно, как это делает он.
9: Они думали, что картошка растет в интернете. Оказалось, не в интернете картошка растет. Она растет в поле. У нас ноют, начиная от деревни до районного центра и городов. Люди, которые имеют свои дачи. Вы чего ноете? Чего вы воете? Ну, у нас хватает семян. Ну, так вы две борозенки для себя, чтобы два мешка картошки. Высаживаете на этом клочке земли или же в деревнях? В деревне же не обрабатывают участки. Николай Николаевич, вы на своей даче посадили?
12: Ежегодно сажу.
9: Есть картошка? Вот у него есть картошка без проблем. Высокого уровня чиновник. А обычному человеку, у которых детки маленькие, мне картошка не надо. Я ее найду, полтора мешка. Но у меня два участка. Хотите посмотреть, пожалуйста, хоть сейчас.
11: По словам экспертов, среднестатистический белорус еще как-то выкрутится. Найдет картошку в магазине, купит импортную или посадит те самые две бороздки на даче. А вот с экспортом так не получится. Картофельный кризис уже привел к тому, что Беларусь впервые в истории выпала из топ-20 мировых лидеров и экспортеров продукта. И для экономики, которая и без того страдает на фоне санкций, потеря позиции по главному символу страны бьет особенно больно. Говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
24: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
13: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
14: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
13: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
15: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. Вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым

0: появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
2: Глава правительства Александр Турчин о социально-экономическом развитии в 2027 году.
3: Исходим из того, что прогноз социально-экономического развития должен быть нацелен на выполнение задач пятилетней программы и формировать условия для дальнейшего роста благосостояния населения. В представленных прогнозных документах определены важнейшие целевые параметры развития. Показатели весьма напряженные, учитывая сохраняющиеся внешние ограничения и ухудшение оценок по росту экономики нашего основного партнера Российской Федерации. На этой основе осуществлена разработка проекта бюджета и целевых показателей денежно-кредитной политики. Для правительства и Национального банка в качестве задач определены рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиции в основной капитал, экспорта товаров и услуг, ограничение уровня инфляции. То есть перечень показателей сохраняется таким же, как и в этом году. На чем бы хотелось еще остановиться, это прежде всего показатели эффективности нашей работы, это инвестиции, показатели экспорта товаров и услуг. То есть мы должны понимать, что за каждым нашим действием должна стоять эффективность. Хотелось бы обратить внимание на сферу услуг, потому что, на наш взгляд, это та сфера, где мы сегодня можем прибавить.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Беспробудная яма. Суд ЕС снова отказал снимать санкции с МАЗа и БелАЗа. Как за эти годы изменилась жизнь этих заводов? Ставка не сыграла. Управляющая компания холдингов МАЗ и БелАЗ в очередной раз пытались через суд обжаловать введенные против них санкции Европейского Союза. Для предприятий снятие ограничений – это, пожалуй, единственный выход – выйти из затянувшегося кризиса. Но ЕС продолжает твердо стоять на своем. Делится подробности экономист Валерий Седых.
5: По результатам рассмотрения исковых заявлений, суд признал обоснованными действующие европейские санкции и в отношении МАЗа, и в отношении БелАЗа. Отмечу. Флагманы белорусской промышленности пытались оспорить продление действия санкций, утверждая в частности, что Совет Европейского Союза допустил ошибку в оценке их деятельности, чем нарушил право собственности и свободу предпринимательства. Однако суд оба иска отклонил, а также обязал предприятия оплатить судебные издержки.
4: Почему суд встал на сторону ЕС? Как отмечает экономист, несмотря на сегодняшнее крайне тяжелое положение МАЗа и БелАЗа, они все еще остаются крупнейшими государственными автопроизводителями Беларуси, а значит, являются источниками дохода для обеспечения так называемого белорусского режима.
5: Напомню, Европейский Союз ввел первые санкции против Беларуси из-за массовых репрессий внутри страны, массовые задержания мирных демонстрантов, а также из-за давления на независимые средства массовой информации, гражданское общество и оппозицию. Суд не нашел оснований, чтобы сделать вывод, что сегодня ситуация в Беларуси по всем вышеперечисленным пунктам нормализовалась. Кроме того, МАЗ и БелАЗ активно присутствуют на российских торговых площадках. И тут можно было бы поспорить, мол, а куда белорусским предприятиям продавать, если все под санкциями? Но оба холдинга не просто сотрудничают с Россией, они продолжают обеспечивать российский ВПК. Российский ВПК критически зависит от поставок металлов и минералов. Карьерные самосвалы БелАЗ обслуживают крупнейшие российские горнодобывающие комбинаты, которые поставляют сырье для производства ракет и снарядов. В свою очередь МАЗ обеспечивает поставки военных грузовиков для нужд российской армии.
4: Некогда успешная на мировых торговых площадках МАЗ и БелАЗ сегодня находится на грани катастрофы и полностью зависит от дотаций белорусского госбюджета и кредитной поддержки, отмечает экономист. Международные санкции, разрыв кооперационных связей, переориентация на рынок России как единственного партнера, невозможность обновления

0: производства из-за ограничений доступа к западным технологиям и качественным европейским комплектующим и коррупционные скандалы. Из этого затянувшегося кризиса выхода сегодня нет, резюмирует эксперт. Напомню, оба предприятия уже долгое время страдают от большой долговой нагрузки и регулярно просят об отсрочках по кредитам, а также терпят миллиардные убытки, что не раз обсуждалось в правительстве. К слову, МАЗ в прошлые годы официально признавался одним из самых убыточных предприятий Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о проверке боеготовности противовоздушной обороны Беларуси.
3: И на очереди военно-воздушные силы, войска противовоздушной обороны. Один из знаковых и важных видов вооруженных сил приведения сегодня современных военных конфликтов. И не только приведения военных конфликтов, но и при защите территории страны в мирное время. Военно-воздушные силы ПВО в мирное время выполняют задачи по боевому дежурству, по охране воздушных границ не только нашей страны, но и внешнего периметра союзного государства нашей страны. Поэтому они должны быть всегда в боеготовом состоянии, готовы выполнить внезапно возникающие задачи, прикрыть критически важные объекты, ну и много других задач, которые стоят перед ними даже в мирное время.
1: Новости регионов на радиосигнал.
0: Комитет госконтроля Брестской области проверил объекты торговли и общественного питания Пружанского района. Были выявлены нарушения правил торговли и санитарных норм, в том числе просроченные товары. Продукция с истекшими сроками годности продавалась в трех торговых объектах. Обнаружили просроченные мясные полуфабрикаты, хлебобулочные и кондитерские изделия. Например, в одном из магазинов были торты, сроки годности у которых истекли 4 дня назад. Просрочка по отдельным продовольственным товарам составила 70 суток. Также в продаже находились товары без документов, подтверждающих их качество и безопасность. На беляши, пиццу, чебуреки не предоставили качественные документы. По результатам контроля более 15 килограммов продукции изъяли из обращения. По требованию КГК собственники торговых объектов приняли меры по наведению порядка. В Минской области подросток в шутку заминировал объекты инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело. В чат-бот МВД «Мы всегда рядом» пришли сообщения о минировании больницы в Солигорске и школы в Слуцке. За отмену подрыва заявитель потребовал выкуп. Милиционеры отреагировали незамедлительно и вскоре вышли на 14-летнего жителя Слуцка. Оказалось, что школьник надеялся на анонимность. Для своего розыгрыша он использовал купленный аккаунт в Telegram. О проделке юноша рассказал другу, радуясь своей находчивости. Теперь он предстанет перед законом. На полигоне в Брестской области прошел тактический сбор с руководителями и заместителями командиров соединений воинских частей ВВС и войск ПВО, отвечающими за боевую подготовку. Военнослужащим продемонстрировали новые мишенные комплексы, имитирующие беспилотные летательные аппараты, работу авиации и мобильных огневых групп. Отмечу, такие группы созданы как в штатном составе, так и в отдельных воинских частях и подразделениях Беларуси. Сейчас на полигоне проводится подготовка специалистов, которые в дальнейшем будут выполнять задачи по противодействию БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но еще больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Понаехавших станет больше. Беларусь и Россия упрощают разрешение на проживание для граждан друг друга. Помните, как пелась песня у Державина «Брат ты мне или не брат?» Беларусь и Россия расширяют и укрепляют сотрудничество в рамках союзного государства. Об этом стало известно по итогам заседания Совета руководителей миграционных органов стран СНГ. В частности, было упрощено соглашение об обеспечении равных прав белорусов и россиян на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях РБ и РФ. Об изменениях подробнее рассказывает экономист Андрей Скоропатов.
4: Теперь на территории другой страны-участницы союзного государства можно находиться без ограничения срока. Получить ВНЖ тоже будет проще. Для этого достаточно всего лишь паспорта, подтверждающего гражданство РБ или РФ. Для белорусов при получении ВНЖ в России отменили квотирование, то есть ограничение на производство, импорт и экспорт товаров, рабочие места или предоставление услуг. Кроме того, срок рассмотрения документов для получения разрешения на ПМЖ сокращается с 3 до 2 месяцев. Также белорусам для нахождения в России, транзита, въезда и выезда достаточно иметь биометрику или идентификационные карты.
0: По всей видимости, услышаны и жалобы россиян о том, что для въезда с ребенком в Беларусь нужно слишком много бумажек. Согласно изменениям, из перечня необходимых документов убрали свидетельство о рождении для детей младше 14 лет. На фоне двустороннего упрощения правил на перемещение и проживание соцсети разделились на две части. Граждане РФ радуются, что поездки за бензином и в гастротуры в Беларусь станут еще легче и доступнее. Белорусы же обеспокоены тем, удастся ли сохранить независимость белорусского государства. Экономист Куропатов советует готовиться к серьезным экономическим и социальным последствиям.
4: Стремительный рост числа россиян в Беларуси – наиболее заметная тенденция в 2025-2026 годах. В сравнении с 2020-2022 годами, когда присутствие россиян в нашей стране базировалось только на политическом и военном факторах, то сегодня эта тенденция притока граждан РФ переросла в масштабное бытовое явление. То есть сегодня Беларусь переживает настоящий всплеск бытовой и экономической релокации. Россияне, которым закрыты дороги в Европу, бегут в Беларусь от ограничений, запретов, топливного кризиса и мобилизации у себя на родине. Плохо во всем этом не только то, что большинство приезжающих к нам граждан РФ не уважают белорусскую культуру, независимость, язык, традиции и законы, но и то, что они ожидают, будто будут сидеть здесь на всем готовом, то есть, по сути, не планируют работать и развиваться. Очень важно здесь понимать, что россияне не решили, что Беларусь такая прекрасная и стабильная страна, где хочется жить, работать, строить будущее. Они вынуждены бегут из России в единственном возможном направлении. То есть они не планируют участвовать в развитии белорусского общества, а просто хотят отсидеться.
0: По мнению эксперта, упрощение законодательства для россиян в Беларуси, в частности по части въезда, выезда и проживания, на фоне закрытых границ с Европой, с высокой долей вероятности приведет к окончательному демографическому и экономическому поглощению Беларуси Россией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
6: Я думал, до нас он долетит. Охренеть.
5: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
7: Короче, у нас вон... горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
5: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
8: Всем привет. Ну что, Воронеж, подскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
5: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронежсинтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ, а примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300, С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
9: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
5: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
10: Вот 2 недели в Перми было все нормально. Не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
5: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливо Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что международные санкции против Беларуси – это время возможностей.
11: Ты мне скажи проблему, которая была сложная и связана была с этими недружественными странами, как мы их называем, Западом, которые ввели против нас санкции, она будет снята в следующем году.
12: Абсолютно будет снята полностью в следующем году. Когда мы с выходом
11: вовремя. Это для меня очень важно, потому что 1000 раз говорю, что эти санкции, про них запрещается говорить, никаких разговоров. И это время возможностей. Если бы нас не придавили, да это везде так, мы бы это не имели. А если бы имели, то не в нашей жизни. А вот, пожалуйста, результат. Не хотите, не надо, мы сделаем сами. И если мы хвастаемся, что мы умная машиностроительная страна, мы должны это делать, чего бы ни стоило. И потом, сейчас, момент, лишних денег никогда нет и не будет. Но тем не менее, ты же видишь, я напрягаю и национальные банки, и правительство, чтобы мы изыскивали эти деньги. Как это наш вопрос? Но сейчас надо оперативнее и быстрее. Кто побежит быстрее, тот и деньги получит.
12: Совершенно верно.
1: Важный сигнал.
13: Русские вербовщики уже и тут. Белорусы в Польше стали получать сообщения с предложением работы за 35 евро в час. Что важно знать?
14: Здравствуйте. Агентство набирает 30 сотрудников на удаленную работу. Оплата 35 евро в час. Опыт не требуется. График свободный. За отклик на вакансию – бонус 10 евро. Все подробности можно узнать у нашего менеджера в Telegram.
13: Примерно так выглядит новая рассылка, которую начали получать белорусы в Польше. Сообщение маскируют под вакансии известного кадрового агентства, а после перехода для уточнения информации в мессенджеры человека встречает аккаунт якобы женщины-рекрутера, рассказывает эксперт по дезинформации Михал Марек.
15: Скорее всего, именно таким образом российские спецслужбы ищут и склоняют к сотрудничеству находящихся в Польше иностранцев, готовых выполнять простые задания. От размещения в интернете соответствующих комментариев до актов диверсии.
13: Эксперты напоминают, что летом польские спецслужбы задержали гражданина России, который через соцсети вербовал людей для диверсионной деятельности на территории Польши. В другом деле фигурирует белорус Виталий С.
14: По версии польского следствия, он получил через Telegram задание провести разведку склада в Люблинском воеводстве, снял объект на видео и передал материалы заказчику. Оплату мужчина получил в криптовалюте. Позже его обвинили в подготовке поджога этого склада.
13: То есть начинаться все действительно может с совершенно обычной подработки, предупреждает эксперт по дезинформации.
15: Сначала человеку предлагают хорошие деньги за простое действие, затем появляются просьбы оставить комментарий, сфотографировать объект или проверить конкретный адрес. А когда становится понятно, на кого он фактически работает, отказаться может быть уже значительно сложнее. Работодатель подключает угрозы и шантаж, если человек пытается выйти из преступной схемы.
13: Белорусам в Польше и других странах рекомендуется особенно осторожно относиться к вакансиям с необычно высокой оплатой и отсутствием требований. 35 евро в час за легкую работу без опыта может оказаться неудачной вакансией, а первым шагом в уголовном деле о шпионаже или диверсии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что международные санкции против Беларуси – это время возможностей.
11: Ты мне скажи, проблему, которая была сложная и связана была с этими недружественными странами, как мы их называем, Западом, которые ввели против нас санкции, она будет снята в следующем году.
12: Абсолютно будет снята полностью в следующем году.
11: Ну, вот
12: когда мы с выходом в
11: Голову. Это для меня очень важно, потому что тысячу раз говорю, что эти санкции, про них запрещается говорить, никаких разговоров. И это время возможностей. Если бы нас не придавили, да это везде так, мы бы это не имели. А если бы имели, то не в нашей жизни. А вот, пожалуйста, результат. Не хотите, не надо, мы сделаем сами. И если мы хвастаемся, что мы умная машиностроительная страна, мы должны это делать, чего бы ни стоило. И потом, сейчас, маме, лишних денег никогда нет и не будет. Но тем не менее, ты же видишь, я напрягаю и национальные банки, и правительство, чтобы мы изыскивали эти деньги. Как это наш вопрос? Но сейчас надо оперативнее и быстрее. Кто побежит быстрее, тот и деньги получит.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
6: Трэш, я думал, до нас долетит. Охренеть.
5: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
7: Короче, у нас вон горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
5: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
8: Всем привет. Ну что, Воронеж, расскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
5: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж Синтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300, С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
9: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
5: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
10: Вот 2 недели в Перми было все нормально. Не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
5: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливом Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
16: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
17: Эк.
16: 2.
17: До.
16: 3.
17: Тин.
16: 4.
17: Чар.
16: 5.
17: Пач.
16: 6.
17: Че.
16: 7.
17: Сат.
16: 8.
17: Ат.
16: 9.
17: Но.
16: 10.
17: Дас.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
19: И знаю, что тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила $1,2 миллиарда.
20: Ого.
19: Да. И это, ну, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
18: Слушай, ну цифры в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
19: Но!
18: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Ну, макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, ну, базовыми деталями?
19: В смысле?
18: Ну, заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
19: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
18: Ага.
19: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоеннопром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
18: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, ну, решили подзаработать на экспорте?
19: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
18: Покупатели.
19: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», ну, согласись, глупо называть это машиной для стройки.
18: Ну да, на стройку такое не берут.
19: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
18: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
19: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
18: Угу.
19: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
18: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, ну, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
19: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
18: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
19: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
18: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
19: Именно.
18: Это, слушай, это как с производством смартфонов.
19: В смысле?
18: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
19: Да.
18: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
19: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
18: Чем они занимаются?
19: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
18: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
19: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
18: ага,
19: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
18: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
19: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
18: Угу.
19: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
20: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
19: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
20: Можешь пример привести?
19: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
20: Тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
19: Давай.
20: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
19: Так.
20: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
19: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
20: Но сейчас не мирное время.
19: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, монотонных нагрузок.
20: Угу.
19: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
20: Которые выдерживают взрывы?
19: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
20: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
19: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
20: Ну да, тут уже сложно притвориться.
19: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
20: Давай.
19: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
20: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
19: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть ли не круглосуточно.
20: И что с ростом?
19: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 2026 года рост составил всего 0,1%.
20: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
19: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
20: То есть просто проедаются?
19: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
20: Логично.
19: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
20: Так, что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
19: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
20: Как это?
19: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
20: Угу.
19: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
20: Понятно. То есть он не может сказать, знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики, потому что его просто уволят.
19: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
20: Жуткая ситуация.
19: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
20: А работник намертво привязан к предприятию.
19: Да.
20: И эта схема выглядит стабильной, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
19: Точно.
20: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
19: Первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пеленг, ОКБ ТСП отрезаны от легальных технологий.
20: Угу.
19: а любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
20: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы, закупать все через третьи страны.
19: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
20: Ого.
19: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
20: И себестоимость производства взлетает до небес.
19: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
20: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
19: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
20: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
19: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
20: Жесть.
19: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
20: Зачем?
19: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
20: А готовое оружие забрать себе?
19: Вот именно.
20: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
19: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
20: Угу.
19: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в три смены на оборонку.
20: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
19: Да.
20: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
19: Взять их будет просто ниоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
20: лягут на плечи самих работников.
19: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
20: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
19: так,
20: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
19: Ого, а ведь и правда.
20: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
19: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
20: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Помощник президента Надежда Катковец о развитии животноводческих комплексов.
3: Сегодня животноводство наше дальше больше все концентрируется на животноводческих комплексах. Отходим от одиночных ферм, от одиночных каких-то сараев, где нету технологий, где нету людей, где трудно отследить дисциплину и порядок. Все больше и больше поголовье, в том числе и крупнорогатого скота, переходит на молочно-товарные комплексы. А это значит, что там можно очень четко и правильно выстроить технологию с тем, что потом быть уверенным в своих результатах. Вот такая политика, я считаю, очень правильная, ведется в Могилевской области.
1: Важный сигнал.
0: Один за всех и все за одного. Беларусь и Россия два дня в Москве разбирали нюансы договора о гарантиях безопасности. До чего договорились? Ядерная и биологическая безопасность, противодействие санкциям и всесторонняя помощь в борьбе с внешними угрозами, терроризмом и экстремизмом. По сути, на заседании в Москве Беларусь и Россия еще раз обозначили безусловную готовность обоюдной поддержки и содействия в военной сфере. На фоне катастрофической нехватки человеческих ресурсов российской армии эти договоренности вызывают серьезную обеспокоенность. Обострилась и ситуация с вербовкой белорусов, отмечает политический аналитик Ирина Соколова.
21: В последние недели заметно было, что в белорусском сегменте интернета появляется все больше объявлений, предлагающих белорусским гражданам заключить контракт с российской армией и отправиться на войну против Украины. Реклама вот такой вербовки распространяется через Telegram, Viber, другие платформы, которые активно используются в Беларуси, и в том числе в локальных чатах белорусских городов и даже деревень. Там тоже единовременные выплаты, крупные, российское гражданство по упрощенной процедуре и разные социальные льготы. Обещаю даже урегулировать проблемы с законом.
0: По мнению Соколовой, в поисках предлогов для мобилизации, в том числе и в Беларуси, эксперты не исключают возможность провокаций. Напомню, пресс-секретарь Дмитрий Песков открыто заявил, что территория Литвы будет под прицелом российского ядерного оружия. А в некоторых российских госсми появилась информация о том, что следующее СВО ждет Литву. Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также высказал опасения по поводу готовящихся угроз со стороны России. Цитирую. «Мы получаем информацию из многих источников о том, что россияне готовят нечто масштабное. Путину нужен предлог для мобилизации, поэтому они могут провести операцию под чужим флагом, чтобы сказать россиянам, на нас напали, поэтому мы должны мобилизоваться». Также после встречи с министром иностранных дел Беларуси Сикорский заявил, что белорусы очень обеспокоены возможностью втягивания в войну. Политический обозреватель Александр Фридман подтверждает, что складывается действительно опасная ситуация.
22: Война в Украине продолжается. Как известно, эту войну может остановить именно тот, кто эту войну начал, а именно Россия. Останавливать эту войну Россия не желает никоим образом. То есть они бросают все новые и новые ресурсы в эту войну. Они убеждены, что смогут добиться позитивных для себя результатов, если им удастся ослабить европейскую поддержку. Но чтобы ослабить европейскую поддержку, надо повышать риск для европейцев как раз-таки в этой войне, чтобы в Европе все больше задумывались о том, что это означает эта война, что означает втягивание в эту войну для Европы. Поэтому и идет, собственно говоря, перенос действий в рамках диверсии, саботажа, дронов, чего угодно на европейскую территорию.
0: Фридман также отмечает, что Россия не оставляет мысли продавить сухопутный коридор из Беларуси в Калининградский анклав через Литву. А в этом случае, уверен эксперт, мобилизации белорусских граждан не избежать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Министр финансов Владислав Татаринович о приоритетах ведомства на следующий год.
4: Традиционно в пакете наших основных прогнозных документов на 2027 год два наших ключевых закона по вопросам бюджетно-финансовой и налоговой политики. Это корректировки в налоговый кодекс, ну и сам непосредственно проект закона о республиканском бюджете. Я хочу отметить, наверное, в принципе, самый важный момент с точки зрения того, что формируя вот эти два, разрабатывая два проекта закона, мы исходили из оценки ситуации, которая у нас складывается по исполнению республиканского бюджета на 2026 год. Мы, в принципе, активно работаем, мы и финансовые органы на местах, с тем, чтобы все-таки обеспечить стабильное исполнение бюджета как республиканского, так и местных бюджетов. А это, естественно, основа для стабильного финансирования расходов, которые у нас в первую очередь носят социальный характер. Приоритеты, понятно, на следующий год не меняются. Это социальная сфера, это расходы на оплату труда. Естественно, это вопросы поддержки нашей экономики, вот, которая продолжает все-таки адаптироваться к непростым внешним условиям. Поэтому с точки зрения формирования проекта бюджета мы исходим из оценки текущего года. Вот, мы планируем, что в среднем доходы на следующий год, как и расходы, у нас прирастут порядка на 6%. Мы сохраним основные доходные источники, как в текущем году, среди которых будет налог на добавленную стоимость. Ну, среди расходов, я вам назвал, приоритеты у нас не меняются.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
14: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
15: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
14: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
15: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
14: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
21: Ой, все началось.
14: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
21: Ты чё, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
14: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато, море продуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
21: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин в месте, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
14: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
21: Ну это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
14: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
21: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
14: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
21: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно, но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте, такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
14: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
21: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций.
15: Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
11: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
15: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
11: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
15: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку.

0: Тарелочница. Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
1: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
0: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
1: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
0: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
2: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
0: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
2: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
0: Окей. И?
2: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
0: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
2: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
0: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
2: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
0: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
2: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
0: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
2: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.

0: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко о наращивании объемов заготовки леса.
3: Мужики, надо торопиться, надо делать быстрее. Такого периода, сложного, тяжелого, но в то же время выгодного для нас, больше в истории Беларуси в обозримом будущем не будет. Поэтому надо торопиться, ни в коем случае не расслабляться. Почему? Потому что вы быстрее займете рынки, которые сегодня освобождаются. А в Беларуси нам надо однозначно усиливать заготовку леса. Санкции там вроде бы как-то снимают, движение это есть. Надо заготавливать лес. Я, как говорил, южнее Киева леса нет. И вот мои переговоры с азиатскими странами, Оман приводим пример, сразу ставит вопрос. А вот мебель, лес там и прочая бумага. Нам надо быстрее идти. Ты за это тоже по государству несешь ответственность. Они тут будут, знаешь, договорились, мы завтра, послезавтра. Но я знаю, как это бывает.
1: Важный сигнал.
4: Русские вербовщики уже и тут. Белорусы в Польше стали получать сообщения с предложением работы за 35 евро в час. Что важно знать?
5: Здравствуйте. Агентство набирает 30 сотрудников на удаленную работу. Оплата 35 евро в час. Опыт не требуется. График свободный. За отклик на вакансию – бонус 10 евро. Все подробности можно узнать у нашего менеджера в Telegram.
4: Примерно так выглядит новая рассылка, которую начали получать белорусы в Польше. Сообщение маскируют под вакансии известного кадрового агентства, а после перехода для уточнения информации в мессенджеры человека встречает аккаунт якобы женщины-рекрутера, рассказывает эксперт по дезинформации Михаил Марек.
6: Скорее всего, именно таким образом российские спецслужбы ищут и склоняют к сотрудничеству находящихся в Польше иностранцев, готовых выполнять простые задания. От размещения в интернете соответствующих комментариев до актов диверсии.
4: Эксперты напоминают, что летом польские спецслужбы задержали гражданина России, который через соцсети вербовал людей для диверсионной деятельности на территории Польши. В другом деле фигурирует белорус Виталий С.
5: По версии польского следствия, он получил через Telegram задание провести разведку склада в Люблинском воеводстве, снял объект на видео и передал материалы заказчику. Оплату мужчина получил в криптовалюте. Позже его обвинили в подготовке поджога этого склада.
4: То есть начинаться все действительно может с совершенно обычной подработки, предупреждает эксперт по дезинформации.
6: Сначала человеку предлагают хорошие деньги за простое действие, затем появляются просьбы оставить комментарий, сфотографировать объект или проверить конкретный адрес. А когда становится понятно, на кого он фактически работает, отказаться может быть уже значительно сложнее. Работодатель подключает угрозы и шантаж, если человек пытается выйти из преступной схемы.
4: Белорусам в Польше и других странах рекомендуется особенно осторожно относиться к вакансиям с необычно высокой оплатой и отсутствием требований. 35 евро в час за легкую работу без опыта может оказаться неудачной вакансией, а первым шагом в уголовном деле о шпионаже или диверсии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
7: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое. Уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
8: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о наращивании объемов заготовки леса.
3: Мужики, надо торопиться, надо делать быстрее. Такого периода, сложного, тяжелого, но в то же время выгодного для нас, больше в истории Беларуси в обозримом будущем не будет. Поэтому надо торопиться, ни в коем случае не расслабляться. Почему? Потому что вы быстрее займете рынки, которые сегодня освобождаются. А в Беларуси нам надо однозначно усиливать заготовку леса. Санкции там вроде бы как-то снимают, движение это есть. Надо заготавливать лес. Я, как говорил, южнее Киева леса нет. И вот мои переговоры с азиатскими странами, Оман приводим пример, сразу ставит вопрос. А вот мебель, лес там и прочая бумага. Нам надо быстрее идти. Ты за это тоже по государству несешь ответственность. Они тут будут, знаешь, договорились, мы завтра, послезавтра. Но я знаю, как это бывает.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
9: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
10: Пир.
9: Вторник.
10: Мангаль.
9: Среда.
10: Будх.
9: Четверг.
10: Джумерат.
9: Пятница.
10: Джума.
9: Суббота.
10: Хафта.
9: Воскресенье.
10: Итвар.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
4: Минск ходит по тонкому льду. Литва вручила Беларуси ноту протеста. Суть претензий известна.
11: В ночь на 22 сентября с белорусской территории были запущены воздушные шары с контрабандой. Инцидент создал прямую угрозу гражданской авиации. Литве пришлось временно ограничивать полеты пассажирских рейсов. Вильнюс расценивает участившиеся запуски как систематические гибридные действия, угрожающие национальной безопасности.
4: МИД Литвы требует жестко пресечь контрабанду и обеспечить немедленный контроль границы.
11: В случае повторения инцидентов мы обещаем принять дополнительные меры.
4: Об аналогичных случаях контрабанды с территории Беларуси регулярно заявляет не только Литва, но и Польша с Латвией, рассказывает юрист Юлия Боброва.
12: Мало того, что контрабанда, так из-за них периодически останавливают работу аэропорты. Именно они стали причиной, по которой местному правительству пришлось на месяц закрыть границу с нашей страной. Думаю, все это помнят.
13: Там же люди живут на границе. Они рассказывают, что когда заборов не было, то контрабандисты просто пешком ходили туда-сюда. Потом появились эти шары и дроны. Скорее всего, на этом как-то зарабатывают и сами пограничники, так как долго проблема даже не поддавалась огласке. Но когда уже они начали до Вильнюса билетать, то об этом заговорили на самом высоком уровне.
4: А вот Александр Лукашенко в контрабанде проблем не видит. По его мнению, она всегда существовала. По его словам, соседние страны специально нагнетают и политизируют проблему дронов и метеозондов.
3: И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают. Если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
4: Эксперты говорят, что на самом деле масштабы преступлений колоссальные. Контрабанда идет не только дронами и воздушными шарами, но и грузовиками, по железной дороге, а также через зеленую границу. Если Минск не перекроет этот канал, расплачиваться за контрабандистов в итоге снова будут обычные белорусы. Очередями на границе, закрытыми маршрутами и еще более сложными поездками в Евросоюз. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
14: Минским горисполкомом принято решение включения отопления в столице для потребителей первой категории. К ним относятся социальные объекты, детские сады и школы, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, гостиницы и библиотеки. В РУП «Минскэнерго» рассказали, что в течение всего межотопительного периода специалисты провели масштабную работу по подготовке к отопительному сезону. Плановые ремонты тепловых сетей и оборудования – проведены гидравлические испытания. Филиал «Минские тепловые сети» приступил к корректировке теплогидравлических режимов на теплоисточниках для обеспечения подачи тепла потребителям. Учебно-тренировочные занятия по ликвидации условной аварии прошли на магистральном нефтепроводе Унеча-Мозырь. Согласно сценарию, произошла разгерметизация нефтепровода, обнаружено нефтяное пятно на водной поверхности в районе подводного перехода магистрального нефтепровода. В процессе противоаварийных учений отработаны механизмы взаимодействия работников предприятия по предотвращению распространения, сбору и вывозу условно откачанной нефти с водной поверхности. Участие в учебно-тренировочных занятиях приняли представители Генеральной прокуратуры, Госпромнадзора, руководители и специалисты «Гомель-Транснефть-Дружба». 6-летний ребенок чуть не утонул на берегу Солигорского водохранилища. Все произошло вечером возле детского пляжа. Девочка играла с подругой, споткнулась и упала в чашу фонтана. Она не смогла самостоятельно выбраться и начала уходить под воду. Крики о помощи услышал матрос-спасатель местной станции. Подбежав к фонтану, он увидел над водой только голову ребенка и вытащил его на сушу. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radio.news.
1: Из первых уст.
2: Главный советник управления военной безопасности Дмитрий Ковалев о проверке боевой готовности артиллеристов.
15: Бригадой продолжается выполнение мероприятий по приведению себя в готовность к боевому применению в рамках задачи, поставленной главой государства. На сегодняшний день, уже второй день, проходит слаживание расчетов. И сегодня расчеты впервые, многие из присутствующих здесь впервые, призванные из запаса, будут выполнять огневую задачу стрельбой прямой наводкой по неподвижной цели. Это основная базовая задача, с которой начинают подготовку все артиллеристы. Она позволяет, в первую очередь, конечно, ознакомиться им с боевой мощью своей, той системы, на которой они находятся, но и приготовиться к выполнению более важных задач, которые перед ними будут стоять.
1: Важный сигнал.
4: Снова дроны над головами белорусов. После затишья спутники снова зафиксировали залеты российских БПЛА на территорию Беларуси. Как вести себя, если увидели дрон?
11: Менее чем за сутки минимум 3 российских беспилотника находились в воздушном пространстве Беларуси. Один из беспилотников 24 сентября вылетел из района Чернобыльской зоны на Гомельщине и курсом в сторону народичей Житомирской области. Позже этот беспилотник фиксировался в районе Лоева. Еще один беспилотник находился на территории Беларуси у границы с Черниговской областью.
4: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. Причем сентябрь вообще стал рекордным по числу таких эпизодов. Только 12 и 13 сентября над Гомельской областью пролетело как минимум 10 российских беспилотников, а 21 сентября еще 7. Что делать обычному человеку, если он увидел или услышав беспилотник, объясняет специалист по гражданской безопасности Александр Воронцов.
16: Первое правило – не стоять у окна и не выходить на балкон, посмотреть или снять видео. Лучше спуститься в укрытие. Если его рядом нет, использовать правило двух стен. Между человеком и улицей должны находиться как минимум две капитальные стены. На улице нужно держаться подальше от административных, военных и крупных инфраструктурных объектов. А если дрон или его обломки упали, ни в коем случае не подходить, не трогать и не пытаться что-то разобрать.
4: Белорусы в комментариях пишут, что с бомбоубежищами в стране беда. Мол, полной открытой карты укрытий вообще нет. Еще несколько лет назад государственное телевидение объясняло это вопросами безопасности и обещало, что при чрезвычайной ситуации людям сообщат адрес ближайшего укрытия. Дроны уже летают над головой, особенно у жителей приграничья, но информации о рабочих укрытиях нет. Там, где есть соответствующие таблички, висит замок, говорит гомельчанин Сергей, который решил проверить ближайшее к его дому укрытие.
17: Вот замок висит. Ну и что вы с этим замком сделаете, когда вы ночью прибежите сюда?
18: Если кто-то думает, ну это сейчас непонятно, а потом, когда возникнет ситуация, будет что-то понятно, да ни черта подобного. Я лично обращался в управление гражданской защиты администрации муниципального образования. Они мне не смогли дать на элементарные вопросы пояснения.
4: Только за первые месяцы этого года после проверок укрытий выдали 66 предписаний об устранении нарушений. 11 должностных лиц привлекли к административной ответственности. Одна часть убежищ запущена, другая давно используется совсем не по первоначальному назначению, рассказывает историк Алексей Сахник, который изучал состояние белорусских убежищ.
19: И что касается системы так называемой гражданской обороны, то есть инфраструктуры, которая в советское время строилась там в расчете на катастрофическую войну, она полностью пришла в упадок, фактически разрушена, ее никак не привели в порядок. Но никаких приспособленных бомбоубежищ, оборудованных там источниками там, водой, припасами, электричеством, системами очистки воздуха, защиты от радиации, ничего там не осталось.
4: В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Специалисты рекомендуют заранее понять, где находится ближайший подвал, подземный переход или другое подходящее укрытие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Глава правительства Александр Турчин о наращивании экспорта машиностроительной продукции.
20: Мы рассмотрим такой более узкий вопрос. Вопрос наращивания экспорта нашей машиностроительной продукции, а именно развитие сети мультибрендовых центров, прежде всего в Российской Федерации. Поэтому в ходе заседания мы должны ответить на целый ряд вопросов. И самое главное – цель. Цель – это, еще раз хочу повторить, наращивание экспорта нашей продукции. Чтобы не получилось так, что мы построим центры, а с продажами будет все не совсем хорошо. Поэтому я хотел бы от докладчика услышать, как мы это все увязываем, насколько создание мультибрендовых центров нам поможет нарастить наш экспорт, какой механизм здесь, это мы реализация самостоятельно нашими предприятиями или это с помощью наших партнеров в Российской Федерации. Хотел бы от директорского корпуса, который здесь присутствует, услышать ваше мнение. Чтобы сегодня, самое главное, все те задачи, которые сегодня будут обозначены и принято решение на заседании Президиума Совета Министров, они принесли прежде всего пользу нашим предприятиям.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк» подкаст о том, что скрывается за официальными заявлениями. Сегодня говорим о цифровизации белорусской медицины. А почему электронные больничные снова откладываются, кто за это заплатит и что на самом деле происходит за фасадом красивых отчетов. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно. И знаешь, если посмотреть на официальные отчеты, то так называемая централизованная информационная система здравоохранения, ну ЦИС, она вроде как уже введена в промышленную эксплуатацию, но при этом полноценный запуск электронных больничных по всей Беларуси снова перенесли.
22: Да, опять сдвинули.
21: Именно. И теперь в качестве такого ориентира звучит 27-й год, то есть возникает совершенно очевидный парадокс.
22: Слушай, но сам термин «промышленная эксплуатация» в IT-сфере, он же имеет вполне конкретное значение.
21: Какое именно?
22: Ну, он подразумевает, что программный продукт не просто там написан и где-то лежит. Он развернут, он работает под полной нагрузкой и выполняет все заявленные функции. Причем в реальных условиях, а не в тепличных.
21: Угу.
22: И перенос запуска электронных больничных сразу на несколько лет вперед – это прямо противоречит самому определению. То есть за этим красивым термином скрывается, ну, по сути, просто оболочка.
21: Которая технически вроде как существует на серверах.
22: Да, существует, но она абсолютно не способна выдержать реальный поток данных в масштабах страны.
21: Да, но официальные лица при этом заявляют, что электронные больничные уже выдаются, запущен пилотный проект, и система действительно работает, просто пока для одной конкретной категории пациентов.
22: Для беременных женщин, верно.
21: Да, для беременных. И с точки зрения поэтапного внедрения такой сложной архитектуры, это выглядит как вполне логичный шаг. Ну, система тестируется на живых пользователях, чтобы отловить баги перед массовым запуском. Разве нет?
22: Погоди, погоди. Если цель – реально проверить медицинскую систему на прочность, логика диктует совершенно иной подход.
21: А как надо было?
22: Ну, для нормального стресс-теста берут условную среднестатистическую поликлинику и прогоняют через нее абсолютно весь поток пациентов.
21: А, то есть вообще всех?
22: Конечно. От сезонных ОРВИ до экстренных травм. А выбор беременных женщин – это, ну, это никакой не стресс. Тест. Это создание максимально безопасной песочницы.
21: Почему именно песочницы? Если посмотреть на голую математику процесса, в стране каждый год регистрируется порядка 90-100 тысяч беременных женщин.
22: Ага.
21: В то же время больничные листы по обычным заболеваниям, ну там простудам, травмам, они исчисляются миллионами.
22: Вот именно.
21: Разница в нагрузке на центральную базу данных просто колоссальная.
22: И знаешь, дело тут даже не только в количестве. Суть в специфике самого процесса.
21: В смысле?
22: Оформление документов по беременности, оно ведь очень сильно растянуто во времени. Женщина заранее знает свой статус, врачи планово назначают приемы.
21: Угу.
22: То есть в этом сценарии полностью отсутствует фактор внезапности. Нет острой срочности. База данных получает такой, знаешь, предсказуемый, очень равномерно распределенный поток запросов.
21: А, я поняла. В отличие от условного утра понедельника в ноябре, когда сотни тысяч людей одновременно просыпаются с температурой и идут к терапевту.
22: 100%.
21: Если в этот момент миллионы запросов полетят в центральную систему, вся эта архитектура просто не выдержит.
22: Централизованная архитектура в данном случае – это как пытаться пропустить поток с 10-полосного скоростного шоссе через одну единственную будку оплаты.
21: Да, пробка будет эпичная.
22: Именно. И не имеет значения, насколько быстро автомобили едут по трассе. Пропускная способность ограничивается скоростью работы этой единственной будки. Все данные со всей Беларуси должны обрабатываться единым узлом.
21: Слушай, ну а структурно у централизованной системы есть же железное обоснование. Данные хранятся в едином защищенном хранилище. Исключается дублирование медицинских карт.
22: Ну, в теории, да.
21: Пациент может прийти в любую клинику, и врач мгновенно получит доступ к его истории болезни. По идее, это решает давнюю проблему потерянных бумажных карточек и вот этих разрозненных локальных баз, которые поликлиники ввели годами.
22: Это обоснование отлично работает, но исключительно в вакууме. В условиях идеальной инфраструктуры.
21: Которой нет.
22: Конечно, нет. Единая точка хранения означает единую точку отказа. Безупречная работа такой системы требует бесперебойного высокоскоростного канала связи между каждым рабочим местом врача и центральным сервером.
21: И если оптоволокно, там, мощные маршрутизаторы есть в крупных столичных медицинских центрах, то техническая реальность региональной медицины выглядит совершенно иначе.
22: Абсолютно.
21: На рабочем столе врача зачастую стоит техника 15-летней давности.
22: Да там музейные экспонаты стоят.
21: Серьезно. Эти компьютеры работают на устаревших операционных системах, которые вообще давно не получают никаких обновлений безопасности.
22: И подключаются они к сети по каналам связи, где скорость измеряется килобитами. Килобитами.
21: Кошмар.
22: Запрос к центральному серверу, который в норме должен обрабатываться за миллисекунды, в таких условиях растягивается на долгие секунды, а иногда и минуты.
21: То есть требовать мгновенной синхронизации данных с серверами фонда соцзащиты на таком оборудовании – это просто игнорировать законы физики.
22: Буквально. И это мы еще не говорим про электричество.
21: А что с электричеством? Постоянное подключение же требует стабильного питания.
22: Вот именно. Во многих районных поликлиниках банально отсутствуют мощные источники бесперебойного питания. У ПСОВ просто нет.
21: И если свет моргнет на пару секунд,
22: то системный блок просто перезагружается. Врач теряет все несохраненные данные и потом вынужден ждать минут 10-15, пока этот старый компьютер снова загрузит Windows и заново подключится к базе.
21: Да. И любой такой инфраструктурный сбой приводит к полному параличию медицинского приема.
22: Полному. Если сервер перестает отвечать, ну, из-за перегрузки, или провайдер отвалился, или DDoS-атака какая-нибудь, врач физически лишается возможности работать. Интерфейс блокируется.
21: То есть невозможно не только выписать электронный рецепт или закрыть больничный.
22: Даже историю болезни не посмотришь. Потому что локальных копий на компьютере врача просто не остается.
21: Слушай, а возвращаясь к аргументу о безопасности единого хранилища. Концентрация медицинских данных всего населения страны в одном месте кратно повышает ставки в случае киберинцидентов.
22: Еще как повышает. Речь ведь идет не о номерах телефонов, как в службах доставки.
21: Да, это сенситивно. Информация, диагнозы, результаты онкологических обследований, психиатрия.
22: И учитывая регулярные утечки данных лояльности крупных ритейлеров в стране, защита этой медицинской базы вызывает очень серьезные вопросы.
21: И ведь угрозы исходят не только от внешних хакерских атак. Архитектура системы подразумевает, что доступ получают тысячи сотрудников по всей стране.
22: От главных врачей до обычных работников регистратуры.
21: Да, и чем шире круг авторизованных пользователей, тем выше статистическая вероятность утечки через банальный человеческий фактор, ну или скомпрометированные пароли.
22: Слушай, но даже если мы отбросим риски безопасности и вот эти инфраструктурные провалы, остается главный фактор – человеческий ресурс.
21: Ты про время на прием?
22: Да, время на прием одного пациента у терапевта жестко регламентировано. Норматив составляет порядка 12-15 минут.
21: И за этот короткий промежуток врач должен успеть собрать анамнез, провести физический осмотр, поставить диагноз и назначить лечение.
22: А внедрение сырого электронного интерфейса напрямую съедает это время. Врач больше не пишет диагноз от руки. Он должен работать со справочниками.
21: Ну да, взять тот же процесс ввода кода заболевания по МКБ-10. Это же международная классификация болезней. Там огромное многоуровневое дерево.
22: И навигация по этому дереву требует постоянного пинга с сервером. Врач кликает на нужный класс заболеваний, сервер думает, обрабатывает запрос.
21: Потом появляется выпадающий список подклассов.
22: Врач выбирает нужный, снова серверный запрос. На то, чтобы просто прокликать все эти чекбоксы и утвердить диагноз, уходят реальные минуты.
21: Если интерфейс забирает 5 минут из 15 выделенных на прием, на осмотр живого человека остается критически мало времени.
22: О чем речь? Медицинский прием трансформируется в сеанс ввода данных. И не забывая про кадровый голод в белорусской медицине.
21: Да, специалистов остро не хватает.
22: Оставшиеся врачи работают с дикими переработками, обслуживают участки уволившихся коллег. И в этих условиях административная система создает для них ловушку двойной бухгалтерии.
21: Это когда нужно и в компьютере писать, и на бумаге.
22: Именно. Период перехода на безбумажный оборот неизбежно растягивается. А контролирующие органы, та же прокуратура, при проверках традиционно требуют физические карты.
21: С синими печатями и подписями.
22: Да. И получается, что врач выполняет двойную работу. Сначала он борется с этим зависающим интерфейсом, внося данные в ЦИС, а затем дублирует ту же самую информацию шариковой ручкой.
21: Пишет в бумажную карточку для отчета перед проверяющими инстанциями. Получается, цифровизация, которая должна была облегчить труд, по факту превращает медицину в конвейер.
22: И удваивает бюрократическую нагрузку на измотанный персонал.
21: И вот тут, знаешь, когда система дает сбой под этой нагрузкой, последствия бьют по конечным пользователям, по пациентам.
22: Больнее всего бьют.
21: Да, потому что электронный больничный – это не просто констатация факта, что человек болеет. Это строгий финансовый документ. Он служит основанием для начисления выплат фондом соцзащиты населения.
22: Да, ФСЗН, да. В аналоговой модели процесс был максимально прозрачным. И, ну, физически осязаемым.
21: Да, пациент получал на руки бумажный бланк с печатями поликлиники.
22: Этот документ отдавался в бухгалтерию работодателя, и уже на его основании начислялись деньги. Цепочка состояла всего из трех звеньев – врач, пациент, работодатель.
21: А новая цифровая архитектура полностью исключает пациента из этого процесса передачи документа. Вводится такой очень сложный алгоритм синхронизации баз данных.
22: Давай по шагам.
21: Давай. Сначала врач подписывает электронный больничный цифровой подписью.
22: Угу.
21: Пакет данных уходит на серверы Минздрава. Он должен синхронизироваться с серверами ФСЗН.
22: А дальше система ФСЗН обязана сопоставить личный номер пациента с реестром работодателей. Если валидация проходит, формируется цифровое уведомление, которое падает в личный кабинет работодателя.
21: И бухгалтер должен увидеть это уведомление, обработать его и начислить деньги. Проблема кроется в количестве точек отказа этой цепи.
22: Их слишком много.
21: Что произойдет, если в реестре ФСЗН указан устаревший код компании? Или если сервер Минздрава временно потерял связь с сервером ФСЗН просто из-за обновления сертификатов?
22: Пакет данных с больничным листом тупо зависает между ведомствами.
21: Бухгалтерия компании не видит документа в системе, следовательно, не имеет юридических оснований для выплаты. Наступает день выдачи зарплаты, и человек не получает пособия.
22: И самое критичное здесь – это изменение бремени доказательства. Цифровая система вообще не обладает функцией проактивного поиска собственных ошибок.
21: То есть в случае пропажи данных пациенту никто не позвонит с извинениями?
22: Конечно, нет. Человек должен самостоятельно выяснять, на каком вообще этапе произошел сбой.
21: Ему приходится дозваниваться в регистратуру поликлиники, чтобы проверить, правильно ли врач ввел данные.
22: Потом идти в отдел кадров своей компании.
21: А иногда и лично обращаться в региональное отделение фонда соцзащиты. По сути, пациент сам становится интерфейсом между неработающими базами данных.
22: И при этом предполагается, что пациент должен отслеживать статус своего больничного через личный кабинет на специальном портале.
21: Угу. И здесь вскрывается огромная проблема цифрового неравенства, которая, полностью игнорируется.
22: Концепция личного кабинета требует определенного уровня цифровой грамотности, но и технического оснащения тоже, да? Нужно зайти на портал, ввести идентификационный номер, пройти двухфакторную аутентификацию, получить смс-код, успеть его ввести.
21: Для молодого специалиста это рутинное действие на 30 секунд.
22: А теперь представь пенсионера из региона, у которого в руках старый кнопочный телефон, без интернета и зрение слабое.
21: Для него этот цифровой барьер становится непреодолимым. Требование проверять статусы выплат через сложные интерфейсы – это невидимая, но очень жесткая стена.
22: Стена между пожилым человеком и его законными социальными гарантиями.
21: Но знаешь, бизнес тоже сталкивается с новыми рисками в этой ситуации.
22: Бухгалтера малых предприятий?
21: Именно. У них зачастую нет в штате IT-специалистов. И они вынуждены работать в таком гибридном режиме. Одновременно обрабатывать бумажные больничные от тех клиник, которые еще не перешли на цифру, и мониторить электронные кабинеты.
22: Это головная боль, да?
21: Но главный риск лежит в плоскости верификации данных. Бумажный бланк строгой отчетности имел визуальные степени защиты.
22: Водяные знаки, микрошрифты, мокрые печати. Опытный кадровик мог распознать грубую подделку.
21: А в случае с электронным больничным работодатель видит лишь строчку в интерфейсе программы.
22: И все?
21: Если какой-то злоумышленник получит доступ к учетке врача и внесет в базу фиктивный больничный, для бухгалтера он будет выглядеть абсолютно легитимным.
22: Бухгалтерия начислит и выплатит деньги на основе этих данных. А если потом в ходе аудита со стороны ФСЗН выяснится, что документ сгенерирован незаконно
21: или просто содержал неверный код диагноза,
22: то система потребует возврата средств, и ответственность за эту выплату ляжет на работодателя.
21: То есть государственные ведомства фактически перекладывают финансовые риски за уязвимости своего софта на плечи бизнеса.
22: Да, анализ всех этих факторов показывает концептуальную ошибку в самом подходе к цифровизации.
21: Если рассмотреть успешные модели внедрения электронного здравоохранения на мировом уровне, например, в Эстонии или Финляндии, там видна строгая последовательность.
22: Сначала решаются базовые инфраструктурные задачи.
21: Да, строятся защищенные центры обработки данных, проводится широкополосный интернет в каждое медучреждение. Параллельно идет массовое обновление железа.
22: Врачи получают нормальные компьютеры.
21: Проводятся долгие месяцы обучения персонала. И только когда этот физический фундамент полностью готов, поверх него разворачивается софт.
22: А в белорусской практике наблюдается абсолютно обратный алгоритм. Разработка программной оболочки ставится во главу угла.
21: Задается громкая дата для отчетов.
22: Да, софт выкатывается на неподготовленную инфраструктуру, интерфейсы начинают конфликтовать со старым железом, сервера не справляются.
21: Запуск неизбежно сдвигается, как мы и видим, с переносом на 27-й год.
22: Это попытка запустить тяжеловесный современный софт на архитектуре из начала нулевых. И такая модель порождает ключевую системную проблему.
21: Какую?
22: Тотальное размытие ответственности. В старой аналоговой парадигме зона ответственности была четкой. Врач ставил свою личную подпись и печать. Ошибка. Понятно, кто допустил и кто должен исправлять.
21: А в новой цифровой экосистеме найти крайнего практически невозможно. Если персональные данные пациента оказываются в открытом доступе, кто несет ответственность?
22: Да никто. Разработчик платформы, министерство как заказчик, главврач, провайдер.
21: Аналогичное и с потерей финансовой информации. В СЗН заявляют, что пакет данных не поступил. Минздрав показывает, что отправка была. Разработчик ссылается на тайм-аут базы.
22: И внутри этой бюрократической петли пациент остается без ответов и без денег. А система работает так, будто никакого сбоя вообще нет.
21: То есть истинная цифровая реформа – это когда врач экономит время, а пациент получает удобство. То, что происходит сейчас, это имитация прогресса, требующая долгих лет и огромных вложений, на которые банально нет денег.
22: И вот тут возникает финальная мысль, над которой стоит подумать. Не приведет ли такая слепая гонка за отчетами к тому, что поликлиники превратятся просто в центры по производству цифровых логов?
21: Где лечение самого человека станет просто побочным продуктом и далеко не главным.
22: В такой системе правильность введенного кода в базу становится важнее здоровья пациента. Это фундаментальный сдвиг, который заслуживает внимания.
21: Согласна. На этом наше обсуждение сегодня завершено. Анализируйте факты и делайте выводы. Всем пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Новости союзного государства. Маски сброшены. Сразу после выборов стало известно о резком росте утильсбора и новом повышении налогов. Песков от ответа ушел. Утильсбор со следующего года вырастет на 10-20% в зависимости от типа техники. В Минпромторге отметили, что такое повышение должно поддержать производство автомобилей в России. При этом автодилеры предупреждают о возможном снижении спроса. Глава Ассоциации российские автомобильные дилеры Алексей Подщеколдин ранее заявил, что из-за повышения утильсбора авторынок может ждать провал. Согласен с такой оценкой и экономист Игорь Липсиц.
6: Ну, по факту мы уже знаем, что история с этим утильсбором довольно паршивая. Это, ну, практически такая налоговая истерика. Нужно хоть где-то, хоть как-то, хоть сколько-нибудь добыть денег, лишь бы сегодня заткнуть дыру в бюджете. Да, утильсбор поднимут под предлогом того, что это поддержит отечественное автомобилестроение. Спрашивается, помогло прежде? Ответ – нет, не помогло. Но просто происходит другое. Люди перестают покупать автомобили вообще. Закрывается практически каждый второй автосалон в России. Но нет продаж. Автомобили стали настолько дорогими, что очень многие, в общем, уже поняли, что никогда новую машину не купят.
5: И это не единственное повышение, которое задумал Минфин. Например, решили поднять налог с пассивного дохода граждан. Это проценты по вкладам, дивиденды и наследства. Раньше приходилось платить 13-15%. Сейчас хотят поднять этот налог до 22%. Также введут НДС для покупок в зарубежных онлайн-магазинах. Причем сразу по максимальной ставке 22%. Хотя раньше обсуждалось, что она будет расти поэтапно. Но и это не все. За каждую посылку из-за рубежа стоимостью до 200 евро придется дополнительно заплатить таможенную пошлину в 100 рублей. И все это ложится на плечи граждан, говорит экономист Николай Корженевский.
23: Так или иначе, все эти налоги оплатят граждане. Просто что-то достанут, ну, совершенно уж напрямую из кармана. Что-то перейдет в цены и просто упадет покупательная способность. Был такой мультик «Ледниковый период», он, по-моему. Там была такая белка в начале, которая все время пыталась спасти орех. И вот там был один эпизод. Ледник прорывает, она, значит, одной рукой затыкает первую дырку, потом прорывает еще в одном месте, а другой рукой, там, орех в зубы, ногами. Ну и, конечно, потом белку, безусловно, смывает. Вот правительство занимается вот этим вот затыканием дырок сейчас, потому что прорывает все больше и все шире. Это такой попытка изыскать деньги, чтобы вся эта конструкция не рухнула под натиском военных расходов.
5: Примечательно, что до выборов в Госдуму и министр финансов Антон Силуанов, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверяли, что повышение налогов в ближайшее время ждать не стоит. Причем Песков говорил это всего 15 дней назад. Сегодня журналисты спросили его, как он это прокомментирует.
7: Никак. Нужно обращаться в правительство, в Министерство финансов и, соответственно, им и комментировать.
5: Из-за того, что правительство даже не пытается подсластить горькую пилюлю, недовольство граждан растет, говорит политолог Илья Баклушин.
8: Вот с такой скоростью на российское население падают разные новые приключения, там интернет, бензин, налоги, все что угодно. Впереди вот буквально через неделю ЖКХ посмотрим. Я уверяю вас, что мы увидим миллион тиктоков с платежками, которые придут населению. В конце года будет давно анонсированный, уже всеми забытый пересчет налога на недвижимость. Там еще будет всего много интересного. Частота этого так велика, что раздражение в большой социальной группе достигло очень существенных высот.
5: Также в Софеде говорят, что надо повысить налог для самозанятых курьеров и водителей с 4-6% до 13%. А в Минтрансе и Минпромторге обсуждают новый сбор с авиапассажиров до 2000 рублей за международный билет.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
9: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
10: Гяра.
9: 12.
10: Бара.
9: 13.
10: Тера.
9: 14.
10: Чодаха.
9: 15.
10: Пандраха.
9: 16.
10: Сола.
9: 17.
10: Сатраха.
9: 18.
10: Атара.
9: 19.
10: Унис.
9: 20.
10: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
14: Беспробудная яма. Суд ЕС снова отказал снимать санкции с МАЗа и БелАЗа. Как за эти годы изменилась жизнь этих заводов? Ставка не сыграла. Управляющая компания холдингов МАЗ и БелАЗ в очередной раз пытались через суд обжаловать введенные против них санкции Европейского Союза. Для предприятий снятие ограничений – это, пожалуй, единственный выход – выйти из затянувшегося кризиса. Но ЕС продолжает твердо стоять на своем. Делится подробности экономист Валерий Седых.
24: По результатам рассмотрения исковых заявлений, суд признал обоснованными действующие европейские санкции и в отношении МАЗа, и в отношении БелАЗа. Отмечу, флагманы белорусской промышленности пытались оспорить продление действия санкций, утверждая в частности, что Совет Европейского Союза допустил ошибку в оценке их деятельности, чем нарушил право собственности и свободу предпринимательства. Однако суд оба иска отклонил, а также обязал предприятия оплатить судебные издержки.
14: Почему суд встал на сторону ЕС? Как отмечает экономист, несмотря на сегодняшнее крайне тяжелое положение МАЗа и БелАЗа, они все еще остаются крупнейшими государственными автопроизводителями Беларуси, а значит, являются источниками дохода для обеспечения так называемого белорусского режима.
24: Напомню, Европейский Союз ввел первые санкции против Беларуси из-за массовых репрессий внутри страны, массовые задержания мирных демонстрантов, а также из-за давления на независимые средства массовой информации, гражданское общество и оппозицию. Суд не нашел оснований, чтобы сделать вывод, что сегодня ситуация в Беларуси по всем вышеперечисленным пунктам нормализовалась. Кроме того, МАЗ и БелАЗ активно присутствуют на российских торговых площадках. И тут можно было бы поспорить, мол, а куда белорусским предприятиям продавать, если все под санкциями? Но оба холдинга не просто сотрудничают с Россией, они продолжают обеспечивать российский ВПК. Российский ВПК критически зависит от поставок металлов и минералов. Карьерные самосвалы БелАЗ обслуживают крупнейшие российские горнодобывающие комбинаты, которые поставляют сырье для производства ракет и снарядов. В свою очередь МАЗ обеспечивает поставки военных грузовиков для нужд российской армии.
14: Некогда успешная на мировых торговых площадках МАЗа БелАЗ сегодня находится на грани катастрофы и полностью зависит от дотаций белорусского госбюджета и кредитной поддержки, отмечает экономист. Международные санкции, разрыв кооперационных связей, переориентация на рынок России как единственного партнера, невозможность обновления производства из-за ограничений доступа к западным технологиям и качественным европейским комплектующим и коррупционные скандалы. Из этого затянувшегося кризиса выхода сегодня нет, резюмирует эксперт. Напомню, оба предприятия уже долгое время страдают от большой долговой нагрузки и регулярно просят об отсрочках по кредитам, а также терпят миллиардные убытки, что не раз обсуждалось в правительстве. К слову, МАЗ в прошлые годы официально признавался одним из самых убыточных предприятий Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
14: Куда уже меньше. В августе на 40 рублей снизилась средняя зарплата. Что на нее можно купить? Пошла на спад. Свежие данные Белстата. Средняя зарплата по стране в августе снизилась без малого на 40 рублей, а в Минске на целых 84. Между тем, по данным статистического комитета, августовская средняя ЗП по республике составила 3136 рублей до уплаты подоходного налога, а в столице – выше 4000. Собрали несколько мнений от белорусов из разных регионов об их уровне дохода. Налоги растут, цены растут, зарплата стоит, по телевизору врут, пишет минчанка Иоланта.
3: В мусорку все государственные новостные паблики и телеканалы. Расскажите, минчане, кто видит зарплату в 4000? Может, я к вам на работу перейду? 1000-1500 – реальная зарплата у большинства белорусов. И так уже сколько лет подряд. Я учитель математики в Минском лицее. У меня 10 класс на классном руководстве. Переработки. Мой зарплатный потолок – 2300. И это Минск, детка. А что говорить про тот же вечно обделенный Могилев или Витебск? Хотя жить в Минске, не имея собственного жилья, и при этом имея двух детей и зарабатывая 2000 – это тоже квест на выживание.
14: Отмечу, по данным Белстата, средняя зарплата в августе до вычета налогов в сфере образования составила 2061 рубль, в здравоохранении – 2500. Цены уже почти сравнялись с европейскими, а местами и выше. И это при том, что зарплата в Европе в 2-3 раза больше белорусской, делится дальнобойщик Николай.
11: Я посчитал, сколько потратил за полгода в Беларуси, пока переоформлял с женой необходимые документы для выезда на работу в Европу. Я работаю дальнобойщиком, жена в гостиничном бизнесе. Вместе собираем деньги на собственное жилье, а пока живем в деревне в Брестской области, родительский дом. Так вот, пока мы на полгода застряли в Беларуси, решая вопросы с документами, мы потратили 16 тысяч евро. Не шиковали и не куражились. Это траты на еду, в рестораны не ходили. Оплата проезда, коммуналка, лекарства, какая-то минимальная одежда и обувь по сезону. 16 тысяч евро. Более того, мы посчитали, что 300 евро – это один поход в магазин в Бресте, чтобы купить продукты и там туалетку и некоторую химию, которых хорошо, если на неделю хватит. Кроме пары шоколадок жене и от 2 до 3 пачек чипсов мне, ничего лишнего мы не покупали. Алкоголь не употребляем. Вот и посчитайте, где такие деньги заработать в Беларуси и как жить с такими ценами и местными зарплатами. И это мы еще не платим за аренду жилья.
14: Средняя зарплата быть может, но явно не в Беларуси, делится мнением жительница Гродно Катерина.
12: Надо сходить в бухгалтерию, сказать, что мне недоплатили 2000, если верить, что средняя зарплата 3000. Наверное, практически каждый белорус мечтает хоть раз увидеть такие цифры в своем расчетном листе. Да и если даже была бы зарплата реальная 3000, то хорошо жить на нее уже не получится. Но может только если ты молод, не обременен семьей, кредитами и живешь у родителей в квартире, не особо вкладываясь в домашний быт и закупку продуктов. В остальном цены на все растут и растут. Живем по акциям и распродажам. А моей сестре в Витебской области вообще надо работать 3 месяца, чтобы получить такую зарплату. И вот еще что. Откуда эти данные? Кто их вообще составляет? И самое интересное, что они доходят до президента, и он верит этим цифрам.
14: Устраивает ли вас ваша зарплата и сколько лично вам нужно денег для комфортной жизни без излишеств? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, что международные санкции против Беларуси – это время возможностей.
13: Ты мне скажи, проблему, которая была сложная и связана была с этими недружественными странами, как мы их называем, Западом, которые ввели против нас санкции, она будет снята в следующем году
15: полностью? Абсолютно будет снята полностью в следующем году.
13: Ну,
15: когда мы с выходом
13: в это для меня очень важно, потому что 1000 раз говорю, что эти санкции, про них запрещается говорить, никаких разговоров. И это время возможности. Если бы нас не придавили, да это везде так, мы бы это не имели. А если бы имели, то не в нашей жизни. А вот, пожалуйста, результат. Не хотите, не надо, мы сделаем сами. И если мы хвастаемся, что мы умные, машиностроительная страна, мы должны это делать. Чего бы не

0: понаехавших станет больше. Беларусь и Россия упрощают разрешение на проживание для граждан друг друга. Помните, как пелась песня у Державина «Брат ты мне или не брат?» Беларусь и Россия расширяют и укрепляют сотрудничество в рамках союзного государства. Об этом стало известно по итогам заседания Совета руководителей миграционных органов стран СНГ. В частности, было упрощено соглашение об обеспечении равных прав белорусов и россиян на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях РБ и РФ. Об изменениях подробнее рассказывает экономист Андрей Куропатов.
1: Теперь на территории другой страны-участницы союзного государства можно находиться без ограничения срока. Получить ВНЖ тоже будет проще. Для этого достаточно всего лишь паспорта, подтверждающего гражданство РБ или РФ. Для белорусов при получении ВНЖ в России отменили квотирование, то есть ограничение на производство, импорт и экспорт товаров, рабочие места или предоставление услуг. Кроме того, срок рассмотрения документов для получения разрешения на ПМЖ сокращается с 3 до 2 месяцев. Также белорусам для нахождения в России, транзита, въезда и выезда достаточно иметь биометрику или идентификационные карты.
0: По всей видимости, услышаны и жалобы россиян о том, что для въезда с ребенком в Беларусь нужно слишком много бумажек. Согласно изменениям, из перечня необходимых документов убрали свидетельство о рождении для детей младше 14 лет. На фоне двустороннего упрощения правил на перемещение и проживание соцсети разделились на две части. Граждане РФ радуются, что поездки за бензином и в гастротуры в Беларусь станут еще легче и доступнее. Белорусы же обеспокоены тем, удастся ли сохранить независимость белорусского государства. Экономист Куропатов советует готовиться к серьезным экономическим и социальным последствиям.
1: Стремительный рост числа россиян в Беларуси – наиболее заметная тенденция в 2025-2026 годах. В сравнении с 2020-2022 годами, когда присутствие россиян в нашей стране базировалось только на политическом и военном факторах, то сегодня эта тенденция притока граждан РФ переросла в масштабное бытовое явление. То есть сегодня Беларусь переживает настоящий всплеск бытовой и экономической релокации. Россияне, которым закрыты дороги в Европу, бегут в Беларусь от ограничений, запретов, топливного кризиса и мобилизации у себя на родине. Плохо во всем этом не только то, что большинство приезжающих к нам граждан РФ не уважают белорусскую культуру, независимость, язык, традиции и законы, но и то, что они ожидают, будто будут сидеть здесь на всем готовом, то есть, по сути, не планируют работать и развиваться. Очень важно здесь понимать, что россияне не решили, что Беларусь такая прекрасная и стабильная страна, где хочется жить, работать, строить будущее. Они вынуждены бегут из России в единственном возможном направлении. То есть они не планируют участвовать в развитии белорусского общества, а просто хотят отсидеться.
0: По мнению эксперта, упрощение законодательства для россиян в Беларуси, в частности по части въезда, выезда и проживания, на фоне закрытых границ с Европой, с высокой долей вероятности приведет к окончательному демографическому и экономическому поглощению Беларуси Россией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр финансов Владислав Татаринович о приоритетах ведомства на следующий год.
4: Традиционно в пакете наших основных прогнозных документов на 2027 год два наших ключевых закона по вопросам бюджетно-финансовой и налоговой политики. Это корректировки в налоговый кодекс, ну и сам непосредственно проект закона о республиканском бюджете. Я хочу отметить, наверное, в принципе, самый важный момент с точки зрения того, что формируя вот эти два, разрабатывая два проекта закона, мы исходили из оценки ситуации, которая у нас складывается по исполнению республиканского бюджета на 2026 год. Мы, в принципе, активно работаем, мы и финансовые органы на местах, с тем, чтобы все-таки обеспечить стабильное исполнение бюджета как республиканского, так и местных бюджетов. А это, естественно, основа для

0: стабильного финансирования расходов, которые у нас в первую очередь носят социальный характер. Приоритеты, понятно, на следующий год не меняются. Это социальная сфера, это расходы на оплату труда. Естественно, это вопросы поддержки нашей экономики, вот, которая продолжает все-таки адаптироваться к непростым внешним условиям. Поэтому с точки зрения формирования проекта бюджета мы исходим из оценки текущего года. Вот, мы планируем, что в среднем доходы на следующий год, как и расходы, у нас прирастут порядка на 6%. Мы сохраним основные доходные источники, как в текущем году, среди которых будет налог на добавленную стоимость. Ну, среди расходов, я вам назвал, приоритеты у нас не меняются.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Обратный отсчет до мобилизации. В свежей статье РИА Новости Литве прямо пригрозили еще одной короткой СВО. Что это значит для простых россиян? Госагентство опубликовало колонку под заголовком «Россию ждет еще одна СВО». Она будет очень короткой. Автор статьи Александр Носович. В материале он пригрозил странам Балтии ракетным ударом. Совпадение или нет, однако колонка появилась через несколько дней после того, как парламент Литвы отменил конституционный запрет на размещение в стране ядерного оружия. Угрозы атаковать европейские страны, члены НАТО, ракетами в России звучат не впервые. Однако первый раз такая угроза появилась на сайте в государственном агентстве. Именно это и настораживает, говорят военные аналитики. Ведь если высшее командование действительно рассматривает такую возможность мобилизации, точно не избежать. И одними срочниками тут точно не обойтись, отмечают эксперты.
3: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей.
2: Подобных обращений сейчас тьма, говорят военные адвокаты. Они отмечают запросы от родственников, приходят из разных уголков России. Вот недавний случай, о котором рассказала сестра срочника Вероника.
4: Моему младшему брату 19 лет. Его призвали на срочную службу. На сборном пункте предложили подписать документ, объяснив, что это не контракт, это всего лишь рапорт, который якобы поможет ему пройти срочную службу на Сахалине, рядом с домом. При этом говорили примерно следующее. У тебя родители пенсионеры, тебе лучше остаться рядом с семьей. Это не контракт, это гарантия остаться на Сахалине. Просто после года срочной службы нужно будет еще один год поработать. С зарплатой, будешь домой хотеть, бла-бла-бла. В общем, поверив этим словам, он поставил подпись. При этом он подписал только один лист в единственном экземпляре. Но уже на следующий день понял, что, вероятно, могла речь идти о контракте.
2: Практика принуждения срочников подписать контракт тянется еще с Курской операции, говорит адвокат Артем Клыга.
5: То есть они посмотрели, что там после боевых действий в Курской области, даже когда они там закончились, можно на самом деле использовать срочную военную службу как источник для пополнения солдат. Только делать это хитрее. Не в статусе срочника отправлять, да, человека в зону боевых действий, чтобы там не начались возмущения, мол, вы срочников используете там в войне, а переводить их на контракт. А вот как переводить? Ну, хитрыми способами Минобороны, в том числе, которые включают психологическое и физическое насилие. Стали это применять. В 2025 году сначала стеснялись, к концу года уже не стеснялись. В 2026 году, по-моему, всем уже плевать, и мы получаем эти обращения регулярно о разных способах. В основном это, конечно, обман.
2: Несмотря на то, что власти официально отрицают проведение второй волны мобилизации, военкоры и командиры на фронте, наоборот, говорят о ее необходимости. По их данным, линия фронта сильно растянута, и людей для удержания даже завоеванных позиций не хватает. Что говорить об анонсированном на конец осени наступлении в Донбассе?
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Один за всех и все за одного. Беларусь и Россия два дня в Москве разбирали нюансы договора о гарантиях безопасности. До чего договорились? Ядерная и биологическая безопасность, противодействие санкциям и всесторонняя помощь в борьбе с внешними угрозами, терроризмом и экстремизмом. По сути, на заседании в Москве Беларусь и Россия еще раз обозначили безусловную готовность обоюдной поддержки и содействия в военной сфере. На фоне катастрофической нехватки человеческих ресурсов российской армии эти договоренности вызывают серьезную обеспокоенность. Обострилась и ситуация с вербовкой белорусов, отмечает политический аналитик Ирина Соколова.
7: В последние недели заметно было, что в белорусском сегменте интернета появляется все больше объявлений, предлагающих белорусским гражданам заключить контракт с российской армией и отправиться на войну против Украины. Реклама вот такой вербовки распространяется через Telegram, Viber, другие платформы, которые активно используются в Беларуси, и в том числе в локальных чатах белорусских городов и даже деревень. Там тоже единовременные выплаты, крупные, российское гражданство по упрощенной процедуре и разные социальные льготы. Обещаю даже урегулировать проблемы с законом.
6: По мнению Соколовой, в поисках предлогов для мобилизации, в том числе и в Беларуси, эксперты не исключают возможность провокаций. Напомню, пресс-секретарь Дмитрий Песков открыто заявил, что территория Литвы будет под прицелом российского ядерного оружия. А в некоторых российских госсми появилась информация о том, что следующее СВО ждет Литву. Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также высказал опасения по поводу готовящихся угроз со стороны России. Цитирую. «Мы получаем информацию из многих источников о том, что россияне готовят нечто масштабное. Путину нужен предлог для мобилизации, поэтому они могут провести операцию под чужим флагом, чтобы сказать россиянам, на нас напали, поэтому мы должны мобилизоваться». Также после встречи с министром иностранных дел Беларуси Сикорский заявил, что белорусы очень обеспокоены возможностью втягивания в войну. Политический обозреватель Александр Фридман подтверждает, что складывается действительно опасная ситуация.
8: Война в Украине продолжается. Как известно, эту войну может остановить именно тот, кто эту войну начал, а именно Россия. Останавливать эту войну Россия не желает никоим образом. То есть они бросают все новые и новые ресурсы в эту войну. Они убеждены, что смогут добиться позитивных для себя результатов, если им удастся ослабить европейскую поддержку. Но чтобы ослабить европейскую поддержку, надо повышать риск для европейцев как раз-таки в этой войне, чтобы в Европе все больше задумывались о том, что это означает эта война, что означает втягивание в эту войну для Европы. Поэтому и идет, собственно говоря, перенос действий в рамках диверсии, саботажа, дронов, чего угодно на европейскую территорию.
6: Фридман также отмечает, что Россия не оставляет мысли продавить сухопутный коридор из Беларуси в Калининградский анклав через Литву. А в этом случае, уверен эксперт, мобилизации белорусских граждан не избежать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
9: Где груз 200? Студентка из Краснодара рассказала, что из 52 знакомых на СВО выжили только 4. Дарье всего 20, и горе стало неизменной частью ее жизни. Девушка говорит, что устала от похорон, а они устраиваются регулярно, ведь много родственников ушло на СВО и там, и погибло.
10: В общем, многих знакомых. Где-то 52 человека забрали. 48 погибло. Груз 200 пришли. 4 человека в живых остались. Братья, дяди были. Больше всего братьев было. У меня очень много братьев. Двоюродных и крестного моего забрали. И сестры крестного забрали. Маминого брата забрали. Папиных братьев позабирали. И оттуда никто живым еще не вернулся.
9: С Спецоперация забрала у Дарьи и самых близких – брата и мужа. Пара поженилась совсем недавно. Не успев прожить и года вместе, супруга забрали прямо из военкомата на фронт, хотя он пришел туда просто для сверки данных.
10: У меня муж там, супруг погиб там. А у него выбора не было. Пришла повестка явиться в военкомат. Он явился. И его под руки, и в машину. Сразу же с военкомата забрали. Где-то месяца три прошло. Мне звонят и говорят, что ну, один муж ваш, шлите на опознание.
9: По словам Дарьи, в ее городе, Краснодаре, идет скрытая мобилизация. Мужчин вынуждают подписывать контракт. Приходят повестки для сверки данных, как и ее мужу. Однако из военкомата уже никто не возвращается. Недавно такая повестка пришла отцу девушки, и она всячески отговаривает его от явки в военкомат.
10: Я за своего папу сейчас переживаю очень сильно на данный момент. Папе 52. Повестка пошла явиться в военкомат. И я боюсь его отпускать туда. Это папа. Я не знаю, что я буду делать без него. Сейчас будут вламываться в дома, вытаскивать, нагло, с работы будут собирать. Сейчас это будет вообще... Я даже боюсь папу на улицу выпустить в данный момент.
9: Брат Дарьи Даниил Закоптелов служил в 70-м гвардейском мотострелковом полку. 22-летний парень был отправлен на СВО против собственной воли. По словам девушки, он попал в отделение полиции, где его сильно избили. Затем его передали в военкомат, где заставили подписать контракт. Сейчас Даниил не выходит на связь уже около полугода. В части, говорят, он пропал без вести. Семья надеется, что парень жив и находится в плену.
10: У меня брата забрали так. Он говорил, что избивали. Он не хотел ехать, он сопротивлялся, его битыми начали. И так его и забрали. А оттуда его забрали на СВО. Потому что людей не хватает. Идут невинные люди, погибают. Они начали войну, а люди, нормальные люди, начинают гибнуть из-за этого. Вот едешь на кладбище, там просто все забито молодыми пацанами, СВОшниками.
9: И подобная ситуация не только в Краснодаре. Аллеи героев стремительными темпами разрастаются по всей стране. Показательная история произошла в Курской области. Там, в Ушаковской школе поселка Камыши, открыли мемориал 10 выпускникам школы. Все они погибли на СВО. При этом население поселка, по данным последней переписи, составляет всего 1370 человек.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Снова дроны над головами белорусов. После затишья спутники снова зафиксировали залеты российских БПЛА на территорию Беларуси. Как вести себя, если увидели дрон?
12: Менее чем за сутки минимум 3 российских беспилотника находились в воздушном пространстве Беларуси. Один из беспилотников 24 сентября вылетел из района Чернобыльской зоны на Гомельщине и курсом в сторону народичей Житомирской области. Позже этот беспилотник фиксировался в районе Лоева. Еще один беспилотник находился на территории Беларуси у границы с Черниговской областью.
11: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. Причем сентябрь вообще стал рекордным по числу таких эпизодов. Только 12 и 13 сентября над Гомельской областью пролетело как минимум 10 российских беспилотников, а 21 сентября еще 7. Что делать обычному человеку, если он увидел или услышав беспилотник, объясняет специалист по гражданской безопасности Александр Воронцов.
13: Первое правило – не стоять у окна и не выходить на балкон, посмотреть или снять видео. Лучше спуститься в укрытие. Если его рядом нет, использовать правило двух стен. Между человеком и улицей должны находиться как минимум две капитальные стены. На улице нужно держаться подальше от административных, военных и крупных инфраструктурных объектов. А если дрон или его обломки упали, ни в коем случае не подходить, не трогать и не пытаться что-то разобрать.
11: Белорусы в комментариях пишут, что с бомбоубежищами в стране беда, мол, полной открытой карты укрытий вообще нет. Еще несколько лет назад государственное телевидение объясняло это вопросами безопасности и обещало, что при чрезвычайной ситуации людям сообщат адрес ближайшего укрытия. Дроны уже летают над головой, особенно у жителей приграничья, но информации о рабочих укрытиях нет. Там, где есть соответствующие таблички, висит замок, говорит гомельчанин Сергей, который решил проверить ближайшее к его дому укрытие.
14: Вот замок висит. Ну и что вы с этим замком сделаете, когда вы ночью прибежите сюда?
15: Если кто-то думает, ну это сейчас непонятно, а потом, когда возникнет ситуация, будет что-то понятно, да ни черта подобного. Я лично обращался в управление гражданской защиты администрации муниципального образования. Они мне не смогли дать на элементарные вопросы пояснения.
11: Только за первые месяцы этого года после проверок укрытий выдали 66 предписаний об устранении нарушений. 11 должностных лиц привлекли к административной ответственности. Одна часть убежищ запущена, другая давно используется совсем не по первоначальному назначению, рассказывает историк Алексей Сахник, который изучал состояние белорусских убежищ.
16: И что касается системы так называемой гражданской обороны, то есть инфраструктуры, которая в советское время строилась там в расчете на катастрофическую войну, она полностью пришла в упадок, фактически разрушена, ее никак не привели в порядок. Но никаких приспособленных бомбоубежищ, оборудованных там источниками там, водой, припасами, электричеством, системами очистки воздуха, защиты от радиации, ничего там не осталось.
11: В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Специалисты рекомендуют заранее понять, где находится ближайший подвал, подземный переход или другое подходящее укрытие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о строительстве спецтехники для заготовки леса.
18: Я на ощущение говорил о том, что наше ощущение, что мы не все вырубаем в лесу то, что нужно вовремя вырубать. И недавно мне доложили, что да, действительно так. Мы спелый лес не вовремя заготавливаем. Ну, лес же возделывается для того, чтобы иметь доску, рейку и прочее. Совершенно для того, чтобы человек мог использовать. Не все вырубается. В лесу без вас работать мы не сможем.
19: Мы это понимаем.
18: Уже топором и пилой «Дружба-2», или как она называется, да, это, да. Уже никто не работает. И не надо. У нас и людей нет таких, чтобы работать таким образом в лесу. Поэтому без ваших этих харвестеров, форвестеров, форвардеров, да. Мы ничего там сделать не можем. Ну, а опять же, чисто интуитивно в свое время я почувствовал, что нам надо, как машиностроительной стране, поработать над качеством.
19: Это так.
18: И вот у вас я тоже вижу эта проблема. Кстати, решение принималось в твою министерскую должность.
19: Совершенно верно.
18: Поэтому... Но я очень рассчитываю, что ты толкнешь Амкадор не вниз, а вверх.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Школьников готовят в солдаты. В результаты обучения старшеклассников Минпросвещение планирует добавить пункт о готовности защищать государственный суверенитет. Соответствующий проект поправок Минпросвещение внесло в программу среднего общего образования. Решимость защищать суверенитет планируют включить в личностные результаты изучения русского языка, литературы, химии и географии. Так будут оценивать школьников 10-11 классов. Мол, проявляешь решимость защищать суверенитет, значит, знаешь предмет хорошо. То есть детей прямым текстом со школьной скамьи агитирует идти в армию, говорит бывший учитель математики Екатерина Попова.
20: Школа и политика, они несовместимы.
19: оставьте детей в покое. Они задумались о том, кого хотят получить? Они хотят получить солдатиков. Да, таких вот оловянных солдатиков поставили там, да. Ну, кто-то, одни из солдатиков пойдут на войну, другие солдатики будут им патроны делать, третьи солдатики будут там, ну, что-то еще делать, да, там, по программному обеспечению для вот этого всего. Но они как бы все должны вот безропотно это все делать. Мне кажется, что это работа на в долгую. Это как бы они приготовились вперед лет на 5, на 10, готовить себе оболваненных детей.
9: Причем агитируют не только старшеклассников. Недавно в Бурятии на спортивном празднике для детей «Кросс нации» развернули мобилизационный пункт. При этом военный со сцены призывал учеников 5-8 классов идти воевать. Дочь депутата Госдумы от КПРФ Вячеслава Мархаева Саяна говорит, была в шоке от услышанного.
20: После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети. Я вышла буквально со слезами, потому что для чего мы их растим? Для чего мы их учим добру, любви, любви к миру, спорту?
9: По словам женщины, она не смогла больше находиться на мероприятии, ведь сама воспитывает 11-летнего сына и не хочет, чтобы его агитировали идти воевать. Сейчас в образовательной системе наметилась очень опасная тенденция. Вместо знаний дети получают установку «готовиться умереть за родину», считает социолог Егор Беспалый.
21: Сейчас в образовании две функции, по большому счету. Это пропаганда и начальная военная подготовка. Вот в эту сторону сейчас сдвигаются учебные планы, в эту сторону сдвигается тактика педагогической работы с детьми на всех уровнях, от детского сада до там, школы и дальше университета. Мы видим рост присутствия оружия, опять же, на всех уровнях, включая детский сад. Мы видим прославление войны, такие элементы культа смерти.
9: Показателен в этом смысле учебник для средних школ «Военная история России» под редакцией помощника президента Владимира Мединского, который был выдан в прошлом году. Последняя глава учебника завершается словами: «Наши граждане должны знать, что российский воин – это самая надежная гарантия мира в России. Подумай, возможно, он – это ты». Вот так со страниц учебника истории школьников в открытую готовят идти воевать.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
17: Президент Александр Лукашенко о строительстве спецтехники для заготовки леса.
18: Я на ощущение говорил о том, что наше ощущение, что мы не все вырубаем в лесу то, что нужно вовремя вырубать. И недавно мне доложили, что да, действительно так. Мы спелый лес не вовремя заготавливаем. Ну, лес же возделывается для того, чтобы иметь доску, рейку и прочее. Совершенно для того, чтобы человек мог использовать. Не все вырубается. В лесу без вас работать мы не сможем.
23: Мы это понимаем.
18: Уже топором и пилой «Дружба-2», или как она называется, это, уже никто не работает. И не надо. У нас и людей нет таких, чтобы работать таким образом в лесу. Поэтому без ваших этих харвестеров, форвардеров, мы ничего там сделать не можем. Ну, а опять же, чисто интуитивно в свое время я почувствовал, что нам надо, как машиностроительной стране, поработать над качеством.
23: Это так.
18: И вот у вас я тоже вижу эта проблема. Кстати, решение принималось в твою министерскую должность.
23: Совершенно верно.
18: Поэтому, ну, я очень рассчитываю, что ты толкнешь Амкадор не вниз, а вверх.
24: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
25: Мосаме сарма.
24: Лето.
25: Мосаме гарма.
0: весна.
3: Бахар.
0: Осень.
3: Хизан.
24: Учим пакистанский. Авось пригодится.
22: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
5: Да, тема прям горячая.
4: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят... Экспорт вырос на 23%.
5: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
4: Ага, но бумаги.
5: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
4: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
5: Угу.
4: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов. Продал по рублю.
5: Логично, выручка 100 рублей.
4: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
5: Так, ну получается 126 рублей.
4: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
5: А яблок-то физически стало меньше?
4: Именно, меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
5: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
4: Да-да-да. В открытом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
5: Ну подожди, заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
4: Ходят, да.
5: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
4: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
5: Ого, приличный объем.
4: А сейчас?
5: 22-24 тысячи штук.
4: Падение на треть?
5: 100%. Падение физического объема.
4: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
5: Дороже, да? В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
4: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
5: В смысле некуда?
4: Ого. Прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
5: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
4: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
5: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
4: Калий.
5: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
4: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
5: В ту же Бразилию, Китай.
4: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
5: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
4: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
5: Литовский порт, да.
4: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
5: А сейчас этот маршрут отрезан.
4: Полностью. и логистическое плечо растянулось через всю Россию, в Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
5: Это же тысячи километров!
4: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
5: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
4: Работают. Но это работа ради работы.
5: В каком смысле?
4: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
5: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать вхолостую?
4: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
5: Затопят?
4: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
5: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
4: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
5: Ловушку?
4: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
5: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
4: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
5: Диктует цены.
4: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
5: И просят скидки?
4: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
5: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
4: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
5: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
4: А в нефтянке все еще жестче.
5: С нефтепродуктами тоже скидки.
4: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
5: А сейчас?
4: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
5: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
4: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
5: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
4: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
5: И сколько страна на этом теряет?
4: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
5: В год?
4: В месяц.
5: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
4: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
5: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
4: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
5: Ну почему сразу деградации?
4: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
5: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
4: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
5: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
4: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
5: То есть просто собирают из чужих деталей?
4: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
5: А в чем риск-то?
4: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
5: Так.
4: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
5: Угу.
4: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАВ, с теми же самыми деталями.
5: Но дешевле?
4: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. – Какой смысл покупать белорусский конструктор?
5: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
4: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
5: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
4: Ага.
5: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
4: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
5: Ого!
4: Экономика тупо живет в долг.
5: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
4: Да, 14,4 миллиарда долларов.
5: Ну вот, огромная подушка безопасности?
4: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
5: И отлично. Золото – самый надежный актив.
4: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
5: Но золото можно продать на бирже?
4: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
5: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
4: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
5: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
4: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
5: Обалдеть.
4: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
5: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
4: Абсолютно.
5: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
4: Это статистический мираж.
5: В смысле?
4: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
5: А какая реальная безработица?
4: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
5: Это как?
4: Человек не уволен, но…
5: Но?
4: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
5: Ага, и платят меньше.
4: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
5: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
4: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
5: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
4: Например?
5: Ну, сложная химия.
4: О, Гродно-Азот – идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
5: Инженеры.
4: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
5: И куда они?
4: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
5: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
4: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
5: Да уж.
4: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
5: Цены растут.
4: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
5: Угу.
4: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
5: А внутри страны дефицит.
4: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
5: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
4: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на 4-дневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
3: Радиосигнал 666 АМ.
22: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Минск ходит по тонкому льду. Литва вручила Беларуси ноту протеста. Суть претензий известна.
6: В ночь на 22 сентября с белорусской территории были запущены воздушные шары с контрабандой. Инцидент создал прямую угрозу гражданской авиации. Литве пришлось временно ограничивать полеты пассажирских рейсов. Вильнюс расценивает участившиеся запуски как систематические гибридные действия, угрожающие национальной безопасности.
11: МИД Литвы требует жестко пресечь контрабанду и обеспечить немедленный контроль границы.
6: В случае повторения инцидентов мы обещаем принять дополнительные меры.
11: Об аналогичных случаях контрабанды с территории Беларуси регулярно заявляет не только Литва, но и Польша с Латвией, рассказывает юрист Юлия Боброва.
7: Мало того, что контрабанда, так из-за них периодически останавливают работу аэропорты. Именно они стали причиной, по которой местному правительству пришлось на месяц закрыть границу с нашей страной. Думаю, все это помнят.
8: Там же люди живут на границе. Они рассказывают, что когда заборов не было, то контрабандисты просто пешком ходили туда-сюда. Потом появились эти шары и дроны. Скорее всего, на этом как-то зарабатывают и сами пограничники, так как долго проблема даже не поддавалась огласке. Но когда уже они начали до Вильнюса долетать, то об этом заговорили на самом высоком уровне.
11: А вот Александр Лукашенко в контрабанде проблем не видит. По его мнению, она всегда существовала. По его словам, соседние страны специально нагнетают и политизируют проблему дронов и метеозондов.
18: И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают. Если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
11: Эксперты говорят, что на самом деле масштабы преступлений колоссальные. Контрабанда идет не только дронами и воздушными шарами, но и грузовиками, по железной дороге, а также через зеленую границу. Если Минск не перекроет этот канал, расплачиваться за контрабандистов в итоге снова будут обычные белорусы. Очередями на границе, закрытыми маршрутами и еще более сложными поездками в Евросоюз. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
11: Эре бульбы конец. Почему в Беларуси сокращаются урожай и экспорт картофеля?
18: Смотрите, чтобы вы не потеряли картофель. Организуйте работу в сельхозпредприятиях так, чтобы не было ни одного замечания. Сегодня нельзя шутить. Пошутили с картошкой в прошлом году? Получили от населения по ушам? И оправдываемся от президента до председателя исполкома. Оправдываемся, что картофель в России был дороже в 3 раза, его вывезли. Ну так надо было произвести столько, чтобы на внутреннем рынке хватало картофеля и можно было продать.
11: Эти прошлогодние слова Александра Лукашенко стали пророческими. По данным Белстата, за последние 30 лет урожай картофеля в Беларуси сократился почти в 3 раза – с 7 миллионов тонн в 1994 году до 3 в 2026. Причина – государственное регулирование цен, которое привело к дисбалансу на рынке, объясняет аграрный экономист Андрей Левкович.
10: История эта давняя, она связана еще с 2023 годом, когда было перепроизводство картофеля. Цены упали настолько, что на следующий год его было посеяно меньше. Урожай, ну, не на четверть, на 20% его было меньше собрано. В принципе, этого было вполне достаточно для того, чтобы обеспечить и хранилище, и магазины. Но да, действительно, связано это было с тем, что при, значит, зафиксированных низких ценах внутри страны, и чуть ли не до 8 раз, так сказать, более дорогом картофеле в России его просто стало выгодно бы возить. При этом, конечно же, в общем, грубо говоря, хороший картофель был вывезен.
11: В итоге хороший отборный картофель пошел на экспорт в Россию, а в белорусских магазинах ничего и не осталось, напоминает эксперт.
10: После этого Лукашенко заявил, что, оказывается, картофель припрятывали в этих самых розничных магазинах специально для того, чтобы создать видимость его дефицита, с тем, чтобы обвинить Лукашенко. Значит, картофель моментально появился. Он появился, но при этом, на самом деле, он появился не белорусский, а азербайджанский, казахстанский, какой угодно.
11: После этого Александр Лукашенко посоветовал всем недовольным сажать картошку самостоятельно, как это делает он.
12: Они думали, что картошка растет в интернете. Оказалось, не в интернете картошка растет. Она растет в поле. У нас ноют, начиная от деревни до районного центра и городов. Люди, которые имеют свои дачи. Вы чего ноете? Чего вы воете? Ну, у нас хватает семян. Ну, так вы две борозенки для себя, чтобы два мешка картошки. Высаживаете на этом клочке земли или же в деревнях? В деревне же не обрабатывают участки. Николай Николаевич, вы на своей даче посадили?
13: Ежегодно сажу.
12: Есть картошка? Вот у него есть картошка без проблем. Высокого уровня чиновник. А обычному человеку, у которых детки маленькие, мне картошка не надо. Я ее найду, полтора мешка. Но у меня два участка. Хотите посмотреть, пожалуйста, хоть сейчас.
11: По словам экспертов, среднестатистический белорус еще как-то выкрутится. Найдет картошку в магазине, купит импортную или посадит те самые две бороздки на даче. А вот с экспортом так не получится. Картофельный кризис уже привел к тому, что Беларусь впервые в истории выпала из топ-20 мировых лидеров и экспортеров продукта. И для экономики, которая и без того страдает на фоне санкций, потеря позиции по главному символу страны бьет особенно больно. Говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
23: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
14: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
25: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
14: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
1: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. Вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
14: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать.
22: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: и ухудшение оценок по росту экономики нашего основного партнера Российской Федерации. На этой основе осуществлена разработка проекта бюджета и целевых показателей денежно-кредитной политики. Для правительства и Национального банка в качестве задач определены рост ВВП, увеличение реальных доходов населения, инвестиции в основной капитал, экспорт товаров и услуг, ограничение уровня инфляции. То есть перечень показателей сохраняется таким же, как и в этом году. На чем бы хотелось еще остановиться, это прежде всего показатели эффективности нашей работы, это инвестиции, показатели экспорта товаров и услуг. То есть мы должны понимать, что за каждым нашим действием должна стоять эффективность. Хотелось бы обратить внимание на сферу услуг, потому что, на наш взгляд, это та сфера, где мы сегодня можем прибавить.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Беспробудная яма. Суд ЕС снова отказал снимать санкции с МАЗа и БелАЗа. Как за эти годы изменилась жизнь этих заводов? Ставка не сыграла. Управляющая компания холдингов МАЗ и БелАЗ в очередной раз пытались через суд обжаловать введенные против них санкции Европейского Союза. Для предприятий снятие ограничений – это, пожалуй, единственный выход – выйти из затянувшегося кризиса. Но ЕС продолжает твердо стоять на своем. Делится подробности экономист Валерий Седых.
3: По результатам рассмотрения исковых заявлений, суд признал обоснованными действующие европейские санкции и в отношении МАЗа, и в отношении БелАЗа. Отмечу, флагманы белорусской промышленности пытались оспорить продление действия санкций, утверждая в частности, что Совет Европейского Союза допустил ошибку в оценке их деятельности, чем нарушил право собственности и свободу предпринимательства. Однако суд оба иска отклонил, а также обязал предприятия оплатить судебные издержки.
2: Почему суд встал на сторону ЕС? Как отмечает экономист, несмотря на сегодняшнее крайне тяжелое положение МАЗа и БелАЗа, они все еще остаются крупнейшими государственными автопроизводителями Беларуси, а значит, являются источниками дохода для обеспечения так называемого белорусского режима.
3: Напомню, Европейский Союз ввел первые санкции против Беларуси из-за массовых репрессий внутри страны, массовые задержания мирных демонстрантов, а также из-за давления на независимые средства массовой информации, гражданское общество и оппозицию. Суд не нашел оснований, чтобы сделать вывод, что сегодня ситуация в Беларуси по всем вышеперечисленным пунктам нормализовалась. Кроме того, МАЗ и БелАЗ активно присутствуют на российских торговых площадках. И тут можно было бы поспорить, мол, а куда белорусским предприятиям продавать, если все под санкциями? Но оба холдинга не просто сотрудничают с Россией, они продолжают обеспечивать российский ВПК. Российский ВПК критически зависит от поставок металлов и минералов. Карьерные самосвалы БелАЗ обслуживают крупнейшие российские горнодобывающие комбинаты, которые поставляют сырье для производства ракет и снарядов. В свою очередь МАЗ обеспечивает поставки военных грузовиков для нужд российской армии.
2: Некогда успешная на мировых торговых площадках МАЗ и БелАЗ сегодня находится на грани катастрофы и полностью зависит от дотаций белорусского госбюджета и кредитной поддержки, отмечает экономист. Международные санкции, разрыв кооперационных связей, переориентация на рынок России как единственного партнера, невозможность обновления производства из-за ограничений доступа к западным технологиям и качественным европейским комплектующим и коррупционные скандалы. Из этого затянувшегося кризиса выхода сегодня нет, резюмирует эксперт. Напомню, оба предприятия уже долгое время страдают от большой долговой нагрузки и регулярно просят об отсрочках по кредитам, а также терпят миллиардные убытки, что не раз обсуждалось в правительстве. К слову, МАЗ в прошлые годы официально признавался одним из самых убыточных предприятий Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: из первых уст.
1: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о проверке боеготовности противовоздушной обороны Беларуси.
2: И на очереди военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны. Один из знаковых и важных видов вооруженных сил приведения сегодня современных военных конфликтов. И не только приведения военных конфликтов, но и при защите территории страны в мирное время. Военно-воздушные силы ПВО в мирное время выполняют задачи по боевому дежурству, по охране воздушных границ не только нашей страны, но и внешнего периметра союзного государства нашей страны. Поэтому они должны быть всегда в боеготовом состоянии, готовы выполнить внезапно возникающие задачи, прикрыть критически важные объекты, ну и много других задач, которые стоят перед ними даже в мирное время.
0: Новости регионов на радиосигнал.
3: Комитет госконтроля Брестской области проверил объекты торговли и общественного питания Пружанского района. Были выявлены нарушения правил торговли и санитарных норм, в том числе просроченные товары. Продукция с истекшими сроками годности продавалась в трех торговых объектах. Обнаружили просроченные мясные полуфабрикаты, хлебобулочные и кондитерские изделия. Например, в одном из магазинов были торты, сроки годности у которых истекли 4 дня назад. Просрочка по отдельным продовольственным товарам составила 70 суток. Также в продаже находились товары без документов, подтверждающих их качество и безопасность. На беляши, пиццу, чебуреки не предоставили качественные документы. По результатам контроля более 15 килограммов продукции изъяли из обращения. По требованию КГК собственники торговых объектов приняли меры по наведению порядка. В Минской области подросток в шутку заминировал объекты инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело. В чат-бот МВД «Мы всегда рядом» пришли сообщения о минировании больницы в Солигорске и школы в Слуцке. За отмену подрыва заявитель потребовал выкуп. Милиционеры отреагировали незамедлительно и вскоре вышли на 14-летнего жителя Слуцка. Оказалось, что школьник надеялся на анонимность. Для своего розыгрыша он использовал купленный аккаунт в Telegram. О проделке юноша рассказал другу, радуясь своей находчивости. Теперь он предстанет перед законом. На полигоне в Брестской области прошел тактический сбор с руководителями и заместителями командиров соединений воинских частей ВВС и войск ПВО, отвечающими за боевую подготовку. Военнослужащим продемонстрировали новые мишенные комплексы, имитирующие беспилотные летательные аппараты, работу авиации и мобильных огневых групп. Отмечу, такие группы созданы как в штатном составе, так и в отдельных воинских частях и подразделениях Беларуси. Сейчас на полигоне проводится подготовка специалистов, которые в дальнейшем будут выполнять задачи по противодействию БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но еще больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
3: Понаехавших станет больше. Беларусь и Россия упрощают разрешение на проживание для граждан друг друга. Помните, как пелась песня у Державина «Брат ты мне или не брат?» Беларусь и Россия расширяют и укрепляют сотрудничество в рамках союзного государства. Об этом стало известно по итогам заседания Совета руководителей миграционных органов стран СНГ. В частности, было упрощено соглашение об обеспечении равных прав белорусов и россиян на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях РБ и РФ. Об изменениях подробнее рассказывает экономист Андрей Куропатов.
4: Теперь на территории другой страны-участницы союзного государства можно находиться без ограничения срока. Получить ВНЖ тоже будет проще. Для этого достаточно всего лишь паспорта, подтверждающего гражданство РБ или РФ. Для белорусов при получении ВНЖ в России отменили квотирование, то есть ограничение на производство, импорт и экспорт товаров, рабочие места или предоставление услуг. Кроме того, срок рассмотрения документов для получения разрешения на ПМЖ сокращается с 3 до 2 месяцев. Также белорусам для нахождения в России, транзита, въезда и выезда достаточно иметь биометрику или идентификационные карты.
3: По всей видимости, услышаны и жалобы россиян о том, что для въезда с ребенком в Беларусь нужно слишком много бумажек. Согласно изменениям, из перечня необходимых документов убрали свидетельство о рождении для детей младше 14 лет. На фоне двустороннего упрощения правил на перемещение и проживание соцсети разделились на две части. Граждане РФ радуются, что поездки за бензином и в гастротуры в Беларусь станут еще легче и доступнее. Белорусы же обеспокоены тем, удастся ли сохранить независимость белорусского государства. Экономист Куропатов советует готовиться к серьезным экономическим и социальным последствиям.
4: Стремительный рост числа россиян в Беларуси – наиболее заметная тенденция в 2025-2026 годах. В сравнении с 2020-2022 годами, когда присутствие россиян в нашей стране базировалось только на политическом и военном факторах, то сегодня эта тенденция притока граждан РФ переросла в масштабное бытовое явление. То есть сегодня Беларусь переживает настоящий всплеск бытовой и экономической релокации. Россияне, которым закрыты дороги в Европу, бегут в Беларусь от ограничений, запретов, топливного кризиса и мобилизации у себя на родине. Плохо во всем этом не только то, что большинство приезжающих к нам граждан РФ не уважают белорусскую культуру, независимость, язык, традиции и законы, но и то, что они ожидают, будто будут сидеть здесь на всем готовом, то есть, по сути, не планируют работать и развиваться. Очень важно здесь понимать, что россияне не решили, что Беларусь такая прекрасная и стабильная страна, где хочется жить, работать, строить будущее. Они вынуждены бегут из России в единственном возможном направлении. То есть они не планируют участвовать в развитии белорусского общества, а просто хотят отсидеться.
3: По мнению эксперта, упрощение законодательства для россиян в Беларуси, в частности по части въезда, выезда и проживания, на фоне закрытых границ с Европой, с высокой долей вероятности приведет к окончательному демографическому и экономическому поглощению Беларуси Россией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
6: Я думал, до нас не долетит. Охренеть.
5: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
7: Короче, у нас вон... горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
5: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
8: Всем привет. Ну что, Воронеж, расскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
5: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж-Синтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ, а примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300-С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
9: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
5: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
10: Вот 2 недели в Перми было все нормально, не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
5: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливо Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко о том, что международные санкции против Беларуси – это время возможностей.
11: Ты мне скажи проблему, которая была сложная и связана была с этими недружественными странами, как мы их называем, Западом, которые ввели против нас санкции, она будет снята в следующем году.
12: Абсолютно будет снята полностью в следующем году. Когда мы с выходом
11: в это для меня очень важно, потому что 1000 раз говорил, что эти санкции, про них запрещается говорить, никаких разговоров. И это время возможностей. Если бы нас не придавили, да это везде так, мы бы это не имели. А если бы имели, то не в нашей жизни. А вот, пожалуйста, результат. Не хотите, не надо, мы сделаем сами. И если мы хвастаемся, что мы умная машиностроительная страна, мы должны это делать, чего бы ни стоило. И потом, сейчас, момент, лишних денег никогда это не будет. Но тем не менее, ты же видишь, я напрягаю национальные банки, правительства, чтобы мы изыскивали эти деньги. Как это наш вопрос? Но сейчас надо оперативнее и быстрее. Кто побежит быстрее, тот и деньги получит.
12: Совершенно верно.
0: Важный сигнал.
13: Русские вербовщики уже и тут. Белорусы в Польше стали получать сообщения с предложением работы за 35 евро в час. Что важно знать?
14: Здравствуйте. Агентство набирает 30 сотрудников на удаленную работу. Оплата 35 евро в час. Опыт не требуется. График свободный. Завод клик на вакансию. Бонус 10 евро. Все подробности можно узнать у нашего менеджера в Telegram.
13: Примерно так выглядит новая рассылка, которую начали получать белорусы в Польше. Сообщение маскируют под вакансии известного кадрового агентства, а после перехода для уточнения информации в мессенджеры человека встречает аккаунт якобы женщины-рекрутера, рассказывает эксперт по дезинформации Михаил Марек.
15: Скорее всего, именно таким образом российские спецслужбы ищут и склоняют к сотрудничеству находящихся в Польше иностранцев, готовых выполнять простые задания. От размещения в интернете соответствующих комментариев до актов диверсии.
13: Эксперты напоминают, что летом польские спецслужбы задержали гражданина России, который через соцсети вербовал людей для диверсионной деятельности на территории Польши. В другом деле фигурирует белорус Виталий С.
14: По версии польского следствия, он получил через Telegram задание провести разведку склада в Люблинском воеводстве, снял объект на видео и передал материалы заказчику. Оплату мужчина получил в криптовалюте. Позже его обвинили в подготовке поджога этого склада.
13: То есть начинаться все действительно может с совершенно обычной подработки, предупреждает эксперт по дезинформации.
15: Сначала человеку предлагают хорошие деньги за простое действие, затем появляются просьбы оставить комментарий, сфотографировать объект или проверить конкретный адрес. А когда становится понятно, на кого он фактически работает, отказаться может быть уже значительно сложнее. Работодатель подключает угрозы и шантаж, если человек пытается выйти из преступной схемы.
13: Белорусам в Польше и других странах рекомендуется особенно осторожно относиться к вакансиям с необычно высокой оплатой и отсутствием требований. 35 евро в час за легкую работу без опыта может оказаться неудачной вакансией, а первым шагом в уголовном деле о шпионаже или диверсии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о том, что международные санкции против Беларуси – это время возможностей.
11: Ты мне скажи, проблему, которая была сложная и связана была с этими недружественными странами, как мы их называем, Западом, которые ввели против нас санкции, она будет снята в следующем году
12: полностью. Абсолютно будет снята полностью в следующем году.
11: Ну, вот
12: когда мы с выходом в
11: голову. Это для меня очень важно, потому что тысячу раз говорю, что эти санкции, про них запрещается говорить, никаких разговоров. И это время возможностей. Если бы нас не придавили, да это везде так, мы бы это не имели. А если бы имели, то не в нашей жизни. А вот, пожалуйста, результат. Не хотите, не надо, мы сделаем сами. И если мы хвастаемся, что мы умная машиностроительная страна, мы должны это делать, чего бы ни стоило. И потом, сейчас момент. Лишних денег никогда это не будет. Но тем не менее, ты же видишь, я напрягаю и национальные банки, и правительство, чтобы мы изыскивали эти деньги. Как это наш вопрос? Но сейчас надо оперативнее и быстрее. Кто побежит быстрее, тот и деньги получит.
12: Совершенно верно.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
6: Трэш, я думал, до нас долетит. Охренеть.
5: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
7: Короче, у нас вон горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
5: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
8: Всем привет. Ну что, воронежцы, расскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
5: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж-Синтез-Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300-С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
9: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
5: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
10: Вот две недели в Перми было все нормально. Не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
5: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливо Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
16: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
17: Эк.
16: 2.
17: До.
16: 3.
17: Тин.
16: 4.
17: Чар.
16: 5.
17: Пач.
16: 6.
17: Че.
16: 7.
17: Сат.
16: 8.
17: Ат.
16: 9.
17: Но.
16: 10.
17: Дас.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
19: И знаешь, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
18: Ого.
19: Да. И это, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
18: Слушай, цифра в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
19: Но!
18: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, базовыми деталями?
19: В смысле?
18: Заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
19: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
18: Ага.
19: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоеннопром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
18: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, ну, решили подзаработать на экспорте.
19: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
18: Покупатели.
19: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», ну, согласись, глупо называть это машиной для стройки.
18: Ну да, на стройку такое не берут.
19: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
18: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
19: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
18: Угу.
19: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
18: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, ну, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
19: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
18: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
19: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
18: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
19: Именно.
18: Это, слушай, это как с производством смартфонов.
19: В смысле?
18: Но смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
19: Да.
18: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
19: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
18: Чем они занимаются?
19: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
18: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
19: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
18: ага,
19: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
18: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
19: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
18: Угу.
19: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
18: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
19: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
18: Можешь пример привести?
19: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
18: Ну, тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
19: Давай-давай.
18: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
19: Так.
18: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
19: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
18: Но сейчас не мирное время.
19: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравника для трактора работают в условиях предсказуемых, ну, монотонных нагрузок.
18: Угу.
19: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
18: Которые выдерживают взрывы?
19: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
18: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
19: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
18: Ну да, тут уже сложно притвориться.
19: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
18: Давай.
19: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
18: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
19: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть не круглосуточно.
18: И что с ростом?
19: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 26 года рост составил всего 0,1%.
18: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
19: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
18: То есть просто проедаются?
19: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
18: Логично.
19: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
18: Так, что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
19: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
18: Как это?
19: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
18: Угу.
19: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
18: Понятно. То есть он не может сказать: «Знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики», потому что его просто уволят.
19: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
18: Жуткая ситуация.
19: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
18: А работник намертво привязан к предприятию.
19: Да.
18: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
19: Точно.
18: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
19: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
18: Угу.
19: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
18: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
19: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
18: Ого.
19: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
18: И себестоимость производства взлетает до небес.
19: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
18: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя.
19: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
18: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
19: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
18: Жесть.
19: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
18: Зачем?
19: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
18: А готовое оружие забрать себе?
19: Вот именно.
18: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
19: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
18: Угу.
19: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в 3 смены на оборонку.
18: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
19: Да.
18: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
19: Взять их будет просто неоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
18: лягут на плечи самих работников.
19: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
18: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
19: так,
18: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
19: Ого, а ведь и правда.
18: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
19: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
18: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
1: Помощник президента Надежда Катковец о развитии животноводческих комплексов.
20: Сегодня животноводство наше дальше больше все концентрируется на животноводческих комплексах. Отходим от одиночных ферм, от одиночных каких-то сараев, где нету технологий, где нету людей, где трудно отследить дисциплину и порядок. Все больше и больше поголовье, в том числе и крупнорогатого скота, переходит на молочно-товарные комплексы. А это значит, что там можно очень четко и правильно выстроить технологию с тем, что потом быть уверенным в своих результатах. Вот такая политика, я считаю, очень правильная, ведется в Могилевской области.
0: Важный сигнал.
3: Один за всех и все за одного. Беларусь и Россия два дня в Москве разбирали нюансы договора о гарантиях безопасности. До чего договорились? Ядерная и биологическая безопасность, противодействие санкциям и всесторонняя помощь в борьбе с внешними угрозами, терроризмом и экстремизмом. По сути, на заседании в Москве Беларусь и Россия еще раз обозначили безусловную готовность, обоюдной поддержки и содействия в военной сфере. На фоне катастрофической нехватки человеческих ресурсов российской армии эти договоренности вызывают серьезную обеспокоенность. Обострилась и ситуация с вербовкой белорусов, отмечает политический аналитик Ирина Соколова.
2: В последние недели заметно было, что в белорусском сегменте интернета появляется все больше объявлений, предлагающих белорусским гражданам заключить контракт с российской армией и отправиться на войну против Украины. Реклама вот такой вербовки распространяется через Telegram, Viber, другие платформы, которые активно используются в Беларуси, и в том числе в локальных чатах белорусских городов и даже деревень. Там тоже единовременные выплаты, крупные, российское гражданство по упрощенной процедуре и разные социальные льготы. Обещаю даже урегулировать проблемы с законом.
3: По мнению Соколовой, в поисках предлогов для мобилизации, в том числе и в Беларуси, эксперты не исключают возможность провокаций. Напомню, пресс-секретарь Дмитрий Песков открыто заявил, что территория Литвы будет под прицелом российского ядерного оружия. А в некоторых российских госсми появилась информация о том, что следующее СВО ждет Литву. Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также высказал опасения по поводу готовящихся угроз со стороны России. Цитирую. «Мы получаем информацию из многих источников о том, что россияне готовят нечто масштабное. Путину нужен предлог для мобилизации, поэтому они могут провести операцию под чужим флагом, чтобы сказать россиянам, на нас напали, поэтому мы должны мобилизоваться». Также после встречи с министром иностранных дел Беларуси Сикорский заявил, что белорусы очень обеспокоены возможностью втягивания в войну. Политический обозреватель Александр Фридман подтверждает, что складывается действительно опасная ситуация.
21: Война в Украине продолжается. Как известно, эту войну может остановить именно тот, кто эту войну начал, а именно Россия. Останавливать эту войну Россия не желает никоим образом. То есть они бросают все новые и новые ресурсы в эту войну. Они убеждены, что смогут добиться позитивных для себя результатов, если им удастся ослабить европейскую поддержку. Но чтобы ослабить европейскую поддержку, надо повышать риск для европейцев как раз-таки в этой войне, чтобы в Европе все больше задумывались о том, что это означает эта война, что означает втягивание в эту войну для Европы. Поэтому и идет, собственно говоря, перенос действий в рамках диверсии, саботажа, дронов, чего угодно на европейскую территорию.
3: Фридман также отмечает, что Россия не оставляет мысли продавить сухопутный коридор из Беларуси в Калининградский анклав через Литву. А в этом случае, уверен эксперт, мобилизации белорусских граждан не избежать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
1: Министр финансов Владислав Татаринович о приоритетах ведомства на следующий год.
22: Традиционно в пакете наших основных прогнозных документов на 2027 год два наших ключевых закона по вопросам бюджетно-финансовой и налоговой политики. Это корректировки в налоговый кодекс, ну и сам непосредственно проект закона о республиканском бюджете. Я хочу отметить, наверное, в принципе, самый важный момент с точки зрения того, что формируя вот эти два, разрабатывая два проекта закона, мы исходили из оценки ситуации, которая у нас складывается по исполнению республиканского бюджета на 2026 год. Мы, в принципе, активно работаем, мы и финансовые органы на местах, с тем, чтобы все-таки обеспечить стабильное исполнение бюджета как республиканского, так и местных бюджетов. А это, естественно, основа для стабильного финансирования расходов, которые у нас в первую очередь носят социальный характер. Приоритеты, понятно, на следующий год не меняются. Это социальная сфера, это расходы на оплату труда. Естественно, это вопросы поддержки нашей экономики, вот, которая продолжает все-таки адаптироваться к непростым внешним условиям. Поэтому с точки зрения формирования проекта бюджета мы исходим из оценки текущего года. Вот, мы планируем, что в среднем доходы на следующий год, как и расходы, у нас прирастут порядка на 6%. Мы сохраним основные доходные источники, как в текущем году, среди которых будет налог на добавленную стоимость. Ну, среди расходов я вам назвал, приоритеты у нас не меняются.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
4: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
13: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
4: Ух, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
13: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Но красота же. Заказывай, не стесняйся.
4: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
11: Ой, все началось.
4: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час, ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
11: Ты что, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
4: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато, море продуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
11: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин вместе, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
4: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
11: Но это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
4: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
11: А вот давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
4: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
11: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
4: Да я тебя об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
11: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
4: Но это же бред. абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
13: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
4: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
13: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
4: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
13: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.

0: А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница, сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет? Вот почему я могу это предложить?
1: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
0: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
1: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
0: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
1: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
0: Окей. И?
1: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
0: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
1: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
0: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
1: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
0: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
1: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
0: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
1: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
0: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о наращивании объемов заготовки леса.
4: Мужики, надо торопиться, надо делать быстрее. Такого периода, сложного, тяжелого, но в то же время выгодного для нас, больше в истории Беларуси в обозримом будущем не будет. Поэтому надо торопиться, ни в коем случае не расслабляться. Почему? Потому что вы быстрее.

0: быстрее займете рынки, которые сегодня освобождаются. А в Беларуси нам надо однозначно усиливать заготовку леса. Санкции там вроде бы как-то снимают, движение это есть. Надо заготавливать лес. Я, как говорил, южнее Киева леса нет. И вот мои переговоры с азиатскими странами, Оман, приводим пример, сразу ставит вопрос. А вот мебель, лес там и прочая бумага. Нам надо быстрее идти. Ты за это тоже по государству несешь ответственность. Конечно, они тут будут, знаешь, договорились, мы завтра, послезавтра. Но я знаю, как это бывает.
1: Важный сигнал.
2: Русские вербовщики уже и тут. Белорусы в Польше стали получать сообщения с предложением работы за 35 евро в час. Что важно знать?
3: Здравствуйте. Агентство набирает 30 сотрудников на удаленную работу. Оплата 35 евро в час. Опыт не требуется. График свободный. За отклик на вакансию – бонус 10 евро. Все подробности можно узнать у нашего менеджера в Telegram.
2: Примерно так выглядит новая рассылка, которую начали получать белорусы в Польше. Сообщение маскируют под вакансии известного кадрового агентства, а после перехода для уточнения информации в мессенджеры человека встречает аккаунт якобы женщины-рекрутера, рассказывает эксперт по дезинформации Михаил Марек.
4: Скорее всего, именно таким образом российские спецслужбы ищут и склоняют к сотрудничеству находящихся в Польше иностранцев, готовых выполнять простые задания. От размещения в интернете соответствующих комментариев до актов диверсии.
2: Эксперты напоминают, что летом польские спецслужбы задержали гражданина России, который через соцсети вербовал людей для диверсионной деятельности на территории Польши. В другом деле фигурирует белорус Виталий С.
3: По версии польского следствия, он получил через Telegram задание провести разведку склада в Люблинском воеводстве, снял объект на видео и передал материалы заказчику. Оплату мужчина получил в криптовалюте. Позже его обвинили в подготовке поджога этого склада.
2: То есть начинаться все действительно может с совершенно обычной подработки, предупреждает эксперт по дезинформации.
4: Сначала человеку предлагают хорошие деньги за простое действие, затем появляются просьбы оставить комментарий, сфотографировать объект или проверить конкретный адрес. А когда становится понятно, на кого он фактически работает, отказаться может быть уже значительно сложнее. Работодатель подключает угрозы и шантаж, если человек пытается выйти из преступной схемы.
2: Белорусам в Польше и других странах рекомендуется особенно осторожно относиться к вакансиям с необычно высокой оплатой и отсутствием требований. 35 евро в час за легкую работу без опыта может оказаться неудачной вакансией, а первым шагом в уголовном деле о шпионаже или диверсии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе – стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье – работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
6: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о наращивании объемов заготовки леса.
0: Мужики, надо торопиться, надо делать быстрее. Такого периода, сложного, тяжелого, но в то же время выгодного для нас больше в истории Беларуси в обозримом будущем не будет. Поэтому надо торопиться, ни в коем случае не расслабляться. Почему? Потому что вы быстрее займете рынки, которые сегодня освобождаются. А в Беларуси нам надо однозначно усиливать заготовку леса. Санкции там вроде бы как-то снимают, движение это есть. Надо заготавливать лес. Я, как говорил, южнее Киева леса нет. И вот мои переговоры с азиатскими странами, Оман приводим пример, сразу ставит вопрос. А вот мебель, лес там и прочая бумага. Нам надо быстрее идти. Ты за это тоже по государству несешь ответственность. Они ответственность. Тут будут, знаешь, договорились, мы завтра, послезавтра. Но я знаю, как это бывает.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
8: Пир.
6: Вторник.
8: Мангал.
6: Среда.
8: Будх.
6: Четверг.
8: Джумерат.
6: Пятница.
8: Джума.
6: Суббота.
8: Хафта.
6: Воскресенье.
8: Итвар.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Важный сигнал.
2: Минск ходит по тонкому льду. Литва вручила Беларуси ноту протеста. Суть претензий известна.
9: В ночь на 22 сентября с белорусской территории были запущены воздушные шары с контрабандой. Инцидент создал прямую угрозу гражданской авиации. Литве пришлось временно ограничивать полеты пассажирских рейсов. Вильнюс расценивает участившиеся запуски как систематические гибридные действия, угрожающие национальной безопасности.
2: МИД Литвы требует жестко пресечь контрабанду и обеспечить немедленный контроль границы.
9: В случае повторения инцидентов мы обещаем принять дополнительные меры.
2: Об аналогичных случаях контрабанды с территории Беларуси регулярно заявляет не только Литва, но и Польша с Латвией, рассказывает юрист Юлия Боброва.
10: Мало того, что контрабанда, так из-за них периодически останавливают работу аэропорты. Именно они стали причиной, по которой местному правительству пришлось на месяц закрыть границу с нашей страной. Думаю, все это помнят. Там же люди живут на границе. Они рассказывают, что когда заборов не было, то контрабандисты просто пешком ходили туда-сюда. Потом появились эти шары и дроны. Скорее всего, на этом как-то зарабатывают и сами пограничники, так как долго проблема даже не поддавалась огласке. Но когда уже они начали до Вильнюса долетать, то об этом заговорили на самом высоком уровне.
2: А вот Александр Лукашенко в контрабанде проблем не видит. По его мнению, она всегда существовала. По его словам, соседние страны специально нагнетают и политизируют проблему дронов и метеозондов.
0: И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают. Если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
2: Эксперты говорят, что на самом деле масштабы преступлений колоссальные. Контрабанда идет не только дронами и воздушными шарами, но и грузовиками, по железной дороге, а также через зеленую границу. Если Минск не перекроет этот канал, расплачиваться за контрабандистов в итоге снова будут обычные белорусы. Очередями на границе, закрытыми маршрутами и еще более сложными поездками в Евросоюз. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
11: Минским горисполкомом принято решение включения отопления в столице для потребителей первой категории. К ним относятся социальные объекты, детские сады и школы, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, гостиницы и библиотеки. В РУП «Минскэнерго» рассказали, что в течение всего межотопительного периода специалисты провели масштабную работу по подготовке к отопительному сезону. Плановые ремонты тепловых сетей и оборудования – проведены гидравлические испытания. Филиал «Минские тепловые сети» приступил к корректировке теплогидравлических режимов на теплоисточниках для обеспечения подачи тепла потребителям. Учебно-тренировочные занятия по ликвидации условной аварии прошли на магистральном нефтепроводе «Унеча-Мозырь». Согласно сценарию, произошла разгерметизация нефтепровода, обнаружено нефтяное пятно на водной поверхности в районе подводного перехода магистрального нефтепровода. В процессе противоаварийных учений отработаны механизмы взаимодействия работников предприятия по предотвращению распространения, сбору и вывозу условно откачанной нефти с водной поверхности. Участие в учебно-тренировочных занятиях приняли представители Генеральной прокуратуры, Госпромнадзора, руководители и специалисты «Гомель Транснефть Дружба». 6-летний ребенок чуть не утонул на берегу Солигорского водохранилища. Все произошло вечером возле детского пляжа. Девочка играла с подругой, споткнулась и упала в чашу фонтана. Она не смогла самостоятельно выбраться и начала уходить под воду. Крики о помощи услышал матрос-спасатель местной станции. Подбежав к фонтану, он увидел над водой только голову ребенка и вытащил его на сушу. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radio.news.
1: Из первых уст.
7: Главный советник управления военной безопасности Дмитрий Ковалев о проверке боевой готовности артиллеристов.
12: Бригадой продолжается выполнение мероприятий по приведению себя в готовность к боевому применению в рамках задачи, поставленной главой государства. На сегодняшний день, уже второй день, проходит слаживание расчетов. И сегодня расчеты впервые, многие из присутствующих здесь впервые, призванные из запаса, будут выполнять огневую задачу стрельбой прямой наводкой по неподвижной цели. Это основная базовая задача, с которой начинают подготовку все артиллеристы. Она позволяет, в первую очередь, конечно, ознакомиться им с боевой мощью той системы, на которой они находятся, но и приготовиться к выполнению более важных задач, которые перед ними будут стоять.
1: Важный сигнал.
2: Снова дроны над головами белорусов. После затишья спутники снова зафиксировали залеты российских БПЛА на территорию Беларуси. Как вести себя, если увидели дрон?
3: Менее чем за сутки минимум 3 российских беспилотника находились в воздушном пространстве Беларуси. Один из беспилотников 24 сентября вылетел из района Чернобыльской зоны на Гомельщине и курсом в сторону народичей Житомирской области. Позже этот беспилотник фиксировался в районе Лоева. Еще один беспилотник находился на территории Беларуси у границы с Черниговской областью.
2: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. Причем сентябрь вообще стал рекордным по числу таких эпизодов. Только 12 и 13 сентября над Гомельской областью пролетело как минимум 10 российских беспилотников, а 21 сентября еще 7. Что делать обычному человеку, если он увидел или услышав беспилотник, объясняет специалист по гражданской безопасности Александр Воронцов.
13: Первое правило – не стоять у окна и не выходить на балкон, посмотреть или снять видео. Лучше спуститься в укрытие. Если его рядом нет, использовать правило двух стен. Между человеком и улицей должны находиться как минимум две капитальные стены. На улице нужно держаться подальше от административных, военных и крупных инфраструктурных объектов. А если дрон или его обломки упали, ни в коем случае не подходить, не трогать и не пытаться что-то разобрать.
2: Белорусы в комментариях пишут, что с бомбоубежищами в стране беда. Мол, полной открытой карты укрытий вообще нет. Еще несколько лет назад государственное телевидение объясняло это вопросами безопасности и обещало, что при чрезвычайной ситуации людям сообщат адрес ближайшего укрытия. Дроны уже летают над головой, особенно у жителей приграничья, но информации о рабочих укрытиях нет. Там, где есть соответствующие таблички, висит замок, говорит гомельчанин Сергей, который решил проверить ближайшее к его дому укрытие.
14: Вот замок висит. Ну и что вы с этим замком сделаете, когда вы ночью прибежите сюда?
15: Если кто-то думает, ну это сейчас непонятно, а потом, когда возникнет ситуация, будет что-то понятно, да ни черта подобного. Я лично обращался в управление гражданской защиты, администрации муниципального образования. Они мне не смогли дать на элементарные вопросы пояснения.
2: Только за первые месяцы этого года после проверок укрытий выдали 66 предписаний об устранении нарушений. 11 должностных лиц привлекли к административной ответственности. Одна часть убежищ запущена, другая давно используется совсем не по первоначальному назначению, рассказывает историк Алексей Сахник, который изучал состояние белорусских убежищ.
16: И что касается системы так называемой гражданской обороны, то есть инфраструктуры, которая в советское время строилась там в расчете на катастрофическую войну, она полностью пришла в упадок, фактически разрушена, ее никак не привели в порядок. Но никаких приспособленных бомбоубежищ, оборудованных там источниками там, водой, припасами, электричеством, системами очистки воздуха, защиты от радиации, ничего там не осталось.
2: В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Специалисты рекомендуют заранее понять, где находится ближайший подвал, подземный переход или другое подходящее укрытие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
7: Глава правительства Александр Турчин о наращивании экспорта машиностроительной продукции.
17: Мы рассмотрим такой более узкий вопрос. Вопрос наращивания экспорта нашей машиностроительной продукции, а именно развитие сети мультибрендовых центров, прежде всего в Российской Федерации. Поэтому в ходе заседания мы должны ответить на целый ряд вопросов. И самое главное – цель. Цель – это, еще раз хочу повторить, наращивание экспорта нашей продукции. Чтобы не получилось так, что мы построим центры, а с продажами будет все не совсем хорошо. Поэтому я хотел бы от докладчика услышать, как мы это все увязываем, насколько создание мультибрендовых центров нам поможет нарастить наш экспорт, какой механизм здесь, это мы реализация самостоятельно нашими предприятиями или это с помощью наших партнеров в Российской Федерации. Хотел бы от директорского корпуса, который здесь присутствует, услышать ваше мнение. Чтобы сегодня, самое главное, все те задачи, которые сегодня будут обозначены и принято решение на заседании Президиума Совета Министров, они принесли, прежде всего, пользу нашим предприятиям.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк» подкаст о том, что скрывается за официальными заявлениями. Сегодня говорим о цифровизации белорусской медицины. Почему электронные больничные снова откладываются, кто за это заплатит и что на самом деле происходит за фасадом красивых отчетов. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно. И знаешь, если посмотреть на официальные отчеты, то так называемая централизованная информационная система здравоохранения, ЦИС, она вроде как уже введена в промышленную эксплуатацию, но при этом полноценный запуск электронных больничных по всей Беларуси снова перенесли.
19: Да, опять сдвинули.
18: Именно. И теперь в качестве такого ориентира звучит 27-й год, то есть возникает совершенно очевидный парадокс.
19: Слушай, но сам термин «промышленная эксплуатация» в IT-сфере, он же имеет вполне конкретное значение.
18: Какое именно?
19: Он подразумевает, что программный продукт не просто там написан и где-то лежит. Он развернут, он работает под полной нагрузкой и выполняет все заявленные функции. Причем в реальных условиях, а не в тепличных.
18: Угу.
19: И перенос запуска электронных больничных сразу на несколько лет вперед – это прямо противоречит самому определению. То есть за этим красивым термином скрывается, по сути, просто оболочка.
18: Которая технически вроде как существует на серверах.
19: Да, существует, но она абсолютно не способна выдержать реальный поток данных в масштабах страны.
18: Да, но официальные лица при этом заявляют, что электронные больничные уже выдаются, запущен пилотный проект, и система действительно работает, просто пока для одной конкретной категории пациентов.
19: Для беременных женщин, верно.
18: Да, для беременных. И с точки зрения поэтапного внедрения такой сложной архитектуры, это выглядит как вполне логичный шаг. Система тестируется на живых пользователях, чтобы отловить баги перед массовым запуском. Разве нет?
19: Погоди. Если цель – реально проверить медицинскую систему на прочность, логика диктует совершенно иной подход.
18: А как надо было?
19: Для нормального стресс-теста берут условную среднестатистическую поликлинику и прогоняют через нее абсолютно весь поток пациентов.
18: А, то есть вообще всех?
19: Конечно. От сезонных ОРВИ до экстренных травм. А выбор беременных женщин – это никакой не стресс. Тест. Это создание максимально безопасной песочницы.
18: Почему именно песочницы? Если посмотреть на голую математику процесса, в стране каждый год регистрируется порядка 90-100 тысяч беременных женщин.
19: Ага.
18: В то же время больничные листы по обычным заболеваниям, ну там простудам, травмам, они исчисляются миллионами.
19: Вот именно.
18: Разница в нагрузке на центральную базу данных просто колоссальная.
19: И знаешь, дело тут даже не только в количестве. Суть в специфике самого процесса.
18: В смысле?
19: Оформление документов по беременности, оно ведь очень сильно растянуто во времени. Женщина заранее знает свой статус, врачи планово назначают приемы.
18: Угу.
19: То есть в этом сценарии полностью отсутствует фактор внезапности. Нет острой срочности. База данных получает такой, знаешь, предсказуемый, очень равномерно распределенный поток запросов.
18: А, я поняла. В отличие от условного утра понедельника в ноябре, когда сотни тысяч людей одновременно просыпаются с температурой и идут к терапевтам.
19: 100%.
18: Если в этот момент миллионы запросов полетят в центральную систему, вся эта архитектура просто не выдержит.
19: Централизованная архитектура в данном случае – это как пытаться пропустить поток с 10-полосного скоростного шоссе через одну единственную будку оплаты.
18: Да, пробка будет эпичная.
19: Именно. И не имеет значения, насколько быстрые автомобили едут по трассе. Пропускная способность ограничивается скоростью работы этой единственной будки. Все данные со всей Беларуси должны обрабатываться единым узлом.
18: Слушай, ну а структурно у централизованной системы есть же железное обоснование. Данные хранятся в едином защищенном хранилище. Исключается дублирование медицинских карт.
19: Ну, в теории, да.
18: Пациент может прийти в любую клинику, и врач мгновенно получит доступ к его истории болезни. По идее, это решает давнюю проблему потерянных бумажных карточек и вот этих разрозненных локальных баз, которые поликлиники ввели годами.
19: Это обоснование отлично работает, но исключительно в вакууме. В условиях идеальной инфраструктуры.
18: Которой нет.
19: Конечно, нет. Единая точка хранения означает единую точку отказа. Безупречная работа такой системы требует бесперебойного высокоскоростного канала связи между каждым рабочим местом врача и центральным сервером.
18: И если оптоволокно, там мощные маршрутизаторы есть в крупных столичных медицинских центрах, то техническая реальность региональной медицины выглядит совершенно иначе.
19: Абсолютно.
18: На рабочем столе врача зачастую стоит техника 15-летней давности.
19: Да там музейные экспонаты стоят.
18: Серьезно. Эти компьютеры работают на устаревших операционных системах, которые вообще давно не получают никаких обновлений безопасности.
19: И подключаются они к сети по каналам связи, где скорость измеряется килобитами. Килобитами.
18: Кошмар.
19: Запрос к центральному серверу, который в норме должен обрабатываться за миллисекунды, в таких условиях растягивается на долгие секунды, а иногда и минуты.
18: То есть требовать мгновенной синхронизации данных с серверами фонда соцзащиты на таком оборудовании – это просто игнорировать законы физики.
19: Буквально. И это мы еще не говорим про электричество.
18: А что с электричеством? Постоянное подключение же требует стабильного питания.
19: Вот именно. Во многих районных поликлиниках банально отсутствуют мощные источники бесперебойного питания. У ПСОВ просто нет.
18: И если свет моргнет на пару секунд,
19: то системный блок просто перезагружается. Врач теряет все несохраненные данные и потом вынужден ждать минут 10-15, пока этот старый компьютер снова загрузит Windows и заново подключится к базе.
18: Да. И любой такой инфраструктурный сбой приводит к полному параличию медицинского приема.
19: Полному. Если сервер перестает отвечать, ну из-за перегрузки, или провайдер отвалился, или DDoS-атака какая-нибудь, врач физически лишается возможности работать. Интерфейс блокируется.
18: То есть невозможно не только выписать электронный рецепт или закрыть больничный.
19: Даже историю болезни не посмотришь. Потому что локальных копий на компьютере врача просто не остается.
18: Слушай, а возвращаясь к аргументу о безопасности единого хранилища. Концентрация медицинских данных всего населения страны в одном месте кратно повышает ставки в случае киберинцидентов.
19: Еще как повышает. Речь ведь идет не о номерах телефонов, как в службах доставки.
18: Да, это сенситивно. Информация, диагнозы, результаты онкологических обследований, психиатрия.
19: И учитывая регулярные утечки данных лояльности крупных ритейлеров в стране, защита этой медицинской базы вызывает очень серьезные вопросы.
18: И ведь угрозы исходят не только от внешних хакерских атак. Архитектура системы подразумевает, что доступ получают тысячи сотрудников по всей стране.
19: От главных врачей до обычных работников регистратуры.
18: Да, и чем шире круг авторизованных пользователей, тем выше статистическая вероятность утечки через банальный человеческий фактор, ну или скомпрометированные пароли.
19: Слушай, но даже если мы отбросим риски безопасности и вот эти инфраструктурные провалы, остается главный фактор – человеческий ресурс.
18: Ты про время на прием?
19: Да, время на прием одного пациента у терапевта жестко регламентировано. Норматив составляет порядка 12-15 минут.
18: И за этот короткий промежуток врач должен успеть собрать анамнез, провести физический осмотр, поставить диагноз и назначить лечение.
19: А внедрение сырого электронного интерфейса напрямую съедает это время. Врач больше не пишет диагноз от руки. Он должен работать со справочниками.
18: Ну да, взять тот же процесс ввода кода заболевания по МКБ-10. Это же международная классификация болезней. Там огромное многоуровневое дерево.
19: И навигация по этому дереву требует постоянного пинга с сервером. Врач кликает на нужный класс заболеваний, сервер думает, обрабатывает запрос.
18: Потом появляется выпадающий список подклассов.
19: Врач выбирает нужный, снова серверный запрос. На то, чтобы просто прокликать все эти чекбоксы и утвердить диагноз, уходят реальные минуты.
18: Если интерфейс забирает 5 минут из 15 выделенных на прием, на осмотр живого человека остается критически мало времени.
19: О чем речь? Медицинский прием трансформируется в сеанс ввода данных. И не забывая про кадровый голод в белорусской медицине.
18: Да, специалистов остро не хватает.
19: Оставшиеся врачи работают с дикими переработками, обслуживают участки уволившихся коллег. И в этих условиях административная система создает для них ловушку двойной бухгалтерии.
18: Это когда нужно и в компьютере писать, и на бумаге.
19: Именно. Период перехода на безбумажный оборот неизбежно растягивается. А контролирующие органы, та же прокуратура, при проверках традиционно требуют физические карты.
18: С синими печатями и подписями.
19: Да. И получается, что врач выполняет двойную работу. Сначала он борется с этим зависающим интерфейсом, внося данные в ЦИС, а затем дублирует ту же самую информацию шариковой ручкой.
18: Пишет в бумажную карточку для отчета перед проверяющими инстанциями. Получается, цифровизация, которая должна была облегчить труд, по факту превращает медицину в конвейер.
19: И удваивает бюрократическую нагрузку на измотанный персонал.
18: И вот тут, знаешь, когда система дает сбой под этой нагрузкой, последствия бьют по конечным пользователям, по пациентам.
19: Больнее всего бьют.
18: Да, потому что электронный больничный – это не просто констатация факта, что человек болеет. Это строгий финансовый документ. Он служит основанием для начисления выплат фондом соцзащиты населения.
19: Да. ФСЗН, да. В аналоговой модели процесс был максимально прозрачным. И, ну, физически осязаемым.
18: Да, пациент получал на руки бумажный бланк с печатями поликлиники.
19: Этот документ отдавался в бухгалтерию работодателя, и уже на его основании начислялись деньги. Цепочка состояла всего из трех звеньев – врач, пациент, работодатель.
18: А новая цифровая архитектура полностью исключает пациента из этого процесса передачи документа. Вводится такой очень сложный алгоритм синхронизации баз данных.
19: Давай по шагам.
18: Давай. Сначала врач подписывает электронный больничный цифровой подписью.
19: Угу.
18: Пакет данных уходит на серверы Минздрава. Он должен синхронизироваться с серверами ФСЗН.
19: А дальше система ФСЗН обязана сопоставить личный номер пациента с реестром работодателей. Если валидация проходит, формируется цифровое уведомление, которое падает в личный кабинет работодателя.
18: И бухгалтер должен увидеть это уведомление, обработать его и начислить деньги. Проблема кроется в количестве точек отказа этой цепи.
19: Их слишком много.
18: Что произойдет, если в реестре ФСЗН указан устаревший код компании? Или если сервер Минздрава временно потерял связь с сервером ФСЗН просто из-за обновления сертификатов?
19: Пакет данных с больничным листом тупо зависает между ведомствами.
18: Бухгалтерия компании не видит документа в системе, следовательно, не имеет юридических оснований для выплаты. Наступает день выдачи зарплаты, и человек не получает пособия.
19: И самое критичное здесь – это изменение бремени доказательства. Цифровая система вообще не обладает функцией проактивного поиска собственных ошибок.
18: То есть в случае пропажи данных пациенту никто не позвонит с извинениями?
19: Конечно, нет. Человек должен самостоятельно выяснять, на каком вообще этапе произошел сбой.
18: Ему приходится дозваниваться в регистратуру поликлиники, чтобы проверить, правильно ли врач ввел данные.
19: Потом идти в отдел кадров своей компании.
18: А иногда и лично обращаться в региональное отделение фонда соцзащиты. По сути, пациент сам становится интерфейсом между неработающими базами данных.
19: И при этом предполагается, что пациент должен отслеживать статус своего больничного через личный кабинет на специальном портале.
18: Угу. И здесь вскрывается огромная проблема цифрового неравенства, которая, полностью игнорируется.
19: Концепция личного кабинета требует определенного уровня цифровой грамотности, но и технического оснащения тоже, да? Нужно зайти на портал, ввести идентификационный номер, пройти двухфакторную аутентификацию, получить смс-код, успеть его ввести.
18: Для молодого специалиста это рутинное действие на 30 секунд.
19: А теперь представь пенсионера из региона, у которого в руках старый кнопочный телефон, без интернета и зрение слабое.
18: Для него этот цифровой барьер становится непреодолимым. Требование проверять статусы выплат через сложные интерфейсы – это невидимая, но очень жесткая стена.
19: Стена между пожилым человеком и его законными социальными гарантиями.
18: Но знаешь, бизнес тоже сталкивается с новыми рисками в этой ситуации.
19: Бухгалтера малых предприятий?
18: Именно. У них зачастую нет в штате IT-специалистов. И они вынуждены работать в таком гибридном режиме. Одновременно обрабатывать бумажные больничные от тех клиник, которые еще не перешли на цифру, и мониторить электронные кабинеты.
19: Это головная боль, да?
18: Но главный риск лежит в плоскости верификации данных. Бумажный бланк строгой отчетности имел визуальные степени защиты.
19: Водяные знаки, микрошрифты, мокрые печати. Опытный кадровик мог распознать грубую подделку.
18: А в случае с электронным больничным работодатель видит лишь строчку в интерфейсе программы.
19: И все?
18: Если какой-то злоумышленник получит доступ к учетке врача и внесет в базу фиктивный больничный, для бухгалтера он будет выглядеть абсолютно легитимным.
19: Бухгалтерия начислит и выплатит деньги на основе этих данных. А если потом в ходе аудита со стороны ФСЗН выяснится, что документ сгенерирован незаконно
18: или просто содержал неверный код диагноза,
19: то система потребует возврата средств, и ответственность за эту выплату ляжет на работодателя.
18: То есть государственные ведомства фактически перекладывают финансовые риски за уязвимости своего софта на плечи бизнеса.
19: Да, анализ всех этих факторов показывает концептуальную ошибку в самом подходе к цифровизации.
18: Если рассмотреть успешные модели внедрения электронного здравоохранения на мировом уровне, например, в Эстонии или Финляндии, там видна строгая последовательность.
19: Сначала решаются базовые инфраструктурные задачи.
18: Да, строятся защищенные центры обработки данных, проводится широкополосный интернет в каждое медучреждение. Параллельно идет массовое обновление железа.
19: Врачи получают нормальные компьютеры.
18: Проводятся долгие месяцы обучения персонала. И только когда этот физический фундамент полностью готов, поверх него разворачивается софт.
19: А в белорусской практике наблюдается абсолютно обратный алгоритм. Разработка программной оболочки ставится во главу угла.
18: Задается громкая дата для отчетов.
19: Да, софт выкатывается на неподготовленную инфраструктуру, интерфейсы начинают конфликтовать со старым железом, сервера не справляются.
18: Запуск неизбежно сдвигается, как мы и видим, с переносом на 27-й год.
19: Это попытка запустить тяжеловесный современный софт на архитектуре из начала нулевых. И такая модель порождает ключевую системную проблему.
18: Какую?
19: Тотальное размытие ответственности. В старой аналоговой парадигме зона ответственности была четкой. Врач ставил свою личную подпись и печать. Ошибка. Понятно, кто допустил и кто должен исправлять.
18: А в новой цифровой экосистеме найти крайнего практически невозможно. Если персональные данные пациента оказываются в открытом доступе, кто несет ответственность?
19: Да никто. Разработчик платформы, министерство как заказчик, главврач, провайдер.
18: Аналогичная и с потерей финансовой информации. В СЗН заявляют, что пакет данных не поступил. Минздрав показывает, что отправка была. Разработчик ссылается на тайм-аут базы.
19: И внутри этой бюрократической петли пациент остается без ответов и без денег. А система работает так, будто никакого сбоя вообще нет.
18: То есть истинная цифровая реформа – это когда врач экономит время, а пациент получает удобство. То, что происходит сейчас, это имитация прогресса, требующая долгих лет и огромных вложений, на которые банально нет денег.
19: И вот тут возникает финальная мысль, над которой стоит подумать. Не приведет ли такая слепая гонка за отчетами к тому, что поликлиники превратятся просто в центры по производству цифровых логов?
18: Где лечение самого человека станет просто побочным продуктом и далеко не главным.
19: В такой системе правильность введенного кода в базу становится важнее здоровья пациента. Это фундаментальный сдвиг, который заслуживает внимания.
18: Согласна. На этом наше обсуждение сегодня завершено. анализируйте факты и делайте выводы. Всем пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
20: Новости союзного государства. Маски сброшены. Сразу после выборов стало известно о резком росте утильсбора и новом повышении налогов. Песков от ответа ушел. Утильсбор со следующего года вырастет на 10-20% в зависимости от типа техники. В Минпромторге отметили, что такое повышение должно поддержать производство автомобилей в России. При этом автодилеры предупреждают о возможном снижении спроса. Глава Ассоциации российские автомобильные дилеры Алексей Подщеколдин ранее заявил, что из-за повышения утильсбора авторынок может ждать провал. Согласен с такой оценкой и экономист Игорь Липсиц.
21: Ну, по факту мы уже знаем, что история с этим утильсбором довольно паршивая. Это, ну, практически такая налоговая истерика. Нужно хоть где-то, хоть как-то, хоть сколько-нибудь добыть денег, лишь бы сегодня заткнуть дыру в бюджете. Да, утильсбор поднимут под предлогом того, что это поддержит отечественное автомобилестроение. Спрашивается, помогло прежде? Ответ – нет, не помогло. Но просто происходит другое. Люди перестают покупать автомобили вообще. Закрывается практически каждый второй автосалон в России. Но нет продаж. Автомобили стали настолько дорогими, что очень многие, в общем, уже поняли, что никогда новую машину не купят.
20: И это не единственное повышение, которое задумал Минфин. Например, решили поднять налог с пассивного дохода граждан. Это проценты по вкладам, дивиденды и наследства. Раньше приходилось платить 13-15%. Сейчас хотят поднять этот налог до 22%. Также введут НДС для покупок в зарубежных онлайн-магазинах. Причем сразу по максимальной ставке 22%. Хотя раньше обсуждалось, что она будет расти поэтапно. Но и это не все. За каждую посылку из-за рубежа стоимостью до 200 евро придется дополнительно заплатить таможенную пошлину в 100 рублей. И все это ложится на плечи граждан, говорит экономист Николай Корженевский.
22: Так или иначе, все эти налоги оплатят граждане. Просто что-то достанут, ну, совершенно уж напрямую из кармана. Что-то перейдет в цены и просто упадет покупательная способность. Был такой мультик «Ледниковый период», он, по-моему. Там была такая белка в начале, которая все время пыталась спасти орех. И вот там был один эпизод, ледник прорывает, она, значит, одной рукой затыкает первую дырку, потом прорывает еще в одном месте, а другой рукой, там, орех в зубы, ногами. Ну и, конечно, потом белку, безусловно, смывает. Вот правительство занимается вот этим вот затыканием дырок сейчас, потому что прорывает все больше и все шире. Это такой попытка изыскать деньги, чтобы вся эта конструкция не рухнула под натиском военных расходов.
20: Примечательно, что до выборов в Госдуму и министр финансов Антон Силуанов, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверяли, что повышение налогов в ближайшее время ждать не стоит. Причем Песков говорил это всего 15 дней назад. Сегодня журналисты спросили его, как он это прокомментирует.
23: Никак. Нужно обращаться в правительство, в Министерство финансов и, соответственно, им комментировать.
20: Из-за того, что правительство даже не пытается подсластить горькую пилюлю, недовольство граждан растет, говорит политолог Илья Баклушин.
24: Вот с такой скоростью на российское население падают разные новые приключения. Там интернет, бензин, налоги, все что угодно. Впереди вот буквально через неделю ЖКХ посмотрим. Я уверяю вас, что мы увидим миллион тиктоков с платежками, которые придут населению. В конце года будет давно анонсированный, уже всеми забытый пересчет налога на недвижимость. Там еще будет всего много интересного. Частота этого так велика, что раздражение в большой социальной группе достигло очень существенных высот.
20: Также в Софеде говорят, что надо повысить налог для самозанятых курьеров и водителей с 4-6% до 13%. А в Минтрансе и Минпромторге обсуждают новый сбор с авиапассажиров до 2000 рублей за международный билет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
6: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
8: Гяра.
6: 12.
8: Бара.
6: 13.
8: Тера.
6: 14.
8: Чода.
6: 15.
8: Пандра.
6: 16.
8: Сола.
6: 17.
8: Сатра.
6: 18.
8: Атара.
6: 19.
8: Унис.
6: 20.
8: Бис.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Важный сигнал.
11: Беспробудная яма. Суд ЕС снова отказал снимать санкции с МАЗа и БелАЗа. Как за эти годы изменилась жизнь этих заводов? Ставка не сыграла. Управляющая компания холдингов МАЗ и БелАЗ в очередной раз пытались через суд обжаловать введенные против них санкции Европейского Союза. Для предприятий снятие ограничений – это, пожалуй, единственный выход – выйти из затянувшегося кризиса. Но ЕС продолжает твердо стоять на своем. Делится подробности экономист Валерий Седых.
4: По результатам рассмотрения исковых заявлений, суд признал обоснованными действующие европейские санкции и в отношении МАЗа, и в отношении БелАЗа. Отмечу, флагманы белорусской промышленности пытались оспорить продление действия санкций, утверждая в частности, что Совет Европейского Союза допустил ошибку в оценке их деятельности, чем нарушил право собственности и свободу предпринимательства. Однако суд оба иска отклонил, а также обязал предприятия оплатить судебные издержки.
11: Почему суд встал на сторону ЕС? Как отмечает экономист, несмотря на сегодняшнее крайне тяжелое положение МАЗа и БелАЗа, они все еще остаются крупнейшими государственными автопроизводителями Беларуси, а значит, являются источниками дохода для обеспечения так называемого белорусского режима.
4: Напомню, Европейский Союз ввел первые санкции против Беларуси из-за массовых репрессий внутри страны, массовые задержания мирных демонстрантов, а также из-за давления на независимые средства массовой информации, гражданское общество и оппозицию. Суд не нашел оснований, чтобы сделать вывод, что сегодня ситуация в Беларуси по всем вышеперечисленным пунктам нормализовалась. Кроме того, МАЗ и БелАЗ активно присутствуют на российских торговых площадках. И тут можно было бы поспорить, мол, а куда белорусским предприятиям продавать, если все под санкциями? Но оба холдинга не просто сотрудничают с Россией, они продолжают обеспечивать российский ВПК. Российский ВПК критически зависит от поставок металлов и минералов. Карьерные самосвалы БелАЗ обслуживают крупнейшие российские горнодобывающие комбинаты, которые поставляют сырье для производства ракет и снарядов. В свою очередь МАЗ обеспечивает поставки военных грузовиков для нужд российской армии.
11: Некогда успешная на мировых торговых площадках МАЗ и БелАЗ сегодня находится на грани катастрофы и полностью зависит от дотаций белорусского госбюджета и кредитной поддержки, отмечает экономист. Международные санкции, разрыв кооперационных связей, переориентация на рынок России как единственного партнера, невозможность обновления производства из-за ограничений доступа к западным технологиям и качественным европейским комплектующим и коррупционные скандалы. Из этого затянувшегося кризиса выхода сегодня нет, резюмирует эксперт. Напомню, оба предприятия уже долгое время страдают от большой долговой нагрузки и регулярно просят об отсрочках по кредитам, а также терпят миллиардные убытки, что не раз обсуждалось в правительстве. К слову, МАЗ в прошлые годы официально признавался одним из самых убыточных предприятий Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
11: Куда уже меньше. В августе на 40 рублей снизилась средняя зарплата. Что на нее можно купить? Пошла на спад. Свежие данные Белстата. Средняя зарплата по стране в августе снизилась без малого на 40 рублей. А в Минске на целых 84. Между тем, по данным статистического комитета, августовская средняя ЗП по республике составила 3136 рублей до уплаты подоходного налога, а в столице – выше 4000. Собрали несколько мнений от белорусов из разных регионов об их уровне дохода. Налоги растут, цены растут, зарплата стоит, по телевизору врут, пишет минчанка Иоланта.
3: В мусорку все государственные новостные паблики и телеканалы. Расскажите, минчане, кто видит зарплату в 4000? Может, я к вам на работу перейду? 1000-1500 – реальная зарплата у большинства белорусов. И так уже сколько лет подряд. Я учитель математики в Минском лицее. У меня 10 класс на классном руководстве. Переработки. Мой зарплатный потолок – 2300. И это Минск, детка. А что говорить про тот же вечно обделенный Могилев или Витебск? Хотя жить в Минске, не имея собственного жилья, и при этом имея 2 детей и зарабатывая 2000 – это тоже квест на выживание.
11: Отмечу, по данным Белстата, средняя зарплата в августе до вычета налогов в сфере образования составила 2061 рубль, в здравоохранении – 2500. Цены уже почти сравнялись с европейскими, а местами и выше. И это при том, что зарплата в Европе в 2-3 раза больше белорусской. Делится дальнобойщик Николай.
5: Я посчитал, сколько потратил за полгода в Беларуси, пока переоформлял с женой необходимые документы для выезда на работу в Европу. Я работаю дальнобойщиком, жена в гостиничном бизнесе. Вместе собираем деньги на собственное жилье, а пока живем в деревне в Брестской области, родительский дом. Так вот, пока мы на полгода застряли в Беларуси, решая вопросы с документами, мы потратили 16 тысяч евро. Не шиковали и не куражились. Это траты на еду, в рестораны не ходили, оплата проезда, коммуналка, лекарства, какая-то минимальная одежда и обувь по сезону. 16 тысяч евро. Более того, мы посчитали, что 300 евро – это один поход в магазин в Бресте, чтобы купить продукты и там туалетку и некоторую химию, которых хорошо, если на неделю хватит. Кроме пары шоколадок жене и от 2 до 3 пачек чипсов мне, ничего лишнего мы не покупали, алкоголь не употребляем. Вот и посчитайте, где такие деньги заработать в Беларуси и как жить с такими ценами и местными зарплатами. И это мы еще не платим за аренду жилья.
11: Средняя зарплата быть может, но явно не в Беларуси, делится мнением жительница Гродно Катерина.
9: Надо сходить в бухгалтерию и сказать, что мне не доплатили. Не доплатили 2000, если верить, что средняя зарплата 3000. Наверное, практически каждый белорус мечтает хоть раз увидеть такие цифры в своем расчетном листе. Да и если даже была бы зарплата реальная 3000, то хорошо жить на нее уже не получится. Но может только если ты молод, не обременен семьей, кредитами и живешь у родителей в квартире, не особо вкладываясь в домашний быт и закупку продуктов. В остальном цены на все растут и растут. Живем по акциям и распродажам. А моей сестре в Витебской области вообще надо работать 3 месяца, чтобы получить такую зарплату. И вот еще что. Откуда эти данные? Кто их вообще составляет? И самое интересное, что они доходят до президента, и он верит этим цифрам.
11: Устраивает ли вас ваша зарплата и сколько лично вам нужно денег для комфортной жизни без излишеств? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о том, что международные санкции против Беларуси – это время возможностей.
10: Ты мне скажи, проблему, которая была сложная и связана была с этими недружественными странами, как мы их называем, Западом, которые ввели против нас санкции, она будет снята в следующем году.
12: Абсолютно будет снята полностью в следующем году. Когда мы с выходом
10: в это для меня очень важно, потому что 1000 раз говорю, что эти санкции, про них запрещается говорить, никаких разговоров. И это время возможностей. Если бы нас не придавили, да это везде так, мы бы это не имели. А если бы имели, то не в нашей жизни. А вот, пожалуйста, результат. Не хотите, не надо, мы сделаем сами. И если мы хвастаемся, что мы... У машиностроительная страна, и мы должны это делать. Чего бы ни стоило. И потом, сейчас маме лишних денег никогда это не будет. Но тем не менее, ты же видишь, я напрягаю и национальные банки, и правительство, чтобы мы изыскивали эти деньги. Как это наш вопрос? Но сейчас надо оперативнее и быстрее. Кто побежит быстрее, тот и деньги получит.
12: Совершенно верно.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Понаехавших станет больше. Беларусь и Россия упрощают разрешение на проживание для граждан друг друга. Помните, как пелась песня у Державина «Брат ты мне или не брат»? Беларусь и Россия расширяют и

0: Для этого достаточно всего лишь паспорта, подтверждающего гражданство РБ или РФ. Для белорусов при получении ВНЖ в России отменили квотирование, то есть ограничение на производство, импорт и экспорт товаров, рабочие места или предоставление услуг. Кроме того, срок рассмотрения документов для получения разрешения на ПМЖ сокращается с 3 до 2 месяцев. Также белорусам для нахождения в России, транзита, въезда и выезда достаточно иметь биометрику или идентификационные карты.
1: По всей видимости, услышаны и жалобы россиян о том, что для въезда с ребенком в Беларусь нужно слишком много бумажек. Согласно изменениям, из перечня необходимых документов убрали свидетельство о рождении для детей младше 14 лет. На фоне двустороннего упрощения правил на перемещение и проживание соцсети разделились на две части. Граждане РФ радуются, что поездки за бензином и в гастротуры в Беларусь станут еще легче и доступнее. Белорусы же обеспокоены тем, удастся ли сохранить независимость белорусского государства. Экономист Куропатов советует готовиться к серьезным экономическим и социальным последствиям.
0: Стремительный рост числа россиян в Беларуси – наиболее заметная тенденция в 2025-2026 годах. В сравнении с 2020-2022 годами, когда присутствие россиян в нашей стране базировалось только на политическом и военном факторах, то сегодня эта тенденция притока граждан РФ переросла в масштабное бытовое явление. То есть сегодня Беларусь переживает настоящий всплеск бытовой и экономической релокации. Россияне, которым закрыты дороги в Европу, бегут в Беларусь от ограничений, запретов, топливного кризиса и мобилизации у себя на родине. Плохо во всем этом не только то, что большинство приезжающих к нам граждан РФ не уважают белорусскую культуру, независимость, язык, традиции и законы, но и то, что они ожидают, будто будут сидеть здесь на всем готовом, то есть, по сути, не планируют работать и развиваться. Очень важно здесь понимать, что россияне не решили, что Беларусь такая прекрасная и стабильная страна, где хочется жить, работать, строить будущее. Они вынуждены бегут из России в единственном возможном направлении. То есть они не планируют участвовать в развитии белорусского общества, а просто хотят отсидеться.
1: По мнению эксперта, упрощение законодательства для россиян в Беларуси, в частности по части въезда, выезда и проживания, на фоне закрытых границ с Европой, с высокой долей вероятности приведет к окончательному демографическому и экономическому поглощению Беларуси Россией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Министр финансов Владислав Татаринович о приоритетах ведомства на следующий год.
4: Традиционно в пакете наших основных прогнозных документов на 2027 год два наших ключевых закона по вопросам бюджетно-финансовой и налоговой политики. Это корректировки в налоговый кодекс, ну и сам непосредственно проект закона о республиканском бюджете. Я хочу отметить, наверное, в принципе, на самый важный момент с точки зрения того, что формируя вот эти два, разрабатывая два проекта закона, мы исходили из оценки ситуации, которая у нас складывается по исполнению республиканского бюджета на 2026 год. Мы, в принципе, активно работаем, мы и финансовые органы на местах, с тем, чтобы все-таки обеспечить стабильное исполнение бюджета как республиканского, так и местных бюджетов. А это, естественно, основа для стабильного финансирования расходов, которые у нас в первую очередь носят социальный характер. Приоритеты, понятно, на следующий год не меняются. Это социальная сфера, это расходы на оплату труда. Естественно, это вопросы поддержки нашей экономики, вот, которая продолжает все-таки адаптироваться к непростым внешним условиям. Поэтому с точки зрения формирования проекта бюджета мы исходим из оценки текущего года. Вот, мы планируем, что в среднем доходы на следующий год, как и расходы, у нас прирастут порядка на 6%. Мы сохраним основные доходные источники, как в текущем году, среди которых будет налог на добавленную стоимость. Ну, среди расходов, я вам назвал, приоритеты у нас не меняются.
2: Радиосигнал.

0: Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Обратный отсчет до мобилизации. В свежей статье РИА Новости Литве прямо пригрозили еще одной короткой СВО. Что это значит для простых россиян? Госагентство опубликовало колонку под заголовком «Россию ждет еще одна СВО». Она будет очень короткой. Автор статьи Александр Носович. В материале он пригрозил странам Балтии ракетным ударом. Совпадение или нет, однако колонка появилась через несколько дней после того, как парламент Литвы отменил конституционный запрет на размещение в стране ядерного оружия. Угрозы атаковать европейские страны, члены НАТО, ракетами в России звучат не впервые. Однако первый раз такая угроза появилась на сайте в государственном агентстве. Именно это и настораживает, говорят военные аналитики. Ведь если высшее командование действительно рассматривает такую возможность мобилизации, точно не избежать. И одними срочниками тут точно не обойтись, отмечают эксперты.
2: Моего брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей.
1: Подобных обращений сейчас тьма, говорят военные адвокаты. Они отмечают запросы от родственников, приходят из разных уголков России. Вот недавний случай, о котором рассказала сестра срочника Вероника.
3: Моему младшему брату 19 лет. Его призвали на срочную службу. На сборном пункте предложили подписать документ, объяснив, что это не контракт, это всего лишь рапорт, который якобы поможет ему пройти срочную службу на Сахалине, рядом с домом. При этом говорили примерно следующее. У тебя родители пенсионеры, тебе лучше остаться рядом с семьей. Это не контракт, это гарантия остаться на Сахалине. Просто после года срочной службы нужно будет еще один год поработать. С зарплатой, будешь домой хотеть, бла-бла-бла. В общем, поверив этим словам, он поставил подпись. При этом он подписал только один лист в единственном экземпляре. Но уже на следующий день понял, что, вероятно, могла речь идти о контракте.
1: Практика принуждения срочников подписать контракт тянется еще с Курской операции, говорит адвокат Артем Клыга.
4: То есть они посмотрели, что там после боевых действий в Курской области, даже когда они там закончились, можно на самом деле использовать срочную военную службу как источник для пополнения солдат. Только делать это хитрее. Не в статусе срочника отправлять, да, человека в зону боевых действий, чтобы там не начались возмущения, мол, вы срочников используете там в войне, а переводить их на контракт. А вот как переводить? Ну, хитрыми способами Минобороны, в том числе, которые включают психологическое и физическое насилие. Стали это применять. В 2025 году сначала стеснялись, к концу года уже не стеснялись. В 2026 году, по-моему, всем уже плевать, и мы получаем эти обращения регулярно о разных способах. В основном это, конечно, обман.
1: Несмотря на то, что власти официально отрицают проведение второй волны мобилизации, военкоры и командиры на фронте, наоборот, говорят о ее необходимости. По их данным, линия фронта сильно растянута, и людей для удержания даже завоеванных позиций не хватает. Что говорить об анонсированном на конец осени наступлении в Донбассе.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Один за всех и все за одного. Беларусь и Россия два дня в Москве разбирали нюансы договора о гарантиях безопасности. До чего договорились? Ядерная и биологическая безопасность, противодействие санкциям и всесторонняя помощь в борьбе с внешними угрозами, терроризмом и экстремизмом. По сути, на заседании в Москве Беларусь и Россия еще раз обозначили безусловную готовность обоюдной поддержки и содействия в военной сфере. На фоне катастрофической нехватки человеческих ресурсов российской армии эти договоренности вызывают серьезную обеспокоенность. Обострилась и ситуация с вербовкой белорусов, отмечает политический аналитик Ирина Соколова.
6: в последние недели заметно было, что в белорусском сегменте интернета появляется все больше объявлений, предлагающих белорусским гражданам заключить контракт с российской армией и отправиться на войну против Украины. Реклама вот такой вербовки распространяется через Telegram, Viber, другие платформы, которые активно используются в Беларуси, и в том числе в локальных чатах белорусских городов и даже деревень. Там тоже единовременные выплаты, крупные, российское гражданство по упрощенной процедуре и разные социальные льготы. Обещаю даже урегулировать проблемы с законом.
5: По мнению Соколовой, в поисках предлогов для мобилизации, в том числе и в Беларуси, эксперты не исключают возможность провокаций. Напомню, пресс-секретарь Дмитрий Песков открыто заявил, что территория Литвы будет под прицелом российского ядерного оружия. А в некоторых российских госсми появилась информация о том, что следующее СВО ждет Литву. Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также высказал опасения по поводу готовящихся угроз со стороны России. Цитирую. «Мы получаем информацию из многих источников о том, что россияне готовят нечто масштабное. Путину нужен предлог для мобилизации, поэтому они могут провести операцию под чужим флагом, чтобы сказать россиянам, на нас напали, поэтому мы должны мобилизоваться». Также после встречи с министром иностранных дел Беларуси Сикорский заявил, что белорусы очень обеспокоены возможностью втягивания в войну. Политический обозреватель Александр Фридман подтверждает, что складывается действительно опасная ситуация.
7: Война в Украине продолжается. Как известно, эту войну может остановить именно тот, кто эту войну начал, а именно Россия. Останавливать эту войну Россия не желает никоим образом. То есть они бросают все новые и новые ресурсы в эту войну. Они убеждены, что смогут добиться позитивных для себя результатов, если им удастся ослабить европейскую поддержку. Но чтобы ослабить европейскую поддержку, надо повышать риск для европейцев как раз-таки в этой войне, чтобы в Европе все больше задумывались о том, что это означает эта война, что означает втягивание в эту войну для Европы. Поэтому и идет, собственно говоря, перенос действий в рамках диверсии, саботажа, дронов, чего угодно на европейскую территорию.
5: Фридман также отмечает, что Россия не оставляет мысли продавить сухопутный коридор из Беларуси в Калининградский анклав через Литву. А в этом случае, уверен эксперт, мобилизации белорусских граждан не избежать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
8: Где груз 200? Студентка из Краснодара рассказала, что из 52 знакомых на СВО выжили только 4. Дарье всего 20, и горе стало неизменной частью ее жизни. Девушка говорит, что устала от похорон, а они устраиваются регулярно, ведь много родственников ушло на СВО и там, и погибло.
9: В общем, многих знакомых где-то 52 человека забрали. 48 погибло. Груз 200 пришли. 4 человека в живых остались. Братья, дяди были. Больше всего братьев было. У меня очень много братьев. Двоюродных и крестного моего забрали, и сестры крестного забрали. Маминого брата забрали, папиных братьев позабирали. И оттуда никто живым еще не вернулся.
8: Спецоперация забрала у Дарьи и самых близких – брата и мужа. Пара поженилась совсем недавно. Не успев прожить и года вместе, супруга забрали прямо из военкомата на фронт, хотя он пришел туда просто для сверки данных.
9: У меня муж там, супруг погиб там. А у него выбора не было. Пришла повестка явиться в военкомат. Он явился. И его под руки, и в машину. Сразу же с военкомата забрали. Где-то месяца 3 прошло. Мне звонят и говорят, что на один муж ваш, шлите на опознание.
10: По словам Дарьи, в ее городе, Краснодаре, идет скрытая мобилизация. Мужчин вынуждают подписывать контракт. Приходят повестки для сверки данных, как и ее мужу. Однако из военкомата уже никто не возвращается. Недавно такая повестка пришла отцу девушки, и она всячески отговаривает его от явки в военкомат.
9: Я за своего папу сейчас переживаю очень сильно на данный момент. Папе 52. Повестка пошла явиться в военкомат. И я боюсь его отпускать туда. Это папа. Я не знаю, что я буду делать без него. Сейчас будут вламываться в дома, вытаскивать, наглую, с работы будут собирать. Сейчас это будет вообще... Я даже боюсь папу на улицу выпустить в данный момент.
10: Брат Дарьи, Даниил Закоптелов, служил в 70-м гвардейском мотострелковом полку. 22-летний парень был отправлен на СВО против собственной воли. По словам девушки, он попал в отделение полиции, где его сильно избили. Затем его передали в военкомат, где заставили подписать контракт. Сейчас Даниил не выходит на связь уже около полугода. В части, говорят, он пропал без вести. Семья надеется, что парень жив и находится в плену.
9: У меня брата забрали так. Он говорил, что избивали. Он не хотел ехать, он сопротивлялся, его битами начали. И так его и забрали. А оттуда его забрали на СВО. Потому что людей не хватает. Идут невинные люди, погибают. Они начали войну, а люди, нормальные люди, начинают гибнуть из-за этого. Вот едешь на кладбище, там просто все забито молодыми пацанами, СВОшниками.
10: И подобная ситуация не только в Краснодаре. Аллеи героев стремительными темпами разрастаются по всей стране. Показательная история произошла в Курской области. Там, в Ушаковской школе поселка Камыши, открыли мемориал 10 выпускникам школы. Все они погибли на СВО. При этом население поселка, по данным последней переписи, составляет всего 1370 человек.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Снова дроны над головами белорусов. После затишья спутники снова зафиксировали залеты российских БПЛА на территорию Беларуси. Как вести себя, если увидели дрон?
12: Менее чем за сутки минимум 3 российских беспилотника находились в воздушном пространстве Беларуси. Один из беспилотников 24 сентября вылетел из района Чернобыльской зоны на Гомельщине и курсом в сторону народичей Житомирской области. Позже этот беспилотник фиксировался в районе Лоева. Еще один беспилотник находился на территории Беларуси у границы с Черниговской областью.
11: Об этом сообщили военные мониторинговые каналы, которые следят за картой движения ударных беспилотников. Причем сентябрь вообще стал рекордным по числу таких эпизодов. Только 12 и 13 сентября над Гомельской областью пролетело как минимум 10 российских беспилотников, а 21 сентября еще 7. Что делать обычному человеку, если он увидел или услышав беспилотник, объясняет специалист по гражданской безопасности Александр Воронцов.
13: Первое правило – не стоять у окна и не выходить на балкон, посмотреть или снять видео. Лучше спуститься в укрытие. Если его рядом нет, использовать правило двух стен. Между человеком и улицей должны находиться как минимум две капитальные стены. На улице нужно держаться подальше от административных, военных и крупных инфраструктурных объектов. А если дрон или его обломки упали, ни в коем случае не подходить, не трогать и не пытаться что-то разобрать.
11: Белорусы в комментариях пишут, что с бомбоубежищами в стране беда. Мол, полной открытой карты укрытий вообще нет. Еще несколько лет назад государственное телевидение объясняло это вопросами безопасности и обещало, что при чрезвычайной ситуации людям сообщат адрес ближайшего укрытия. Дроны уже летают над головой, особенно у жителей приграничья, но информации о рабочих укрытиях нет. Там, где есть соответствующие таблички, висит замок, говорит гомельчанин Сергей, который решил проверить ближайшее к его дому укрытие.
14: Ну, замок висит, Ну и что вы с этим замком сделаете, когда вы ночью прибежите сюда?
15: Если кто-то думает, ну это сейчас непонятно, а потом, когда возникнет ситуация, будет что-то понятно, да ни черта подобного. Я лично обращался в управление гражданской защиты администрации муниципального образования. Они мне не смогли дать на элементарные вопросы пояснения.
11: Только за первые месяцы этого года после проверок укрытий выдали 66 предписаний об устранении нарушений. 11 должностных лиц привлекли к административной ответственности. Одна часть убежищ запущена, другая давно используется совсем не по первоначальному назначению, рассказывает историк Алексей Сахник, который изучал состояние белорусских убежищ.
16: И что касается системы так называемой гражданской обороны, то есть инфраструктуры, которая в советское время строилась там в расчете на катастрофическую войну, она полностью пришла в упадок, фактически разрушена, ее никак не привели в порядок. Но никаких приспособленных бомбоубежищ, оборудованных там источником там, водой, припасами, электричеством, системами очистки воздуха, защиты от радиации, ничего там не осталось.
11: В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Специалисты рекомендуют заранее понять, где находится ближайший подвал, подземный переход или другое подходящее укрытие. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко о строительстве спецтехники для заготовки леса.
18: Я на ощущение говорил о том, что наше ощущение, что мы не все вырубаем в лесу то, что нужно вовремя вырубать. И недавно мне доложили, что да, действительно так. Мы спелый лес не вовремя заготавливаем. Ну, лес же возделывается для того, чтобы иметь доску, рейку и прочее. Совершенно для того, чтобы человек мог использовать. Не все вырубается. В лесу без вас работать мы не сможем.
19: Мы это понимаем.
18: Уже топором и пилой «Дружба-2», или как она называется, да, это, да. Уже никто не работает. И не надо. У нас и людей нет таких, чтобы работать таким образом в лесу. Поэтому без ваших этих харвестеров, форвестеров, форвардеров, да. Мы ничего там сделать не можем. Ну, а опять же, чисто интуитивно в свое время я почувствовал, что нам надо, как машиностроительной стране, поработать над качеством.
19: Это так.
18: И вот у вас я тоже вижу эта проблема. Кстати, решение принималось в твою министерскую должность.
19: Совершенно верно.
18: Поэтому... Но я очень рассчитываю, что
19: да, Александр,
18: ты толкнешь Амкадор не вниз, а вверх.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
20: Школьников готовят в солдаты в результаты обучения старшеклассников. Минпросвещение планирует добавить пункт о готовности защищать государственный суверенитет. Соответствующий проект поправок Минпросвещение внесло в программу среднего общего образования. Решимость защищать суверенитет планируют включить в личностные результаты изучения русского языка, литературы, химии и географии. Так будут оценивать школьников 10-11 классов. Мол, проявляешь решимость защищать суверенитет, значит, знаешь предмет хорошо. То есть детей прямым текстом со школьной скамьи агитирует идти в армию, говорит бывший учитель математики Екатерина Попова.
21: Школа и политика, они несовместимы. Оставьте детей в покое. Они задумались о том, кого хотят получить? Они хотят получить солдатиков. Да, таких вот оловянных солдатиков поставили там, да. Ну, кто-то, одни из солдатиков пойдут на войну, другие солдатики будут им патроны делать, третьи солдатики будут там, ну, что-то еще делать, да, там, программное обеспечение для вот этого всего. Но они как бы все должны вот безропотно это все делать. Мне кажется, что это работа на в долгую. Это как бы они приготовились, вперед лет на 5-10 готовить себе оболваненных детей.
20: Причем агитируют не только старшеклассников. Недавно в Бурятии на спортивном празднике для детей «Кросс нации» развернули мобилизационный пункт. При этом военный со сцены призывал учеников 5-8 классов идти воевать. Дочь депутата Госдумы от КПРФ Вячеслава Мархаева Саяна говорит, была в шоке от услышанного.
2: После забега 5-8 классов вышел на сцену человек в форме, который начал говорить о том, что вы такие молодцы, здоровые, сильные, вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся, и что победа будет за нами. Школьникам. Говорят это школьникам на мероприятии, на кроссе нации. Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники, дети. Я вышла буквально со слезами, потому что для чего мы их растим, для чего мы их учим добру, любви, любви к миру, спорту.
20: По словам женщины, она не смогла больше находиться на мероприятии, ведь сама воспитывает 11-летнего сына и не хочет, чтобы его агитировали идти воевать. Сейчас в образовательной системе наметилась очень опасная тенденция. Вместо знаний дети получают установку «готовиться умереть за родину», считает социолог Егор Беспалый.
3: Сейчас образование две функции, по большому счету. Это пропаганда и начальная военная подготовка. Вот в эту сторону сейчас сдвигаются учебные планы, в эту сторону сдвигается тактика педагогической работы с детьми на всех уровнях, от детского сада до там, школы и дальше университета. Мы видим рост присутствия оружия, опять же, на всех уровнях, включая детский сад. Мы видим прославление войны, такие элементы культа смерти.
20: Показателен в этом смысле учебник для средних школ «Военная история России» под редакцией помощника президента Владимира Мединского, который был выдан в прошлом году. Последняя глава учебника завершается словами «Наши граждане должны знать, что российский воин – это самая надежная гарантия мира в России. Подумай, возможно, он – это ты». Вот так со страниц учебника истории школьников в открытую готовят идти воевать.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
17: Президент Александр Лукашенко о строительстве спецтехники для заготовки леса.
18: Я на ощущение говорил о том, что наше ощущение, что мы не все вырубаем в лесу то, что нужно вовремя вырубать. И недавно мне доложили, что да, действительно так. Мы спелый лес не вовремя заготавливаем. Ну, лес же возделывается для того, чтобы иметь доску, рейку и прочее. Совершенно. Для того, чтобы человек мог использовать. Не все вырубается. В лесу без вас работать мы не сможем.
19: Мы это понимаем.
18: Уже топором и пилой «Дружба-2», или как она называется, да, это, да. Уже никто не работает. И не надо. У нас и людей нет таких, чтобы работать таким образом в лесу. Поэтому без ваших этих харвестеров, форвестеров, форвардеров, да. Мы ничего там сделать не можем. Ну, а опять же, чисто интуитивно в свое время я почувствовал, что нам надо, как машиностроительной стране, поработать над качеством.
19: Это так.
18: И вот у вас я тоже вижу эта проблема. Кстати, решение принималось в твою министерскую должность.
19: Совершенно верно.
18: Поэтому... Но я очень рассчитываю, что ты толкнешь Амкадор не вниз, а вверх.
22: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
23: Мосаме сарма.
22: Лето.
23: Мосаме гарма.
22: Весна.
23: Бахар.
22: Осень.
23: Хизан.
22: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». Каждый месяц белорусские государственные СМИ рапортуют об успехах. Экспорт растет, торговля с дружественными странами бьет рекорды, предприятия работают, зарплаты индексируются, на экранах мелькают бодрые цифры в миллиардах долларов, а чиновники докладывают президенту об устойчивом развитии и прорывных показателях. Но за этим фасадом скрывается совершенно иная картина. Если не смотреть на долларовые суммы, а спросить, сколько тракторов продали, сколько тонн калия вывезли, сколько рабочих сейчас сидят дома на вынужденном простое, ответы окажутся совершенно другими. В этом сегодня и попробуем разобраться.
4: Да, тема прям горячая.
1: И начать, наверное, стоит с того, как вообще формируется эта красивая картинка. Вот свежие отчеты Белстата говорят, экспорт вырос на 23%.
4: Ну, звучит-то солидно. 23% в просе – это прям мощный рывок.
1: Ага, на бумаге.
4: Нет, ну серьезно, деньги же в кассу поступают. Если выручка растет, какая разница, сколько конкретно штук товара там отгрузили?
1: А разница огромная. Смотри, давай на самом простом примере. Вот есть фермер, выращивает яблоки.
4: Угу.
1: В позапрошлом году он собрал 100 килограммов, продал по рублю.
4: Логично, выручка 100 рублей.
1: Точно. А в этом году удобрений не привезли, трактор сломался, собрал только 70 килограммов. Но инфляция же, цены скакнули. Продал по рубль 80.
4: Так, ну получается 126 рублей.
1: Вот. Чиновник берет бумажку и радостно докладывает. Рост выручки на 26%. Успех.
4: А яблок-то физически стало меньше?
1: Именно. Меньше на 30%. И вот ровно этот же фокус сейчас происходит с белорусским экспортом. Статистику в тоннах и штуках просто взяли и засекретили.
4: Спрятали, чтобы не было видно реального падения производства.
1: Да-да-да. В открытом доступе только доллары, которые тупо маскируют обвал.
4: Ну подожди. Заводы же работают, свет в цехах горит, люди ходят на смены.
1: Ходят, да.
4: Если взять тоже тяжелое машиностроение, конвейеры не стоят.
1: Конвейеры не стоят, но давай посмотрим на тот же Минский тракторный завод. В лучшие годы на экспорт уходило где-то 36 тысяч тракторов в год.
4: Ого, приличный объем.
1: А сейчас?
4: 22-24 тысячи штук.
1: Падение на треть?
4: 100%. Падение физического объема.
1: Но цены на комплектующие выросли, логистика подорожала, значит, и сам трактор стал стоить дороже.
4: Дороже, да. В итоге государство свои доллары получает, баланс как бы сходится.
1: Сходится он только в отчетах. А в реальности настоящий коллапс. Технику просто некуда девать.
4: В смысле некуда?
1: О, прямо сейчас на стоянках пылится техники примерно на 90% от среднемесячного выпуска, тракторы тупо стоят под открытым небом рядами.
4: Жесть. То есть они собирают их просто на склад?
1: Да, потому что остановить конвейер – это социальный взрыв. Люди останутся без работы. Но продать такой объем некому. Рынки-то закрыты.
4: Слушай, ну окей, тракторы – это сложная техника, конкуренция и все такое. А как же сырье?
1: Калий.
4: Ну да, калийные удобрения. Миру всегда нужна еда, спрос на удобрения есть всегда. Этот товар буквально продает сам себя.
1: Продавал. До санкций стабильно уходило 11-12 миллионов тонн в год.
4: В ту же Бразилию, Китай.
1: Да-да, Индия еще. Вагоны шли непрерывным потоком. А к началу 26-го года объемы рухнули до 7,5-8 миллионов тонн.
4: Минус 30%. Но почему? Спрос же на рынке бешеный.
1: География. Все упирается в географию. Раньше как было? 95% калия шло через Клайпеду.
4: Литовский порт, да.
1: От Солигорска до Клайпеды всего 400 километров. Довести тонну стоило, ну, баксов 20-25. Идеально.
4: А сейчас этот маршрут отрезан?
1: Полностью. И логистическое плечо растянулось через всю Россию. В Ленинградскую область, а то и вообще в Мурманск.
4: Это же тысячи километров!
1: 2500 вместо 400. И цена за доставку взлетела. Теперь это 85, а иногда и 115 долларов за тонну.
4: Ничего себе скачок. Но рудники же не закрыли? Шахты работают?
1: Работают. Но это работа ради работы.
4: В каком смысле?
1: Ну смотри, мировая цена на калий сейчас 250-300 долларов. И почти половину от этой суммы съедает просто доставка. Плюс российских вагонов не хватает, железная дорога забита углем.
4: То есть рентабельность падает за дно. А зачем тогда столько копать? Почему не снизить объемы, чтобы не работать в холостую?
1: Специфика горного дела? Шахту нельзя просто выключить рубильником, как станок.
4: Затопят?
1: Да. Надо постоянно откачивать воду, вентилировать. Если законсервировать рудник, потом на его перезапуск уйдут миллиарды. Поэтому копают, склады забиты под завязку, лишь бы не увольнять шахтеров.
4: Окей. Порты закрыты, Европа закрыта. Но потоки же перенаправили на восток. Российский рынок, он же огромный, понятный, без языковых барьеров, без таможни. Разве это не спасение?
1: Это была бы отличная спасательная шлюпка, если бы не превратилась в ловушку.
4: Ловушку?
1: Сейчас 60-65% всего экспорта идет ровно в одну страну.
4: Ну так и круто же. Есть надежный партнер, который скупает все, что производит. Какая разница, сколько их там, если деньги идут?
1: Разница в том, что когда у тебя один покупатель на 65% товара, он начинает выкручивать руки. Классическая монопсония.
4: Диктует цены.
1: Именно. Российские сети прекрасно понимают, белорусский сыр или масло везти больше некуда, Европа закрыта.
4: И просят скидки?
1: Огромные скидки. В итоге в российских магазинах белорусская молочка стоит на 15-20% дешевле, чем внутри Беларуси.
4: Серьезно? То есть белорусский покупатель платит за свой же сыр больше, чем человек в соседней стране?
1: Абсолютно верно. Экономика фактически субсидирует эти экспортные скидки за счет кошельков обычных граждан.
4: Да, бизнес-модель, конечно, так себе. Предприятия работают в ноль, лишь бы объемы показать.
1: А в нефтянке все еще жестче.
4: С нефтепродуктами тоже скидки.
1: Не просто скидки, принудиловка. Раньше на экспорт уходило 10-11 миллионов тонн топлива по мировым ценам.
4: А сейчас?
1: Сейчас 5,5-6. И почти все это идет в Россию по их внутренним жестко регулируемым ценам.
4: Подожди, а зачем продавать в Россию, если можно отправить на юг?
1: Обязательство. Нужно обеспечивать российский рынок. У них там работает демпферный механизм, который сдерживает цены на заправках.
4: Ну, их заводам за это бюджет доплачивает.
1: Вот именно. А белорусским нефтеперерабатывающим заводам никто таких щедрых компенсаций не дает.
4: И сколько страна на этом теряет?
1: Если посчитать разницу с мировыми ценами, получается примерно 22 миллиона долларов.
4: В год?
1: В месяц.
4: Жесть, это же больше 250 миллионов в год улетает просто в трубу.
1: 265 миллионов долларов чистых потерь ежегодно. Эти деньги могли пойти на зарплаты, на станки, но они просто исчезают.
4: Да уж, слушай, промышленность же как-то адаптируется. Западных запчастей нет, но импортозамещение же работает.
1: Оно работает, но ведет к полной технологической деградации.
4: Ну почему сразу деградации?
1: Смотри, раньше на тот же МАЗ или МТЗ ставили немецкие двигатели Deutz, американские Cummins, коробки от ZF, топливные системы Bosch.
4: Ну да, надежная техника продавалась по всему миру.
1: А сейчас санкции все перекрыли. Начался массовый переход на китайские агрегаты. Ставят двигатели Weichai, коробки Fast Gear.
4: Ну так Китай сейчас делает отличные вещи. Weichai во всем мире используют. Нормальная мировая практика. Почему это плохо?
1: Плохо не качество китайских деталей, а то, что ломается бизнес-модель. Сейчас в белорусском автобусе или тракторе доли китайских узлов до 70%.
4: То есть просто собирают из чужих деталей?
1: Да. Это превратилось в банальную отверточную сборку.
4: А в чем риск-то?
1: Риск в продажах. Представь покупателя в России. Ему нужен самосвал.
4: Так.
1: Он может купить МАЗ, где стоит китайский мотор, китайская коробка, китайские мосты.
4: Угу.
1: А может купить оригинальный китайский грузовик, Шакман или ФАФ, с теми же самыми деталями.
4: Но дешевле?
1: Значительно дешевле. И с прямой заводской гарантией от китайцев. Какой смысл покупать белорусский конструктор?
4: Логично. Китайцам вообще нет смысла делиться прибылью с промежуточным звеном сборки.
1: Точно. Своих технологий, за которые стоило бы переплачивать, больше нет. Технологический разрыв просто растет каждый месяц.
4: Слушай, если собрать все вместе, заводы штампуют на склад, логистика стала в 4 раза дороже, цены диктуют чужие сети, технологии теряются.
1: Ага.
4: Откуда вообще берутся деньги, чтобы все это визуально работало? Макроэкономика-то вроде держится.
1: Держится, но если заглянуть в торговый баланс, там дыра. За первые 5 месяцев 2026 года страна купила за рубежом товаров на 2,2 миллиарда долларов больше, чем продала.
4: Ого!
1: Экономика тупо живет в долг.
4: Но погоди, всегда же говорят про золотовалютные резервы. Там же исторический рекорд?
1: Да, 14,4 миллиарда долларов.
4: Ну вот, огромная подушка безопасности?
1: Только давай посмотрим, из чего она состоит. Почти 7,5 миллиардов – это физическое золото в слитках.
4: И отлично. Золото – самый надежный актив.
1: Для сохранения – да. А для оперативных расчетов – ты не можешь взять слиток и за сутки оплатить им газ или купить нужные запчасти за границей.
4: Но золото можно продать на бирже?
1: Можно было бы, если бы не санкции. Статус надежного поставщика потерян, продать эти слитки по рыночной цене сейчас огромная проблема.
4: То есть половина резервов просто заморожена в металле. А сколько тогда реальной валюты?
1: Свободной валюты около 5,5 миллиардов. И она сжигается просто пугающими темпами.
4: Нацбанк продает на бирже, чтобы курс не улетел.
1: Да. Валюта от экспорта приходит мало, импортерам она нужна. Чтобы рубль не рухнул, Нацбанк тратит заначку. Только за второй квартал сожгли больше миллиарда долларов.
4: Обалдеть.
1: А за 3 месяца суммарно на поддержание курса и выплаты долгов ушло больше 2 миллиардов живой валюты.
4: Выходит, стабильность чисто искусственная. Оплачивается из этих тающих резервов?
1: Абсолютно.
4: Слушай, ну, макроэкономика – это высокие материи. А как это бьет по обычным людям? По официальной статистике безработица 0,2%. Это же круто.
1: Это статистический мираж.
4: В смысле?
1: Туда записывают только тех, кто реально пошел на биржу труда. А пособие там копеечное, никто туда не идет.
4: А какая реальная безработица?
1: Эксперты оценивают в 4,5-5%. Но главное – это скрытая безработица.
4: Это как?
1: Человек не уволен, но…
4: Но?
1: Сидит на простое. На тех же МАЗах и МТЗ цеха переводили на 4-дневку.
4: Ага, и платят меньше.
1: Платят 2/3 оклада, человек в статистике числится работающим, а по факту доход упал на треть.
4: Но люди же не будут терпеть, если зарплата падает. Начнут увольняться?
1: И увольняются. Идет тихий отток кадров. Громких сокращений нет, но за последнее время МАЗ потерял почти 3000 человек, МТЗ – 2600.
4: Жесть. Ну ладно, машиностроение, там логистика. А как в более технологичных сферах?
1: Например?
4: Ну, сложная химия.
1: О, Гродно-Азот. Идеальный пример. Завод-то работает, но оттуда массово бегут…
4: Инженеры.
1: Да, инженеры контрольно-измерительных приборов и автоматики. Это люди, которые отвечают за сложнейшую электронику и безопасность.
4: И куда они?
1: Уезжают в Россию, где платят в разы больше, или в Евросоюз.
4: Подожди, но потеря таких инженеров на химкомбинате – это же прямой риск техногенной аварии.
1: 100%. Это бомба замедленного действия. Системы невозможно обслуживать силами новичков после училища.
4: Да уж.
1: И самое обидное, что за весь этот праздник экспортной статистики обычный гражданин расплачивается прямо на кассе в супермаркете.
4: Цены растут.
1: Да. Я же говорила про огромные скидки на молочку и мясо для российского рынка.
4: Угу.
1: Чтобы получить хоть какую-то валюту, за рубеж выгребают до 92% продовольственного экспорта.
4: А внутри страны дефицит.
1: Дефицит качественных товаров. И чтобы компенсировать убытки от дешевого экспорта, предприятия задирают цены внутри страны.
4: То есть человек платит больше, чтобы покрыть эти скидки для соседнего государства.
1: Именно так. Все это вместе означает одно. Пока официальные отчеты рапортуют о росте, экономическая база страны постепенно подтачивается. Резервы тратятся. Специалисты уезжают. Заводы наполняют склады продукции, которую некому продать. Рабочие сидят на 4-дневках и получают 2/3 зарплаты. Это не конец и не немедленная катастрофа. У страны есть запас прочности в резервах, в лояльности Москвы, в исторически высокой культуре промышленного производства. Но этот запас конечен, и он тает. Понимать это важно каждому гражданину, потому что именно обычные люди в конечном счете платят за экономические просчеты. Урезанными зарплатами, подорожавшими продуктами, обесценившимися накоплениями и меньшими возможностями для себя и своих детей. И здесь возникает один очень неудобный вопрос. Что произойдет со всей этой хрупкой конструкцией, если российская экономика сейчас единственный спасательный круг, вдруг сама не выдержит напряжения и начнет сыпаться? На этом все. Услышимся в новом выпуске.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели! С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день! Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
6: Радиосигнал 666 АМ.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Минск ходит по тонкому льду. Литва вручила Беларуси ноту протеста. Суть претензий известна.
12: В ночь на 22 сентября с белорусской территории были запущены воздушные шары с контрабандой. Инцидент создал прямую угрозу гражданской авиации. Литве пришлось временно ограничивать полеты пассажирских рейсов. Вильнюс расценивает участившиеся запуски как систематические гибридные действия, угрожающие национальной безопасности.
11: МИД Литвы требует жестко пресечь контрабанду и обеспечить немедленный контроль границы.
12: В случае повторения инцидентов мы обещаем принять дополнительные меры.
11: Об аналогичных случаях контрабанды с территории Беларуси регулярно заявляет не только Литва, но и Польша с Латвией, рассказывает юрист Юлия Боброва.
7: Мало того, что контрабанда, так из-за них периодически останавливают работу аэропорты. Именно они стали причиной, по которой местному правительству пришлось на месяц закрыть границу с нашей страной. Думаю, все это помнят.
8: Там же люди живут на границе. Они рассказывают, что когда заборов не было, то контрабандисты просто пешком ходили туда-сюда. Потом появились эти шары и дроны. Скорее всего, на этом как-то зарабатывают и сами пограничники, так как долго проблема даже не поддавалась огласке. Но когда уже они начали до Вильнюса долетать, то об этом заговорили на самом высоком уровне.
11: А вот Александр Лукашенко в контрабанде проблем не видит. По его мнению, она всегда существовала. По его словам, соседние страны специально нагнетают и политизируют проблему дронов и метеозондов.
18: И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают, если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
11: Эксперты говорят, что на самом деле масштабы преступлений колоссальные. Контрабанда идет не только дронами и воздушными шарами, но и грузовиками, по железной дороге, а также через зеленую границу. Если Минск не перекроет этот канал, расплачиваться за контрабандистов в итоге снова будут обычные белорусы. Очередями на границе, закрытыми маршрутами и еще более сложными поездками в Евросоюз. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
11: Эре бульбы конец. Почему в Беларуси сокращаются урожай и экспорт картофеля?
18: Смотрите, чтобы вы не потеряли картофель. Организуйте работу в сельхозпредприятиях так, чтобы не было ни одного замечания. Сегодня нельзя шутить. Пошутили с картошкой в прошлом году, получили от населения по ушам. И оправдываемся от президента до председателя исполкома. Оправдываемся, что картофель в России был дороже в 3 раза, его вывезли. Ну так надо было произвести столько, чтобы на внутреннем рынке хватало картофеля и можно было продать.
11: Эти прошлогодние слова Александра Лукашенко стали пророческими. По данным Белстата, за последние 30 лет урожай картофеля в Беларуси сократился почти в 3 раза – с 7 миллионов тонн в 1994 году до 3 в 2026. Причина – государственное регулирование цен, которое привело к дисбалансу на рынке, объясняет аграрный экономист Андрей Левкович.
9: История эта давняя, она связана еще с 2023 годом, когда было перепроизводство картофеля. Цены упали настолько, что на следующий год его было посеяно меньше. Урожай, ну не на четверть, на 20% его было меньше собрано. В принципе, этого было вполне достаточно для того, чтобы обеспечить и хранилища, и магазины. Но да, действительно, связано это было с тем, что при, значит, зафиксированных низких ценах внутри страны, и чуть ли не до 8 раз, так сказать, более дорогом картофеле в России, его просто стало выгодно бы возить. При этом, конечно же, в общем, грубо говоря, хороший картофель был вывезен.
11: В итоге хороший отборный картофель пошел на экспорт в Россию, а в белорусских магазинах ничего и не осталось, напоминает эксперт.
9: После этого Лукашенко заявил, что, оказывается, картофель припрятывали в этих самых розничных магазинах специально для того, чтобы создать видимость его дефицита, с тем, чтобы обвинить Лукашенко. Значит, картофель моментально появился. Он появился, но при этом, на самом деле, он появился не белорусский, а азербайджанский, казахстанский, какой угодно.
11: После этого Александр Лукашенко посоветовал всем недовольным сажать картошку самостоятельно, как это делает он.
10: Они думали, что картошка растет в интернете. Оказалось, не в интернете картошка растет. Она растет в поле. У нас ноют, начиная от деревни до районного центра и городов. Люди, которые имеют свои дачи. Вы чего ноете? Чего вы воете? Ну, у нас хватает семян. Ну, так вы две борозенки для себя, чтобы два мешка картошки. Высаживаете на этом клочке земли или же в деревнях? В деревне же не обрабатывают участки. Николай Николаевич, вы на своей даче посадили?
13: Ежегодно сажу.
10: Есть картошка? Конечно. Вот у него есть картошка без проблем. Высокого уровня чиновник. А обычному человеку, у которых детки маленькие, мне картошка не надо. Я ее найду, полтора мешка. Но у меня два участка. Хотите посмотреть, пожалуйста, хоть сейчас.
11: По словам экспертов, среднестатистический белорус еще как-то выкрутится. Найдет картошку в магазине, купит импортную или посадит те самые две бороздки на даче. А вот с экспортом так не получится. Картофельный кризис уже привел к тому, что Беларусь впервые в истории выпала из топ-20 мировых лидеров и экспортеров продукта. И для экономики, которая и без того страдает на фоне санкций, потеря позиции по главному символу страны бьет особенно больно. Говорят экономисты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
22: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
14: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
15: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
14: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
24: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
14: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
25: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватное решение, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
14: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений отрывных солдат с просьбой помочь их отыскать.
22: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
2: Глава правительства Александр Турчин о социально-экономическом развитии в 2027 году.
3: Исходим из того, что прогноз социально-экономического развития должен быть нацелен на выполнение задач пятилетней программы и формировать условия для дальнейшего роста благосостояния населения. В представленных прогнозных документах определены важнейшие целевые параметры развития. Показатели весьма напряженные, учитывая сохраняющиеся внешние ограничения и ухудшение оценок по росту экономики нашего основного партнера Российской Федерации. На этой основе осуществлена разработка проекта бюджета и целевых показателей денежно-кредитной политики.

0: Хотелось бы обратить внимание на сферу услуг, потому что, на наш взгляд, это та сфера, где мы сегодня можем прибавить.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Беспробудная яма. Суд ЕС снова отказал снимать санкции с МАЗа и БелАЗа. Как за эти годы изменилась жизнь этих заводов? Ставка не сыграла. Управляющая компания холдингов МАЗ и БелАЗ в очередной раз пытались через суд обжаловать введенные против них санкции Европейского Союза. Для предприятий снятие ограничений – это, пожалуй, единственный выход – выйти из затянувшегося кризиса. Но ЕС продолжает твердо стоять на своем. Делится подробности экономист Валерий Седых.
3: По результатам рассмотрения исковых заявлений, суд признал обоснованными действующие европейские санкции и в отношении МАЗа, и в отношении БелАЗа. Отмечу. Флагманы белорусской промышленности пытались оспорить продление действия санкций, утверждая в частности, что Совет Европейского Союза допустил ошибку в оценке их деятельности, чем нарушил право собственности и свободу предпринимательства. Однако суд оба иска отклонил, а также обязал предприятия оплатить судебные издержки.
2: Почему суд встал на сторону ЕС? Как отмечает экономист, несмотря на сегодняшнее крайне тяжелое положение МАЗа и БелАЗа, они все еще остаются крупнейшими государственными автопроизводителями Беларуси, а значит, являются источниками дохода для обеспечения так называемого белорусского режима.
3: Напомню, Европейский Союз ввел первые санкции против Беларуси из-за массовых репрессий внутри страны, массовые задержания мирных демонстрантов, а также из-за давления на независимые средства массовой информации, гражданское общество и оппозицию. Суд не нашел оснований, чтобы сделать вывод, что сегодня ситуация в Беларуси по всем вышеперечисленным пунктам нормализовалась. Кроме того, МАЗ и БелАЗ активно присутствуют на российских торговых площадках. И тут можно было бы поспорить, мол, а куда белорусским предприятиям продавать, если все под санкциями? Но оба холдинга не просто сотрудничают с Россией, они продолжают обеспечивать российский ВПК. Российский ВПК критически зависит от поставок металлов и минералов. Карьерные самосвалы БелАЗ обслуживают крупнейшие российские горнодобывающие комбинаты, которые поставляют сырье для производства ракет и снарядов. В свою очередь МАЗ обеспечивает поставки военных грузовиков для нужд российской армии.
2: Некогда успешная на мировых торговых площадках МАЗ и БелАЗ сегодня находится на грани катастрофы и полностью зависит от дотаций белорусского госбюджета и кредитной поддержки, отмечает экономист. Международные санкции, разрыв кооперационных связей, переориентация на рынок России как единственного партнера, невозможность обновления производства из-за ограничений доступа к западным технологиям и качественным европейским комплектующим и коррупционные скандалы. Из этого затянувшегося кризиса выхода сегодня нет, резюмирует эксперт. Напомню, оба предприятия уже долгое время страдают от большой долговой нагрузки и регулярно просят об отсрочках по кредитам, а также терпят миллиардные убытки, что не раз обсуждалось в правительстве. К слову, МАЗ в прошлые годы официально признавался одним из самых убыточных предприятий Беларуси. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Государственный секретарь Совета Безопасности Александр Вольфович о проверке боеготовности противовоздушной обороны Беларуси.
5: И на очереди военно-воздушные силы, войска противовоздушной обороны. Один из знаковых и важных видов вооруженных сил при ведении сегодня современных военных конфликтов, и не только при ведении военных конфликтов, но и при защите территории страны в мирное время. Военно-воздушные силы ПВО в мирное время выполняют задачи по боевому дежурству, по охране воздушных границ не только нашей страны, но и внешнего периметра союзного государства нашей страны. Поэтому они должны быть всегда в боеготовом состоянии, готовы выполнить внезапно возникающие задачи, прикрыть критически важные объекты.

0: и много других задач, которые стоят перед ними даже в мирное время.
1: Новости регионов на радиосигнал.
2: Комитет госконтроля Брестской области проверил объекты торговли и общественного питания Пружанского района. Были выявлены нарушения правил торговли и санитарных норм, в том числе просроченные товары. Продукция с истекшими сроками годности продавалась в трех торговых объектах. Обнаружили просроченные мясные полуфабрикаты, хлебобулочные и кондитерские изделия. Например, в одном из магазинов были торты, сроки годности у которых истекли 4 дня назад. Просрочка по отдельным продовольственным товарам составила 70 суток. Также в продаже находились товары без документов, подтверждающих их качество и безопасность. На беляши, пиццу, чебуреки не предоставили качественные документы. По результатам контроля более 15 килограммов продукции изъяли из обращения. По требованию КГК собственники торговых объектов приняли меры по наведению порядка. В Минской области подросток в шутку заминировал объекты инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело. В чат-бот МВД «Мы всегда рядом» пришли сообщения о минировании больницы в Солигорске и школы в Слуцке. За отмену подрыва заявитель потребовал выкуп. Милиционеры отреагировали незамедлительно и вскоре вышли на 14-летнего жителя Слуцка. Оказалось, что школьник надеялся на анонимность. Для своего розыгрыша он использовал купленный аккаунт в Telegram. О проделке юноша рассказал другу, радуясь своей находчивости. Теперь он предстанет перед законом. На полигоне в Брестской области прошел тактический сбор с руководителями и заместителями командиров соединений воинских частей ВВС и войск ПВО, отвечающими за боевую подготовку. Военнослужащим продемонстрировали новые мишенные комплексы, имитирующие беспилотные летательные аппараты, работу авиации и мобильных огневых групп. Отмечу, такие группы созданы как в штатном составе, так и в отдельных воинских частях и подразделениях Беларуси. Сейчас на полигоне проводится подготовка специалистов, которые в дальнейшем будут выполнять задачи по противодействию БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но еще больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Понаехавших станет больше. Беларусь и Россия упрощают разрешение на проживание для граждан друг друга. Помните, как пелась песня у Державина «Брат ты мне или не брат?» Беларусь и Россия расширяют и укрепляют сотрудничество в рамках союзного государства. Об этом стало известно по итогам заседания Совета руководителей миграционных органов стран СНГ. В частности, было упрощено соглашение об обеспечении равных прав белорусов и россиян на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях РБ и РФ. Об изменениях подробнее рассказывает экономист Андрей Куропатов.
3: Теперь на территории другой страны-участницы союзного государства можно находиться без ограничения срока. Получить ВНЖ тоже будет проще. Для этого достаточно всего лишь паспорта, подтверждающего гражданство РБ или РФ. Для белорусов при получении ВНЖ в России отменили квотирование, то есть ограничение на производство, импорт и экспорт товаров, рабочие места или предоставление услуг. Кроме того, срок рассмотрения документов для получения разрешения на ПМЖ сокращается с 3 до 2 месяцев. Также белорусам для нахождения в России, транзита, въезда и выезда достаточно иметь биометрику или идентификационные карты.
2: По всей видимости, услышаны и жалобы россиян о том, что для въезда с ребенком в Беларусь нужно слишком много бумажек. Согласно изменениям, из перечня необходимых документов убрали свидетельство о рождении для детей младше 14 лет. На фоне двустороннего упрощения правил на перемещение и проживание соцсети разделились на две части. Граждане РФ радуются, что поездки за бензином и в гастротуры в Беларусь станут еще легче и доступнее. Белорусы же обеспокоены тем, удастся ли сохранить независимость белорусского государства. Экономист Куропатов советует готовиться к серьезным экономическим и социальным последствиям.
3: Стремительный рост числа россиян в Беларуси – наиболее заметная тенденция в 2025-2026 годах. В сравнении с 2020-2022 годами, когда присутствие россиян в нашей стране базировалось только на политическом и военном факторах, то сегодня эта тенденция притока граждан РФ переросла в масштабное бытовое явление. То есть сегодня Беларусь переживает настоящий всплеск бытовой и экономической релокации. Россияне, которым закрыты дороги в Европу, бегут в Беларусь от ограничений, запретов, топливного кризиса и мобилизации у себя на родине. Плохо во всем этом не только то, что большинство приезжающих к нам граждан РФ не уважают белорусскую культуру, независимость, язык, традиции и законы, но и то, что они ожидают, будто будут сидеть здесь на всем готовом, то есть, по сути, не планируют работать и развиваться. Очень важно здесь понимать, что россияне не решили, что Беларусь такая прекрасная и стабильная страна, где хочется жить, работать, строить будущее. Они вынуждены бегут из России в единственном возможном направлении. То есть они не планируют участвовать в развитии белорусского общества, а просто хотят отсидеться.
2: По мнению эксперта, упрощение законодательства для россиян в Беларуси, в частности по части въезда, выезда и проживания, на фоне закрытых границ с Европой, с высокой долей вероятности приведет к окончательному демографическому и экономическому поглощению Беларуси Россией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
5: Я думал, до нас не долетит. Охренеть.
4: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
6: Короче, у нас вон... горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
4: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
7: Всем привет. Ну что, Воронеж, расскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
4: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж Синтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300, С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
8: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
4: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
9: Вот 2 недели в Перми было все нормально. Не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
4: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтеоргсинтез», также снабжающий топливо Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
10: Президент Александр Лукашенко о том, что международные санкции против Беларуси – это время возможностей.
11: Ты мне скажи, проблему, которая была сложная и связана была с этими недружественными странами, как мы их называем, Западом, которые ввели против нас санкции, она будет снята в следующем году
12: полностью? Абсолютно будет снята полностью в следующем году. Когда мы с выходом
11: в это для меня серии. Очень важно, потому что 1000 раз говорю, что эти санкции, про них запрещается говорить, никаких разговоров. И это время возможностей. Если бы нас не придавили, да это везде так, мы бы это не имели. А если бы имели, то не в нашей жизни. А вот, пожалуйста, результат. Не хотите, не надо, мы сделаем сами. И если мы хвастаемся, что мы умная машиностроительная страна, мы должны это делать, чего бы ни стоило. И потом, сейчас, момент, лишних денег никогда это не будет. Но тем не менее, ты же видишь, я напрягаю и национальные банки, и правительство, чтобы мы изыскивали эти деньги. Как это наш вопрос? Но сейчас надо оперативнее и быстрее. Кто побежит быстрее, тот и деньги получит.
12: Совершенно верно.
1: Важный сигнал.
13: Русские вербовщики уже и тут. Белорусы в Польше стали получать сообщения с предложением работы за 35 евро в час. Что важно знать?
14: Здравствуйте. Агентство набирает 30 сотрудников на удаленную работу. Оплата 35 евро в час. Опыт не требуется. График свободный. За отклик на вакансию – бонус 10 евро. Все подробности можно узнать у нашего менеджера в Telegram.
13: Примерно так выглядит новая рассылка, которую начали получать белорусы в Польше. Сообщение маскируют под вакансии известного кадрового агентства, а после перехода для уточнения информации в мессенджеры человека встречает аккаунт якобы женщины-рекрутера, рассказывает эксперт по дезинформации Михаил Марек.
15: Скорее всего, именно таким образом российские спецслужбы ищут и склоняют к сотрудничеству находящихся в Польше иностранцев, готовых выполнять простые задания. От размещения в интернете соответствующих комментариев до актов диверсии.
13: Эксперты напоминают, что летом польские спецслужбы задержали гражданина России, который через соцсети вербовал людей для диверсионной деятельности на территории Польши. В другом деле фигурирует белорус Виталий С.
14: По версии польского следствия, он получил через Telegram задание провести разведку склада в Люблинском воеводстве, снял объект на видео и передал материалы заказчику. Оплату мужчина получил в криптовалюте. Позже его обвинили в подготовке поджога этого склада.
13: То есть начинаться все действительно может с совершенно обычной подработки, предупреждает эксперт по дезинформации.
15: Сначала человеку предлагают хорошие деньги за простое действие, затем появляются просьбы оставить комментарий, сфотографировать объект или проверить конкретный адрес. А когда становится понятно, на кого он фактически работает, отказаться может быть уже значительно сложнее. Работодатель подключает угрозы и шантаж, если человек пытается выйти из преступной схемы.
13: Белорусам в Польше и других странах рекомендуется особенно осторожно относиться к вакансиям с необычно высокой оплатой и отсутствием требований. 35 евро в час за легкую работу без опыта может оказаться неудачной вакансией, а первым шагом в уголовном деле о шпионаже или диверсии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко о том, что международные санкции против Беларуси – это время возможностей.
11: Ты мне скажи, проблему, которая была сложная и связана была с этими недружественными странами, как мы их называем, Западом, которые ввели против нас санкции, она будет снята в следующем году
12: полностью? Абсолютно будет снята полностью в следующем году. Когда мы с выходом
11: в это для меня очень важно, потому что тысячу раз говорю, что эти санкции, про них запрещается говорить, никаких разговоров. И это время возможностей. Если бы нас не придавили, да это везде так, мы бы это не имели. А если бы имели, то не в нашей жизни. А вот, пожалуйста, результат. Не хотите, не надо, мы сделаем сами. И если мы хвастаемся, что мы умная машиностроительная страна, мы должны это делать, чего бы ни стоило. И потом, сейчас, момент, лишних денег никогда нет и не будет. Но тем не менее, ты же видишь, я напрягаю и национальные банки, и правительство, чтобы мы изыскивали эти деньги. Как это наш вопрос? Но сейчас надо оперативнее и быстрее. Кто побежит быстрее, тот и деньги получит.
12: Совершенно верно.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Надежда только на канистры. Сразу два НПЗ атаковали дроны минувшей ночью. Новошахтинский работу остановил.
5: Трэш, я думал, до нас он долетит. Охренеть.
4: Сразу несколько регионов попали под удар беспилотника в ночь на 25 сентября. Губернатор Ростовской области Слюсарь заявил, что сбиты более полусотни дронов. Очевидцы писали о взрывах над территорией Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода. После атаки НПЗ приостановил работу.
6: Короче, у нас вон горит все. Там все дымится, короче, жопа просто полная.
4: То, что Новошахтинский НПЗ получил повреждения, сообщил губернатор Слюсарь, но не уточнил, какие именно. Предприятие мощностью 5 миллионов тонн в год работает на экспорт и не производит топливо для внутреннего рынка. Это второй завод на этой неделе, который перестал работать после атаки дронов. С 22 сентября не выпускает топливо и Куйбышевский НПЗ Роснефти мощностью около 5 миллионов тонн в год.
7: Всем привет. Ну что, воронежцы, подскажите, как вам сегодняшняя ночь с 24 на 25 сентября? Просто не спали почти всю ночь. Сбивали, летали просто над нами. Где-то с 3 или с 2:30 утра началось и закончилось только в 5 с чем-то. Просто без остановки где-то. Рядом, вдалеке, вспышки, взрывы. Короче, какой-то.
4: В Воронеже под ударом оказалось предприятие «Воронеж Синтез Каучук». Рядом с ним также расположена ТЭЦ. А примерно в 2 километрах на возвышенности установлен комплекс ПВО «Панцирь» и системы С-300, С-400. По предварительным данным, они не пострадали. Кроме того, один из ударов пришелся по зданию отдела полиции. В нескольких метрах от него находится авиазавод. Губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале написал о 13 пострадавших.
8: Ну что, Пермь, доброе утро. Полгорода взорвано, как обычно. Сирены орут, связь глушат.
4: Тревожно ночью было и в Перми. По данным местных журналистов, удар беспилотника пришелся на НПЗ «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших НПЗ России. Очевидцы публикуют видео пожара. На предприятии предварительно сгорелась установка АВТ-5. Завод мощностью более 13 миллионов тонн нефти в год уже попадал под атаку 21 августа. В Ульяновске целью дронов стал завод «Искра», где выпускают комплектующие для ракет. После удара по НПЗ на заправках в разных регионах стали собираться очереди. Люди приезжают заправить не только бак автомобиля, но и канистры.
9: Вот 2 недели в Перми было все нормально. Не было никаких очередей. Вот как в Перми случается то, что случилось, люди почему-то начинают резко вставать в очереди.
4: С начала сентября уже 7 НПЗ прекратили работу из-за налетов БПЛА. С 20 сентября остановился московский НПЗ «Газпромнефти», главный поставщик бензина в столичный регион. 17 сентября прекратил переработку завод «Ярославнефтьоргсинтез», также снабжающий топливом Москву. Не работают также сызранские, саратовские и рязанские НПЗ.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
16: Эк.
1: 2.
16: До.
1: 3.
16: Тин.
1: 4.
16: Чар.
1: 5.
16: Пач.
1: 6.
16: Че.
1: 7.
16: Сат.
1: 8.
16: Ат.
1: 9.
16: Но.
1: 10.
16: Дас.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
19: И знаю, тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
20: Ого.
19: Да. И это, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
20: Слушай, цифры в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
19: Но!
20: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, базовыми деталями?
19: В смысле?
20: Заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
19: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
20: Ага.
19: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
20: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, решили подзаработать на экспорте.
19: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
20: Покупатели.
19: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», согласись, глупо называть это машиной для стройки.
20: На стройку такое не берут.
19: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
20: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
19: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ – Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
20: Угу.
19: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
20: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
19: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
20: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
19: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
20: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
19: Именно.
20: Это как с производством смартфонов.
19: В смысле?
20: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
19: Да.
20: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
19: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
20: Чем они занимаются?
19: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
20: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
19: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
20: ага,
19: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
20: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
19: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
20: Угу.
19: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
20: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
19: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
20: Можешь пример привести?
19: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
20: Тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
19: Давай.
20: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
19: Так.
20: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
19: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
20: Но сейчас не мирное время.
19: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, монотонных нагрузок.
20: Угу.
19: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
20: Которые выдерживают взрывы?
19: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
20: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
19: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
20: Ну да, тут уже сложно притвориться.
19: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
20: Давай.
19: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
20: Ну да. кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
19: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть не круглосуточно.
20: И что с ростом?
19: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 26 года рост составил всего 0,1%.
20: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
19: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
20: То есть просто проедаются?
19: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
20: Логично.
19: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
20: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
19: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
20: Как это?
19: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
20: Угу.
19: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
20: Понятно. То есть он не может сказать, знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики, потому что его просто уволят.
19: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
20: Жуткая ситуация.
19: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
20: А работник намертво привязан к предприятию.
19: Да.
20: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
19: Точно.
20: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
19: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
20: Угу.
19: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
20: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
19: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
20: Ого.
19: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
20: И себестоимость производства взлетает до небес.
19: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
20: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
19: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
20: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
19: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
20: Жесть.
19: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
20: Зачем?
19: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
20: А готовое оружие забрать себе?
19: Вот именно.
20: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
19: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
20: Угу.
19: К моменту осторожных заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в три смены на оборонку.
20: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции – ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
19: Да.
20: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
19: Взять их будет просто неоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
20: лягут на плечи самих работников.
19: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
20: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
19: так,
20: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
19: Ого, а ведь и правда.
20: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
19: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
20: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
10: Помощник президента Надежда Катковец о развитии животноводческих комплексов.
0: Сегодня животноводство наше дальше больше все концентрируется на животноводческих комплексах. Отходим от одиночных ферм, от одиночных каких-то сараев, где нету технологий, где нету людей, где трудно отследить дисциплину и порядок. Все больше и больше поголовье, в том числе и крупнорогатого скота, переходит на молочно-товарные комплексы. А это значит, что там можно очень четко и правильно выстроить технологию с тем, что потом быть уверенным в своих результатах. Вот такая политика, я считаю, очень правильная, ведется в Могилевской области.
17: Важный сигнал.
2: Один за всех и все за одного. Беларусь и Россия два дня в Москве разбирали нюансы договора о гарантиях безопасности. До чего договорились? Ядерная и биологическая безопасность, противодействие санкциям и всесторонняя помощь в борьбе с внешними угрозами, терроризмом и экстремизмом. По сути, на заседании в Москве Беларусь и Россия еще раз обозначили безусловную готовность обоюдной поддержки и содействия в военной сфере. На фоне катастрофической нехватки человеческих ресурсов российской армии эти договоренности вызывают серьезную обеспокоенность. Обострилась и ситуация с вербовкой белорусов, отмечает политический аналитик Ирина Соколова.
21: В последние недели заметно было, что в белорусском сегменте интернета появляется все больше объявлений, предлагающих белорусским гражданам заключить контракт с российской армией и отправиться на войну против Украины. Реклама вот такой вербовки распространяется через Telegram, Viber, другие платформы, которые активно используются в Беларуси, и в том числе в локальных чатах белорусских городов и даже деревень. Там тоже единовременные выплаты, крупные, российское гражданство по упрощенной процедуре и разные социальные льготы. Обещаю даже урегулировать проблемы с законом.
2: По мнению Соколовой, в поисках предлогов для мобилизации, в том числе и в Беларуси, эксперты не исключают возможность провокаций. Напомню, пресс-секретарь Дмитрий Песков открыто заявил, что территория Литвы будет под прицелом российского ядерного оружия. А в некоторых российских госсми появилась информация о том, что следующее СВО ждет Литву. Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский также высказал опасения по поводу готовящихся угроз со стороны России. Цитирую. «Мы получаем информацию из многих источников о том, что россияне готовят нечто масштабное. Путину нужен предлог для мобилизации, поэтому они могут провести операцию под чужим флагом, чтобы сказать россиянам, на нас напали, поэтому мы должны мобилизоваться». Также после встречи с министром иностранных дел Беларуси Сикорский заявил, что белорусы очень обеспокоены возможностью втягивания в войну. Политический обозреватель Александр Фридман подтверждает, что складывается действительно опасная ситуация.
3: Война в Украине продолжается. Как известно, эту войну может остановить именно тот, кто эту войну начал, а именно Россия. Останавливать эту войну Россия не желает никоим образом. То есть они бросают все новые и новые ресурсы в эту войну. Они убеждены, что смогут добиться позитивных для себя результатов, если им удастся ослабить европейскую поддержку. Но чтобы ослабить европейскую поддержку, надо повышать риск для европейцев как раз-таки в этой войне, чтобы в Европе все больше задумывались о том, что это означает эта война, что означает втягивание в эту войну для Европы. Поэтому и идет, собственно говоря, перенос действий в рамках диверсии, саботажа, дронов, чего угодно на европейскую территорию.
2: Фридман также отмечает, что Россия не оставляет мысли продавить сухопутный коридор из Беларуси в Калининградский анклав через Литву. А в этом случае, уверен эксперт, мобилизации белорусских граждан не избежать. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
10: Министр финансов Владислав Татаринович о приоритетах ведомства на следующий год.
14: Традиционно в пакете наших основных прогнозных документов на 2027 год два наших ключевых закона по вопросам бюджетно-финансовой и налоговой политики. Это корректировки в налоговый кодекс, ну и сам непосредственно проект закона о республиканском бюджете. Я хочу отметить, наверное, в принципе, самый важный момент с точки зрения того, что формируя вот эти два, разрабатывая два проекта закона, мы исходили из оценки ситуации, которая у нас складывается по исполнению республиканского бюджета на 2026 год. Мы, в принципе, активно работаем, мы и финансовые органы на местах, с тем, чтобы все-таки обеспечить стабильное исполнение бюджета как республиканского, так и местных бюджетов. А это, естественно, основа для стабильного финансирования расходов, которые у нас в первую очередь носят социальный характер. Приоритеты, понятно, на следующий год не меняются. Это социальная сфера, это расходы на оплату труда. Естественно, это вопросы поддержки нашей экономики, вот, которая продолжает все-таки адаптироваться к непростым внешним условиям. Поэтому с точки зрения формирования проекта бюджета мы исходим из оценки текущего года. Вот, мы планируем, что в среднем доходы на следующий год, как и расходы у нас, прирастут порядка на 6%. Мы сохраним основные доходные источники, как в текущем году, среди которых будет налог на добавленную стоимость. Ну, среди расходов, я вам назвал, приоритеты у нас не меняются.
17: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
15: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
13: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
15: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
13: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей за осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
22: Ой, все началось.
13: Нет, ты послушай, это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
22: Ты что, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
13: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
22: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин, вместе которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой? Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
13: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
22: Но это же бред. Атмосфера и меню — это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
13: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
22: А вот давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
13: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
22: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
13: Да я тебе об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
22: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
13: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
22: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
13: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
22: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
13: Подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
22: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
13: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
22: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
13: Чтобы показать свою независимость.

0: Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
1: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
0: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
1: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
0: Окей. И?
1: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600, вполне подъемно. Но все равно, если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
0: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
1: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
0: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
1: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
0: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
1: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
0: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
1: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
0: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о наращивании объемов заготовки леса.
4: Мужики, надо торопиться, надо делать быстрее. Такого периода, сложного, тяжелого, но в то же время выгодного для нас, больше в истории Беларуси в обозримом будущем не будет. Поэтому надо торопиться, ни в коем случае не расслабляться. Почему? Потому что вы быстрее займете рынки, которые сегодня освобождаются. А в Беларуси нам надо однозначно усиливать заготовку леса. Санкции там вроде бы как-то снимают, движение это есть. Надо заготавливать лес. Я, как говорил, южнее Киева леса нет. И вот мои переговоры с азиатскими странами, Оман приводим пример, сразу ставит вопрос. А вот мебель, лес там и прочая бумага. Нам надо быстрее идти. Ты за это тоже по государственному несешь ответственность. Они тут будут, знаешь, договорились мы завтра, послезавтра. Но я знаю, как это бывает.
2: Важный

0: Сигнал.
1: Русские вербовщики уже и тут. Белорусы в Польше стали получать сообщения с предложением работы за 35 евро в час. Что важно знать?
2: Здравствуйте. Агентство набирает 30 сотрудников на удаленную работу. Оплата 35 евро в час. Опыт не требуется. График свободный. За отклик на вакансию – бонус 10 евро. Все подробности можно узнать у нашего менеджера в Telegram.
1: Примерно так выглядит новая рассылка, которую начали получать белорусы в Польше. Сообщение маскируют под вакансии известного кадрового агентства, а после перехода для уточнения информации в мессенджеры человека встречает аккаунт якобы женщины-рекрутера, рассказывает эксперт по дезинформации Михал Марек.
3: Скорее всего, именно таким образом российские спецслужбы ищут и склоняют к сотрудничеству находящихся в Польше иностранцев, готовых выполнять простые задания от размещения в интернете соответствующих комментариев до актов диверсии.
1: Эксперты напоминают, что летом польские спецслужбы задержали гражданина России, который через соцсети вербовал людей для диверсионной деятельности на территории Польши. В другом деле фигурирует белорус Виталий С.
2: По версии польского следствия, он получил через Telegram задание провести разведку склада в Люблинском воеводстве, снял объект на видео и передал материалы заказчику. Оплату мужчина получил в криптовалюте. Позже его обвинили в подготовке поджога этого склада.
1: То есть начинаться все действительно может с совершенно обычной подработки, предупреждает эксперт по дезинформации.
3: Сначала человеку предлагают хорошие деньги за простое действие, затем появляются просьбы оставить комментарий, сфотографировать объект или проверить конкретный адрес. А когда становится понятно, на кого он фактически работает, отказаться может быть уже значительно сложнее. Работодатель подключает угрозы и шантаж, если человек пытается выйти из преступной схемы.
1: Белорусам в Польше и других странах рекомендуется особенно осторожно относиться к вакансиям с необычно высокой оплатой и отсутствием требований. 35 евро в час за легкую работу без опыта может оказаться неудачной вакансией, а первым шагом в уголовном деле о шпионаже или диверсии. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое. Уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
0: Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о наращивании объемов заготовки леса.
7: Мужики, надо торопиться, надо делать быстрее. Такого периода, сложного, тяжелого, но в то же время выгодного для нас, больше в истории Беларуси в обозримом будущем не будет. Поэтому надо торопиться, ни в коем случае не расслабляться. Почему? Потому что вы быстрее займете рынки, которые сегодня освобождаются. А в Беларуси нам надо однозначно усиливать заготовку леса. Санкции там вроде бы как-то снимают, движение это есть. Надо заготавливать лес. Я, как говорил, южнее Киева леса нет. И вот мои переговоры с азиатскими странами, Оман приводим пример, сразу ставит вопрос. А вот мебель, лес там и прочая бумага. Нам надо быстрее идти. Ты за это тоже по государству несешь ответственность. Они тут будут, значит, договорились мы завтра, послезавтра. Но я знаю, как это бывает.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
8: Пир.
0: Вторник.
8: Мангал.
0: Среда.
8: Будх.
0: Четверг.
8: Джумерат.
0: Пятница.
8: Джума.
0: Суббота.
8: Хафта.
0: Воскресенье.
8: Итвар.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
9: Важный сигнал.
1: Минск ходит по тонкому льду. Литва вручила Беларуси ноту протеста. Суть претензий известна.
2: В ночь на 22 сентября с белорусской территории были запущены воздушные шары с контрабандой. Инцидент создал прямую угрозу гражданской авиации. Литве пришлось временно ограничивать полеты пассажирских рейсов. Вильнюс расценивает участившиеся запуски как систематические гибридные действия, угрожающие национальной безопасности.
1: МИД Литвы требует жестко пресечь контрабанду и обеспечить немедленный контроль границы.
2: В случае повторения инцидентов мы обещаем принять дополнительные меры.
1: Об аналогичных случаях контрабанды с территории Беларуси регулярно заявляет не только Литва, но и Польша с Латвией, рассказывает юрист Юлия Боброва.
10: Мало того, что контрабанда, так из-за них периодически останавливают работу аэропорты. Именно они стали причиной, по которой местному правительству пришлось на месяц закрыть границу с нашей страной. Думаю, все это помнят. Там же люди живут на границе. Они рассказывают, что когда заборов не было, то контрабандисты просто пешком ходили туда-сюда. Потом появились эти шары и дроны. Скорее всего, на этом как-то зарабатывают и сами пограничники, так как долго проблема даже не поддавалась огласке. Но когда уже они начали до Вильнюса долетать, то об этом заговорили на самом высоком уровне.
1: А вот Александр Лукашенко в контрабанде проблем не видит. По его мнению, она всегда существовала. По его словам, соседние страны специально нагнетают и политизируют проблему дронов и метеозондов.
7: И то, что сегодня нам выдвигают литовцы, это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары, как они говорят, по 200, ну сейчас вроде то ли 20, то ли 50, туда залетают. Если бы они даже летали, я разговаривал с летчиками, с пилотами, они говорят, это никакой проблемы не представляет. То есть проблему начинают нагнетать, проблему начинают политизировать. Зачем? Встает вопрос. Неужели повоевать хотят?
1: Эксперты говорят, что на самом деле масштабы преступлений колоссальные. Контрабанда идет не только дронами и воздушными шарами, но и грузовиками, по железной дороге, а также через зеленую границу. Если Минск не перекроет этот канал, расплачиваться за контрабандистов в итоге снова будут обычные белорусы. Очередями на границе, закрытыми маршрутами и еще более сложными поездками в Евросоюз. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Сын Лукашенко в армии. Рассказываем все, что известно о таинственной службе Николая Лукашенко.
11: Младший сын уже служит в армии. Не буду говорить, где, но в самом сложном подразделении. Служит в армии, как положено, как все. Вы дети президента, никуда не денешься.
1: Об этом Александр Лукашенко рассказал сам. По его словам, Николай служит на общих основаниях и уже получил звание лейтенанта. Но где именно проходит служба и чем занимается сын президента, официально не сообщается.
11: Никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все. Лейтенант.
1: Белорусы пишут в комментариях, мол, если служба действительно проходит, как у всех, почему вокруг нее столько секретности? Тем более на одной из фотографий с учений на форме Николая заметили шеврон службы безопасности президента, комментирует политолог Николай Третьяк.
12: Есть как минимум две детали, которые плохо вяжутся с образом обычной службы. 31 августа Николай находился вместе с отцом в Бишкеке на открытии Всемирных игр кочевников, где Александр Лукашенко участвовал как глава государства. То есть странная была бы история, Коля как бы служит, но уехал из армии на мероприятие с папой. Мы уже видим, как Лукашенко пишет записку прапорщику отпустить Николая по семейным обстоятельствам. А потом за ним на президентском самолете прилетают.
1: Эксперт также напоминает, что Александр Лукашенко к воинским званиям своеобразно относится довольно давно. Вот фрагмент его интервью с российской журналисткой.
11: Путин полковник обещал мне полковника присвоить.
13: Полковника кого может присвоить Путин?
11: Российской армии.
13: Ну как вы себе представляете, что президент независимой Беларуси является полковником российской армии?
11: Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша.
1: Особенно неоднозначно эта информация про службу Николая звучит на фоне недавнего распоряжения Лукашенко отправлять в армию работников, которые плохо справляются с уборочной. Белорусы в комментариях шутят, что Коля пошел служить из-за невыполненного плана по картошке. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Заместитель премьер-министра Александр Терехов о планах строительства арендного жилья.
14: Жилье остается в приоритете развития нашей страны, и основной акцент, конечно, будет делаться на развитие арендного жилищного фонда. В 2026 году мы уже запланировали и строим в 1,5 раза больше жилищного фонда, чем арендного жилищного фонда, чем в прошлом году, и этот тренд будет увеличен и сохранен. В целом за 5-летку мы должны построить более 5 миллионов метров квадратных жилья. И важный акцент, на который глава государства обратил внимание, что это жилье должно быть, понятно, хороших потребительских качеств, это жилье должно быть востребованным, и оно должно строиться там, где оно сегодня нужно людям, молодым специалистам, потому что, как мы понимаем, арендное жилье это в первую очередь строится для того, чтобы закрепить молодые кадры, закрепить специалистов в рамках тех инвестиционных проектов, которые реализуются в нашей стране.
9: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Дух Анкориджа умер. Зеленский заявил, что те договоренности Трампа и Владимира Путина больше не обсуждаются. Есть намек на руку Си Цзиньпина. Анкориджские договоренности больше не обсуждаются в рамках переговорного процесса по мирному урегулированию, заявил Зеленский в интервью журналистам на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, нынешняя ситуация на фронте позволяет Киеву не соглашаться на требования Москвы отдать без боя территории Донбасса. Зеленский заявил, что у армии России давно нет продвижений на поле боя, и это решает все. Он намекнул, что ключевую роль сыграли и недавние встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По информации «Вашингтон-Пост», Китай, который долго держал дистанцию, внезапно вышел с предложением, которого никто не ожидал. Си Цзиньпин продемонстрировал согласованный с Вашингтоном проект большой мирной сделки, главной сенсацией которой стал отказ от сдачи украинских территорий. По словам китайского лидера, сохранение международного права и границ является единственным фундаментом для выживания глобальной экономики. И это новый вектор Китая, говорит востоковед Илья Майоров.
15: Когда мы смотрим речь Си Цзиньпина, он говорит о том, что просто наша с вами работа – это вот глобальная стабильность, стратегическая, но как будто бы это тоже и намек в сторону всех войн, которые сейчас происходят. Конечно, горячая война, кровопролитная – это волнует всех. Обе стороны пытаются подать этот разговор как два взрослых человека, единственных два взрослых человека чуть ли не в мире, которые должны предложить новый способ отношений глобальных, при которых такая ситуация не повторится. Да, то есть они как будто бы говорят о том, как они могут в принципе создать такую систему, которая бы обезопасила мир от таких конфликтов.
9: В утвержденном Китаем соглашении, среди прочего, создание буферной зоны на территории России. Вместо демилитаризации украинских областей – 100-километровая демилитаризированная зона вдоль украинской границы. Контроль за этой зоной будет возложен на совместный миротворческий контингент, основу которого составят войска США, Китая и нейтральных стран ООН. Говорили лидеры двух стран и о снятии санкций с России, отмена международных экономических ограничений будет происходить поэтапно, но кнопка отмены активируется исключительно после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины. От таких сигналов после встречи в Белом доме в Москве шок. Традиционный брифинг представителя Кремля экстренно отменили. По информации журналистов, российское руководство не предупредили о том, что Китай согласится на столь жесткие условия в отношении России. И тем более в Кремле недовольны внезапным потеплением, которое явно произошло в отношениях США и Китая, говорит американист Александра Черенкова.
16: Больше, я думаю, переживает Кремль, потому что на самом деле, если есть какое-то такое, какой-то способ, где Китай и США находят общий язык, говорят, ну мы вам это, вы нам то, ну тогда, а что с Россией и Китаем? Поэтому здесь было очень важно именно, как серьезно Трамп воспринимает этот разговор с Си, и в Китае это тоже заметили. Вот я зачитаю из Синьхуа публикации. От Вашингтона и Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и Сан-Франциско американцы встречают и радуются визиту и высказывают надежды, что Китай и США усилят диалог и сотрудничество. Конечно, среди этих двух стран существуют непримиримые различия. Но то, что вот эти два лидера пытаются их как-то менеджить, решать, это очень интересно.
17: Показательная деталь. Стороны сразу подтвердили формат продолжения диалога. В ноябре Китай примет ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, тогда как США в декабре проведут саммит группы 20 в Майами. Там, очевидно, произойдут дальнейшие встречи двух лидеров США и КНР.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о ценообразовании арендных квартир.
19: Вызывает недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендные метры. В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая. На данном фоне есть такой парадокс. Просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 миллионов рублей. Должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. Копейки стоит, и это заплатить не можем. Конечно, ситуации бывают разные. Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении, ну, ему, может, и надо помочь. Но это же не годами мы будем помогать. Зафиксированные комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить.
20: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
8: Сиаха.
20: Синий.
8: Нила.
20: Коричневый.
8: Бура.
20: Зеленый.
8: Сабз.
20: Оранжевый.
8: Наранджи.
20: Фиолетовый.
8: Джамуни.
20: Красный.
8: Сурх.
20: Белый.
8: Сафед.
20: Желтый.
8: Пила.
20: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы получают заказы, но все чаще не находят людей, которые должны эти заказы выполнять. Почему квалифицированные специалисты уходят, соответствуют ли зарплаты тяжелому труду и что скрывается за сухим словом «аутстаффинг»? Об этом сегодняшний выпуск.
22: Знаешь, вот когда начинаешь разбирать эту ситуацию, первая мысль – ну как так?
21: В смысле масштаба.
22: Да, именно. Заявка на 53 человека. Всего лишь. Для огромного промышленного комплекса в городе, где население около 200 тысяч человек.
21: Угу.
22: Это же звучит совершенно не как какой-то системный коллапс. Скорее, как обычная текучка кадров в рамках одного, ну, максимум двух цехов.
21: Согласна.
22: Разве крупный завод не может просто вывесить вакансии и закрыть эти позиции за пару недель? Зачем этот уровень министерства?
21: Вот в этом-то и парадокс ситуации. Обычные рыночные механизмы здесь давно дали сбой. Завод же не просит выделить бюджет на повышение зарплат, чтобы, ну, скажем, переманить людей с соседних строек. Он просит применить командно-административный ресурс. Буквально найти этих рабочих на других предприятиях системы Минпрома и оформить их перевод.
22: Через тот самый аутстаффинг, да?
21: Да-да. Причем официальная причина звучит максимально громко. Им необходимо выполнить стратегическую задачу. Там речь шла про экспорт сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги.
22: Слушай, я бы хотел остановиться на самом термине «аутстаффинг». В классическом мировом бизнесе аренда персонала – это же абсолютно понятный и прозрачный инструмент.
21: Ну да, для пиковых нагрузок.
22: 100%? У компании появляется резкий, но кратковременный пик. Например, предновогодний сезон на логистическом складе. Наняли дополнительную смену через агентство, закрыли пик – и все. Через 2 месяца все спокойно расходятся.
21: Угу.
22: Но то, что происходит на государственных заводах в Беларуси, работает вообще по другой логике.
21: Разница фундаментальная. В данном случае модный термин из менеджмента используется просто для маскировки хронической болезни.
22: То есть это не разовая акция?
21: Абсолютно нет. Завод брал людей в аренду еще весной того же года. Но к августу кадровый дефицит не просто не исчез. Количество открытых вакансий только возросло.
22: Ничего себе!
21: Это не сезонный пик. Это постоянная дыра в штатном расписании. И отношение к работнику здесь, ну, как к складской детали. Поступил приказ, перебросили в другой цех.
3: А вот это магическое словосочетание «стратегическая задача», оно же используется специально, чтобы исключить любые отказы на местах.
21: Именно. Экспортный контракт конкретного завода внезапно превращается в гражданскую обязанность рабочих с совершенно других предприятий.
3: Давай представим эту переброску чисто физически. Ведь заявленные профессии маляр, сварщик, машинист крана – это же не офисные сотрудники.
21: Да, им не просто логин от почты поменять.
3: Это работы повышенной опасности. Мне это напоминает, знаешь, как взять чужую машину и сразу выехать на оживленную скоростную трассу.
21: О, отличное сравнение.
3: Вроде бы управлять ты умеешь, права у тебя есть, но габариты совершенно другие, педаль тормоза реагирует иначе.
21: Да, и слепые зоны совершенно не там, где ты привык.
3: Только добавь к этому, что в случае со станком или многотонным мостовым краном у тебя нет подушки безопасности.
21: Угу. Смена цеха означает новое оборудование. Совершенно другие, незнакомые маршруты движения тяжелых погрузчиков.
3: И другая вентиляция, наверное.
21: 100%. Иная система вытяжки. Это критически важно для маляра. Он же ежедневно работает с токсичными растворителями, с аэрозолями.
3: А сварщик сталкивается с непривычным оборудованием, где температурные режимы могут отличаться.
21: Да, машинист крана поднимает нестандартные грузы. Он просто физически не чувствует баланс нового оборудования так же хорошо, как свое старое.
3: И тут возникает очень серьезный юридический нюанс. Как в такой системе распределяется ответственность, если, не дай бог, происходит травма?
21: Начинается классическое размывание ответственности и перекладывание вины.
3: То есть формальный наниматель кивает на фактического?
21: Именно так. Есть твой родной завод, где лежит твоя трудовая книжка. И есть чужой завод, мастера которого выдают тебе ежедневный наряд.
3: Ага.
21: Если рабочий получает травму, например, из-за того, что ему не провели нормальный инструктаж, обе стороны будут пытаться доказать, что они тут ни при чем.
3: Тогда возникает жесткий вопрос. Почему квалифицированные рабочие вообще ставят подпись под приказом о таком переводе? Они же видят риски. Согласие на командировку или перевод ведь должно быть добровольным по закону?
21: Ключевое слово «по закону». На бумаге оно всегда добровольное. В отделе кадров лежат идеально заполненные заявления.
3: А в реальности?
21: А в реальности вступает в дело административное давление. Мастеру не нужно открыто угрожать увольнением. Достаточно вызвать человека в кабинет один на один.
3: И обрисовать перспективы?
21: Да. Сказать. Смотри, у нас сейчас проседает экспорт. Со следующего месяца цех переходит на 4-дневку. Или вообще грозят оформить простой.
3: То есть будешь сидеть на голом тарифе и копейки считать?
21: Вот именно. А потом добавляют. В Бобруйске сейчас есть объемы, сможешь заработать. Не хочешь? Ну, твое дело. Но когда в конце года будем делить премии, мы все вспомним.
3: Понятно. То есть право сказать твердое «нет» без финансовых последствий фактически отсутствует.
21: Совершенно верно.
3: Ну хорошо, а может быть люди все-таки соглашаются из-за огромных денег?
21: Давай посмотрим на цифры.
3: Если открыть вакансии лета 2026 года на том же Бобруйско-Агромаше, цифры выглядят визуально очень даже неплохо для региона. Малярам предлагали от 2700 рублей.
21: Угу.
3: Слесарям и сварщикам где-то от 2,5 до 2800. Токарям поменьше от 1700 до 2400.
21: Да, такие цифры фигурировали.
3: Почему бы не поехать, если завод предлагает выше среднего?
22: Неужели рабочие стали слишком требовательными?
21: Давай разобьем этот аргумент. Эти 2700 рублей – это классическая зарплатная иллюзия.
22: В смысле, это сумма до вычета налогов?
21: Во-первых, да. Это грязными. На руки человек получит значительно меньше. Но главная проблема даже не в налогах, а в механизме начисления.
22: Сдельная оплата?
21: Именно, сдельная. Плюс система премирования. Чтобы рабочий реально увидел верхнюю границу, те самые 2800, он должен работать просто на износ.
22: То есть это не базовая ставка за спокойные 8 часов?
21: Вообще нет. Это постоянные ночные смены. Это бесконечные вызовы в выходные дни. Это жесткое требование перевыполнять норму выработки.
22: Получается, эта красивая цифра просто маскирует тот факт, что человек работает за двоих. За себя и за того самого недостающего коллегу.
21: 100%. И самое неприятное, доход тотально привязан к выполнению плана всем заводам.
22: А то есть, если отдел продаж не смог реализовать технику?
21: Да. Ты можешь идеально красить детали каждый день, пахать в две смены, но если тракторы остались стоять на складе и у завода нет оборотных средств...
22: И руководство моментально режет премию.
21: И твоя зарплата падает с 2700 до базового тарифа, на который даже коммуналку оплатить сложно.
22: Жесть. Рабочие продают свое здоровье, а расплачиваются за управленческие ошибки первым.
21: Да. При этом частный бизнес или работа вахты предлагают квалифицированному токарю те же деньги.
22: Но при меньшей физической нагрузке?
21: Да, и с гораздо большей предсказуемостью. Без риска внезапно уехать в принудительную командировку спасать чужой план.
22: Слушай, если государственные заводы так проигрывают конкуренцию, куда физически деваются люди?
21: Это выводит нас на уровень демографического кризиса. Статистика тут просто неумолима.
22: Что там по цифрам?
21: Только за 2025 год население страны сократилось более чем на 53 тысячи человек.
22: Ничего себе! Минус 53 тысячи за год.
21: Даже Могилевская область потеряла свыше 9 тысяч. Сам Бобруйск недосчитался примерно 1600 жителей.
22: А масштаб эмиграции?
21: Колоссальный. По данным на 2024 год, за пределами страны находилось около 790 тысяч граждан.
22: Угу.
21: И уезжают ведь самые мобильные и квалифицированные.
22: Тут возникает серьезный контраргумент.
21: Какой?
22: Если посмотреть на официальные цифры безработицы, в первом квартале 2026 года она составила всего 2,3%.
21: Да, исторический минимум.
22: Но так любой экономист скажет, что это признак отличной работы экономики. Разве это не значит, что все при деле?
21: В этом и заключается парадокс. В нормальных условиях это был бы успех. А сейчас низкая безработица означает, что у заводов вообще нет резерва.
22: То есть за забором очередь не стоит?
21: В том-то и дело. Им физически не из кого выбирать на рынке. Это игра с нулевой суммой. Чтобы закрыть вакансию маляра, нужно переманить его с другого предприятия.
22: А текучка кадров какая?
21: Просто пугающая. Смотри, за 2025 год принято на работу около 754 тысяч.
22: Ага.
21: А уволено примерно 769 тысяч. Чистая потеря 15 тысяч.
22: То есть сотни тысяч людей постоянно меняют работу?
21: Да. Государство пытается бороться за тело работника, распределение, рейды, комиссии всякие. А квалифицированный слесарь просто голосует ногами.
22: Уходит в частный сектор или вообще уезжает?
21: Именно. И чтобы доказать, что Бобруйск – это не какое-то локальное исключение, давай посмотрим на флагманы промышленности, на столицу.
22: МАЗ.
21: Да, Минский автомобильный завод – гигант с совершенно другими бюджетами. В январе 2026 года он точно так же просит министерство прислать ему 397 работников.
22: Почти 400 человек в столице?
21: Да, по 28 специальностям. В том числе им не хватало 166 слесарей и механосборочных работ.
22: Обалдеть.
21: При этом независимый подсчет в Общереспубликанском банке весной показал, что у МАЗа висела 1871 вакансия.
22: Слушай, может быть, это проблема неумелого планирования конкретных HR-ов? Но не умеют люди выстраивать рекрутинг на этих двух заводах?
21: Я думала об этом, но нет. Это столкновение двух логик. Административная система требует выполнения плана, полностью игнорируя реальность.
22: План важнее всего.
21: Возникает абсолютный абсурд. Представь, на одном заводе холдинга людей просят выйти в сверхурочное, пахать в выходные. А на другом заводе в этот же самый день людей отправляют в отпуск за свой счет, потому что нет деталей для сборки.
3: Это как пытаться выжать из лимона сок, когда там осталась только сухая корка.
21: Отличная метафора. Система переносит людей вслед за планом, вместо того, чтобы планк подстраивать под мощности.
3: И это окончательно разрушает доверие к государственному нанимателю.
21: 100%.
3: Возникает вопрос, почему эта система вообще отказывается меняться? Почему проще перебрасывать людей, писать бумажки, а не улучшить условия в цехах?
21: Отменить или скорректировать план – значит взять ответственность на себя.
3: Признать, что ты не справился?
21: Да. А ни один директор не хочет портить себе карьеру. Гораздо безопаснее давить на мастеров в цехах и перебрасывать недостающих рабочих из других мест.
3: Но ведь молодые поколения не ведутся на эти советские мифы о престиже завода.
21: Абсолютно не ведутся. Они смотрят на чистоту цеха, на отношение мастера к людям, на карьерные перспективы.
3: Слушай, ну почему коллектив просто не откажется от работы в таких условиях? Почему не возмутиться?
21: А как? Независимые профсоюзы полностью ликвидированы.
3: Все активисты уволены.
21: Да. Рабочий остается один на один с директором завода. Он максимально уязвим.
3: А государственные профсоюзы просто путевки распределяют.
21: Вот именно.
3: Часто говорят, мол, привлечение мигрантов спасет ситуацию.
21: Ой, это вообще иллюзия. Иностранцы приезжают, быстро видят реальные условия и уезжают дальше. Либо остаются и травмируются из-за спешки и языкового барьера.
3: То есть кадровый голод – это итог сознательных управленческих решений.
21: 100%. Не природная катастрофа, а результат того, что производственный план поставили выше человека.
3: История Бобруйска Громаша показывает. Кадровый дефицит на государственных предприятиях уже невозможно объяснить случайной нехваткой нескольких специалистов. Заводы годами теряют работников из-за зарплат, условий труда, отношений руководства и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. Пока предприятия получают планы и заказы, издержки перекладывают на людей, которых пытаются временно перебрасывать туда, где возникла очередная дыра. В выигрыше остается руководство, способное отчитаться о выполненном задании, а рабочие расплачиваются неудобствами, рисками и отсутствием права влиять на решение. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ.
5: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Наконец-то! Беларусь и Мальдивы заключили соглашение о безвизе. Сколько зарплат нужно отложить белорусам, чтобы поехать туда на отдых?
10: На полях Генассамблеи ООН мы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
1: Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако менеджер по туризму Катерина Рыбалко считает, что это не так.
23: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
1: При этом привычные ранее европейские направления тоже становятся для белорусов все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации на Украине, говорит эксперт.
23: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год без виз с Мьянмой, где идет гражданская война, уже 5 лет. С абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
1: Белорусы свои перспективы отдохнуть у Индийского океана тоже оценивают без оптимизма. Мол, единственные Мальдивы, которые светят с нынешними зарплатами и социальными выплатами, это Кричевские меловые карьеры.
7: Смотрите, сколько машин здесь стоит, приезжает много людей. Ты понимаешь, сюда мы уже подходим. Машину ставили намного дальше, нужно пройти пешком. Смотрите на эту красоту. Это наши белорусские Мальдивы. Находимся мы в городе Кличи. Купаться здесь, правда, нельзя, но прийти посмотреть, какая здесь красота. Действительно, Мальдивы.
1: По словам экспертов, формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. Остается искать доступные альтернативы внутри страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Травят белорусов по полной. Под Витебском накрыли цех по производству мясных чипсов. Там все было похоже на свинарник.
10: Частный цех в Полоцком районе работал без необходимой регистрации на переработку и производство мясной продукции. Несмотря на это, с начала 2026 года предприятие успело изготовить и продать более 1,3 тонны мясных чипсов.
1: Во время проверки выяснилось, что проблемы были не только с документами. На таре с добавками не было маркировки. Сотрудники работали без сменной санитарной одежды, а в дозаторах отсутствовали моющие и дезинфицирующие средства.
10: По итогам проверки ветеринарную сертификацию продукции остановили, а сам объект исключили из торгового реестра. Работа цеха временно прекращена.
1: И это уже не первый громкий случай с мясной продукцией за последнее время. Ранее продажу продукции предприятия «Аркл» из Молодечна остановили после лабораторных исследований. В полуфабрикатах обнаружили бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллу. Не лучше ситуация и с молочной продукцией. Самым громким случаем массового отравления в этом году стала история с детьми в Борисове. Десятки малышей попали в больницу с кишечной инфекцией после того, как выпили кисломолочный продукт «Бифидин».
10: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена, продажа ее товаров прекращена.
1: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры «Март» нашли альбендазол сульфа, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
12: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
1: И это далеко не полный список того, что находили в белорусской еде только в этом году. Весной в твороге «Беллакт» и говядине Жлобинского мясокомбината обнаруживали кишечную палочку. В Бресте за одну проверку из 3 кафе отправили на утилизацию более 550 килограммов еды. Там готовили из просроченных продуктов и сырья без документов. А уже в июле в кафе и магазинах города изъяли еще больше 115 килограммов негодной продукции. Причем отдельная просрочка превышала 500 дней. В пинских пирожных кокоски и эгер нашли золотистый стафилококк, в улитке – кишечную палочку. Также госстандарт запрещал 3 вида приправ спец из-за нарушений микробиологических показателей. В большинстве случаев проверка приходила уже после того, как товар успевали съесть покупатели. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
9: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
13: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
14: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
13: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
15: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
13: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
6: Глава правительства Александр Турчин о подготовке к третьему заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания.
24: Уважаемые члены Организационного комитета, уважаемая приглашенная, президент Республики Беларусь, председатель Всебелорусского народного собрания Александр Григорьевич Лукашенко поручил созвать третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания 17 и 18 декабря 2026 года в городе Минске. Напомню, что постановлением Президиума ВНС от 11 февраля 2025 года создан Организационный комитет по подготовке и проведению заседания 7-го Всебелорусского народного собрания. Сегодня мы как раз проводим первое заседание в текущем году нашего оргкомитета. Как вам известно, текущий год является для Всебелорусского народного собрания знаковым. Исполняется 30 лет с даты его первого заседания, которое состоялось 19 и 20 октября 1996 года. Поэтому я считаю, что юбилейный год, третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания должно пройти на самом высоком организационном уровне.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
25: Школьные страсти не утихают. В Центре защиты персональных данных рассказали, зачем в школьных анкетах спрашивают о зарплатах родителей.
26: В школе собирали нетипичные данные о родителях. Анкету попросили заполнить в школе. Среди обычных вопросов оказался и неожиданный о доходах родителей. Естественно, я даже не собиралась указывать, сколько я зарабатываю. Для чего эта информация нашему учителю?
25: Напомню, эта история, а также фото самой анкеты поделилась в соцсетях жительница Могилева Анастасия. Под постом могилевчанки родители школьников из разных регионов Беларуси отметили, что вопрос о заработке матери и отца был и в опросниках некоторых школ и их населенных пунктов. Кто-то предположил, что если основной целью сбора данных является понимание условий проживания учащихся, то, возможно, вопрос о доходе семьи включен в анкетирование для определения категории нуждающихся в каждом классе. Отмечу, чиновники прокомментировали ситуацию коротко, заметив лишь, что педагоги, скорее всего, использовали старые образцы анкет, мол, в новых такого пункта нет. Белорусов такой ответ не успокоил. Обсуждения в интернете не утихают.
8: Школа всегда выполняла то, что спускают сверху. Поэтому в ответ о старых образцах анкет верится с трудом. Объяснение, что данные о зарплатах родителей нужны для понимания, нуждающаяся семья или нет, тоже бред. Ну, например, нуждается, и что школа сделает, чем поможет. Раньше, чтобы бесплатное питание получить или там за учебники меньше заплатить, родители справки несли, что доход низкий, по собственному желанию. Зачем знать, сколько зарабатывают родители каждого ребенка?
17: Инфо нужна, чтобы больше денег на шторы содрать. Вот и вся правда. Знать размер зарплаты, чтобы понимать, сколько можно выкачать денег. Лично я не имею права разглашать свою зарплату, так как это у меня в договоре с фирмой прописано.
18: Никто и никогда.

0: А избыточный сбор личной информации на всякий случай недопустим и нарушает действующее законодательство. В ведомстве подчеркнули, что обработка таких сведений может осуществляться лишь при наличии нормы права, соответствующего договора или согласия человека, который вправе уточнить, для чего они нужны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
2: Сиаха.
1: Синий.
2: Нила.
1: Коричневый.
2: Бура.
1: Зеленый.
2: Сабз.
1: Оранжевый.
2: Наранджи.
1: Фиолетовый.
2: Джамуни.
1: Красный.
2: Сурх.
1: Белый.
2: Сафед.
1: Желтый.
2: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Из первых уст.
4: Председатель Конституционного суда Беларуси Сергей Сивец о работе Института конституционной жалобы.
5: Институт конституционной жалобы достаточно новый в правовой системе Республики Беларусь. Появился он в связи с обновлением нашего основного закона. Начал свою практическую реализацию с 1 октября 2023 года. И вот за три года уже в Конституционный суд поступило 265 конституционных жалоб. Причем мы отмечаем ежегодное увеличение количества обращений граждан непосредственно в Конституционный суд. Вообще очень инновационный, прогрессивный правовой институт, позволяющий гражданам напрямую обращаться в Конституционный суд по вопросу, связанному с необходимостью проверки закона, который был применен в том или ином судебном деле с участием данного гражданина и который, по мнению гражданина, обладает определенной дефектностью в части наличия конституционных коллизий, пробелов, правовой неопределенности, которая так или иначе могла повлиять на законность вынесения судебного вердикта судами общей юрисдикции. Уже вынесено достаточно большое количество решений. Два из этих решений касались признания, значит, ряда положений закона о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, несоответствующим положениям Конституции, а также отдельных положений Налогового кодекса, ну и, соответственно, уполномоченные государственные субъекты предприняли, то есть регуляторы, ряд действий, связанных с корректировкой данных законодательных правовых актов.
1: Новости регионов на радиосигнал.
0: Комитет госконтроля Брестской области проверил объекты торговли и общественного питания Пружанского района. Были выявлены нарушения правил торговли и санитарных норм, в том числе просроченные товары. Продукция с истекшими сроками годности продавалась в трех торговых объектах. Обнаружили просроченные мясные полуфабрикаты, хлебобулочные и кондитерские изделия. Например, в одном из магазинов были торты, сроки годности у которых истекли 4 дня назад. Просрочка по отдельным продовольственным товарам составила 70 суток. Также в продаже находились товары без документов, подтверждающих их качество и безопасность. На беляши, пиццу, чебуреки не предоставили качественные документы. По результатам контроля более 15 килограммов продукции изъяли из обращения. По требованию КГК собственники торговых объектов приняли меры по наведению порядка. В Минской области подросток в шутку заминировал объекты инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело. В чат-бот МВД «Мы всегда рядом» пришли сообщения о минировании больницы в Солигорске и школы в Слуцке. За отмену подрыва заявитель потребовал выкуп. Милиционеры отреагировали незамедлительно и вскоре вышли на 14-летнего жителя Слуцка. Оказалось, что школьник надеялся на анонимность. Для своего розыгрыша он использовал купленный аккаунт в Telegram. О проделке юноша рассказал другу, радуясь своей находчивости. Теперь он предстанет перед законом. На полигоне в Брестской области прошел тактический сбор с руководителями и заместителями командиров соединений воинских частей ВВС и войск ПВО, отвечающими за боевую подготовку. Военнослужащим продемонстрировали новые мишенные комплексы, имитирующие беспилотные летательные аппараты, работу авиации и мобильных огневых групп. Отмечу, такие группы созданы как в штатном составе, так и в отдельных воинских частях и подразделениях Беларуси.

0: Сейчас на полигоне проводится подготовка специалистов, которые в дальнейшем будут выполнять задачи по противодействию БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но еще больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: На повестке дня калий. Лукашенко заявил, что Беларусь ничего не сможет поставить Западу. А Трамп, похоже, так не думает. Кто и как зарабатывает на белорусском калии? И при чем здесь Россия?
2: Никуда не ушли эти грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток. И как тут многие кричат, ах, калий. Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
0: Похоже, что Александр Лукашенко отказал Трампу в масштабной сделке по закупке США белорусского калия для американских фермеров. Напомню, спецпредставитель Соединенных Штатов Джон Коул на прошлой неделе провел ряд переговоров в Минске и странах Балтии, направленных на получение от ЕС разрешения на транзит удобрений из Беларуси через Литву. Однако, не дожидаясь результата этих встреч, Александр Лукашенко публично опроверг саму возможность таких поставок, отметив, что из-за западных санкций республика полностью переориентировала экспорт на восточные рынки. По его словам, для США и Европы продукции нет, так как на весь объем белорусского калия уже заключены контракты с Китаем, Индией и Бразилией. Аналитик Артем Брухан считает, истинная причина отказа от сделки с Америкой – то, что Россия держит руку на пульсе, и ее такое сотрудничество Минска и Вашингтона не устраивает.
3: В наших глазах происходит рассинхрон внешней политики Российской Федерации и Беларуси. То есть раньше это все было единым, как бы они шли как это, единой свиньей. То теперь расходятся, и России, конечно, это не нравится, потому что они же не доверяют Лукашенко. Тут же ключевой тезис. Русские тоже ему не доверяют. Они помнят, как он умеет балансировать. Помнят, как может в эти игры играть. Поэтому надо скорее его вернуть назад. Россия на него очень внимательно смотрит. Почему сделка не случилась? Ключевую роль здесь играет даже не сам Лукашенко. Ключевую роль здесь играет позиция Российской Федерации. И почему Российская Федерация так нервно относится к... ну, условному потеплению отношений между Лукашенко и Соединенными Штатами Америки, потому что как раз у самой России отношения с США портятся с каждым днем.
0: По словам Брухунова, Россия против заключения калийной сделки между Беларусью и США еще из-за того, что доход от реализации белорусских удобрений получает не только сам Беларусь-Калий, но и сеть российских торговых посредников и логистических операторов, задействованных в обходе санкций. То есть они останутся не у дел, а РФ потеряет значительную часть финансирования военной машины, если Соединенные Штаты получат от ЕС и стран Балтии добро на транзит продукции из Беларуси, резюмирует аналитик. Отмечу, по мнению международных экспертов, отказ Лукашенко Трампу – это всего лишь следующий этап публичного торга и экономических маневров, которые происходят на фоне мартовской отмены части западных санкций против Беларусь-Калия и недавнего освобождения группы белорусских политзаключенных. К слову, как заявлял президент США, он уверен, что экономическая выгода и дальнейшее постепенное послабление санкционного пакета замотивируют Минск найти калий и для Штатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Была проблема? Нет проблемы. МАЗ решил тушить горящие автобусы вместо того, чтобы найти причину их возгорания.
5: Давай,
4: сеть попали видео, на которых работники МАЗа испытывают новую автоматическую систему пожаротушения. Как прокомментировала пресс-служба предприятия, система не устраняет причины возгорания, а лишь должна быстрее тушить уже начавшийся пожар. А их в автобусах Минского автомобильного завода с 2022 года. Только согласно открытым источникам было больше полсотни. Рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов. Большинство ЧП приключилось в России.
5: Пожары в общественном транспорте там начались в 2022 году после закупки большой партии белорусских автобусов в рамках транспортной реформы. Основной причиной возгорания специалисты назвали недостатки в гидравлической системе из-за некачественных комплектующих. Александр Лукашенко назвал причиной пожаров конкурентов и некачественное обслуживание автобусов россиянами.
4: Напомню, что только за одну неделю марта этого года в Сибири прямо на маршруте загорелись сразу два транспортных средства, которые перевозили людей. В Екатеринбурге часть автобусов МАЗ со временем вообще пришлось выводить из эксплуатации, говорит эксперт.
5: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
4: На экспортных машинах в России уже стоит система пожаротушения «Эпотас», но на практике она проблему не решила. Теперь МАЗ тестирует другую автоматику. Что не так в таком подходе, говорит автомеханик Валерий Хилый.
6: Это как в медицине. Нужно не только лечить болезнь, но и найти ее причины. Иначе все лечение до лампочки. Если причина пожаров действительно в гидравлике, проводке, перегреве или некачественных комплектующих, то новая система пожаротушения может только уменьшить последствия. Она не сделает сам автобус надежнее.
4: Это примерно как не ремонтировать протекающую крышу, а поставить под нее тазик побольше, говорят эксперты. По словам аналитиков, на фоне скандалов с возгораниями МАЗу становится все сложнее конкурировать даже на привычном российском рынке. Китайские производители предлагают более современные машины, а санкции усложнили доступ к привычным комплектующим и запчастям. В итоге завод буквально находится на пороге абсолютного краха. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
7: Вице-премьер правительства Александр Терехов объяснил формулу, по которой формируется цена на арендное жилье.
8: Формула действительно очень простая, ее каждый может найти в интернете. Это привязка к базовой величине, и сегодня формула считается таким образом, что 0,2 базовых величины, это 9 рублей за метр квадратный, и умножается на площадь квартиры. Допустим, 60 квадратных метров, это хорошая большая двухкомнатная квартира, значит, мы получаем стоимость метра квадратного 540 рублей, стоимость аренды квартиры 540 рублей за квартиру, стоимость аренды ее в месяц. После этого есть система коэффициентов, которые применяются в зависимости от того, где эта квартира располагается. Квартира расположена в сельской местности, имеет коэффициент 0,1, то есть, по сути, за эту квартиру человек платит 54 рубля, будет сегодня платит. И в городе Минске, к примеру, да, это город Минск тоже большой, есть разные регионы, и коэффициент здесь тоже калибруется от 0,5 до 1,5. Так вот, самая большая, понятно, что это 540 рублей, умноженное на 1,5. Предложение, то, которое было внесено, это то, что вот это вновь построенное арендное жилье, которое будет обладать вот этой техникой, будет обладать минимальным набором мебели, стоимость этого арендного жилья увеличится с 0,2 базовых величин до 0,3 базовой величины. То есть буквально, скажем так, не на большие цифры, если мы рассчитываем на всю стоимость этой квартиры.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Дефицит или скачок цен. После атак дронов полностью остановился Пермский НПЗ, а Ильский сильно пострадал. Что будет с бензином?
10: Он полыхает. Ну, просто тут очереди вон. Ну, буквально 40 минут только бомбят. 40 минут только бомбят. 40 минут только бомбят. Это может всю ночь продолжаться. Это война, тупо война. Я не знаю, когда наше правительство тупое сдохнет уже.
9: Россияне в состоянии шока уже не сдерживают эмоции. За неделю третий крупный НПЗ остановился после атаки БПЛА. Речь идет о заводе «Пермнефтьоргсинтез» Лукойла. Он седьмой по объему переработки нефти в стране. Беспилотники по этому НПЗ ударили в пятницу утром, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: Аналитики отметили попадание по установке для первичной переработки АВТ-5, которая обеспечивает 34% всех мощностей завода, а всего зафиксированы 3 очага пожаров. По кадрам очевидцев понятно, что завод поврежден очень серьезно.
9: Когда предприятие сможет возобновить работу, пока неизвестно. В год он выпускал около 2 миллионов тонн бензина и порядка 5 миллионов тонн дистоплива. Кроме Пермского завода не работают и другие крупные НПЗ. Новошахтинский, Куйбышевский, Московский, Рязанский НПЗ, а также Ярославнефтьоргсинтез. В ночь на 26 сентября в Краснодарском крае дроны атаковали Ильский НПЗ.
10: Че ведь? Сейчас. Два.
9: Атаки беспилотников и неработающие заводы уже привели к новому витку бензинового кризиса в стране. Правила продажи топлива изменили как минимум в 2 регионах. В Калужской области вернули систему отпуска бензина по принципу «чет-нечет».
12: Друзья, кто не в курсе, сегодня с 23 сентября в Калугу вернули опять четное и нечетное. То есть сейчас подъехал на «Газпром» на заправку. Очередь, короче, вообще там, ну, наверное, 500 метров. И половина, короче, стоят с четными номерами. Их, конечно, сегодня не пустят. Дежурят волонтеры.
9: Лимиты на заправках появились и в Забайкальском крае. Там теперь можно купить не более 15 литров 92-го или 95-го бензина на один автомобиль. В ночь перед вступлением ограничений в силу местные жители пытались максимально заправиться.
13: Короче, я, ребята, не знаю, то ли просто это паника, то ли что. Мне сейчас позвонили и сказали, что с завтрашнего дня будут опять лимиты по 15 литров давать. Я, короче, решил заехать на заправку и заправить полный бак, до полного бака. Ну, короче, хер его знает, везде на заправках очереди охрененные. А он пластику вот достал. Нальет, не нальет, или может залупит сейчас, посмотрим, заправит в пластиковую канистру или нет.
9: Прогнозы на ближайшее будущее у экспертов не внушают оптимизма. Восстановить заводы – дело непростое и затратное. К тому же атаки повторяются, поэтому сколько проработает завод после ремонта – вопрос риторический.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». В России возник дефицит топлива, и спасать российские заправки снова позвали Беларусь. Поставки бензина с белорусских НПЗ уже идут на максимуме. В Кремле называют это помощью союзника, но условия этой помощи от самих белорусов скрыты. Неизвестно, по какой цене продают топливо, кто получает основную прибыль и какие резервы остаются внутри страны. Получается знакомая конструкция. Москва обеспечивает белорусские заводы нефтью, контролирует главные маршруты экспорта, участвует в собственности Мозырского НПЗ, а когда российскому рынку срочно требуется бензин, белорусские мощности превращаются в его аварийные валютный резерв. Почему равноправный союз опять работает преимущественно в одну сторону? Чем Беларусь рискует ради российских интересов? И не придется ли беларусям в итоге платить за спасение чужих заправок? Об этом сегодняшний выпуск.
15: Слушай, но вот чтобы вообще осознать, что именно скрывается за этой красивой фразой про работу на максимуме, надо просто посмотреть на физические объемы.
14: Да, потому что цифры там, ну, откровенно говоря, просто шокирующие.
15: Абсолютно. Цифры всегда показывают реальную картину лучше любых пресс-релизов. Давай с конкретики начнем. О каком масштабе речь вообще?
14: Смотри, давай просто сравним два периода. Возьмем июнь 2025 года. Тогда в Россию из Беларуси ушло всего около 1 тонны бензина за весь месяц.
15: Но 1000 тонн – это вообще капля в море.
14: Вот именно. Это обычный фоновый режим. Какие-то точечные поставки, которые крупный бизнес даже не замечает. А теперь переносимся ровно на год вперед. В июнь 26-го.
15: И там уже совсем другая картина, да?
14: Еще какая. За первые 25 дней отгружено уже 141 тысячи тонн. И это был только разгон.
15: Ничего себе скачок.
14: Да, потому что в июле установили абсолютный исторический рекорд. Железнодорожные поставки составили 212 тысяч тонн бензина и еще 162 тысячи тонн дизеля.
15: Ого, 212 тысяч?
14: Да. А если сложить статистику за первые 7 месяцев, то экспорт бензина взлетел в 25 раз. Это 665 тысяч тонн.
15: Ну тут надо немного спустить эти цифры на землю, чтобы понимать пропорции.
14: Согласна. Звучит так, будто целую планету топливом залили.
15: Вот-вот, но давай будем реалистами. Для российской экономики с ее гигантскими аппетитами эти рекордные 212 тысяч тонн в месяц – это вообще не панацея.
14: Ну да, летнее потребление бензина в России – это где-то 110 или 115 тысяч тонн в сутки.
15: То есть весь этот рекордный белорусский экспорт дает огромному российскому рынку буквально пару дней передышки. Просто закрывает локальные дыры, чтобы на заправках цены не взлетели.
14: А вот для Беларуси давай посмотрим с другой стороны границы.
15: Да? Какая там нормальная экспортная мощность?
14: Нормальный экспортный потенциал страны – это 150, ну максимум 170 тысяч тонн бензина в месяц.
15: Ага. А тут 212.
14: То есть июльские цифры – это выход далеко за пределы безопасного коридора. Это мобилизация вообще всех возможных резервов.
15: И вот тут начинается самое интересное. Обрати внимание, как это подается политиками.
14: В смысле риторики.
15: Да. В нормальной экономике, если возникает жесткий дефицит, продавец диктует условия. У него же товар, который всем нужен прямо сейчас.
14: Логично.
15: Но Москва формулирует эту потребность не как коммерческий запрос, а как свое право. Кремль публично хвалит союзника за то, что тот, ну, цитирую, чутко реагирует.
14: То есть покупатель ведет себя так, будто ему одалживают его же вещь?
15: Именно. Логика рынка просто переворачивается.
14: Но подожди, давай я побуду адвокатом дьявола. Разве это не классический удачный бизнес?
15: В каком плане?
14: Ну вот, грубо говоря, если я продаю зонтики, а на улице начинается невероятный ливень, я могу поднять цену в 3 раза. Я счастлива, покупатель с зонтом. Разве белорусские заводы просто не зарабатывают на этом чужом шторме огромные деньги?
15: Слушай, классная аналогия с зонтиками. Она работала бы просто идеально, если бы мы вообще знали цену этого зонтика.
14: А, в том-то и проблема. Выгода совершенно не очевидна.
15: Абсолютно не очевидна. Все ключевые данные строго засекречены. Это такой черный ящик коммерции. Нет никакой информации о контрактных ценах или о надбавках за срочность.
14: То есть мы не знаем, продается этот бензин с нормальной рыночной наценкой или с какой-нибудь союзной скидкой?
15: Вот именно. А скидка на объемах в сотни тысяч тонн – это гигантские суммы недополученной прибыли. Миллионы долларов просто растворяются.
14: И тут еще надо добавить валютный фактор. Об этом почему-то мало говорят.
15: Да, расчеты же в рублях идут.
14: Да, за эти экстренные поставки все чаще платят российскими рублями. И это несет огромные курсовые риски. Российский рубль очень волатилен.
15: И на эти рубли ведь не купишь подсанкционное западное оборудование.
14: 100%. А оно критически необходимо для ремонта насосов и электроники на тех самых НПЗ. Завод же не из кирпичей сложен. Там западная начинка.
15: К тому же, если мы начинаем копать глубже, возникает вопрос, кому в итоге принадлежит эта секретная прибыль.
14: О, да. Структура собственности – это важнейшая деталь. Прибыль от Мазырского нефтеперерабатывающего завода далеко не целиком остается в Беларуси.
15: Там же российская доля есть.
14: Да, около 42,5% акций Мазырского завода принадлежит российской компании «Славнефть».
15: А ее контролируют «Руснефть» и «Газпромнефть».
14: Да, да. И получается вообще парадоксальная ситуация. Российский капитал получает дивиденды от того, что этот завод спасает их же собственный дефицитный рынок.
15: То есть они спасают сами себя, зарабатывают на этом, а все риски остаются в Белоруссии.
14: Точно. Износ оборудования, риск промышленных аварий – все это ложится на плечи страны, где стоит завод.
15: Ну, слушай, с другой стороны, часто можно услышать такой аргумент. Нефть-то изначально российская. Она идет по трубам из России. Разве не логично, что они требуют готовый продукт обратно?
14: Да это вообще не логично. Это ловушка, в которую многие попадают. Нефть ведь не дарят бесплатно.
15: Ее покупают? Да.
14: Конечно. И между баррелем сырой нефти и литром чистого бензина стоит колоссальная работа. Многие думают, что НПЗ – это такой фильтр. Залил нефть, процедил, получил бензин. Но это не так.
15: Давай поясним, что там на самом деле происходит.
14: Там стоят огромные установки крекинга. Грубо говоря, это такой колоссальный многоэтажный стальной желудок. Туда под страшным давлением подается тяжелая нефть. И с помощью дорогих катализаторов ее молекулы буквально разрываются на части.
15: Звучит как очень энергозатратный процесс.
14: Так и есть. Это агрессивная среда, гигантские затраты электричества. Это труд тысяч инженеров. И в конце концов многомиллиардные кредиты, которые брались на модернизацию этих заводов.
15: Да, чтобы они вообще могли производить топливо высокого класса.
14: Вот именно. Если считать, что поставщик сырья автоматически владеет результатом, то вся суть независимой переработки просто теряет смысл.
15: Согласен. Этот аргумент про российскую нефть – это просто политический рычаг. Страну пытаются выставить обычным подсобным цехом. И тут мы подходим к тревожному моменту.
14: Какому?
15: Если заводы вынуждены выжимать из себя все ради чужого рынка, что происходит с физическим ресурсом этих предприятий? Железо-то не вечное.
14: Да, давай поговорим о технической стороне. Потому что слова про работу на максимуме в отчетах звучат гордо, а для инженеров это звучит как сирена тревоги.
15: Смотри, проектная мощность двух главных заводов, «Нафтана» в Новополоцке и «Мазырского НПЗ» — это 24 миллиона тонн в год на двоих.
14: Звучит солидно, но проектная мощность — это же идеальные условия. В реальности такого почти не бывает.
15: Вот-вот. По факту, в последние годы они перерабатывали в лучшем случае около 18 миллионов тонн. По 9 на каждый. И резервного третьего завода просто не существует.
14: И вся система висит на двух точках.
15: Да. Если один уходит на ремонт, выпадает сразу половина мощностей целой страны.
14: И вот что значит работа на максимуме на практике. Это ноль права на ошибку. Никакого запаса прочности. Завод ведь нельзя заглушить, попить кофе и завести снова.
15: Это же непрерывный химический цикл, он круглосуточный.
14: Именно. Требуется куча времени на безопасный разогрев и охлаждение. Плановый ремонт – это остановка на несколько недель. Надо просветить трубу ультразвуком, заменить катализаторы.
15: А когда от тебя требуют гнать бензин без остановки?
14: Эти ремонты просто откладываются. Накапливается усталость металла. И если при максимальной загрузке ломается хоть один насос, вся эта перегретая система начинает сыпаться.
15: Логичный вопрос тогда возникает. А как себя чувствует внутренний потребитель? Потому что концерн «Белнефтехим» постоянно выпускает успокоительные заявления, мол, бензина хватит всем, все стабильно.
14: Бумага все стерпит. Реальные цифры государственных резервов топлива никто не публикует. Это секрет.
15: Да, независимые аналитики просто не знают, сколько бензина лежит в хранилищах, на случай, если Мозырь завтра встанет.
14: И тут возникает прямой конфликт интересов. Государство одновременно регулирует внутренние цены на заправках и пытается выжать максимальную экспортную прибыль.
15: То есть, когда российский оптовик звонит и готов платить, у заводов есть стимул отправлять каждую свободную тонну за границу.
14: Точно. Игнорируя потребности внутри страны. Получается, что тихий риск – это не пустая колонка завтра утром, а то, что внутренний потребитель может косвенно субсидировать эту экспортную гонку.
15: За счет розничных цен.
14: Да. Давай вспомним весну 26-го года. Цены на топливо внутри Беларуси ступенчато повышались. Если заводы работают на износ, нужны огромные деньги на обслуживание и запчасти. Откуда их брать, если экспорт идет по секретным ценам? С обычных водителей.
15: Доказать это с цифрами в руках сложно из-за закрытых контрактов. Но логика железобетонная. Давай от износа железа перейдем к глобальным стратегическим вещам.
14: Да, потому что текущая ситуация ломает всю экспортную стратегию, которую строили десятилетиями.
15: До санкций география поставок белорусских НПЗ была совсем другой. Топливо шло в Украину, в страны Балтии, в Польшу.
14: Это давало возможность маневрировать. Не нравится цена тут, продадим туда. А сейчас вся эта паутина свернулась в одну нитку.
15: К российским портам и железным дорогам.
14: Дает нефть, дает порты, контролирует транзит, а теперь еще и скупает весь бензин. Круг замкнулся.
16: Завод превратился в заложника одной трубы. А еще, по данным источников, летом часть белорусского экспорта была перенаправлена в Россию с рынков Центральной Азии.
14: Да, чтобы удовлетворить этот горящий российский спрос, пришлось оголить другие направления. Это же катастрофа для репутации.
16: Это как выселить надежных арендаторов, чтобы пустить друга, у которого прорвало трубу. Друг починит трубу и уедет. А старые жильцы уже сняли другую квартиру. Вернуться туда будет невозможно.
14: Да, международная торговля так не работает. Покупатели моментально находят новых поставщиков на Ближнем Востоке.
16: Согласен. И тут надо ввести ключевой контекст, который делает ситуацию максимально токсичной. Почему вообще в России возник этот дефицит?
15: Нефть есть, спрос есть, а переработать физически не могут, потому что колонны горят.
14: И закрывая эту дыру, белорусские заводы фактически становятся частью логистики снабжения страны, ведущей войну. Это уже не просто коммерция.
15: Топливо стабилизирует российский рынок и высвобождает ресурсы для военных нужд. А Беларусь берет на себя несоразмерные риски.
14: Колоссальный риск вторичных санкций. Западным странам теперь проще обосновать новые ограничения против заводов и банков. Без западных технологий эти НПЗ просто превратятся в груду металла.
15: Ну и прямая физическая угроза. Чем глубже заводы интегрированы в это снабжение, тем сложнее доказывать их нейтральный статус.
14: Это превращает их в потенциальные легитимные цели. Риски просто запредельные. И что будет на следующий день, когда Россия починит свои заводы?
15: А Россия уже адаптируется. Наращивают морской импорт, перестраивают логистику. Восстановление произойдет быстрее, чем белорусские заводы успеют понять, что покупатель исчез.
14: То есть вся эта работа на износ – просто использование соседа как аварийного резерва?
15: Да, бесплатный резерв. Идеальная схема. Заводы, экология, риски – все это на чужой территории. А готовый продукт берется по мере необходимости.
14: Удобно устроились.
15: И как только кризис спадет, Москва моментально закроет свой рынок. Включатся квоты, субсидии для своих, так называемые демпферы.
14: И белорусский бензин окажется просто не нужен. Заводы останутся с переполненными резервуарами, изношенным оборудованием и потерянными рынками.
15: А какие условия должны были бы быть выдвинуты, по-твоему?
14: Ну, жестко зафиксированный приоритет внутреннего рынка, открытая формула цены, надбавка за санкционный риск и гарантии сохранения альтернативных рынков. Но сейчас этого нет и в помине.
15: Да, пространство выбора сузилось до минимума.
14: Беларусь действительно может заработать на российском дефиците топлива. Но экспорт становится выгодной сделкой только тогда, когда обществу известны ее условия – цена, прибыль, риски и гарантии для внутреннего рынка. Сейчас белорусам предлагают поверить на слово, что бензина хватит всем, а максимальные поставки в Россию непременно отвечают национальным интересам. Проблема не в одной партии топлива. За годы такой интеграции Москва привязала белорусские НПЗ к российской нефти, российским портам и российскому рынку. Теперь она может обращаться с их продукцией как с ресурсом, который должен быть доступен по первому требованию. Выгоды остаются в закрытых контрактах, а санкционные, производственные, ценовые риски в Беларуси. Так выглядит союз, в котором один партнер тушит свой пожар, а второй подносит ему последнюю канистру. И пока белорусам не показывают счет, нет никаких оснований считать, что платить по нему будет Москва. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Заместитель декана по идеологической и воспитательной работе Брестского государственного технического университета Валентина Кузьмич о причинах антропологического кризиса в мире.
17: И в науке сегодня мы говорим о таком понятии, как антропологический кризис, очередной. Он случается периодически, это явление, которое периодично происходит в истории развития мира в целом, не только нашего государства. И как раз-таки одна из причин вот такого антропологического кризиса – это отрыв человека от корней. Корни человека – это база. И привязанность к нации, к своему народу, к месту, даже к малой родине для человека должно быть важно, чтобы он понимал свое место в пространстве и понимал, что где-то есть некая база, к которой он всегда может вернуться. Это дает уверенность человеку.
1: Важный сигнал.
0: За нашу и вашу свободу. В одном из крупнейших музеев Киева открылась выставка белорусской национальной символики.
18: Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебные отношения к братским народам, в том числе к белорусам.
0: Свежие данные масштабного социологического исследования свидетельствуют о том, что 90% украинцев негативно воспринимают непосредственно персону Александра Лукашенко. А вот отношение к белорусам иное. В 2026 году 44,5% украинцев говорили о белорусах позитивно. Для сравнения, в 2025 положительные оценки составляли на 10% меньше, говорит экономист Денис Ларионов.
19: Еще выше уровень доверия и поддержки к белорусам, которые живут в Украине. К ним положительно относятся около 78% украинцев. 54,4% граждан Украины считают, что за содействие нападению России на их родину должно отвечать государство и власть Беларуси, в то время как вину всего белорусского общества разделяют чуть более 28% опрошенных. То есть мы в который раз видим, что население Украины не ставит знак равенства между Лукашенко и белорусами.
0: Более того, украинцы активно поддерживают белорусов, которые общаются или пытаются общаться на белорусском языке, а также поддерживают развитие белорусской культуры и традиций, отмечает экономист. Так, в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне заработала выставка, которая знакомит с национальной символикой, воинской формой и наградами освободительного движения Беларуси. Экспозиция под названием «За нашу и вашу свободу» масштабная и разнообразная. Делится подробностями Ларионов.
20: Открытие выставки было приурочено к 35-летнему юбилею официального провозглашения Республики Беларусь и утверждению новых символов независимого государства, а именно бело-красно-белого флага и герба погоня, которые, к слову, на референдуме 1995 года заменят, а позднее сделают все возможное, чтобы белорусы забыли даты важнейших исторических решений Верховного Совета БССР. Так вот, выставка в одном из крупнейших музеев Киева проводит экскурс через различные эпохи белорусской истории. От Полоцкого государства и Великого княжества Литовского через Белорусскую народную республику, Слуцкое вооруженное восстание и белорусские воинские формирования 20 века до современной борьбы за суверенитет Беларуси. Хочется отметить, что представить существование такой исторической экспозиции в Беларуси сегодня невозможно.
0: Напомню, 17 сентября в Беларуси с размахом отметили ежегодный День народного единства, официально утвержденный только в 2021 году. И хотя эта дата, по словам чиновников, приурочена к воссоединению белорусского народа после событий 1939-го, в текущем году все праздничные мероприятия были посвящены сотрудничеству Беларуси и России в рамках союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Первый заместитель министра транспорта и коммуникации Республики Беларусь Григорий Глазко о планах по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.
21: Беларусь – компактная транзитная страна. Сеть в стране сформирована, и, как говорится, есть такой показатель плотность сети.
22: Да.
21: Если брать в разрезе постсоветского пространства и в целом в разрезе стран Европы мы по этому показателю в лидер. Поэтому при формировании государственной программы «Дороги Беларуси» на 26-30 год основной концепт был связан с тем, направлен на сохранность. Именно на сохранность автомобильных дорог и парка мостовых сооружений. В рамках государственной программы на 26-30 год запланировано отремонтировать и реконструировать не менее 25 тысяч автомобильных дорог и не менее 500 мостовых сооружений. 71 тысяча – это дороги местного значения и 16 тысяч – это республиканского значения. Запланировано на пятилетку выделить на дороги 19 миллиардов рублей. 17 миллиардов из которых – это будут средства республиканского бюджета, в том числе средства республиканского дорожного фонда. И 2 миллиарда – это местные деньги.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
14: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
2: Угу.
14: Если сравнить с 94 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
2: Но подожди.
14: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
2: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеремить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса. Ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
14: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
2: Какая еще ловушка?
14: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
3: Но это деньги на старт.
14: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
2: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
5: Роскошь сидеть без копейки.
2: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
5: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчастую.
2: Да почему съедает-то?
5: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
2: Ну не сгущай краски.
5: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
2: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
5: Ага, базовое.
2: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
5: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
2: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
5: Знаю.
2: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
5: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
2: Зато самые важные доли.
5: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
2: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
5: Нет, но...
2: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
5: Угу.
2: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
5: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
2: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
5: Ой, давай без этого.
2: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал» При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
5: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
4: Бюджет не резиновый.
5: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов, средняя зарплата 800.
2: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
5: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
2: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
5: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
2: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
5: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
2: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
5: И что с того?
2: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
5: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
2: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
5: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
2: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
5: Да ну?
2: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
5: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
2: Ну, это...
5: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в 2 раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
2: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
5: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самая страшная – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
2: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
5: Угу, работает.
2: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
5: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
4: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор остаться с ребенком и платит пособие.
5: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
2: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
5: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
2: До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о тех, кто крутит гуся и крутит деньжищами.
6: Я, извини, перебью тебя, Юры, как они называются у вас, крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Или как там называется у вас? Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим, займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях. У нас страна превратилась в казино. Какие-то фонбеты и прочее дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут, инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери у них около 500 миллионов долларов.
22: Это вранье.
6: Так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Как говорит его вот это контрольные проверки, там огромные деньжища уходят за пределы нашего государства.
1: Важный сигнал.
8: Была проблема? Нет проблемы. МАЗ решил тушить горящие автобусы вместо того, чтобы найти причину их возгорания. В сеть попали видео, на которых работники МАЗа испытывают новую автоматическую систему пожаротушения. Как прокомментировала пресс-служба предприятия, система не устраняет причины возгорания, а лишь должна быстрее тушить уже начавшийся пожар. А их в автобусах Минского автомобильного завода с 2022 года. Только согласно открытым источникам было больше полсотни. Рассказывает консультант по вопросам пожарной безопасности транспорта Алексей Громов. Большинство ЧП приключилось в России.

0: Часть автобусов МАЗ со временем вообще пришлось выводить из эксплуатации, говорит эксперт.
1: Из 170 автобусов половина законсервированы или ожидают ремонта. Белорусского там ничего нет, все агрегаты и запасные части импортного производства. В подавляющем большинстве они изготовлены в странах, которыми были введены санкции. Аналоги запасных частей, как правило, низкого качества. Легче поставить такой автобус на стоянку, чем потом тушить пожар в нем на ходу.
0: На экспортных машинах в России уже стоит система пожаротушения «Эпотас», но на практике она проблему не решила. Теперь МАЗ тестирует другую автоматику. Что не так в таком подходе, говорит автомеханик Валерий Хилый.
2: Это как в медицине. Нужно не только лечить болезнь, но и найти ее причины. Иначе все лечение до лампочки. Если причина пожаров действительно в гидравлике, проводке, перегреве или некачественных комплектующих, то новая система пожаротушения может только уменьшить последствия. Она не сделает сам автобус надежнее.
0: Это примерно как не ремонтировать протекающую крышу, а поставить под нее тазик побольше, говорят эксперты. По словам аналитиков, на фоне скандалов с возгораниями МАЗу становится все сложнее конкурировать даже на привычном российском рынке. Китайские производители предлагают более современные машины, а санкции усложнили доступ к привычным комплектующим и запчастям. В итоге завод буквально находится на пороге абсолютного краха. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. Сегодня мы поговорим о льготном стаже для тех, кто работает во вредных условиях. Вот вопрос от Жанны. Я работаю санитаркой в приемном отделении детской инфекционной больницы. У нас есть надбавка за вредность. Мне 57 лет. Могу ли я уйти на пенсию раньше? Отвечаю вам, Жанна. Работа в инфекционных отделениях действительно часто дает право на досрочный выход на пенсию, но здесь важны детали. Чтобы претендовать на эту льготу, нужно, во-первых, что касается перечня должностей, убедиться, что ваша должность входит в специальный список работ с вредными условиями труда. Этот список утвержден законодательством. Во-вторых, льготные справки. На руках у вас должны быть справки о характере и условиях труда, подтверждающие вашу занятость именно в этих условиях. Ну и общий вредный стаж. Нужно сложить все периоды, например, ваши годы работы с 2007 по 2010 и с 2016 по текущий момент, чтобы понять, а набралось ли достаточное количество лет для льготы. И вот только детальный такой анализ ваших документов поможет определить точный возраст выхода на заслуженный отдых. Друзья, не бойтесь защищать всегда свои интересы, консультируйтесь с профессионалами, заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о тех, кто крутит гуся и крутит деньжищами.
6: Я, извини, перебью тебя, Юры, как они называются у вас, крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Да. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил. Что творится в стране? У нас все гуся этого крутят. Или как там называется?

0: у вас. Обратите внимание, Дмитрий Николаевич, возьмите серьезно этим займитесь. Что это такое? У нас онлайн-казино и казино вообще и прочее там. Я уже запутался в этих понятиях. У нас страна превратилась в казино. Какие-то фон бета и прочее дошли до того, что ты кое-кого в чувство приводишь. Они мне пишут, вы знаете, мы теряем какие-то. И на такую фигню пишут, как будто они там вкладывать будут, инвестировать в какие-то серьезные направления, которые нам вообще не нужны. И указывают сумму, что будут потери у них около 500 миллионов долларов.
1: Это вранье.
0: Так это ж какие обороты в этом? Поэтому отступление от интересов государства быть не должно. И обратите внимание на эти фонбеты и казино. Да, они где-то платят деньги. Да, еще что-то. Но это не значит, что вся страна занавешена и обвешена, особенно у Кухарева, этими всеми плакатами и этими рекламами. Ну, у нас же чистая, красивая для народа страна. Ну, наверное, там кое-что не для народа. Как говорит его вот это контрольные проверки, там огромные деньжище уходят за пределы нашего государства.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Наконец-то! Беларусь и Мальдивы заключили соглашение о безвизе. Сколько зарплат нужно отложить белорусам, чтобы поехать туда на отдых?
4: На полях Генассамблеи ООН мы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
3: Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако менеджер по туризму Катерина Рыбалко считает, что это не так.
5: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
3: При этом привычные ранее европейские направления тоже становятся для белорусов все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации на Украине, говорит эксперт.
5: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война уже 5 лет, с абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
3: Белорусы свои перспективы отдохнуть у Индийского океана тоже оценивают без оптимизма. Мол, единственные Мальдивы, которые светят с нынешними зарплатами и социальными выплатами, это Кричевские меловые карьеры.
6: Смотрите, сколько машин здесь стоит, приезжает много людей. Ты понимаешь, сюда мы уже подходим, машина стоит намного дальше, нужно пройти пешком.
7: Смотрите на эту красоту.
6: Это наши белорусские Мальдивы. Находимся мы в городе Кричеве. Купаться здесь, правда, нельзя, но прийти посмотреть, и какая здесь красота. Действительно, Мальдивы.
3: По словам экспертов, формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. Остается искать доступные альтернативы внутри страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
1: Минским горисполкомом принято решение включения отопления в столице для потребителей первой категории. К ним относятся социальные объекты, детские сады и школы, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, гостиницы и библиотеки. В Рубминскэнерго рассказали, что в течение всего межотопительного периода специалисты провели масштабную работу по подготовке к отопительному сезону. Плановые ремонты тепловых сетей и оборудования, проведены гидравлические испытания. Филиал «Минские тепловые сети» приступил к корректировке теплогидравлических режимов на теплоисточниках для обеспечения подачи тепла потребителям. Учебно-тренировочные занятия по ликвидации условной аварии прошли на магистральном нефтепроводе «Унеча-Мозырь». Согласно сценарию, произошла разгерметизация нефтепровода, обнаружено нефтяное пятно на водной поверхности в районе подводного перехода магистрального нефтепровода. В процессе противоаварийных учений отработаны механизмы взаимодействия работников предприятия по предотвращению распространения, сбору и вывозу условно откачанной нефти с водной поверхности. Участие в учебно-тренировочных занятиях приняли представители Генеральной прокуратуры, Госпромнадзора, руководители и специалисты «Гомель-Транснефть-Дружба». 6-летний ребенок чуть не утонул на берегу Солигорского водохранилища. Все произошло вечером возле детского пляжа. Девочка играла с подругой, споткнулась и упала в чашу фонтана. Она не смогла самостоятельно выбраться и начала уходить под воду. Крики о помощи услышал матрос-спасатель местной станции. Подбежав к фонтану, он увидел над водой только голову ребенка и вытащил его на сушу. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radio.news.
2: Из первых уст.
7: Начальник генерального штаба Павел Муравейко о продолжающихся в Гомельской области командно-штабных учениях территориальной обороны.
8: Сейчас в вооруженных силах, в органах территориальной обороны самый пик их подготовки. Мы вышли на этап совместных учений, совместных мероприятий, где оттачиваем вопросы взаимодействия и совместных действий по основным показателям современных военных конфликтов. Такие мероприятия важны для того, чтобы повысить уровень подготовки, обучить офицеров, штабы, руководить подразделениями, личный состав подразделений научить действовать в рамках современных приемов и способов ведения боевых действий, в том числе при воздействии беспилотных летательных аппаратов, сложной радиоэлектронной обстановки, применение различных нестандартных средств нападения, ну и так далее.
2: Важный сигнал.
3: Сын Лукашенко в армии. Рассказываем все, что известно о таинственной службе Николая Лукашенко.
9: Младший сын уже служит в армии. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Служит в армии, как положено, как все. Вы дети президента, никуда не денешься.
3: Об этом Александр Лукашенко рассказал сам. По его словам, Николай служит на общих основаниях и уже получил звание лейтенанта. Но где именно проходит служба и чем занимается сын президента, официально не сообщается.
9: И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все, лейтенант.
3: Белорусы пишут в комментариях, мол, если служба действительно проходит как у всех, почему вокруг нее столько секретности? Тем более на одной из фотографий с учений на форме Николая заметили шеврон службы безопасности президента, комментирует политолог Николай Третьяк.
10: Есть как минимум две детали, которые плохо вяжутся с образом обычной службы. 31 августа Николай находился вместе с отцом в Бишкеке на открытии Всемирных игр кочевников, где Александр Лукашенко участвовал как глава государства. То есть странная была бы история, Коля как бы служит, но уехал из армии на мероприятие с папой. Мы уже видим, как Лукашенко пишет записку прапорщику отпустить Николая по семейным обстоятельствам. А потом за ним на президентском самолете прилетают.
3: Эксперт также напоминает, что Александр Лукашенко к воинским званиям своеобразно относится довольно давно. Вот фрагмент его интервью с российской журналисткой.
9: Путин полковник, обещал мне полковника присвоить.
11: Полковника кого может присвоить Путин?
9: Российской армии.
11: Ну как вы себе представляете, что президент независимой Беларуси является полковником российской армии?
9: Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша.
3: Особенно неоднозначно эта информация про службу Николая звучит на фоне недавнего распоряжения Лукашенко отправлять в армию работников, которые плохо справляются с уборочной. Белорусы в комментариях шутят, что Коля пошел служить из-за невыполненного плана по картошке. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Заместитель премьер-министра Александр Терехов о повышении платы за современное арендное жилье.
12: Также было обращено внимание на то, что с этого года принято решение об оснащении арендного жилья минимальным необходимым набором техники. То есть сегодня арендная квартира уже будет оснащаться холодильником, стиральной машиной, микроволновой печью, ну и каким-то минимальным, абсолютно минимальным набором, допустим, встроенным шкафом, для того, чтобы человеку, уже заселившись, было где, скажем так, оставить свои вещи, для того, чтобы качественно выполнять свои служебные обязанности. Поэтому, безусловно, что вот эти вот все моменты, которые связаны с повышением качества строительства жилья, с повышением его благоустроенности, не может оставаться на том уровне оплаты. Это тоже была одна из тем, на которую обратил внимание глава государства и Комитет государственного контроля. Поэтому были предложены механизмы, они разработаны были еще в 2014 году. И фактически они в стране работают с 2016 года, поэтому они требуют такой, скажем так, тонкой донастройки, исходя из местных условий развития того или иного региона.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружие, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
14: И знаю, что тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
15: Ого.
14: Да. И это, ну, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
15: Слушай, ну, цифры в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
14: Но!
15: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны. Ну, макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, ну, базовыми деталями?
14: В смысле?
15: Ну, заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
14: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
15: Ага.
14: И их работу напрямую, координируют белорусские Госкомвоеннопром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
15: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, ну, решили подзаработать на экспорте.
14: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
15: Покупатели.
14: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», ну, согласись, глупо называть это машиной для стройки.
15: Ну да, на стройку такое не берут.
14: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
15: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
14: Ответ кроется в слове «время». Ну и в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
15: Угу.
14: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
15: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, ну, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
14: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
15: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
14: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
15: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
14: Именно.
15: Это, слушай, это как с производством смартфонов.
14: В смысле?
15: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
14: Да.
15: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
14: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
15: Чем они занимаются?
14: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
15: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
14: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
15: ага,
14: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
15: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
14: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
15: Угу.
14: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
15: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
14: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
15: Можешь пример привести?
14: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
15: Ну, тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
14: Давай.
15: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
14: Так.
15: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос?
13: Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
14: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
13: Но сейчас не мирное время.
14: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравника для трактора работают в условиях предсказуемых, ну, монотонных нагрузок.
13: Угу.
14: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
13: Которые выдерживают взрывы?
14: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
13: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
14: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
13: Ну да, тут уже сложно притвориться.
14: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
13: Давай.
14: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
13: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
14: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть ли не круглосуточно.
13: И что с ростом?
14: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 26 года рост составил всего 0,1%.
13: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
14: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
13: То есть просто проедаются?
14: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
13: Логично.
14: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
13: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
14: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
13: Как это?
14: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
13: Угу.
14: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
13: Понятно. То есть он не может сказать: «Знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики», потому что его просто уволят.
14: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
13: Жуткая ситуация.
14: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
13: А работник намертво привязан к предприятию.
14: Да.
13: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
14: Точно.
13: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
14: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
13: Угу.
14: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
13: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
14: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
13: Ого.
14: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
13: И себестоимость производства взлетает до небес.
14: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
13: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя.
14: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
13: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
14: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
13: Жесть.
14: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
13: Зачем?
14: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
13: А готовое оружие забрать себе?
14: Вот именно.
13: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
14: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
13: Угу.
14: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в три смены на оборонку.
13: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
14: Да.
13: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
14: Взять их будет просто неоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
13: лягут на плечи самих работников.
14: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
13: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе. Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
14: так,
13: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
14: Ого, а ведь и правда.
13: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток. И бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
14: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
13: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства. Армии нужнее. Правительство утвердило новые условия для самой популярной льготной ипотеки россиян. Теперь для большинства семей она станет недоступной. Около половины кредитов на покупку жилья выплачиваются по семейной ипотеке. Сейчас ставка по ней 6% годовых, а сумма до 12 миллионов рублей в Москве, в Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 миллионов в других регионах. Взять такой кредит могли семьи с ребенком не старше 6 лет или двумя несовершеннолетними детьми. Но с 1 октября люди, подпадающие под эти условия, будут платить в 2 раза больше, говорит риэлтор Владислав Зотов.
16: Выборы прошли, и теперь нам снова продолжают закручивать гайки. Семейная ипотека, считайте, что закончилась. Условия меняются, и меняются они навсегда. нет больше семейки. Потому что теперь, если у вас один ребенок, вы за то же самое будете платить в два раза больше. Если сейчас взять максимальную ипотеку, самую-самую большую, в месяц придется платить 70. Но с 1 октября за то же самое будет уже 140 в месяц. Ровно в два раза дороже. У меня просто нет слов для того, чтобы это прокомментировать.
17: Полегче будет только семьям, у которых больше детей. Например, для семей с 5 и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет, ставка составит всего 2%, а максимальная сумма – 10 миллионов рублей в регионах. Однако семей, которые смогут воспользоваться такими условиями – единицы, говорит брокер по недвижимости Евгения Сырчева.
18: Обычные семьи с одним ребенком оказываются отрезанными от льгот и переплачивают банкам стоимость еще одной квартиры. Да потому что семейная ипотека в России – это главный демографический инструмент управления рождаемостью. Чиновникам выгодно сейчас давать льготы только в обмен на новых налогоплательщиков. Именно поэтому условия привязываются к количеству детей. Но в то же время смотрите, что говорят открыто демографы, что сама по себе ипотека не заставит людей рожать, она лишь помогает тем, кто уже хотел ребенка, но откладывал из-за тесноты.
17: Семья с одним ребенком не старше 6 лет теперь вместо 6% годовых будет платить 12%, что не сильно отличается от реальной ставки ЦБ, которая сейчас, напомню, составляет 14%. Повышение ставки по семейной ипотеке с 6 до 12% увеличит ежемесячный платеж примерно на 60%, подсчитали в Сбербанке. И тогда у части клиентов получится такая долговая нагрузка, что им нельзя будет выдать кредит. Тем временем люди говорят, что устали от постоянных изменений в ипотечном кредитовании.
19: Меня задолбали все разговоры об изменениях семейной ипотеки. Просто, пожалуйста, дорогое правительство, вы можете там уже определиться? Вы себе не представляете, какой это стрессовый момент для каждой семьи решиться в принципе на ипотеку, найти эти деньги на первый взнос, выбрать подходящий объект. А тут еще вы постоянно со своими изменениями. За последние 3 года у нас менялось все примерно 1 раз в 100 тысяч секунд, понимаете? Вы просто на корню зарубаете все желания и возможности людей этой ипотекой воспользоваться.
17: Кроме того, с 1 октября вдвое сокращается максимальный срок семейной ипотеки. Сейчас он 30 лет, но по новым условиям государство будет субсидировать ставку кредита лишь 15 лет, после чего его условия станут рыночными.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
20: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
0: Радиосигнал 666 АМ.
21: Учим пакистанский вместе.
22: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
23: Гяра.
22: 12.
23: Бара.
22: 13.
23: Тера.
22: 14.
23: Чодаха.
22: 15.
23: Пандраха.
22: 16.
23: Солаха.
22: 17.
23: Сатраха.
22: 18.
23: Атара.
22: 19.
23: Унис.
22: 20.
23: Бис.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Школьные страсти не утихают. В Центре защиты персональных данных рассказали, зачем в школьных анкетах спрашивают о зарплатах родителей.
24: В школе собирали нетипичные данные о родителях. Анкету попросили заполнить в школе. Среди обычных вопросов оказался и неожиданный о доходах родителей. Естественно, я даже не собиралась указывать, сколько я зарабатываю. Для чего эта информация нашему учителю?
1: Напомню, эта история, а также фото самой анкеты поделилась в соцсетях жительница Могилева Анастасия. Под постом могилевчанки родители школьников из разных регионов Беларуси отметили, что вопрос о заработке матери и отца был и в опросниках некоторых школ и их населенных пунктов. Кто-то предположил, что если основной целью сбора данных является понимание условий проживания учащихся, то, возможно, вопрос о доходе семьи включен в анкетирование для определения категории нуждающихся в каждом классе. Отмечу, чиновники прокомментировали ситуацию коротко, заметив лишь, что педагоги, скорее всего, использовали старые образцы анкет, мол, в новых такого пункта нет. Белорусов такой ответ не успокоил. Обсуждения в интернете не утихают.
25: Школа всегда выполняла то, что спускают сверху. Поэтому в ответ о старых образцах анкет верится с трудом. Объяснение, что данные о зарплатах родителей нужны для понимания, нуждающаяся семья или нет, тоже бред. Ну, например, нуждается, и что школа сделает, чем поможет. Раньше, чтобы бесплатное питание получить или там за учебники меньше заплатить, родители справки несли, что доход низкий, по собственному желанию. Зачем знать, сколько зарабатывают родители каждого ребенка?
4: Инфо нужна, чтобы больше денег на шторы содрать. Вот и вся правда. Знать размер зарплаты, чтобы понимать, сколько можно выкачать денег. Лично я не имею права разглашать свою зарплату, так как это у меня в договоре с фирмой прописано.
5: Никто и никогда не ищет, кому бы помочь. Тем более свыше. Так что вот это вранье о нуждающихся пусть оставят себе. Чтобы учащимся получить общежитие, родители тоже справки о доходах несут и проходят все круги ада, чтобы доказать, что ребенку нужна комната в общежитии, что они не могут оплачивать съемное жилье. А тут втирают про якобы заботу о детях.
1: Специалисты Центра защиты персональных данных напоминают, что в Республике Беларусь сведения о заработной плате, премиях и удержаниях относятся к персональным данным работника, а избыточный сбор личной информации на всякий случай недопустим и нарушает действующее законодательство. В ведомстве подчеркнули, что обработка таких сведений может осуществляться лишь при наличии нормы права, соответствующего договора или согласия человека, который вправе уточнить, для чего они нужны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят». На радиосигнал.
1: Дешевле дома сидеть. Женщин зазывают закрыть 200 вакансий столичного метрополитена. Зарплаты не очень. Проблема с нехваткой рабочих рук в Минском метрополитене остается актуальной не один год. На сегодня в Общереспубликанском банке вакансий актуально 204 предложения. Отмечу, что в год белорусской женщины столичная подземка активно зазывает на работу белорусок. Правда, вместо должности машиниста электропоезда зарплатой до 4500 рублей до вычета налогов, на которую по-прежнему набирают исключительно мужчин, женщинам предлагают более скромные варианты. «Мы до сих пор не можем управлять поездом», – рассказывает минчанка Алена.
6: «Зато мы можем быть уборщицами за 1000-1200 рублей. Ведь управлять поездами – это исключительно мужское дело. А женщина только и может, что мыть да стирать за всеми. Да и для мужчин зарплата в 4500 с графиком в метро – такое себе удовольствие. Хотя, думаю, если бы набирали женщин, то у них бы оплата труда при абсолютно одинаковых с мужчинами обязанностях была бы намного ниже».
1: Еще одна минчанка Ирина, которая с детства мечтала быть причастной к работе подземки, поделилась, какие вакансии в Минском метро предложили ей.
8: «Пожалуй, самое привлекательное предложение – кассир. Правда, в базе вакансий указана зарплата от 1700 до 2000 рублей. А по факту мне назвали цифру в 1200, потому что нет разряда, нет стажа. Можно еще устроиться дежурной по станции. Это те, кто на платформе следит за прибытием и отбытием поездов и за безопасностью людей. Зарплата на сайте была от 1400 рублей, по факту сказали, что потолок 1100. А, забыла сказать, это все тоже до вычета налогов. Но самое обидное, что мне с моим техническим первым и инженерным вторым высшим образованием не предложили ничего по профилю. Ничего. Не потому, что вакансий нет, а потому что... Девушка, ну вы что, шутите? Ну какой из вас работник? Да, вот так прямо и сказали».
1: Также Минский метрополитен предлагает вакансию инспектор-специалист службы безопасности, в чьи обязанности входит досмотр личных вещей и контроль пропускного режима с грязной зарплатой до 2500 рублей. Но, как оказалось, женщинам устроиться на эту должность тоже непросто, делится своей историей минчанка Дарья.
10: «Мне отказали, объяснив отказ тем, что «ну вы же женщина». А если вам сопротивление окажут, что вы сделаете? Вы же не такая сильная, как мужчины. На минуточку, у меня КМС по боксу. Я до сих пор тренирую детей, участвую в спаррингах с мужчинами. Просто мне нужна еще одна работа, чтобы жить хотя бы нормально. Я уже не говорю про жить хорошо. А еще мне сказали: да кто вас слушать будет, если вы потребуете предъявить вещи к досмотру? А как вы с хулиганами справитесь? Хотелось бы мне там в кабинете ему показать пару приемов. Но я же девочка, а девочки так себя не ведут. Все, чего заслужили женщины в свой год, так это открытие странных памятников, архитектурных композиций и показательных выступлений с лекциями для галочки в рабочих коллективах.
1: Это все истории к текущему часу. Делитесь своим мнением и задавайте интересующие вопросы в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Вице-премьер правительства Александр Терехов объяснил формулу, по которой формируется цена на арендное жилье.
7: Формула действительно очень простая, ее каждый может найти в интернете. Это привязка к базовой величине, и сегодня формула считается таким образом, что 0,2 базовых величины, это 9 рублей за метр квадратный, и умножается на площадь квартиры. Допустим, 60 квадратных метров, это хорошая большая двухкомнатная квартира, значит, мы получаем стоимость метра квадратного 540 рублей, стоимость аренды квартиры 540 рублей за квартиру, стоимость аренды ее в месяц. После этого есть система коэффициентов, которые применяются в зависимости от того, где эта квартира располагается. Квартира расположена в сельской местности, имеет коэффициент 0,1, то есть, по сути, за эту квартиру человек платит 54 рубля, будет сегодня платит. И в городе Минске, к примеру, да, это город Минск тоже большой, есть разные регионы, и коэффициент здесь тоже калибруется от 0,5 до 1,5. Так вот, самая большая, понятно, что это 540 рублей, умноженное на 1,5. Предложение, то, которое было внесено, это то, что вот это вновь построено арендное жилье, которое будет обладать вот этой техникой, будет обладать минимальным набором мебели, стоимость этого арендного жилья увеличится с 0,2 базовых величин до 0,3 базовой величины. То есть буквально, скажем так, не на большие цифры, если мы рассчитываем на всю стоимость этой квартиры.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: На повестке дня калий. Лукашенко заявил, что Беларусь ничего не сможет поставить Западу. А Трамп, похоже, так не думает. Кто и как зарабатывает на белорусском калии? И при чем здесь Россия?
9: Никуда не ушли эти грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток. И как тут многие кричат, ах, калий. Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
1: Похоже, что Александр Лукашенко отказал Трампу в масштабной сделке по закупке США белорусского калия для американских фермеров. Напомню, спецпредставитель Соединенных Штатов Джон Коул на прошлой неделе провел ряд переговоров в Минске и странах Балтии, направленных на получение от ЕС разрешения на транзит удобрений из Беларуси через Литву. Однако, не дожидаясь результата этих встреч, Александр Лукашенко публично опроверг саму возможность таких поставок, отметив, что из-за западных санкций республика полностью переориентировала экспорт на восточные рынки. По его словам, для США и Европы продукции нет, так как на весь объем белорусского калия уже заключены контракты с Китаем, Индией и Бразилией. Аналитик Артем Брухан считает, истинная причина отказа от сделки с Америкой – то, что Россия держит руку на пульсе, и ее такое сотрудничество Минска и Вашингтона не устраивает.
11: В наших глазах происходит рассинхрон внешней политики Российской Федерации и Беларуси. То есть раньше это все было единым, как бы они шли как это, единой свиньей. То теперь расходятся, и России, конечно, это не нравится, потому что Они же не доверяют Лукашенко. Тут же ключевой тезис. Русские тоже ему не доверяют. Они помнят, как он умеет балансировать. Помнят, как может в эти игры играть. Поэтому надо скорее его вернуть назад. Россия на него очень внимательно смотрит. Почему сделка не случилась? Ключевую роль здесь играет даже не сам Лукашенко. Ключевую роль здесь играет позиция Российской Федерации. И почему Российская Федерация так нервно относится к... ну, условному потеплению отношений между Лукашенко и Соединенными Штатами Америки, потому что как раз у самой России отношения с США портятся с каждым днем.
1: По словам Брухунова, Россия против заключения калийной сделки между Белоруссией и США еще из-за того, что доход от реализации белорусских удобрений получает не только сам Беларусь-Калий, но и сеть российских торговых посредников и логистических операторов, задействованных в обходе санкций. То есть они останутся не у дел, а РФ потеряет значительную часть финансирования военной машины, если Соединенные Штаты получат от ЕС и стран Балтии добро на транзит продукции из Беларуси, резюмирует аналитик. Отмечу, по мнению международных экспертов, отказ Лукашенко Трампу – это всего лишь следующий этап публичного торга и экономических маневров, которые происходят на фоне мартовской отмены части западных санкций против Беларусь-Калия и недавнего освобождения группы белорусских политзаключенных. К слову, как заявлял президент США, он уверен, что экономическая выгода и дальнейшее постепенное послабление санкционного пакета замотивируют Минск найти калий и для Штатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Григорий Глазко о планах по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.
12: Беларусь – компактная транзитная страна. Сеть в стране сформирована, и, как говорится, есть такой показатель – плотность сети.
13: Да.
12: Если брать в разрезе постсоветского пространства и в целом в разрезе стран Европы, мы по этому показателю в лидер. Угу. Поэтому при формировании государственной программы «Дороги Беларуси» на 26-30 год основной концепт был связан с тем, направлен на сохранность. Именно на сохранность автомобильных дорог и парка мостовых сооружений. В рамках государственной программы на 26-30 год запланировано отремонтировать и реконструировать не менее 25 тысяч автомобильных дорог и не менее 500 мостовых сооружений. 71 тысяча – это дороги местного значения и 16 тысяч – это республиканского значения. Запланировано на пятилетку выделить на дороги 19 миллиардов рублей. 17 миллиардов из которых это будут средства республиканского бюджета, в том числе средства республиканского дорожного фонда. И 2 миллиарда – это местные деньги.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: СВО идет в каждый дом. Чтобы оплатить защиту от дронов по всей России, рекордно за 20 лет поднимут тарифы на электроэнергию. Правительство запланировало масштабное повышение тарифов на электроэнергию для населения. Такой шаг объяснили призывом генерирующих компаний включить в цены расходы на защиту от беспилотников. Поэтому уже с января 2027 года тарифы поднимутся почти на 14,5%, говорит экономический обозреватель Максим Блант.
15: Тарифами все просто. Пользуются электроэнергией все, так что база самая широкая. Тем, кто платить не в состоянии, грозит отключение. Так что многие будут экономить на еде, но за свет заплатят. К слову, опережающий рост тарифов ждет россиян не только при потреблении электроэнергии. Все жилищно-коммунальные услуги в следующем году в среднем подорожают втрое сильнее прогнозируемой инфляции.
14: Кроме электроэнергии, уже в следующем году подорожает и газ для населения. Тариф поднимется на 10,5%, а до 2027 года почти на 30%. Такая же ситуация будет с отоплением, водоснабжением и водоотведением. Всем этим компаниям нужны дополнительные расходы на защиту и восстановление после ударов ВПЛА, отмечает экономист Николай Корженевский.
13: Так что да, это такой попытка изыскать деньги, чтобы вся эта конструкция не рухнула под натиском военных расходов. Но я еще раз не перестаю повторять, что на самом деле бюджет, вот эти расходы, это главное слабое место нынешней российской экономики. Как совок не выдержал гонку вооружений, не смог сократить бюджетные расходы, да, и довел все до того состояния, до которого довел, так и сейчас вот российский бюджет — это в меньшем объеме, но повторение всей этой истории, когда избыточные расходы все большим временем ложатся на экономику и начинают давить на нее уже так очень и очень существенно.
14: Отмечу, что предыдущее повышение тарифов на ЖКХ было в начале этого года. Плюс последние полгода существенно подорожали продукты и товары в магазинах. Откуда брать деньги, чтобы закрыть оплату коммуналки, многие россияне уже не знают. Пенсионерам еле хватает на еду, говорит экономист Игорь Липсиц.
16: Идет полоса повышения налогов. И чем дальше, тем больше россияне будут отдавать свои доходы, свои имущества в пользу правительства. Я даже не случайно сказал слово «имущество». Обратите внимание, что Путин заставил этих богатейших россиян, миллиардеров, скинуться на войну. Они там внесли что-то 380 миллиардов рублей в эту казну, значит, на войну. И было очень такое аккуратное уточнение Минфина, что деньги были внесены как из корпоративных фондов, так и из семейных. Это значит, что люди уже, вот олигархи, вынуждены были продавать активы, какие-то другие ценности, которые были у них уже семейные. То есть личную собственность продавать, чтобы рассчитаться и не попасть под отъем собственности, которому угрожало правительство России. Так что в этом смысле отъем собственности, он идет уже. Так что не только налоги, но и собственность будет облагаться и будет изыматься. Это тоже процесс уже пошел.
14: С предложением заложить в тарифы на электроэнергию

0: Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебные отношения к братским народам, в том числе к белорусам.
1: Свежие данные масштабного социологического исследования свидетельствуют о том, что 90% украинцев негативно воспринимают непосредственно персону Александра Лукашенко. А вот отношение к белорусам иное. В 2026 году 44,5% украинцев говорили о белорусах позитивно. Для сравнения, в 2025 положительные оценки составляли на 10% меньше, говорит экономист Денис Ларионов.
2: Еще выше уровень доверия и поддержки к белорусам, которые живут в Украине. К ним положительно относятся около 78% украинцев. 54,4% граждан Украины считают, что за содействие нападению России на их родину должно отвечать государство и власть Беларуси, в то время как вину всего белорусского общества разделяют чуть более 28% опрошенных. То есть мы в который раз видим, что население Украины не ставит знак равенства между Лукашенко и белорусами.
1: Более того, украинцы активно поддерживают белорусов, которые общаются или пытаются общаться на белорусском языке, а также поддерживают развитие белорусской культуры и традиций, отмечает экономист. Так, в Киеве в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне заработала выставка, которая знакомит с национальной символикой, воинской формой и наградами освободительного движения Беларуси. Экспозиция под названием «За нашу и вашу свободу» масштабная и разнообразная. Делится подробностями Ларионов.
3: Открытие выставки было приурочено к 35-летнему юбилею официального провозглашения Республики Беларусь и утверждению новых символов независимого государства, а именно бело-красно-белого флага и герба погоня, которые, к слову, на референдуме 1995 года заменят, а позднее сделают все возможное, чтобы белорусы забыли даты важнейших исторических решений Верховного Совета БССР. Так вот, выставка в одном из крупнейших музеев Киева проводит экскурс через различные эпохи белорусской истории. От Полоцкого государства и Великого княжества Литовского через Белорусскую народную республику, Слуцкое вооруженное восстание и белорусские воинские формирования 20 века до современной борьбы за суверенитет Беларуси. Хочется отметить, что представить существование такой исторической экспозиции в Беларуси сегодня невозможно.
1: Напомню, 17 сентября в Беларуси с размахом отметили ежегодный День народного единства, официально утвержденный только в 2021 году. И хотя эта дата, по словам чиновников, приурочена к воссоединению белорусского народа после событий 1939-го, в текущем году все праздничные мероприятия были посвящены сотрудничеству Беларуси и России в рамках союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Где груз 200? Студентка из Краснодара рассказала, что из 52 знакомых на СВО выжили только 4. Дарье всего 20, и горе стало неизменной частью ее жизни. Девушка говорит, что устала от похорон, а они устраиваются регулярно, ведь много родственников ушло на СВО и там и погибло.
6: В общем, многих знакомых где-то 52 человека забрали. 48 погибло. Груз 200 пришли. 4 человека в живых остались. Братья, дяди были. Больше всего братьев было. У меня очень много братьев. Двоюродных и крестного моего забрали, сестры крестного забрали, маминого брата забрали, папиных братьев позабирали. И оттуда никто живым еще не вернулся.
5: Спецоперация забрала у Дарьи и самых близких – брата и мужа. Пара поженилась совсем недавно. Не успев прожить и года вместе, супруга забрали прямо из военкомата на фронт, хотя он пришел туда просто для сверки данных.
6: У меня муж там, супруг погиб там. А у него выбора не было.

0: Пришла повестка явиться в военкомат. Он явился. И его под руки, и в машину. Сразу же с военкомата забрали. Где-то месяца три прошло. Мне звонят и говорят, что один муж ваш, шлите на опознание.
1: По словам Дарьи, в ее городе, Краснодаре, идет скрытая мобилизация. Мужчин вынуждают подписывать контракт. Приходят повестки для сверки данных, как и ее мужу. Однако из военкомата уже никто не возвращается. Недавно такая повестка пришла отцу девушки, и она всячески отговаривает его от явки в военкомат.
0: Я за своего папу сейчас переживаю очень сильно на данный момент. Папе 52. Повестка пришла явиться в военкомат. И я боюсь его отпускать туда. Это папа. Я не знаю, что я буду делать без него. Сейчас будут вламываться в дома, вытаскивать, наглую, с работы будут собирать. Сейчас это будет вообще... Я даже боюсь папу на улицу выпустить в данный момент.
1: Брат Дарьи, Даниил Закоптелов, служил в 70-м гвардейском мотострелковом полку. 22-летний парень был отправлен на СВО против собственной воли. По словам девушки, он попал в отделение полиции, где его сильно избили. Затем его передали в военкомат, где заставили подписать контракт. Сейчас Даниил не выходит на связь уже около полугода. В части говорят, он пропал без вести. Семья надеется, что парень жив и находится в плену.
0: У меня брата забрали так. Он говорил, что избивали. Он не хотел ехать, он сопротивлялся, его битыми начали. И так его и забрали. А оттуда его забрали на СВО. Потому что людей не хватает. Идут невинные люди, погибают. Они начали войну, а люди, нормальные люди, начинают гибнуть из-за этого. Вот едешь на кладбище, там просто все забито молодыми пацанами, СВОшниками.
1: И подобная ситуация не только в Краснодаре. Аллеи героев стремительными темпами разрастаются по всей стране. Показательная история произошла в Курской области. Там, в Ушаковской школе поселка Камыши, открыли мемориал 10 выпускникам школы. Все они погибли на СВО. При этом население поселка, по данным последней переписи, составляет всего 1370 человек.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости регионов. На радиосигнал.
3: Минским горисполкомом принято решение включения отопления в столице для потребителей первой категории. К ним относятся социальные объекты, детские сады и школы, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, музеи, государственные архивы, гостиницы и библиотеки. В Рубминскэнерго рассказали, что в течение всего межотопительного периода специалисты провели масштабную работу по подготовке к отопительному сезону. Плановые ремонты тепловых сетей и оборудования проведены. Введены гидравлические испытания. Филиал «Минские тепловые сети» приступил к корректировке теплогидравлических режимов на теплоисточниках для обеспечения подачи тепла потребителям. Учебно-тренировочные занятия по ликвидации условной аварии прошли на магистральном нефтепроводе «Унеча-Мозырь». Согласно сценарию, произошла разгерметизация нефтепровода, обнаружено нефтяное пятно на водной поверхности в районе подводного перехода магистрального нефтепровода. В процессе противоаварийных учений отработаны механизмы взаимодействия работников предприятия по предотвращению распространения, сбору и вывозу условно откачанной нефти с водной поверхности. Участие в учебно-тренировочных занятиях приняли представители Генеральной прокуратуры, Госпромнадзора, руководители и специалисты «Гомель-Транснефть-Дружба». 6-летний ребенок чуть не утонул на берегу Солигорского водохранилища. Все произошло вечером возле детского пляжа. Девочка играла с подругой, споткнулась и упала в чашу фонтана. Она не смогла самостоятельно выбраться и начала уходить под воду. Крики о помощи услышал матрос-спасатель местной станции. Подбежав к фонтану, он увидел над водой только голову ребенка и вытащил его на сушу. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radio.news.
2: из первых уст.
4: Начальник генерального штаба Павел Муравейко о продолжающихся в Гомельской области командно-штабных учениях территориальной обороны.
5: Сейчас в вооруженных силах, в органах территориальной обороны самый пик их подготовки. Мы вышли на этап совместных учений, совместных мероприятий, где оттачиваем вопросы взаимодействия и совместных действий по основным показателям современных военных конфликтов. Такие мероприятия важны для того, чтобы повысить уровень подготовки, обучить офицеров штабы руководить подразделениями, личный состав подразделений научить действовать в рамках современных приемов и способов ведения боевых действий, в том числе при воздействии беспилотных летательных аппаратов, сложной радиоэлектронной обстановке, применение различных нестандартных средств нападения, ну и так далее.
2: Важный сигнал.
6: Сын Лукашенко в армии. Рассказываем все, что известно о таинственной службе Николая Лукашенко.
7: Младший сын уже служит в армии. Не буду говорить где, но в самом сложном подразделении. Служит в армии, как положено, как все. Вы дети президента, никуда не денешься.
6: Об этом Александр Лукашенко рассказал сам. По его словам, Николай служит на общих основаниях и уже получил звание лейтенанта. Но где именно проходит служба и чем занимается сын президента, официально не сообщается.
7: И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все, лейтенант.
6: Белорусы пишут в комментариях, мол, если служба действительно проходит как у всех, почему вокруг нее столько секретности? Тем более на одной из фотографий с учений на форме Николая заметили шеврон службы безопасности президента, комментирует политолог Николай Третьяк.
8: Есть как минимум две детали, которые плохо вяжутся с образом обычной службы. 31 августа Николай находился вместе с отцом в Бишкеке на открытии Всемирных игр кочевников, где Александр Лукашенко участвовал как глава государства. То есть странная была бы история, Коля как бы служит, но уехал из армии на мероприятие с папой. Мы уже видим, как Лукашенко пишет записку прапорщику отпустить Николая по семейным обстоятельствам. А потом за ним на президентском самолете прилетают.
6: Эксперт также напоминает, что Александр Лукашенко к воинским званиям своеобразно относится довольно давно. Вот фрагмент его интервью с российской журналисткой.
7: Путин полковник, обещал мне полковника присвоить.
9: Полковника кого может присвоить Путин?
7: Российской армии.
9: Ну как вы себе представляете, что президент независимой Беларуси является полковником российской армии?
7: Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша.
6: Особенно неоднозначно эта информация про службу Николая звучит на фоне недавнего распоряжения Лукашенко отправлять в армию работников, которые плохо справляются с уборочной. Белорусы в комментариях шутят, что Коля пошел служить из-за невыполненного плана по картошке. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Заместитель премьер-министра Александр Терехов о повышении платы за современное арендное жилье.
10: Также было обращено внимание на то, что с этого года принято решение об оснащении арендного жилья минимальным необходимым набором техники. То есть сегодня арендная квартира уже будет оснащаться холодильником, стиральной машиной, микроволновой печью. Ну и каким-то минимальным, абсолютно минимальным набором, допустим, встроенным шкафом, для того, чтобы человеку, уже заселившись, было где, скажем так, оставить свои вещи, для того, чтобы качественно выполнять свои служебные обязанности. Поэтому, безусловно, что вот эти вот все моменты, которые связаны с повышением качества строительства жилья, с повышением его благоустроенности, не может оставаться на том уровне оплаты. Это тоже была одна из тем, на которую обратил внимание и глава государства, и комитет государственного контроля. Поэтому были предложены механизмы, они разработаны были еще в 2014 году. И фактически они в стране работают с 2016 года, поэтому они требуют такой, скажем так, тонкой донастройки, исходя из местных условий развития того или иного региона.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы поставляют российским производителям оружия, шасси, оптику, электронику и оборудование для запуска ракет. Москва получает детали, необходимые для продолжения войны, а белорусам эту работу объясняют выгодными заказами и сохранением рабочих мест. Разберемся, какие предприятия оказались внутри российской военной системы, кто зарабатывает на этих поставках и почему временная загрузка заводов может дорого обойтись всей стране.
12: И знаю, что тут важно сразу обозначить масштаб того, что вообще происходит. Если собрать и проанализировать все данные с февраля 2022 года по август 2025, минимальная подтвержденная стоимость вот этих поставок из Беларуси российским производителям вооружений составила 1,2 миллиарда долларов.
13: Ого.
12: Да. И это, не пара контрактов на какие-то там запчасти. В эту цепочку сейчас встроено 58 белорусских предприятий и 41 российский покупатель.
13: Слушай, цифры в 1,2 миллиарда звучит, конечно, громко, но...
12: Но?
13: Но давай посмотрим на это немного с другой стороны, макроэкономически. Бюджет российской военной машины исчисляется сотнями миллиардов. На этом фоне миллиард с небольшим – это не такие уж колоссальные деньги. Может, это просто обычная торговля, базовыми деталями?
12: В смысле?
13: Заводы же десятилетиями продавали металл, крепеж, какую-то простую электронику. Гражданский сектор ведь никто не отменял, правильно?
12: Понимаю, о чем ты. Но дело тут вообще не в номинальной сумме на фоне всего российского бюджета. Дело в критической значимости конкретных поставок. И вот это гражданское объяснение, оно полностью ломается в тот момент, когда мы начинаем смотреть на структуру этих денег. Из этого 1,2 миллиарда, львиная доля, это 1,17 миллиарда, приходится всего на 11 организаций.
13: Ага.
12: И их работу напрямую координируют белорусские Госкомвоенпром. То есть это как бы вообще не хаотичная рыночная торговля гайками и болтами, это целенаправленная системная интеграция.
13: Получается, это не просто инициатива директоров отдельных заводов, которые, решили подзаработать на экспорте?
12: Абсолютно верно. Это выстроенная государственная линия. И самое главное тут, кому именно идут эти поставки?
13: Покупатели.
12: Да. Когда сложнейшее многоосное шасси отгружается производителю реактивных систем залпового огня, таких как «Смерч», согласись, глупо называть это машиной для стройки.
13: На стройку такое не берут.
12: Вот именно. По документам это может быть оформлено как абсолютно обычный договор поставки. Но специфика заказчика определяет все.
13: Тогда давай разберем эту специфику, раз уж мы говорим, что это прям критически важные технологии. Почему российскому военно-промышленному комплексу проще закупать это в Беларуси, чем сделать самим? У них же гигантская ресурсная база, заводы, инженеры.
12: Ответ кроется в слове «время». И в инженерной сложности, конечно. Возьмем тот же МЗКТ, Минский завод колесных тягачей. Они поставляют платформы для комплексов «Ураган-1М», «Искандер-МЭ», зенитных систем С-400.
13: Угу.
12: Ракету-то собрать можно, но она абсолютно бесполезна, если ее нельзя скрытно и, главное, быстро перебросить по бездорожью, а потом развернуть на каком-нибудь нестабильном грунте.
13: То есть главная проблема чисто в колесах. Казалось бы, взял большую ракету, поставил на большой грузовик и поехал.
12: Если ты поставишь баллистическую ракету на обычный грузовик, он просто перевернется на первом же повороте.
13: Значит, чтобы создать такую платформу с нуля, нужны десятилетия проб и ошибок.
12: Десятилетия и миллиарды на конструкторские разработки. Россия, конечно, пытается создать свои аналоги, это понятно. Но сейчас в условиях острой нехватки времени им гораздо проще и эффективнее использовать уже готовые мощности соседа.
13: Которые специализировались на этом еще со времен Советского Союза.
12: Именно.
13: Это, слушай, это как с производством смартфонов.
12: В смысле?
13: Ну смотри, бренд может быть там американским или китайским, но процессор или оптику для камеры они все равно покупают у тех, кто делает это лучше всего в мире. Сами белорусские заводы как бы не нажимают на спусковой крючок.
12: Да.
13: Но они предоставляют базовую мобильность для этого оружия.
12: И есть еще один пример такой вот высокотехнологичной интеграции – это ОКБ ТСП.
13: Чем они занимаются?
12: Это предприятие поставляло оборудование для запуска гиперзвуковых ракет «Циркон» и крылатых ракет «Оникс», а заказчиком выступает российское НПО «Машиностроение».
13: Подожди, пусковое оборудование для гиперзвука – это же уже совсем другой уровень. Эти ракеты сейчас у всех на слуху, они же активно применяются.
12: Да, все так. Сам пусковой агрегат, конечно, не несет взрывчатки, но именно его электроника и гидравлика обеспечивают правильный угол старта,
13: ага,
12: нужную стартовую скорость и вообще синхронизацию всех систем ракеты с носителем перед пуском. Как видишь, цепочка создания оружия сейчас разбита на множество этапов.
13: Слушай, и это ведь создает такую очень удобную психологическую и юридическую ширму. Завод в Минске делает платформу. Какое-то предприятие в Вологде ставит на нее прицел. Кто-то где-нибудь в Сибири льет броню. Формально никто не создает оружие целиком, кроме финального конвейера.
12: Да, это абсолютно классическая структура военно-промышленного комплекса. Такое распределение производства не только удешевляет процесс, оно еще и сильно размывает ответственность.
13: Угу.
12: Но тут вот что важно. Если государственные гиганты, вроде МЗКТ или того же Пеленга, они всегда были частью оборонки, то куда интереснее посмотреть на нижний уровень этой сети.
13: Ты имеешь в виду те самые 58 предприятий, среди которых куча мелких частников?
12: Да-да. В этих цепочках поставок участвует масса небольших частных компаний и посредников. И они работают вполне себе гражданскими вывесками.
13: Можешь пример привести?
12: Ну вот, например, есть фирма Brake Hydraulics. Они поставляют детали производителю бронетранспортеров.
13: Ну, тут я, наверное, выступлю в роли адвоката дьявола.
12: Давай.
13: Концепция так называемого двойного назначения – это очень скользкая вещь. Ну, согласись, подшипники, гидравлические насосы, какие-то микросхемы – это все объективно нужно для ремонта обычного сельскохозяйственного трактора.
12: Так.
13: Как владелец частного заводика может знать, куда в итоге поставят его насос? Заказчик пришел, оплатил партию, забрал товар. Все, бизнес.
12: Я поняла твою мысль. В мирное время этот аргумент работал бы безупречно.
13: Но сейчас не мирное время.
12: Именно. Понимаешь, подшипник или гидравлика для трактора работают в условиях предсказуемых, ну, монотонных нагрузок.
13: Угу.
12: А когда ты производишь деталь для боевой машины пехоты, заказчик требует совсем других допусков. Нужны совершенно другие сплавы.
13: Которые выдерживают взрывы?
12: Да, которые способны выдержать резкие перепады температур, ударные нагрузки от тех же взрывов, экстремальное давление.
13: То есть по чертежам и техническому заданию любой технолог на заводе сразу понимает, что эта деталь пойдет явно не на комбайн.
12: Любой грамотный инженер точно понимает разницу. Плюс, если ты годами отгружаешь товар напрямую заводу, который специализируется исключительно на производстве бронетехники...
13: Ну да, тут уже сложно притвориться.
12: Да, ссылаться на неведение становится просто невозможным. Но слушай, давай перейдем к экономическому аспекту.
13: Давай.
12: Если такое гигантское количество предприятий, но от гигантов до частного бизнеса обеспечены миллиардными заказами, логично было бы предположить, что промышленность должна переживать бурный рост, так?
13: Ну да. Кстати, официальная риторика властей как раз на этом и строится. Заказы идут, станки крутятся, рабочие места сохранены. А значит, экономика выигрывает.
12: Но вот цифры рисуют парадоксальную картину. На этих предприятиях трудится почти 38 тысяч человек. Заводы работают в несколько смен, чуть ли не круглосуточно.
13: И что с ростом?
12: Общий фон белорусской промышленности фактически топчется на месте. За период с января по июль 26 года рост составил всего 0,1%.
13: Подожди-ка, 0,1%. Если вливаются такие миллиарды долларов, почему рост на уровне статистической погрешности? Куда вообще уходят эти деньги?
12: А деньги уходят на амортизацию, на поддержание текущего процесса, причем без каких-либо инвестиций в будущее.
13: То есть просто проедаются?
12: По сути, да. Военный заказ просто выжимает ресурсы старого оборудования. Когда станок работает в 3 смены, он изнашивается в 3 раза быстрее.
13: Логично.
12: Выходит, что это чисто экстенсивный рост. Заводы просто сжигают свой внутренний ресурс ради того, чтобы выполнить краткосрочные контракты.
13: Так, ну что насчет обычных людей? Директор-то отчитывается о загрузке, а рабочие стабильно получают зарплаты, премии. Для какого-нибудь моногорода, где такой завод – это вообще единственный способ заработать, контракты выглядят как спасение. Разве нет?
12: Зарплаты действительно выплачиваются, это правда. Но если посмотреть с экономической и социальной точки зрения, возникает ситуация жесткой безальтернативности.
13: Как это?
12: Давай посмотрим, как вообще формируется эта зависимость. В 2020 году независимые профсоюзы в стране были ликвидированы. Доступ на многие западные рынки закрылся из-за санкций.
13: Угу.
12: И работник в моногороде поставлен в условия, где у него просто нет голоса и нет выбора.
13: Понятно. То есть он не может сказать: «Знаете, я не хочу делать детали для ракет, давайте лучше производить гражданские грузовики», потому что его просто уволят.
12: Да, а другой работы в радиусе 100 километров просто нет.
13: Жуткая ситуация.
12: Поэтому люди идут к станку не потому, что они там как-то поддерживают геополитические цели заказчика, а просто потому, что им нужно банально кормить семьи. Их финансовая уязвимость используется для обеспечения работы вот этого военного конвейера. Экономика предприятия привязана к одному внешнему клиенту.
13: А работник намертво привязан к предприятию.
12: Да.
13: И эта схема выглядит стабильной, ну, только до тех пор, пока есть этот самый внешний спрос.
12: Точно.
13: Что плавно подводит нас к цене этой стабильности. Какие вообще долгосрочные последствия заложены в такую модель?
12: Ну, первое последствие уже активно работает. Это санкционный бумеранг. Тот же МЗКАТ, Пелинг, ОКБ-ТСП отрезаны от легальных технологий.
13: Угу.
12: А любой современный станок требует обновлений программного обеспечения, измерительных приборов, регулярного обслуживания. Заводы больше не могут купить это напрямую у производителей.
13: Значит, они вынуждены выстраивать серые схемы. Закупать все через третьи страны.
12: Да, через посредников в Азии и той же России. Я видела данные, уже зафиксирован обратный поток подсанкционных товаров на сотни тысяч долларов.
13: Ого.
12: Эти детали и софт возвращаются на белорусские заводы просто для обеспечения их работы. Но каждая фирма-прокладка в Азии забирает свой процент. Логистика становится в разы сложнее, риски выше.
13: И себестоимость производства взлетает до небес.
12: Именно. И она съедает ту самую прибыль, о которой все так красиво отчитываются.
13: Но слушай, есть ведь и более фундаментальная проблема, как мне кажется. Россия вообще не скрывает свои стратегии на импортозамещение в оборонной сфере. Зачем им в долгосрочной перспективе зависеть от соседей, если можно производить все у себя?
12: И вот в этом заключается главная стратегическая ловушка для белорусских заводов. Сейчас Россия закупает белорусские шасси или оптику просто потому, что это экономит им время в условиях дефицита. Но процесс создания собственных аналогов идет непрерывно.
13: То есть, как только российские инженеры доведут до ума собственную тяжелую платформу, ну, сопоставимую с тягачами МЗКТ...
12: Они просто перестанут размещать заказы в Беларуси. Моментально.
13: Жесть.
12: Как только Москва обеспечит свои потребности внутренним производством, все контракты будут разорваны. И здесь кроется ответ на вопрос, зачем вообще Россия так активно втягивает чужие предприятия.
13: Зачем?
12: Это позволяет им выжать абсолютный максимум из накопленных там технологий. Переложить часть санкционных и логистических издержек на партнера.
13: А готовое оружие забрать себе?
12: Вот именно.
13: Знаешь, звучит так, словно целые сектора промышленности используются просто как одноразовый инструмент. Внешне вроде бы суверенитет сохраняется, работают белорусские директора, но экономически эти предприятия превращаются во временный цех чужого ВПК.
12: И когда надобность в этом цехе отпадет, все последствия обрушатся именно на белорусскую сторону.
13: Угу.
12: К моменту осторожности заказов у заводов не будет ни современных гражданских разработок, ни выхода на мировые рынки. У них даже обновленного оборудования не будет, потому что все старое тупо износилось при работе в три смены на оборонку.
13: А быстро перепрофилировать огромное предприятие на выпуск гражданской продукции, ну, это задача на долгие годы. И она требует гигантских инвестиций.
12: Да.
13: А откуда их взять, если западные рынки закрыты, а казна после разрыва российских контрактов будет пуста?
12: Взять их будет просто ниоткуда. И тогда резкий спад производства, массовые увольнения и тяжелейшие социальные проблемы в тех самых моногородах
13: лягут на плечи самих работников.
12: Абсолютно верно. Это реальная цена такой вот глубокой интеграции под нужды внешнего военного заказчика.
13: Слушай, знаешь, здесь у меня возникает еще один, более глобальный вопрос, о котором, ну, мало кто задумывается в текущей суматохе.
11: Конфликт рано или поздно заканчивается. Если Россия за это время успешно скопирует белорусские технологии, ту же оптику от Пеленга или уникальные независимые подвески от МЗКТ,
12: так,
11: и запустит их в массовое производство у себя, то после войны белорусские заводы не просто потеряют своего главного российского клиента, они получат мощнейшего конкурента на глобальном рынке вооружений.
12: Ого, а ведь и правда.
11: Россия начнет экспортировать эти уже скопированные системы в Африку, в Азию, на Ближний Восток, и бывший партнер, который выжил из белорусских заводов все соки, просто выбьет их с международных рынков их же собственными технологиями, занижая цену за счет масштаба.
12: Слушай, это очень точное и страшное замечание. Утрата интеллектуального лидерства и вот этой эксклюзивности на рынке – это реально билет в один конец для высокотехнологичного производства.
11: Да уж. Ну что, пора подводить итоги. Российские военные заказы действительно могут сегодня давать белорусским заводам работу и деньги. Но вместе с ними приходят санкции, потери других рынков и все более опасная зависимость от Москвы. Россия получает оружие и использует белорусские предприятия, пока они ей нужны. А возможные сокращения и закрытие производств потом станут проблемой работников и их семей. Обычные белорусы не выбирали эту войну, но именно им придется платить за участие страны в российской военной системе. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
1: Армии нужнее. Правительство утвердило новые условия для самой популярной льготной ипотеки россиян. Теперь для большинства семей она станет недоступной. Около половины кредитов на покупку жилья выплачиваются по семейной ипотеке. Сейчас ставка по ней 6% годовых, а сумма до 12 миллионов рублей в Москве, в Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 миллионов в других регионах. Взять такой кредит могли семьи с ребенком не старше 6 лет или двумя несовершеннолетними детьми. Но с 1 октября люди, подпадающие под эти условия, будут платить в 2 раза больше, говорит риэлтор Владислав Зотов.
14: Выборы прошли, и теперь нам снова продолжают закручивать гайки. Семейная ипотека, считайте, что закончилась. Условия меняются, и меняются они навсегда. Нет больше семейки. Потому что теперь, если у вас один ребенок, вы за то же самое будете платить в 2 раза больше. Если сейчас взять максимальную ипотеку, самую-самую большую, в месяц придется платить 70. Но с 1 октября за то же самое будет уже 140 в месяц. Ровно в 2 раза дороже. У меня просто нет слов для того, чтобы это прокомментировать.
1: Полегче будет только семьям, у которых больше детей. Например, для семей с 5 и более детьми, где хотя бы один ребенок не достиг 7 лет, ставка составит всего 2%, а максимальная сумма – 10 миллионов рублей в регионах. Однако семей, которые смогут воспользоваться такими условиями – единицы, говорит брокер по недвижимости Евгения Сырычева.
15: Обычные семьи с одним ребенком оказываются отрезанными от льгот и переплачивают банкам стоимость еще одной квартиры. Да потому что семейная ипотека в России – это главный демографический инструмент управления рождаемостью. Чиновникам выгодно сейчас давать льготы только в обмен на новых налогоплательщиков. Именно поэтому условия привязываются к количеству детей. Но в то же время смотрите, что говорят открыто демографы, что сама по себе ипотека не заставит людей рожать, она лишь помогает тем, кто уже хотел ребенка, но откладывал из-за тесноты.
1: Семья с одним ребенком не старше 6 лет теперь вместо 6% годовых будет платить 12%, что не сильно отличается от реальной ставки ЦБ, которая сейчас, напомню, составляет 14%. Повышение ставки по семейной ипотеке с 6 до 12% увеличит ежемесячный платеж примерно на 60%, подсчитали в Сбербанке. И тогда у части клиентов получится такая долговая нагрузка, что им нельзя будет выдать кредит. Тем временем люди говорят, что устали от постоянных изменений в ипотечном кредитовании.
16: Меня задолбали все разговоры об изменениях семейной ипотеки. Просто, пожалуйста, дорогое правительство, вы можете там уже определиться? Вы себе не представляете, какой это стрессовый момент для каждой семьи решиться в принципе на ипотеку, найти эти деньги на первый взнос, выбрать подходящий объект. А тут еще вы постоянно со своими изменениями. За последние 3 года у нас менялось все примерно 1 раз в 100 тысяч секунд, понимаете? Вы просто на корню зарубаете все желания и возможности людей этой ипотекой воспользоваться.
1: Кроме того, с 1 октября вдвое сокращается максимальный срок семейной ипотеки. Сейчас он 30 лет, но по новым условиям государство будет субсидировать ставку кредита лишь 15 лет, после чего его условия станут рыночными.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье. Страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа. То есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе.
17: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
18: Гяра.
17: 12.
18: Бара.
17: 13.
18: Тера.
17: 14.
18: Чодаха.
17: 15.
18: Пандраха.
17: 16.
18: Сола.
17: 17.
18: Сатраха.
17: 18.
18: Атара.
17: 19.
18: Унис.
17: 20.
18: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Школьные страсти не утихают. В Центре защиты персональных данных рассказали, зачем в школьных анкетах спрашивают о зарплатах родителей.
19: В школе собирали нетипичные данные о родителях. Анкету попросили заполнить в школе. Среди обычных вопросов оказался и неожиданный о доходах родителей. Естественно, я даже не собиралась указывать, сколько я зарабатываю. Для чего эта информация нашему учителю?
3: Напомню, эта история, а также фото самой анкеты поделилась в соцсетях жительница Могилева Анастасия. Под постом могилевчанки родители школьников из разных регионов Беларуси отметили, что вопрос о заработке матери и отца был и в опросниках некоторых школ и их населенных пунктов. Кто-то предположил, что если основной целью сбора данных является понимание условий проживания учащихся, то, возможно, вопрос о доходе семьи включен в анкетирование для определения категории нуждающихся в каждом классе. Отмечу, чиновники прокомментировали ситуацию коротко, заметив лишь, что педагоги, скорее всего, использовали старые образцы анкет, мол, в новых такого пункта нет. Белорусов такой ответ не успокоил. Обсуждения в интернете не утихают.
20: Школа всегда выполняла то, что спускают сверху. Поэтому в ответ о старых образцах анкет верится с трудом. Объяснение, что данные о зарплатах родителей нужны для понимания, нуждающаяся семья или нет, тоже бред. Ну, например, нуждается, и что школа сделает, чем поможет. Раньше, чтобы бесплатное питание получить или там за учебники меньше заплатить, родители справки несли, что доход низкий, по собственному желанию. Зачем знать, сколько зарабатывают родители каждого ребенка?
21: Инфо нужна, чтобы больше денег на шторы содрать. Вот и вся правда. Знать размер зарплаты, чтобы понимать, сколько можно выкачать денег. Лично я не имею права разглашать свою зарплату, так как это у меня в договоре с фирмой прописано.
22: Никто и никогда не ищет, кому бы помочь. Тем более свыше. Так что вот это вранье о нуждающихся пусть оставят себе. Чтобы учащимся получить общежитие, родители тоже справки о доходах несут и проходят все круги ада, чтобы доказать, что ребенку нужна комната в общежитии, что они не могут оплачивать съемное жилье. А тут втирают про якобы заботу о детях.
3: Специалисты Центра защиты персональных данных напоминают, что в Республике Беларусь сведения о заработной плате, премиях и удержаниях относятся к персональным данным работника, а избыточный сбор личной информации на всякий случай недопустим и нарушает действующее законодательство. В ведомстве подчеркнули, что обработка таких сведений может осуществляться лишь при наличии нормы права, соответствующего договора или согласия человека, который вправе уточнить, для чего они нужны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят. На радиосигнал.
3: Дешевле дома сидеть. Женщин зазывают закрыть 200 вакансий столичного метрополитена. Зарплаты не очень. Проблема с нехваткой рабочих рук в Минском метрополитене остается актуальной не один год. На сегодня в Общереспубликанском банке вакансий актуально 204 предложения. Отмечу, что в год белорусской женщины столичная подземка активно зазывает на работу белорусок. Правда, вместо должности машиниста электропоезда зарплатой до 4500 рублей до вычета налогов, на которую по-прежнему набирают исключительно мужчин, женщинам предлагают более скромные варианты. «Мы до сих пор не можем управлять поездом», – рассказывает минчанка Алена.
0: «Зато мы можем быть уборщицами за 1000-1200 рублей. Ведь управлять поездами – это исключительно мужское дело. А женщина только и может, что мыть да стирать за всеми. Да и для мужчин зарплата в 4500 с графиком в метро – такое себе удовольствие. Хотя, думаю, если бы набирали женщин, то у них бы оплата труда при абсолютно одинаковых с мужчинами обязанностях была бы намного ниже».
3: Еще одна минчанка Ирина, которая с детства мечтала быть причастной к работе подземки, поделилась, какие вакансии в Минском метро предложили ей.
5: «Пожалуй, самое привлекательное предложение – кассир. Правда, в базе вакансий указана зарплата от 1700 до 2000 рублей. А по факту мне назвали цифру в 1200, потому что нет разряда, нет стажа. Можно еще устроиться дежурной по станции. Это те, кто на платформе следит за прибытием и отбытием поездов и за безопасностью людей. Зарплата на сайте была от 1400 рублей, по факту сказали, что потолок 1100. А, забыла сказать, это все тоже до вычета налогов. Но самое обидное, что мне с моим техническим первым и инженерным вторым высшим образованием не предложили ничего по профилю. Ничего. Не потому, что вакансий нет, а потому что... Девушка, ну вы что, шутите? Ну какой из вас работник? Да, вот так прямо и сказали».
3: Также Минский метрополитен предлагает вакансию «Инспектор-специалист службы безопасности», в чьи обязанности входит досмотр личных вещей и контроль пропускного режима с грязной зарплатой до 2500 рублей. Но, как оказалось, женщинам устроиться на эту должность тоже непросто, делится своей историей минчанка Дарья.
8: «Мне отказали, объяснив отказ тем, что «ну вы же женщина». А если вам сопротивление окажут, что вы сделаете? Вы же не такая сильная, как мужчины. На минуточку, у меня КМС по боксу. Я до сих пор тренирую детей, участвую в спаррингах с мужчинами. Просто мне нужна еще одна работа, чтобы жить хотя бы нормально. Я уже не говорю про жить хорошо. А еще мне сказали, да кто вас слушать будет, если вы потребуете предъявить вещи к досмотру? А как вы с хулиганами справитесь? Хотелось бы мне там в кабинете ему показать пару приемов, но... Я же девочка, а девочки так себя не ведут. Все, чего заслужили женщины в свой год, так это открытие странных памятников, архитектурных композиций и показательных выступлений с лекциями для галочки в рабочих коллективах».
3: Это все истории к текущему часу. Делитесь своим мнением и задавайте интересующие вопросы в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем уже в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Вице-премьер правительства Александр Терехов объяснил формулу, по которой формируется цена на арендное жилье.
23: Формула действительно очень простая, ее каждый может найти в интернете. Это привязка к базовой величине, и сегодня формула считается таким образом, что 0,2 базовых величины, это 9 рублей за метр квадратный, и умножается на площадь квартиры. Допустим, 60 квадратных метров, это хорошая большая двухкомнатная квартира, значит, мы получаем стоимость метра квадратного 540 рублей, стоимость аренды квартиры 540 рублей за квартиру, стоимость аренды ее в месяц. После этого есть система коэффициентов, которые применяются в зависимости от того, где эта квартира располагается. Квартира расположена в сельской местности, имеет коэффициент 0,1, то есть, по сути, за эту квартиру человек платит 54 рубля, будет сегодня платит. И в городе Минске, к примеру, да, это город Минск тоже большой, есть разные регионы, и коэффициент здесь тоже калибруется от 0,5 до 1,5. Так вот, самая большая, понятно, что это 540 рублей, умноженное на полтора. Предложение то, которое было внесено, это то, что вот это вновь построенное арендное жилье, которое будет обладать вот этой техникой, будет обладать минимальным набором мебели, стоимость этого арендного жилья увеличится с 0,2 базовых величин до 0,3 базовой величины. То есть буквально, скажем так, не на большие цифры, если мы рассчитываем на всю стоимость этой квартиры.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: На повестке дня калий. Лукашенко заявил, что Беларусь ничего не сможет поставить Западу. А Трамп, похоже, так не думает. Кто и как зарабатывает на белорусском калии? И при чем здесь Россия?
6: Никуда не ушли эти грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток. И как тут многие кричат, ах, калий. Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
3: Похоже, что Александр Лукашенко отказал Трампу в масштабной сделке по закупке США белорусского калия для американских фермеров. Напомню, спецпредставитель Соединенных Штатов Джон Коул на прошлой неделе провел ряд переговоров в Минске и странах Балтии, направленных на получение от ЕС разрешения на транзит удобрений из Беларуси через Литву. Однако, не дожидаясь результата этих встреч, Александр Лукашенко публично опроверг саму возможность таких поставок, отметив, что из-за западных санкций республика полностью переориентировала экспорт на восточные рынки. По его словам, для США и Европы продукции нет, так как на весь объем белорусского калия уже заключены контракты с Китаем, Индией и Бразилией. Аналитик Артем Брухан считает, истинная причина отказа от сделки с Америкой – то, что Россия держит руку на пульсе, и ее такое сотрудничество Минска и Вашингтона не устраивает.
7: В наших глазах происходит рассинхрон внешней политики Российской Федерации и Беларуси. То есть раньше это все было единым, как бы они шли как это, единой свиньей. То теперь расходятся, и России, конечно, это не нравится, потому что они же не доверяют Лукашенко. Тут же ключевой тезис. Русские тоже ему не доверяют. Они помнят, как он умеет балансировать. Помнят, как может в эти игры играть. Поэтому надо скорее его вернуть назад. Россия на него очень внимательно смотрит. Почему сделка не случилась? Ключевую роль здесь играет даже не сам Лукашенко. Ключевую роль здесь играет позиция Российской Федерации. И почему Российская Федерация так нервно относится к... ну, условному потеплению отношений между Лукашенко и Соединенными Штатами Америки, потому что как раз у самой России отношения с США портятся с каждым днем.
3: По словам Брухунова, Россия против заключения калийной сделки между Беларусью и США еще из-за того, что доход от реализации белорусских удобрений получает не только сам Беларусь-Калий, но и сети российских торговых посредников и логистических операторов, задействованных в обходе санкций. То есть они останутся не у дел, а РФ потеряет значительную часть финансирования военной машины, если Соединенные Штаты получат от ЕС и стран Балтии добро на транзит продукции из Беларуси, резюмирует аналитик. Отмечу, по мнению международных экспертов, отказ Лукашенко Трампу – это всего лишь следующий этап публичного торга и экономических маневров, которые происходят на фоне мартовской отмены части западных санкций против Беларусь-Калия и недавнего освобождения группы белорусских политзаключенных. К слову, как заявлял президент США, он уверен, что экономическая выгода и дальнейшее постепенное послабление санкционного пакета замотивируют Минск найти калий и для Штатов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Первый заместитель министра транспорта и коммуникации Республики Беларусь Григорий Глазко о планах по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.
9: Беларусь – компактная транзитная страна. Сеть в стране сформирована, и, как говорится, есть такой показатель – плотность сети.
10: Да.
9: Если брать в разрезе постсоветского пространства и в целом в разрезе стран Европы, мы по этому показателю в лидер.
10: Угу.
9: Поэтому при формировании государственной программы «Дороги Беларуси» на 26-30 год основной концепт был связан с тем, направлен на сохранность. Именно на сохранность автомобильных дорог и парка мостовых сооружений. В рамках государственной программы на 26-30 год запланировано отремонтировать и реконструировать не менее 25 тысяч автомобильных дорог и не менее 500 мостовых сооружений. 71 тысяча – это дороги местного значения и 16 тысяч – это республиканского значения. Запланировано на пятилетку выделить на дороги 19 миллиардов рублей. 17 миллиардов из которых – это будут средства республиканского бюджета, в том числе средства республиканского дорожного фонда.
10: Угу.
9: И 2 миллиарда – это местные деньги.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: СВО идет в каждый дом. Чтобы оплатить защиту от дронов по всей России, рекордно за 20 лет поднимут тарифы на электроэнергию. Правительство запланировало масштабное повышение тарифов на электроэнергию для населения. Такой шаг объяснили призывом генерирующих компаний включить в цены расходы на защиту от беспилотников. Поэтому уже с января 2027 года тарифы поднимутся почти на 14,5%, говорит экономический обозреватель Максим Блант.
13: С тарифами все просто. Пользуются электроэнергией все, так что база самая широкая. Тем, кто платить не в состоянии, грозит отключение. Так что многие будут экономить на еде, но за свет заплатят. К слову, опережающий рост тарифов ждет россиян не только при потреблении электроэнергии. Все жилищно-коммунальные услуги в следующем году в среднем подорожают втрое сильнее прогнозируемой инфляции.
12: Кроме электроэнергии, уже в следующем году подорожает и газ для населения. Тариф поднимется на 10,5%, а до 2027 года почти на 30%. Такая же ситуация будет с отоплением, водоснабжением и водоотведением. Всем этим компаниям нужны дополнительные расходы на защиту и восстановление после ударов ВПЛА, отмечает экономист Николай Корженевский.
24: Так что да, это такой попытка изыскать деньги, чтобы вся эта конструкция не рухнула под натиском военных расходов. Но я еще раз не перестаю повторять, что на самом деле бюджет, вот эти расходы, это главное слабое место нынешней российской экономики. Как совок не выдержал гонку вооружений, не смог сократить бюджетные расходы, да, и довел все до того состояния, до которого довел. Так и сейчас вот российский бюджет – это в меньшем объеме, но повторение всей этой истории, когда избыточные расходы все большим временем ложатся на экономику и начинают давить на нее уже так очень и очень существенно.
12: Отмечу, что предыдущее повышение тарифов на ЖКХ было в начале этого года. Плюс последние полгода существенно подорожали продукты и товары в магазинах. Откуда брать деньги, чтобы закрыть оплату коммуналки, многие россияне уже не знают. Пенсионерам еле хватает на еду, говорит экономист Игорь Липсиц.
25: Идет полоса повышения налогов. И чем дальше, тем больше россияне будут отдавать свои доходы, свои имущества в пользу правительства. Я даже не случайно сказал слово «имущество». Обратите внимание, что Путин заставил этих богатейших россиян, миллиардеров, скинуться на войну. Они там внесли что-то 380 миллиардов рублей в эту казну, значит, на войну. И было очень такое аккуратное уточнение Минфина, что деньги были внесены как из корпоративных фондов, так и из семейных. Это значит, что люди уже, вот олигархи, вынуждены были продавать активы, какие-то другие ценности, которые были у них уже семейные. То есть личную собственность продавать, чтобы рассчитаться и не попасть под отъем собственности, которому угрожало правительство России. Так что в этом смысле отъем собственности, он идет уже. Так что не только налоги, но и собственность будет облагаться и будет изыматься. Это тоже процесс уже пошел.
12: С предложением заложить в тарифы на электроэнергию расходы на защиту от БПЛА выступил Совет производителей энергии. Там заявили о необходимости зафиксировать средства для повышения рисков безопасности и учесть эти затраты в надбавке на мощность.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: За нашу и вашу свободу. В одном из крупнейших музеев Киева открылась выставка белорусской национальной символики.
1: Украина становится предметом закулисного торга. Украинцев толкают в пламя конфликта, ломают их сознание, целенаправленно готовят к агрессии, формируют враждебные отношения к братским народам, в том числе к белорусам.
3: Свежие данные масштабного социологического исследования свидетельствуют о том, что 90% украинцев негативно воспринимают непосредственно персону Александра Лукашенко. А вот отношение к белорусам иное. В 2026 году 44,5% украинцев говорили о белорусах позитивно. Для сравнения, в 2025 положительные оценки составляли на 10% меньше, говорит экономист Денис Ларионов.
10: Еще выше уровень доверия и поддержки к белорусам, которые живут в Украине. К ним положительно относятся около 78% украинцев. 54,4% граждан Украины считают,

0: яркой воинской формой и наградами освободительного движения Беларуси. Экспозиция под названием «За нашу и вашу свободу» масштабная и разнообразная. Делится подробностями Ларионов.
1: Открытие выставки было приурочено к 35-летнему юбилею официального провозглашения Республики Беларусь и утверждению новых символов независимого государства, а именно бело-красно-белого флага и герба «Погоня», которые, к слову, на референдуме 1995 года заменят, а позднее сделают все возможное, чтобы белорусы забыли даты важнейших исторических решений Верховного Совета БССР. Так вот, выставка в одном из крупнейших музеев Киева проводит экскурс через различные эпохи белорусской истории. От Полоцкого государства и Великого княжества Литовского через Белорусскую народную республику, Слуцкое вооруженное восстание и белорусские воинские формирования 20 века до современной борьбы за суверенитет Беларуси. Хочется отметить, что представить существование такой исторической экспозиции в Беларуси сегодня невозможно.
0: Напомню, 17 сентября в Беларуси с размахом отметили ежегодный День народного единства, официально утвержденный только в 2021 году. И хотя эта дата, по словам чиновников, приурочена к воссоединению белорусского народа после событий 1939-го, в текущем году все праздничные мероприятия были посвящены сотрудничеству Беларуси и России в рамках союзного государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Груз 200. Студентка из Краснодара рассказала, что из 52 знакомых на СВО выжили только 4. Дарье всего 20, и горе стало неизменной частью ее жизни. Девушка говорит, что устала от похорон, а они устраиваются регулярно, ведь много родственников ушло на СВО и там и погибло.
4: В общем, многих знакомых где-то 52 человека забрали. 48 погибло. Груз 200 пришли. 4 человека в живых остались. Братья, дяди были. Больше всего братьев было. У меня очень много братьев. Двоюродных и крестного моего забрали. Сестры крестного забрали. Маминого брата забрали. Папиных братьев позабирали. И оттуда никто живым еще не вернулся.
3: Спецоперация забрала у Дарьи и самых близких – брата и мужа. Пара поженилась совсем недавно. Не успев прожить и года вместе, супруга забрали прямо из военкомата на фронт, хотя он пришел туда просто для сверки данных.
4: У меня муж там, супруг погиб там. А у него выбора не было. Пришла повестка явиться в военкомат. Он явился и его под руки, и в машину. Сразу же с военкомата забрали. Где-то месяца 3 прошло. Мне звонят и говорят, что один муж ваш, шлите на опознание.
3: По словам Дарьи, в ее городе Краснодаре идет скрытая мобилизация. Мужчин вынуждают подписывать контракт. Приходят повестки для сверки данных, как и ее мужу. Однако из военкомата уже никто не возвращается. Недавно такая повестка пришла отцу девушки, и она всячески отговаривает его от явки в военкомат.
4: Я за своего папу сейчас переживаю очень сильно на данный момент. Папе 52. Повестка пришла явиться в военкомат. И я боюсь его отпускать туда. Это папа. Я не знаю, что я буду делать без него. Сейчас будут вламываться в дома, вытаскивать, наглую, с работы будут собирать. Сейчас это будет вообще... Я даже боюсь папу на улицу выпустить в данный момент.
3: Брат Дарьи Даниил Закоптелов служил в 70-м гвардейском мотострелковом полку. 22-летний парень был отправлен на СВО против собственной воли. По словам девушки, он попал в отделение полиции, где его сильно избили. Затем его передали в военкомат, где заставили подписать контракт. Сейчас Даниил не выходит на связь уже около полугода. В части говорят, он пропал без вести. Семья надеется, что парень жив и находится в плену.
4: У меня брат

0: забрали так. Ну, говорил, что избивали. Он не хотел ехать, он сопротивлялся, его битыми начали. И так его и забрали. А оттуда его забрали на СВО. Потому что людей не хватает. Идут невинные люди, погибают. Они начали войну, а люди, нормальные люди, начинают гибнуть из-за этого. Вот едешь на кладбище, там просто все забито молодыми пацанами, СВОшниками.
1: И подобная ситуация не только в Краснодаре. Аллеи героев стремительными темпами разрастаются по всей стране. Показательная история произошла в Курской области. Там, в Ушаковской школе поселка Камыши, открыли мемориал 10 выпускникам школы. Все они погибли на СВО. При этом население поселка, по данным последней переписи, составляет всего 1370 человек.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Сын Лукашенко в армии. Рассказываем все, что известно о таинственной службе Николая Лукашенко.
4: Младший сын уже служит в армии. Не буду говорить, где, но в самом сложном подразделении. Служит в армии, как положено, как все. Вы дети президента, никуда не денешься.
3: Об этом Александр Лукашенко рассказал сам. По его словам, Николай служит на общих основаниях и уже получил звание лейтенанта. Но где именно проходит служба и чем занимается сын президента, официально не сообщается.
4: И никто и не знал даже. Вон Виктор призвал, все, служит в армии, как положено, как все. Лейтенант.
3: Белорусы пишут в комментариях, мол, если служба действительно проходит, как у всех, почему вокруг нее столько секретности? Тем более на одной из фотографий с учений на форме Николая заметили шеврон службы безопасности президента, комментирует политолог Николай Третьяк.
5: Есть как минимум две детали, которые плохо вяжутся с образом обычной службы. 31 августа Николай находился вместе с отцом в Бишкеке на открытии Всемирных игр кочевников, где Александр Лукашенко участвовал как глава государства. То есть странная была бы история, Коля как бы служит, но уехал из армии на мероприятие с папой. Мы уже видим, как Лукашенко пишет записку прапорщику отпустить Николая по семейным обстоятельствам. А потом за ним на президентском самолете прилетают.
3: Эксперт также напоминает, что Александр Лукашенко к воинским званиям своеобразно относится довольно давно. Вот фрагмент его интервью с российской журналисткой.
4: Путин полковник, обещал мне полковника присвоить.
6: Полковника кого может присвоить Путин?
4: Российской армии.
6: Ну как вы себе представляете, что президент независимой Беларуси является полковником российской армии?
4: Ну и что? Это же моя проблема, а не ваша.
3: Особенно неоднозначно эта информация про службу Николая звучит на фоне недавнего распоряжения Лукашенко отправлять в армию работников, которые плохо справляются с уборочной. Белорусы в комментариях шутят, что Коля пошел служить из-за невыполненного плана по картошке. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Заместитель премьер-министра Александр Терехов о планах строительства арендного жилья.
8: Жилье остается в приоритете развития нашей страны, и основной акцент, конечно, будет делаться на развитии арендного жилищного фонда. В 2026 году мы уже запланировали и строим в полтора раза больше жилищного фонда, чем арендного жилищного фонда, чем в прошлом году, и этот тренд будет увеличен и сохранен. В целом за пятилетку мы должны построить более 5 миллионов метров квадратных жилья. И важный акцент, на который глава государства обратил внимание, что это жилье должно быть, понятно, хороших потребительских качеств, это жилье должно быть востребованным, и оно должно строиться там, где оно сегодня нужно людям, молодым специалистам, потому что, как мы понимаем, арендное жилье – это в первую очередь строится для того, чтобы закрепить молодые кадры, закрепить специалистов в рамках тех инвестиционных проектов, которые реализуются в нашей стране.
2: Радиосигнал. Подробно о важном.
1: Новости союзного государства. Дух Анкориджа умер. Зеленский заявил, что те договоренности Трампа и Владимира Путина больше не обсуждаются. Есть намек на руку Си Цзиньпина. Анкориджские договоренности больше не обсуждаются в рамках переговорного процесса по мирному урегулированию, заявил Зеленский в интервью журналистам на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, нынешняя ситуация на фронте позволяет Киеву не соглашаться на требования Москвы отдать без боя территории Донбасса. Зеленский заявил, что у армии России давно нет продвижений на поле боя, и это решает все. Он намекнул, что ключевую роль сыграли и недавние встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По информации «Вашингтон-Пост», Китай, который долго держал дистанцию, внезапно вышел с предложением, которого никто не ожидал. Си Цзиньпин продемонстрировал согласованный с Вашингтоном проект большой мирной сделки, главной сенсацией которой стал отказ от сдачи украинских территорий. По словам китайского лидера, сохранение международного права и границ является единственным фундаментом для выживания глобальной экономики. И это новый вектор Китая, говорит востоковед Илья Майоров.
9: Когда мы смотрим речь Си Цзиньпина, он говорит о том, что просто наша с вами работа – это вот глобальная стабильность стратегическая, но как будто бы это тоже и намек в сторону всех войн, которые сейчас происходят. Конечно, горячая война, кровопролитная – это волнует всех. Обе стороны пытаются подать этот разговор как два взрослых человека, единственных два взрослых человека чуть ли не в мире, которые должны предложить новый способ отношений глобальных, при которых такая ситуация не повторится. Да, то есть они как будто бы говорят о том, как они могут в принципе создать такую систему, которая бы обезопасила мир от таких конфликтов.
1: В утвержденном Китаем соглашении, среди прочего, создание буферной зоны на территории России. Вместо демилитаризации украинских областей – 100-километровая демилитаризированная зона вдоль украинской границы. Контроль за этой зоной будет возложен на совместный миротворческий контингент, основу которого составят войска США, Китая и нейтральных стран ООН. Говорили лидеры двух стран и о снятии санкций с России, отмена международных экономических ограничений будет происходить поэтапно, но кнопка отмены активируется исключительно после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины. От таких сигналов после встречи в Белом доме в Москве шок. Традиционный брифинг представителя Кремля экстренно отменили. По информации журналистов, российское руководство не предупредили о том, что Китай согласится на столь жесткие условия в отношении России. И тем более в Кремле недовольны внезапным потеплением, которое явно произошло в отношениях США и Китая, говорит американист Александра Черенкова.
10: Больше, я думаю, переживает Кремль, потому что, на самом деле, если есть какое-то такое, какой-то способ, где Китай и США находят общий язык, говорят, ну мы вам это, вы нам то, ну тогда, а что с Россией и Китаем? Поэтому здесь было очень важно именно, как серьезно Трамп воспринимает этот разговор с Си, и в Китае это тоже заметили. Вот я зачитаю из Синьхуа публикации. От Вашингтона и Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и Сан-Франциско американцы встречают и радуются визиту и высказывают надежды, что Китай и США усилят диалог и сотрудничество. Конечно, среди этих двух стран существуют непримиримые различия, но то, что вот эти два лидера пытаются их как-то менеджить, решать, это очень интересно.
1: Показательная деталь. Стороны сразу подтвердили формат продолжения диалога. В ноябре Китай примет ежегодный саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, тогда как США в декабре проведут саммит группы 20 в Майами. Там, очевидно, произойдут дальнейшие встречи двух лидеров США и КНР.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о ценообразовании арендных квартир.
4: Вызывает недоумение ценообразование и дисциплина расчетов за арендные метры. В некоторых случаях арендная плата за жилье в областных центрах просто символическая. На данном фоне есть такой парадокс. Просроченная задолженность за аренду и коммунальные услуги в целом по стране перевалила за 20 миллионов рублей. Должники годами продолжают пользоваться арендованными квадратными метрами. Копейки стоит, и это заплатить не можем. Конечно, ситуации бывают разные. Порой человек попал в беду, находится в тяжелом положении, ну, ему, может, и надо помочь. Но это же не годами мы будем помогать. Зафиксированные комитетом госконтроля факты и суммы совокупных долгов показывают, что здесь какая-то системная недоработка, которую надо исправить.
2: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
11: Сяха.
2: Синий.
11: Нила.
2: Коричневый.
11: Бура.
2: Зеленый.
11: Сабз.
2: Оранжевый.
11: Наранджи.
2: Фиолетовый.
11: Джамуни.
2: Красный.
11: Сурх.
2: Белый.
11: Сафед.
2: Желтый.
11: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусские заводы получают заказы, но все чаще не находят людей, которые должны эти заказы выполнять. Почему квалифицированные специалисты уходят? Соответствуют ли зарплаты тяжелому труду? И что скрывается за сухим словом «аутстаффинг»? Об этом сегодняшний выпуск.
13: Знаешь, вот когда начинаешь разбирать эту ситуацию, первая мысль – ну как так?
12: В смысле масштаба.
13: Да, именно. Заявка на 53 человека. Всего лишь. Для огромного промышленного комплекса в городе, где население около 200 тысяч человек.
12: Угу.
13: Это же звучит совершенно не как какой-то системный коллапс. Скорее, как обычная текучка кадров в рамках одного, ну, максимум двух цехов.
12: Согласна.
13: Разве крупный завод не может просто вывесить вакансии и закрыть эти позиции за пару недель? Зачем этот уровень министерства?
12: Вот в этом-то и парадокс ситуации. Обычные рыночные механизмы здесь давно дали сбой. Завод же не просит выделить бюджет на повышение зарплат, чтобы, ну, скажем, переманить людей с соседних строек. Он просит применить командно-административный ресурс. Буквально найти этих рабочих на других предприятиях системы Минпрома и оформить их перевод.
13: Через тот самый аутстаффинг, да?
12: Да-да. Причем официальная причина звучит максимально громко. Им необходимо выполнить стратегическую задачу. Там речь шла про экспорт сельскохозяйственной техники в страны дальней дуги.
13: Слушай, я бы хотел остановиться на самом термине «аутстаффинг». В классическом мировом бизнесе аренда персонала – это же абсолютно понятный и прозрачный инструмент.
12: Ну да, для пиковых нагрузок.
13: 100%? У компании появляется резкий, но кратковременный пик. Например, предновогодний сезон на логистическом складе. Наняли дополнительную смену через агентство, закрыли пик – и все. Через 2 месяца все спокойно расходятся.
12: Угу.
13: Но то, что происходит на государственных заводах в Беларуси, работает вообще по другой логике.
12: Разница фундаментальная. В данном случае модный термин из менеджмента используется просто для маскировки хронической болезни.
13: То есть это не разовая акция?
12: Абсолютно нет. Завод брал людей в аренду еще весной того же года. Но к августу кадровый дефицит не просто не исчез. Количество открытых вакансий только возросло.
13: Ничего себе!
12: Это не сезонный пик. Это постоянная дыра в штатном расписании. И отношение к работнику здесь, ну, как к складской детали. Поступил приказ, перебросили в другой цех.
13: А вот это магическое словосочетание «стратегическая задача», оно же используется специально, чтобы исключить любые отказы на местах.
12: Именно. Экспортный контракт конкретного завода внезапно превращается в гражданскую обязанность рабочих с совершенно других предприятий.
13: Давай представим эту переброску чисто физически. Ведь заявленные профессии маляр, сварщик, машинист крана – это же не офисные сотрудники.
12: Да, им не просто логин от почты поменять.
13: Это работы повышенной опасности. Мне это напоминает, знаешь, как взять чужую машину и сразу выехать на оживленную скоростную трассу.
12: А, отличное сравнение.
13: Вроде бы управлять ты умеешь, права у тебя есть, но габариты совершенно другие, педаль тормоза реагирует иначе.
12: Да, и слепые зоны совершенно не там, где ты привык.
13: Только добавь к этому, что в случае со станком или многотонным мостовым краном у тебя нет подушки безопасности.
12: Угу. Смена цеха означает новое оборудование. Совершенно другие, незнакомые маршруты движения тяжелых погрузчиков.
13: И другая вентиляция, наверное.
12: 100%. Иная система вытяжки. Это критически важно для маляра. Он же ежедневно работает с токсичными растворителями, с аэрозолями.
13: А сварщик сталкивается с непривычным оборудованием, где температурные режимы могут отличаться.
12: Да, машинист крана поднимает нестандартные грузы. Он просто физически не чувствует баланс нового оборудования так же хорошо, как свое старое.
13: И тут возникает очень серьезный юридический нюанс. Как в такой системе распределяется ответственность, если, не дай бог, происходит травма?
12: Начинается классическое размывание ответственности и перекладывание вины.
13: То есть формальный наниматель кивает на фактического?
12: Именно так. Есть твой родной завод, где лежит твоя трудовая книжка. И есть чужой завод, мастера которого выдают тебе ежедневный наряд.
13: Ага.
12: Если рабочий получает травму, например, из-за того, что ему не провели нормальный инструктаж, обе стороны будут пытаться доказать, что они тут ни при чем.
13: Тогда возникает жесткий вопрос. Почему квалифицированные рабочие вообще ставят подпись под приказом о таком переводе? Они же видят риски. Согласие на командировку или перевод ведь должно быть добровольным по закону?
12: Ключевое слово «по закону». На бумаге оно всегда добровольное. В отделе кадров лежат идеально заполненные заявления.
13: А в реальности?
12: А в реальности вступает в дело административное давление. Мастеру не нужно открыто угрожать увольнением. Достаточно вызвать человека в кабинет один на один.
13: И обрисовать перспективы?
12: Да. Сказать. Смотри, у нас сейчас проседает экспорт. Со следующего месяца цех переходит на 4-дневку. Или вообще грозят оформить простой.
13: То есть будешь сидеть на голом тарифе и копейки считать?
12: Вот именно. А потом добавляют. В Бобруйске сейчас есть объемы, сможешь заработать. Не хочешь? Ну, твое дело. Но когда в конце года будем делить премии, мы все вспомним.
13: Понятно. То есть право сказать твердое «нет» без финансовых последствий фактически отсутствует.
12: Совершенно верно.
13: Ну хорошо, а может быть люди все-таки соглашаются из-за огромных денег?
12: Давай посмотрим на цифры.
13: Если открыть вакансии лета 2026 года на том же Бобруйско-Агромаше, цифры выглядят визуально очень даже неплохо для региона. Малярам предлагали от 2700 рублей.
12: Угу.
13: Слесарям и сварщикам где-то от 2,5 до 2800. Токарям поменьше от 1700 до 2400.
12: Да, такие цифры фигурировали.
13: Почему бы не поехать, если завод предлагает выше среднего? Неужели рабочие стали слишком требовательными?
12: Давай разобьем этот аргумент. Эти 2700 рублей – это классическая зарплатная иллюзия.
13: В смысле, это сумма до вычета налогов?
12: Во-первых, да. Это грязными. На руки человек получит значительно меньше. Но главная проблема даже не в налогах, а в механизме начисления.
13: Сдельная оплата?
12: Именно, сдельная. Плюс система премирования. Чтобы рабочий реально увидел верхнюю границу, те самые 2800, он должен работать просто на износ.
13: То есть это не базовая ставка за спокойные 8 часов?
12: Вообще нет. Это постоянные ночные смены. Это бесконечные вызовы в выходные дни. Это жесткое требование перевыполнять норму выработки.
13: Получается, эта красивая цифра просто маскирует тот факт, что человек работает за двоих. За себя и за того самого недостающего коллегу.
12: 100%. И самое неприятное, доход тотально привязан к выполнению плана всем заводам.
13: А то есть, если отдел продаж не смог реализовать технику?
12: Да. Ты можешь идеально красить детали каждый день, пахать в две смены, но если тракторы остались стоять на складе и у завода нет оборотных средств...
13: И руководство моментально режет премию.
12: И твоя зарплата падает с 2700 до базового тарифа, на который даже коммуналку оплатить сложно.
13: Жесть. Рабочие продают свое здоровье, а расплачиваются за управленческие ошибки первым.
12: Да. При этом частный бизнес или работа вахты предлагают квалифицированному токарю те же деньги.
13: Но при меньшей физической нагрузке?
12: Да, и с гораздо большей предсказуемостью. Без риска внезапно уехать в принудительную командировку спасать чужой план.
13: Слушай, если государственные заводы так проигрывают конкуренцию, куда физически деваются люди?
12: Это выводит нас на уровень демографического кризиса. Статистика тут просто неумолима.
13: Что там по цифрам?
12: Только за 2025 год население страны сократилось более чем на 53 тысячи человек.
13: Ничего себе! Минус 53 тысячи за год.
12: Даже Могилевская область потеряла свыше 9 тысяч. Сам Бобруйск недосчитался примерно 1600 жителей.
13: А масштаб эмиграции?
12: Колоссальный. По данным на 2024 год, за пределами страны находилось около 790 тысяч граждан.
13: Угу.
12: И уезжают ведь самые мобильные и квалифицированные.
13: Тут возникает серьезный контраргумент.
12: Какой?
13: Если посмотреть на официальные цифры безработицы, в первом квартале 2026 года она составила всего 2,3%.
12: Да, исторический минимум.
13: Но так любой экономист скажет, что это признак отличной работы экономики. Разве это не значит, что все при деле?
12: В этом и заключается парадокс. В нормальных условиях это был бы успех, а сейчас низкая безработица означает, что у заводов вообще нет резерва.
13: То есть за забором очередь не стоит?
12: В том-то и дело. Им физически не из кого выбирать на рынке. Это игра с нулевой суммой. Чтобы закрыть вакансию маляра, нужно переманить его с другого предприятия.
13: А текучка кадров какая?
12: Просто пугающая. Смотри, за 2025 год принято на работу около 754 тысяч.
13: Ага.
12: А уволено примерно 769 тысяч. Чистая потеря 15 тысяч.
13: То есть сотни тысяч людей постоянно меняют работу?
12: Да. Государство пытается бороться за тело работника, распределение, рейды, комиссии всякие. А квалифицированный слесарь просто голосует ногами.
13: Уходит в частный сектор или вообще уезжает?
12: Именно. И чтобы доказать, что Бобруйск – это не какое-то локальное исключение, давай посмотрим на флагманы промышленности, на столицу.
13: МАЗ.
12: Да, Минский автомобильный завод – гигант с совершенно другими бюджетами. В январе 2026 года он точно так же просит министерство прислать ему 397 работников.
13: Почти 400 человек в столице?
12: Да, по 28 специальностям. В том числе им не хватало 166 слесарей механосборочных работ.
13: Обалдеть.
12: При этом независимый подсчет в Общереспубликанском банке весной показал, что у МАЗа висела 1871 вакансия.
13: Слушай, может быть, это проблема неумелого планирования конкретных HR-ов? Но не умеют люди выстраивать рекрутинг на этих двух заводах?
12: Я думала об этом, но нет. Это столкновение двух логик. Административная система требует выполнения плана, полностью игнорируя реальность.
13: План важнее всего.
12: Возникает абсолютный абсурд. Представь, на одном заводе холдинга людей просят выйти в сверхурочное, пахать в выходные.
13: Угу.
12: А на другом заводе в этот же самый день людей отправляют в отпуск за свой счет, потому что нет деталей для сборки.
13: Это как пытаться выжать из лимона сок, когда там осталась только сухая корка.
12: Отличная метафора. Система переносит людей вслед за планом, вместо того, чтобы план подстраивать под мощности.
13: И это окончательно разрушает доверие к государственному нанимателю.
12: 100%.
13: Возникает вопрос, почему эта система вообще отказывается меняться? Почему проще перебрасывать людей, писать бумажки, а не улучшить условия в цехах?
12: Отменить или скорректировать план – значит взять ответственность на себя.
13: Признать, что ты не справился?
12: Да. А ни один директор не хочет портить себе карьеру. Гораздо безопаснее давить на мастеров в цехах и перебрасывать недостающих рабочих из других мест.
13: Но ведь молодые поколения не ведутся на эти советские мифы о престиже завода.
12: Абсолютно не ведутся. Они смотрят на чистоту цеха, на отношение мастера к людям, на карьерные перспективы.
13: Слушай, ну почему коллектив просто не откажется от работы в таких условиях? Почему не возмутиться?
12: А как? Независимые профсоюзы полностью ликвидированы.
13: Все активисты уволены.
12: Да. Рабочий остается один на один с директором завода. Он максимально уязвим.
13: А государственные профсоюзы просто путевки распределяют.
12: Вот именно.
13: Часто говорят, мол, привлечение мигрантов спасет ситуацию.
12: Ой, это вообще иллюзия. Иностранцы приезжают, быстро видят реальные условия и уезжают дальше. Либо остаются и травмируются из-за спешки и языкового барьера.
13: То есть кадровый голод – это итог сознательных управленческих решений.
12: 100%. Не природная катастрофа, а результат того, что производственный план поставили выше человека.
13: История Бобруйска-Громаша показывает. Кадровый дефицит на государственных предприятиях уже невозможно объяснить случайной нехваткой нескольких специалистов. Заводы годами теряют работников из-за зарплат, условий труда, отношений руководства и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. Пока предприятия получают планы и заказы, издержки перекладывают на людей, которых пытаются временно перебрасывать туда, где возникла очередная дыра. В выигрыше остается руководство, способное отчитаться о выполненном задании, а рабочие расплачиваются неудобствами, рисками и отсутствием права влиять на решение. Спасибо, что слушали «Между строк». До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
14: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
15: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Наконец-то! Беларусь и Мальдивы заключили соглашение о безвизе. Сколько зарплат нужно отложить белорусам, чтобы поехать туда на отдых?
16: На полях Генассамблеи ООН мы подписали соглашение о взаимной отмене виз. Документ предусматривает возможность для граждан Беларуси и Мальдив въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию другой страны без виз. Безвизовое пребывание будет разрешено на срок до 30 дней с даты въезда. Общая продолжительность пребывания в течение календарного года не должна превышать 90 дней.
3: Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Беларуси. В прессе уже пишут, что документ сделает Мальдивы более доступными для населения. Однако менеджер по туризму Катерина Рыбалко считает, что это не так.
17: Для большинства белорусов Мальдивы все равно остаются дорогим направлением. Даже относительно бюджетная поездка на неделю для двоих легко выходит на несколько тысяч долларов с перелетом, проживанием и трансфером. То есть власти открывают безвиз туда, куда значительная часть людей просто не может позволить себе поехать.
3: При этом привычные ранее европейские направления тоже становятся для белорусов все менее доступными из-за санкций и визовых ограничений после поддержки Минском российской спецоперации на Украине, говорит эксперт.
17: В итоге выбор формально расширяется, а реально для обычного белоруса путешествовать становится только сложнее. Только за этот год безвиз с Мьянмой, где идет гражданская война уже 5 лет, с абсолютно изолированной, закрытой Северной Кореей. А теперь вот вам дорогущие Мальдивами, граждане белорусы. Извините, но даже звучит все это смешно.
3: Белорусы свои перспективы отдохнуть у Индийского океана тоже оценивают без оптимизма. Мол, единственные Мальдивы, которые светят с нынешними зарплатами и социальными выплатами, это кричевские меловые карьеры.
18: Смотрите, сколько машин здесь стоит, приезжает много людей. Это, понимаете, сюда мы уже подходим, машина стоит намного дальше, нужно пройти пешком.
19: Смотрите на эту красоту.
18: Это наши белорусские Мальдивы. Находимся мы в городе Кричи. Купаться здесь, правда, нельзя, но прийти посмотреть, какая здесь красота. Действительно, Мальдивы.
3: По словам экспертов, формально белорусам открывают новое направление, но на деле его себе мало кто может позволить. Остается искать доступные альтернативы внутри страны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
3: Травят белорусов по полной. Под Витебском накрыли цех по производству мясных чипсов. Там все было похоже на свинарник.
16: Частный цех в Полоцком районе работал без необходимой регистрации на переработку и производство мясной продукции. Несмотря на это, с начала 2026 года предприятие успело изготовить и продать более 1,3 тонны мясных чипсов.
3: Во время проверки выяснилось, что проблемы были не только с документами. На таре с добавками не было маркировки. Сотрудники работали без сменной санитарной одежды, а в дозаторах отсутствовали моющие и дезинфицирующие средства.
16: По итогам проверки ветеринарную сертификацию продукции остановили, а сам объект исключили из торгового реестра. Работа цеха временно прекращена.
3: И это уже не первый громкий случай с мясной продукцией за последнее время. Ранее продажу продукции предприятия «Аркл» из Молодечна остановили после лабораторных исследований. В полуфабрикатах обнаружили бактерии группы кишечной палочки и сальмонеллу. Не лучше ситуация и с молочной продукцией. Самым громким случаем массового отравления в этом году стала история с детьми в Борисове. Десятки малышей попали в больницу с кишечной инфекцией после того, как выпили кисломолочный продукт «Бифидин».
16: Лабораторные исследования подтвердили, что продукция не соответствовала требованиям микробиологической безопасности. Работа компании-производителя полностью остановлена, продажа ее товаров прекращена.
3: Напомню, ранее в подобный скандал попала и молочная продукция «Савушкин продукт». В продукции контролеры «Март» нашли альбендазол сульфа, рассказывает технолог пищевого производства Ольга Круть.
20: Это продукт распада препарата от глистов, которым лечат коров. Лечить им можно, но после этого нужно выждать время, чтобы вещество полностью вышло из организма. Если срок не выдержать, химикат попадает в молоко. И никакая переработка в твороге его уже не убьет. Проблемы с ЖКТ, удар по печени и кровеносной системе. Возможно, аллергия. А для беременных риск пороков развития плода.
3: И это далеко не полный список того, что находили в белорусской еде только в этом году. Весной в твороге «Беллакт» и говядине Жлобинского мясокомбината обнаруживали кишечную палочку. В Бресте за одну проверку из трех кафе отправили на утилизацию более 550 килограммов еды. Там готовили из просроченных продуктов и сырья без документов. А уже в июле в кафе и магазинах города изъяли еще больше 115 килограммов негодной продукции. Причем отдельная просрочка превышала 500 дней. В пинских пирожных кокоски и эгер нашли золотистый стафилокок, в улитке – кишечную палочку. Также госстандарт запрещал три вида приправ спец из-за нарушений микробиологических показателей. В большинстве случаев проверка приходила уже после того, как товар успевали съесть покупатели. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Сигнал. Военная правда.
15: Ты
19: Пензу накрыли облавы. 63-летнего кондитера избили на набережной и насильно отправили воевать на Украину. 19 сентября Александр Глебов вышел прогуляться по набережной, однако до нее так и не дошел. Его остановили неизвестные в гражданской одежде. Силой посадили в машину и примерно через час привезли домой за документами, рассказал его друг Виктор. По его словам, родственникам мужчина смог позвонить только на следующий день из Воронежа.
21: Он рассказал, что после задержания его несколько раз ударили, дали воды, после чего он потерял память. Позже он оказался в военкомате, где у него забрали документы, телефон и ключи от машины. Саша плохо видит без очков, у него тряслись руки, на него кричали и били.
19: По дороге в Ростовскую область он прислал близким фотографию контракта с Минобороны. Родственники уверены, подпись на документе не его. Последний раз Глеба выходил на связь пару дней назад. Он сообщил, что находится в зоне боевых действий. Сестра Валерия до сих пор в стрессе. Она говорит, Александр никогда не служил в армии и имеет хронические заболевания.
22: Он кондитер. Он тяжелее поварешки ничего в руках не держал.
19: Семья опасается за его жизнь и требует вернуть мужчину домой. Облавы на улицах происходят не в первый раз. Чаще всего на такой беспредел жалуются жители Пензы и области. Военные аналитики объясняют это острой нехваткой людей из-за больших потерь. Это подтверждают и сами военные.
23: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
19: За последние несколько месяцев увеличилось не только количество погибших, но и пропавших без вести. В военных каналах в день появляются сотни новых видеообращений от родных солдат с просьбой помочь их отыскать.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
7: Глава правительства Александр Турчин о подготовке к третьему заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания.
24: Уважаемые члены Организационного комитета, уважаемая приглашенная, президент Республики Беларусь, председатель Всебелорусского народного собрания Александр Григорьевич Лукашенко поручил созвать третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания 17 и 18 декабря 2026 года в городе Минске. Напомню, что постановлением Президиума ВНС от 11 февраля 2025 года создан Организационный комитет по подготовке и проведению заседания 7-го Всебелорусского народного собрания. Сегодня мы как раз проводим первое заседание в текущем году нашего оргкомитета. Как вам известно, текущий год является для Всебелорусского народного собрания знаковым. Исполняется 30 лет с даты его первого заседания, которое состоялось 19 и 20 октября 1996 года. Поэтому я считаю, что юбилейный год, третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания должно пройти на самом высоком организационном уровне.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
25: Школьные страсти не утихают. В Центре защиты персональных данных рассказали, зачем в школьных анкетах спрашивают о зарплатах родителей.
26: В школе собирали нетипичные данные о родителях. Анкету попросили заполнить в школе. Среди обычных вопросов оказался и неожиданный о доходах родителей. Естественно, я даже не собиралась указывать, сколько я зарабатываю. Для чего эта информация нашему учителю?
25: Напомню, эта история, а также фото самой анкеты поделилась в соцсетях жительница Могилева Анастасия. Под постом могилевчанки родители школьников из разных регионов Беларуси отметили, что вопрос о заработке матери и отца был и в опросниках некоторых школ и их населенных пунктов. Кто-то предположил, что если основной целью сбора данных является понимание условий проживания учащихся, то, возможно, вопрос о доходе семьи включен в анкетирование для определения категории нуждающихся в каждом классе. Отмечу, чиновники прокомментировали ситуацию коротко, заметив лишь, что педагоги, скорее всего, использовали старые образцы анкет, мол, в новых такого пункта нет. Белорусов такой ответ не успокоил. Обсуждения в интернете не утихают.
0: Школа всегда выполняла то, что спускают сверху. Поэтому в ответ о старых образцах анкет верится с трудом. Объяснение, что данные о зарплатах родителей нужны для понимания, нуждающаяся семья или нет, тоже бред. Ну, например, нуждается, и что школа сделает, чем поможет. Раньше, чтобы бесплатное питание получить или там за учебники меньше заплатить, родители справки несли, что доход низкий, по собственному желанию. Зачем знать, сколько зарабатывают родители каждого ребенка?
1: Инфо нужна, чтобы больше денег на шторы содрать. Вот и вся правда. Знать размер зарплаты, чтобы понимать, сколько можно выкачать денег. Лично я не имею права разглашать свою зарплату, так как это у меня в договоре с фирмой прописано.
5: Никто и никогда не ищет, кому бы помочь, тем более свыше. Так что вот это вранье о нуждающихся пусть оставят себе. Чтобы учащимся получить общежитие, родители тоже справки о доходах несут и проходят все круги ада, чтобы доказать, что ребенку нужна комната в общежитии, что они не могут оплачивать съемное жилье. А тут втирают про якобы заботу о детях.
25: Специалисты Центра защиты персональных данных напоминают, что в Республике Беларусь сведения о заработной плате, премиях и удержаниях относятся к персональным данным работника, а избыточный сбор личной информации на всякий случай недопустим и нарушает действующее законодательство. В ведомстве подчеркнули, что обработка таких сведений может осуществляться лишь при наличии нормы права, соответствующего договора или согласия человека, который вправе уточнить, для чего они нужны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
6: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
11: Сиаха.
6: Синий.
11: Нила.
6: Коричневый.
11: Бура.
6: Зеленый.
11: Сабз.
6: Оранжевый.
11: Наранджи.
6: Фиолетовый.
11: Джамуни.
6: Красный.
11: Сурх.
6: Белый.
11: Сафед.
6: Желтый.
11: Пила.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
7: Председатель Конституционного суда Беларуси Сергей Сивец о работе Института конституционной жалобы.
8: Насколько институционная жалоба достаточно новая в правовой системе Республики Беларусь. Появился он в связи с обновлением нашего основного закона. Начал свою практическую реализацию с 1 октября 2023 года. И вот за три года уже в Конституционный суд поступило 265 конституционных жалоб. Причем мы отмечаем ежегодное увеличение количества обращений граждан непосредственно в Конституционный суд. Вообще очень инновационный, прогрессивный правовой институт, позволяющий гражданам напрямую обращаться в Конституционный суд по вопросу, связанному с необходимостью проверки закона, который был применен в том или ином судебном деле с участием данного гражданина и который, по мнению гражданина, обладает определенной дефектностью в части наличия конституционных коллизий, пробелов, правовой неопределенности, которая так или иначе могла повлиять на законность вынесения судебного вердикта судами общей юрисдикции. Уже вынесено достаточно большое количество решений. Два из этих решений касались признания, значит, ряда положений закона о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних несоответствующим положениям Конституции, а также отдельных положений налогового кодекса, ну и, соответственно, уполномоченные государственные субъекты предприняли, то есть регуляторы, ряд действий, связанных с корректировкой данных законодательных правовых актов.
2: Новости регионов. На радио «Сигнал».
25: Комитет госконтроля Брестской области проверил объекты торговли и общественного питания Пружанского района. Были выявлены нарушения правил торговли и санитарных норм, в том числе просроченные товары. Продукция с истекшими сроками годности продавалась в трех торговых объектах. Обнаружили просроченные мясные полуфабрикаты, хлебобулочные и кондитерские изделия. Например, в одном из магазинов были торты, сроки годности у которых истекли 4 дня назад. Просрочка по отдельным продовольственным товарам составила 70 суток. Также в продаже находились товары без документов, подтверждающих их качество и безопасность. На беляши, пиццу, чебуреки не предоставили качественные документы. По результатам контроля более 15 килограммов продукции изъяли из обращения. По требованию КГК собственники торговых объектов приняли меры по наведению порядка. В Минской области подросток в шутку заминировал объекты инфраструктуры. Возбуждено уголовное дело. В чат-бот МВД «Мы всегда рядом» пришли сообщения о минировании больницы в Солигорске и школы в Слуцке. За отмену подрыва заявитель потребовал выкуп. Милиционеры отреагировали незамедлительно и вскоре вышли на 14-летнего жителя Слуцка. Оказалось, что школьник надеялся на анонимность. Для своего розыгрыша он использовал купленный аккаунт в Telegram. О проделке юноша рассказал другу, радуясь своей находчивости. Теперь он предстанет перед законом. На полигоне в Брестской области прошел тактический сбор с руководителями и заместителями командиров соединений воинских частей ВВС и войск ПВО, отвечающими за боевую подготовку. Военнослужащим продемонстрировали новые мишенные комплексы, имитирующие беспилотные летательные аппараты, работу авиации и мобильных огневых групп. Отмечу, такие группы созданы как в штатном составе, так и в отдельных воинских частях и подразделениях Беларуси. Сейчас на полигоне проводится подготовка специалистов, которые в дальнейшем будут выполнять задачи по противодействию БПЛА. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но еще больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
25: На повестке дня калий. Лукашенко заявил, что Беларусь ничего не сможет поставить Западу. А Трамп, похоже, так не думает. Кто и как зарабатывает на белорусском калии? И при чем здесь Россия?
4: Никуда не ушли эти грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток. И как тут многие кричат, ах, калий. Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано.
25: Похоже, что Александр Лукашенко отказал Трампу в масштабной сделке по закупке США белорусского калия для американских фермеров. Напомню, спецпредставитель Соединенных Штатов Джон Коул на прошлой неделе провел ряд переговоров в Минске и странах Балтии, направленных на получение от ЕС разрешения на транзит удобрений из Беларуси через Литву. Однако, не дожидаясь результата этих встреч, Александр Лукашенко публично опроверг саму возможность таких поставок, отметив, что из-за западных санкций республика полностью переориентировала экспорт на восточные рынки. По его словам, для США и Европы продукции нет, так как на весь объем белорусского калия уже заключены контракты с Китаем, Индией и Бразилией. Аналитик Артем Брухан считает, истинная причина отказа от сделки с Америкой – то, что Россия держит руку на пульсе, и ее такое сотрудничество Минска и Вашингтона не устраивает.
9: В наших глазах происходит рассинхрон внешней политики Российской Федерации и Беларуси. То есть раньше это все было единым, как бы они шли как это, единой свиньей. То теперь расходятся, и России, конечно, это не нравится, потому что Они же не доверяют Лукашенко. Тут же ключевой тезис. Русские тоже ему не доверяют. Они помнят, как он умеет балансировать. Помнят, как может в эти игры играть. Поэтому надо скорее его вернуть назад. Россия на него очень внимательно смотрит. Почему сделка не случилась? Ключевую роль здесь играет даже не сам Лукашенко. Ключевую роль здесь играет позиция Российской Федерации. И почему Российская Федерация так нервно относится к... ну, условному потеплению отношений между Лукашенко и Соединенными Штатами Америки, потому что как раз у самой России отношения с США портятся с каждым днем.
25: По словам Брухунова, Россия против заключения калийной сделки между Белоруссией и США, еще из-за того, что доход от реализации белорусских удобрений получает не только сам Беларусь-Калий, но и сети российских торговых посредников и логистических операторов, задействованных в обходе санкций. То есть они останутся не у дел, а РФ потеряет значительную часть финансирования военной машины, если Соединенные Штаты получат от ЕС и стран Балтии добро на транзит продукции из Беларуси, резюмирует аналитик. Отмечу, по мнению международных экспертов, отказ Лукашенко Трампу – это всего лишь следующий этап публичного торга и экономических маневров, которые происходят на фоне мартовской отмены

0: Новости союзного государства.
1: Дефицит или скачок цен. После атак дронов полностью остановился Пермский НПЗ, а Ильский сильно пострадал. Что будет с бензином?
2: Он полыхает. Ну, просто тут очереди. Вон. Ну, буквально 40 минут только бомбят. 40 минут только бомбят. 40. 40 минут только бомбят. Это может всю ночь продолжаться. Это война, тупо война. Я не знаю, когда наше правительство тупое сдохнет уже.
1: Россияне в состоянии шока уже не сдерживают эмоции. За неделю третий крупный НПЗ остановился после атаки БПЛА. Речь идет о заводе «Пермнефтеоргсинтез» Лукойла. Он седьмой по объему переработки нефти в стране. Беспилотники по этому НПЗ ударили в пятницу утром, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
3: Аналитики отметили попадание по установке для первичной переработки АВТ-5, которая обеспечивает 34% всех мощностей завода, а всего зафиксированы 3 очага пожаров. По кадрам очевидцев понятно, что завод поврежден очень серьезно.
1: Когда предприятие сможет возобновить работу, пока неизвестно. В год он выпускал около 2 миллионов тонн бензина и порядка 5 миллионов тонн дистоплива. Кроме Пермского завода не работают и другие крупные НПЗ. Новошахтинские, Куйбышевские, Московские, Рязанские НПЗ, а также Ярославнефтеоргсинтез. В ночь на 26 сентября в Краснодарском крае дроны атаковали Ильский НПЗ.
2: Че ведь? Сейчас. Два.
1: Атаки беспилотников и неработающие заводы уже привели к новому витку бензинового кризиса в стране. Правила продажи топлива изменили как минимум в 2 регионах. В Калужской области вернули систему отпуска бензина по принципу «чет нечет».
4: Друзья, кто не в курсе, сегодня с 23 сентября в Калугу вернули опять четное и нечетное. То есть сейчас подъехал на «Газпром» на заправку. Очередь, короче, вообще там, ну, наверное, 500 метров. И половина, короче, стоят с четными номерами. Их, конечно, сегодня не пустят. Дежурят волонтеры.
1: Лимиты на заправках появились и в Забайкальском крае. Там теперь можно купить не более 15 литров 92-го или 95-го бензина на один автомобиль. В ночь перед вступлением ограничений в силу местные жители пытались максимально заправиться.
5: Короче, я, ребята, не знаю, то ли просто это паника, то ли что. Мне сейчас позвонили и сказали, что с завтрашнего дня будут опять лимиты по 15 литров давать. Я, короче, решил заехать на заправку и заправить полный бак, до полного бака. Ну, короче, хер его знает, везде на заправках очереди охрененные. А он пластику вот достал. Нальет, не нальет, или может залупит сейчас, посмотрим, заправят в пластиковую канистру или нет.
1: Прогнозы на ближайшее будущее у экспертов не внушают оптимизма. Восстановить заводы – дело непростое и затратное. К тому же атаки повторяются, поэтому сколько проработает завод после ремонта – вопрос риторический.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о том, что нужно делать, чтобы решить жилищный вопрос сотрудников.
7: Людям обещали строить квартиры в привязке к рабочим местам. В этом, наверное, суть арендного жилья. Положительные примеры такого подхода мы видим. Они есть в Петрикове, Беларускали, Рудинске, БНБК, Турове. Туровский молочный комбинат, Витебский бройлерная фабрика и ради других населенных пунктов. Вступлением в силу указа номер 344 об субсидировании юридических лиц при возведении или приобретении жилых помещений, это январь, 1 января 2025 года, процесс активизировался. Некоторые предприятия начали строить для своих работников отдельные квартиры. Но их тоже мало, 153 в 2025 году. Что нам нужно сделать, решить, чтобы эта практика стала более массовой?